святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Один трудами по Богу достигает в покой его, а другой достигает туда же смирения. Ты же держись в том устроении, чтоб получить он и за то, и другое, когда умрет в тебе гнев, впоследствии укрощения раздражительности в сердце твоем. И тогда исполнится в тебе слово Писания: «Вишь смирение мое и труд мой, и остави вся грехи моя». Господь да сохранит душу твою и тело твое, и дух твой от всякого зла, от всякой противности, наносимой дьяволом, и от всякого мечтания, возбуждающего мятеж мыслей. Паче всего берегись духа уныния, рождающего все злое и различные искушения. Зачем сердце твое расслабевает и изнемогает ради скорби, наносимой тебе от овец Христовых? Выслушай со вниманием, что скажу тебе. Долготерпение есть матерь всех благ. Посмотри на Моисея, избравшего себе паче страдать и с людьми Божиими, нежели иметь временную греха сладость. Остерегайся, чтоб не окрали тебя лукавые змии и не отравили ядом своим серчанием. Он смертоносен. Никто никогда не совершит добра посредством зла, потому что сам побеждается злом. Напротив того, добром исправляется злое. Ты ввергнут в бурю морскую. Почему и должен претерпеть многие опасности и подвязаться против обуревания волн, препобедив их с помощью Божией, войдешь в тихое пристанище о Христе Иисусе, Господе нашем.

Отче Христов, Отче наш Ефреме, принеси молитву нашу к милостивому и всесильному Богу и спроси нам, рабам Божиим, благости Его вся яже на пользу душам и телесем нашим, веру праву, надежду несумненну, любовь нелицемерну, кротость и незлобие, во искушениях мужество, в злостраданиях терпение, во благочестии преспеяние, да не во зло обратим дары всеблагого.

творче святый, и святый дом сей, и приход наш, сохрани и соблюди их молитвами Твоими от всякого зла. Ей, Святче Божий, сподоби нас кончину благую улучите и Царствие Небесное унаследите. Да прославим дивного во святых своих Бога. Ему же подобает всякая слава, честь и держава во веки веков.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

зажег фонари. Тихо из города снег улетает, словно немое кино. Крутит метель во дворах, в доме погасли огни. Лишь у иконы лампада мерцает, чтоб не увидел никто. Горькие слезы в глазах, в доме погасли огни. Лишь у иконы лампада мерцает, чтоб не увидел никто. Горькие слезы в глазах. Так и бывает порой, кто-то находит, а кто-то теряет. Напоминает ковчег этот последний вагон за монастырской стеной. Кто-то в молитвах меня поминает. Медленно падает снег на опустевший перрон за монастырской стеной. Кто-то в молитвах меня поминает. Медленно падает снег на опустевший перрон. Медленно падает снег. Тают снежинки в горячих ладонях. Светится нить реклам в дальние страны маня. Верю молитвы твои, душу согреют.

Тихо из города снег улетает, словно немое кино. Крутит метель во дворах, в доме погасли огни. Лишь у икон лампада мерцает, чтоб не увидел никто горькие слезы в глазах.

0: Духовное слово.
1: Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин. Писание. Читает Денис Гаврилов.
2: Книга 8. О духе гнева. Глава 1. Четвертый подвиг предлежит нам против гнева, смертоносный яд которого нужно с помощью Божией исторгнуть из глубины души нашей. Если он гнездится в наших сердцах и ослепляет око ума вредным мраком, то мы не можем приобрести ни правильной рассудительности, ни ясности созерцания, ни зрелости совета. Не можем быть участниками истинной жизни, твердыми в правде, не способны к удержанию духовного истинного света, ибо сказано «иссохло от печали око мое» Псалом 6. Не можем мы быть участниками мудрости, даже если бы всеми признавались мудрыми, ибо сказано «гнев гнездится в сердце глупых» Екклесиаст 7:9. И даже не можем достигнуть жизни бессмертной, хотя во мнении людей и кажемся благоразумными, ибо гнев губит и разумных. Притча 15:1. Не можем с прозорливой рассудительностью соблюдать и законы правды, даже если бы все считали нас совершенными и святыми, ибо гнев человека не творит правды Божией. Иакова 1:20. Никаким образом не можем приобрести и степенные благопристойности, уважаемые и у людей этого века, хотя бы мы по родовому преимуществу считались благородными и честными, ибо муж ярый неблагообразен. Притча 11:25. Никак не можем приобрести и зрелости совета, хотя кажемся важными и обладающими высшим знанием, ибо остро яростный без совета творит. Притча 14:17. Не можем быть спокойны от вредных смущений и избегать грехов, хотя бы другие и вовсе не делали нам беспокойств, ибо вспыльчивый человек возбуждает раздор, а терпеливый утешает распрю. Человек вспыльчивый много грешит. Притчи 15:18, 29:22. Глава 2. О тех, которые говорят, что гнев не вреден, если гневаемся на согрешающих, потому что и о самом Боге говорится, что гневается. Мы слышали, что некоторые стараются извинить эту гибельную болезнь души, превратно толкуя Священное Писание, хотят умолить ее, говоря, что не вредно, если мы гневаемся на согрешающих братьев. Даже о самом Боге говорится, что Он гневается на тех, которые не хотят знать Его или, зная, презирают, как говорится, «воспылал гнев Господа на народ Его» Псалом 105. Или как пророк молится, говоря, «Господи, не в ярости Твоей обличай меня, и не во гневе Твоем наказывай меня» Псалом 6. Не понимают они того, что, желая предоставить людям повод к смертоносному пороку, они Богу, источнику всякой чистоты, оскорбительно приписывают страсть. Глава 3. Какие действия человеческие приписываются Богу? Если это, когда говорится о Боге, понимать в чувственном, грубом, буквальном значении, то выйдет, что Он и спит, как говорится, «Восстань, что спишь, Господи» Псалом 43. В другом месте говорится «Не дремлет и не спит, хранящий Израиля» Псалом 120. «Он стоит» 1 Царств 3:10, Амос 9:1. «И сидит», когда говорит «Небо – престол мой, а земля – подножие ног моих» Исаия 66:1. «Он меряет небо пядью, и землю заключает в горсть» Исаия 40:12. «Хмелеет от вина», когда говорится «Как бы от сна воспрянул Господь, как бы исполин, побежденный вином» Псалом 77. «Который один имеет бессмертие и живет в свете неприступном» 1 к Тимофею 6:16. «Я уже опускаю незнание» Исаия 58:3, от Матфея 7:23, «и забвение» Псалмы 12:41-43, которые часто приписываются ему в Священном Писании. потом очертания членов, которые приписываются ему как человеку, имеющему образ и состав, именно волосы, голову, ноздри, глаза, лицо, руки, мышцы, пальцы, чрево, ноги. Если бы мы захотели все это допустить в грубом буквальном значении, то необходимо было бы думать, что Бог имеет очертания членов и телесный образ, чего вовсе нельзя сказать и чего да не будет у нас. Глава 4. Как надо судить о качествах и членах человеческих, приписываемых неизменяемому и бестелесному Богу? И так как без ужасного святотатства нельзя этого думать о том, кто по свидетельству Священного Писания невидим, неизречен, непостижим, неоценим, прост, несложен, так без большого богохульства нельзя приписать неизменяемой природе возбуждение гневом и яростью. Ибо под таким названием членов мы должны понимать безмерные действия Бога и божественные силы, которые мы можем понять только посредством этих употребительных названий членов. Так под именем уст мы понимаем слова Его, которые обычно тихо переливаются в сокровенные чувства души, или что Он говорит в отцах наших и пророках. Под очами понимаем беспредельность прозорливости, которую Он все проницает и усматривает, и ничто не укрывается от Него из того, что делаем или думаем. Под наименованием рук мы понимаем промысел и действие, по которому Он есть Творец и Строитель всего. Мышца есть знак силы и управления Его, по которому Он все поддерживает, устраивает и управляет. Опрочем, умалчиваю, только скажу, что седина головы означает долговечность, древность Божества, по которой Он без всякого начала до всех времен и превосходит все твари. Так, когда читаем о гневе или ярости Божией, то должны понимать не человекообразно, то есть по подобию человеческого возмущения, а достойно Бога, который чужд всякого возмущения. Именно так можем понимать, что Он есть судья и отмститель за все, что неправильно делается в этом мире. И, боясь означаемого этими словами страшного возмездия за наши дела, должны опасаться сделать что-нибудь против Его воли. Ибо человеческая природа обычно боится тех, о которых знает, что негодуют, и опасается оскорблять, как обычно боятся мстительного гнева некоторых правдивых судей, те, которые мучаются совестью за какую-нибудь вину. Это не значит, что такое возмущение бывает в душах тех, которые должны праведно судить, а только боящиеся чувствуют такое расположение духа, происходящее от требований закона, исследования правды и от возмездия. Но это, с какой бы кротостью духа и тихостью ни было произнесено, считают большой яростью, жестоким гневом, те, которые по своим заслугам должны понести наказание. Долго было бы, да и несообразно с целью этого писания, объяснять все, что в Священном Писании говорится о Боге человекообразно. Для настоящей надобности достаточно сказать то, что относится к пороку ярости, чтобы никто по неведению не искал повода к болезни и смерти вечной, там, где обретает святость, бессмертие жизни и средства к спасению. Глава 5. Какая кротость приличествует монаху? Итак, монах, стремящийся к совершенству и желающий законно подвязаться на духовном поприще, должен быть чужд всякого порока гнева и ярости, и пусть слушает, что заповедует ему сосуд избрания. Всякое раздражение, говорит, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякую злобою, да будут удалены от вас. К Ефесянам 4:31. Когда говорит «всякий гнев да будет удален от вас», здесь запрещается только всякий беспорядочный гнев, как причина греха. Ниже в главах 7 и 8 преподобный Кассиан допускает гнев против своих грехов и недостатков, и в Давиде похвалил негодование на Аверсу, 2 Царств, 16:10. Святой Григорий Великий говорит: «Иной гнев бывает, который возбуждается от нетерпеливости, иной, который порождает ревность к правде. Тот рождается от порока, а другой — от любви к добродетели. Если бы от добродетели не происходило никакого гнева, то Финиес не удовлетворил бы мечом гнева Божия. Поскольку Илий этого гнева не имел, то возбудил против себя высшее мщение. Об этом гневе псалмопевец говорит: «Гневаясь, не согрешайте» — Псалом 4. Это понимают неправильно те, которые хотят, чтобы мы гневались только на себя, а не на погрешающих ближних. Ибо если нам заповедуется, как любить ближних, то, следовательно, и гневаться можно на их грехи, так же, как и на наши пороки. Если мы гневаемся на себя за грехи, почему на том же основании не гневаться нам и на ближних, оскорбляющих Бога? Гнев бывает двоякого рода – добрый, согласный с разумом, и беспорядочный, порочный. Похвальный гнев бывает, во-первых, когда мужественно противимся дьяволу и внушениям его. Так Спаситель с гневом отогнал от себя Искусителя, от Матфея 4:10. Во-вторых, когда воспламеняемся на самих себя, то есть за худые наши страсти, пороки, и приносим достойные плоды покаяния. В-третьих, когда мы по ревности к правде или любви возбуждаемся против ближних, грешащих и оскорбляющих Бога, и исправляем их, а подчиненных наказываем. Такой гнев в Священном Писании называется ревностью по Боге. Такой ревностью отличались Моисей, Финиес, Самуил, Давид, Илия и другие. И сам Спаситель показал тоже, когда с гневом воззрев на иудеев, огорчился их ожесточению и ослеплению сердца их. От Марка 3:5. Продавцов выгнал из храма. От Матфея 21:12. От Иоанна 2:15. Резко обличал фарисеев и книжников. От Матфея 23. От Луки 11:40 и далее. Строго обличила апостола Петра: «Отойди от меня, сатана». От Матфея 16:23. Следовательно, гнев бывает и полезный, и похвальный. Не одобряется гнев беспорядочный, который помрачает, извращает суждение разума или не покоряется ему. А это бывает и со стороны предмета, и в понимании стремления гнева. Со стороны предмета гнев бывает плох, грешен. Во-первых, если кто желает отметить неправильно, по незаконной причине, или же тому, кто не заслужил. Во-вторых, хотя по правильной причине хочет отметить, но превышая вину, это жестокость сердца в нанесении наказания. В-третьих, когда кто самоуправно, не по законной власти, не по законному порядку требует наказания оскорбившего. Ибо отмщение принадлежит судье, как служителю Божию, а частным людям запрещается. К Римлянам 12:19. В-четвертых, когда гневаются не с добрым намерением, не для того, чтобы исправить ближнего, соблюсти правду и благочиние, чтобы оскорбителей и других удержать от обид на будущее время, но гневаются по злобе, зложелательству, для того, чтобы оскорбителю было худо. Это уже дело злости, противное любви к ближнему. А в понимании стремления гнева мы грешим разным образом. Когда гнев до чрезмерности разгорается или продолжается дольше надлежащего, то не оставляет нам никакого предлога к гневу, даже если он кажется необходимым и полезным. Поэтому согрешающего брата, если необходимо, надо стараться исправлять, так, чтобы, желая исцелить страждущего, может быть, легкую лихорадку, самому не подвергнуться болезни ослепления гневом. Ибо кто желает исцелить раны другого, тот сам должен быть здоров и свободен от всякой ослабляющей болезни, чтобы не сказано было ему евангельское слово: «Врач, исцели самого себя» от Луки 4:23. Также: «Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь?» Или как скажешь брату своему: «Дай я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно» — от Матфея 7:3-4. Глава 6. о неправедном или праведном возбуждении гнева. От какой бы причины ни возбудился гнев, он ослепляет очи сердечные и, причиняя гибельную язву остроте зрения, не дает созерцать солнце правды. Все равно, золотой ли лист или свинцовый, или другого какого металла будет положен на глаза, ценность металлов не делает различия в ослеплении. Правда, гнев, присущий нам, оказывает и услугу, для которой только и полезно, спасительно нам иметь его. Когда мы, досадуя на сладострастные движения нашего сердца, раздражаемся, и то, что стыдимся делать или говорить перед людьми, не допускаем в тайники нашего сердца, трепеща от страха присутствия ангелов и самого Бога, везде и все проникающего, и взора Его, от которого не могут укрыться тайны нашей совести. Глава 7. В чем необходим для нас гнев, или какими примерами блаженного Давида гнев спасительно допускается? Можно гневаться и против самого гнева, за то, что он возгорелся в нас на брата, и, разгневавшись за это, мы не предоставляем ему вредного укрытия в сокровенности нашего сердца. Так гневаться учит нас и пророк, который до того выгнал его из своих чувств, что не хотел мстить даже и врагам своим, и когда они были переданы ему Богом, говорил: «Гневаясь, не согрешайте» — Псалом 4. Когда он захотел воды из колодца Вифлеемского и получил ее от мужей храбрых, которые, подвергаясь опасности, пронесли ее через отряды врагов, то, рассердясь на это, тотчас вылил на землю, и таким образом, гневом подавив страсть вожделения, принес ее в жертву Господу и не исполнил желания своего, говоря: «Сохрани меня, Господь, чтоб я сделал это. Не кровь ли это людей, ходивших с опасностью собственной жизни?» 2 Царств, 23-17. Или когда Симей бросал в царя Давида камни, вслух перед всеми его поносил, и Авесса, сын Саруин, начальник воинов, за обиду царя хотел отомстить снятием с Симея головы, то блаженный Давид, благочестиво негодуя на жестокое предложение его, непоколебимой кротостью сохранил смирение и силу терпения, говоря: «Что мне и вам, сыны Саруины, оставьте его, пусть он злословит, ибо Господь повелел ему злословить Давида. Кто же может сказать, зачем ты так делаешь? Вот если мой сын, который вышел из чресла моих, ищет души моей, тем больше сын Вениамитянина. Оставьте его, пусть злословит, ибо Господь повелел ему. Может быть, Господь презрит на уничижение мое, и воздаст мне Господь благостью за теперешнее его злословие». 2 Царств, 16, с 9 по 12. Глава 8. Гневаться надо на самих себя. Итак, повелевается нам гневаться с пользою на самих себя или на приходящие дурные помыслы, и не грешить, то есть не приводить их во вредное действие. Этот смысл лучше поясняется следующим стихом: «Размыслите в сердцах ваших, на ложах ваших, и утишитесь», в славянском «умилитесь», Псалом 4. То есть, что вы думаете в сердцах ваших при внезапном нападении дурных помыслов, то, удаляя размышлением всякое смятение и смущение гнева, находясь как бы на ложе покоя, исправляйте и заглаживайте спасительным сокрушением. И блаженный апостол, воспользовавшись свидетельством этого стиха и сказав: «Гневаясь, не согрешайте», прибавил: «Солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте места дьяволу» к Ефесянам 4, 26-27. Если в гневе нашем вредно заходить солнцу правды, и, разгневавшись, мы тотчас даем дьяволу место в сердце нашем, то, как уже выше он заповедал, чтобы мы гневались, говоря: «Гневайтесь и не согрешайте». Не ясно ли он высказывает такую мысль: «Гневайтесь на пороки и ярость вашу, чтобы при вашем потворстве им не заходило солнце правды, Христос, в омраченных душах по причине гневливости вашей, и чтобы после удаления его вы не дали дьяволу место в сердцах ваших»? Глава 9. О каком солнце говорится, чтобы оно не зашло в гневе нашем? Об этом солнце Бог через пророка ясно напоминает, говоря: «А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его». Малахия 4:2. Еще говорится, что для грешников, лжепророков и гневающихся оно закатится в полдень, как говорит пророк. Закатится для них солнце в полдень. Амос 8:9. А в иносказательном смысле под солнцем можно понимать разум, который справедливо называется солнцем, что освещает все сердечные помыслы и суждения. Он да не погашается гневом, чтобы после захождения его мрак возмущения с виновником своим дьяволом не занял все чувства нашего сердца, и нам, объятым тьмою гнева, как в темную ночь, не остаться в неведении, что нам нужно делать. В таком смысле это изречение апостола передано нам старцами, поскольку необходимо было сказать, как они думали о гневе, которые не позволяют ему проникать в сердца даже на минуту, всячески соблюдая заповедь Евангелия: «Гневающийся на брата своего подлежит суду» от Матфея 5:22. Но если бы позволительно было гневаться даже до заката солнца, то ярость могла бы увлечь до совершения мщения, прежде чем солнце закатится. Святой Златоуст слова апостола к Ефесянам 4:26 о закате солнца принимает буквально, в том смысле, что тотчас надо подавлять гнев, примириться с оскорбившим. Нельзя продлять гнев до другого дня, чтобы он не обратился в злопамятность. Следует немедленно подавлять гнев, а не значит, что гнев можно иметь только до заката солнца. Глава 10. О тех, которые и на закате солнца не прекращают гневаться. А что сказать о тех, чего не могу подумать без стыда, зложелательству которых уже и закат солнца не кладет предел, но продлевает его на многие дни и сохраняя в сердцах злобу на тех, на которых раздражились, хотя на словах отвергают, что гневаются, а на самом деле из поступков открывается, что они сильно досадуют, ибо не заводят с ними приличные речи, не говорят с обычной ласковостью и думают, что они в этом вовсе не грешат, потому что не домогаются отмщения по своему раздражению. Однако поскольку не имеют возможности или не могут явно выказать и исполнить отмщение, а тайно питают его в сердце, то обращают яд гнева в свою погибель, когда горечь скорби не выгоняют, а только затаивают в себе на время. Глава 11. Притворно скрывающий свой гнев грешит так же, как и обнаруживающий его. Думают, что вышесказанным не должно окончиться мщение, а достаточно удовлетворять своему гневу и скорби тогда, когда по внушению гнева исполнят, что смогут. Так делают те, которые возмущение свое сдерживают не по желанию миролюбия, а из-за неудобства мщения, ибо ничего больше не могут причинить тем, на которых прогневались, как только не говорить с ними с обычной ласковостью, как будто гнев нужно обуздывать только на деле, и нет нужды изгонять его из сокровенности нашего сердца. Омрачившись тьмою его, мы лишимся света знания и здравого совета, и никак не сможем быть храмом Святаго Духа, пока будет обитать в нас дух гнева. Удерживаемый в сердце гнев хоть и не оскорбляет присутствующих людей, но исключает светлое сияние Святаго Духа. Глава 12. Гнев и на короткое время непозволительно иметь. Бог не хочет, чтобы мы удерживали гнев даже на короткое время, потому что Он не позволяет приносить и духовные жертвы наших молитв, если мы сознаем, что кто-нибудь имеет хоть какую-нибудь обиду на нас, говоря: «Если принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой» от Матфея 5:23-24. Следовательно, как же мы позволим себе, не говорю на многие дни, но даже до заката солнца, удерживать обиду на брата, тогда как нам не позволяется приносить наши молитвы Богу, если кто-нибудь имеет обиду на нас. И апостол заповедует «непрестанно молитесь» 1 Солунинам 5:17. «Желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения» 1 к Тимофею 2:8. И так остается или никогда не молиться, удерживая ад в сердцах своих, и быть виновными в нарушении этой апостольской заповеди, которая повелевает непрестанно и везде молиться. Или если, обманывая самих себя, хотим приносить молитву вопреки ее запрещению, то должны знать, что будем приносить Господу не молитву, а упрямство в духе противления Ему». Глава 13. О братском примирении. Поскольку мы по большей части презираем обиженных и оскорбленных братьев, или говоря, что они оскорбились не по нашей вине, пренебрегаем ими, то врач душ, знающий все сокровенное, желая с корнем исторгнуть из наших сердец поводы к гневу, велит нам прощать, примиряться с братьями нашими и не иметь памяти об обиде или оскорблении, не только когда мы оскорблены ими, но и когда знаем, что они имеют нечто против нас, справедливо ли или несправедливо. Также заповедует нам, чтобы мы, оставив свой дар, то есть прекратив свои молитвы, поспешили сначала принести удовлетворение им, и таким образом, сперва исцелив брата, приносили чистые дары наших молитв. Ибо общий всех Господь не благоволит к нашему служению, когда Он что в одном приобретает, то в другом теряет от возникшей скорби. Ибо во вреде всякого человека одинаково бывает потеря для того, кто одинаково желает и ожидает спасения всех своих рабов. И потому, когда брат имеет что-то против нас, молитва наша будет недейственна, все равно, как если бы и мы в раздраженном духе питали вражду против него. Глава 14. Также и Ветхий Закон запрещает иметь гнев не только в действии, но и в мыслях. Но что нам долго останавливаться на заповедях евангельских и апостольских, когда и Древний Закон, который, кажется, имеет некоторое снисхождение, то же самое запрещает, говоря: «Не враждуй на брата твоего в сердце твоем» Левит 19:17. И опять: «Пути злопомнителей в смерть» Притчи 12:28. Видишь, и там злость запрещается не только в деле, но и в тайных мыслях, когда повелевается с корнем исторгнуть из сердца злобу и не только не мстить за обиду, но даже и не помнить о ней. Глава 15. Говорится о тех, которые причины своей нетерпеливости перекладывают на других. Иногда мы, побежденные гордостью или нетерпеливостью, намереваясь исправить свой необразованный беспорядочный нрав, желаем удалиться в уединенные места, как будто там быстро приобретем добродетель терпения, когда никто не будет трогать нас. Извиняя свое нерадение, говорим, что причины гнева заключаются не в нашей нетерпеливости, а в пороках братьев. И так как причины нашего греха возлагаем на других, то никогда не в состоянии будем достигнуть высшей степени терпения и совершенства.
1: Сегодня в Духовном Слове вы слушали Писание преподобного Иоанна Кассиана Римлянина. Текст читал Денис Гаврилов.

остывает зеленый чай. За беседою дружеской пред иконой горит свеча. Снег за окнами кружится, на диване в повалку спят.

плеча, и слеза проливается. Мы уйдем, ну а детям жить. И что самое главное, их сердца не разубедить.

то после сам бывает оскорбляем стократно более. Будь же долго терпелив во всем и остерегайся примешивать чему-либо волю свою. Внимательно испытывай помыслы свои, как бы они не заразили сердце твоего смертоносным ядом и не плестили тебя принимать комара за верблюда и камешек за утес. Так что тогда ты бываешь подобен человеку, который, имея сам у себя бревно, смотрит на чужой сучок. Ты называешь себя грешным, а на деле показываешь, что не чувствуешь себя таким. Признающий себя грешником и виновником многих зол никому не противоречит, ни с кем не ссорится, ни на кого не гневается, но почитает всех лучшими и разумнейшими себя. Если ты грешен, то зачем укоряешь ближнего своего и обвиняешь его, будто через него приходит тебе скорбь? Выходит, что мы с тобой не достигли еще того, чтобы почитать себя грешными. Почему в противоречии помыслам не получаем силы отвергать их? Потому что прежде вдаемся в осуждение ближнего, и через то ослабевает наша сила духовная, и мы обвиняем брата своего, будучи сами виноваты. Сколько возможно, удаляйся от гнева, никого не осуждай, и люби особенно искушающих тебя. Если вникнешь, то найдешь, что они-то и приводят нас в преуспеяние.

0: владычице Богородице. Ты, коей любовь к христианам превосходит любовь всякой матери земной, всякой жены, внемли нам в молитвах наших и спаси нас. Да памятуем мы о Тебе постоянно, да молимся Тебе всегда усердно, да прибегаем всегда под кров Твой святый, неленостно и без сомнения.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Аминь. Боже, милости буди мне грешному. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодрай сна, воздвигл миссии Господи, умы просвети, и сердце и уснемы отверзи. Вы же пейте Тя, Святая Троице, свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил меси с беззакониями моими, но человеколюбца все обычный, в ничане лежащего воздвигл меси, воеж же утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтеся святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареви и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче моими от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мною ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишися во славе всех Твоих, и победиши в них да судить идти, все во беззаконии зачат есим, и во гресех родиме мати моя, сего истину возлюбила себе известное и тайное, премудрости Твоей велмиссии, окропишими и сопами очищуся, омышими по чесне губилюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто созижа мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя, научи беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, избавим от крови Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащ восхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же сем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца Рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшеся, распятого же заны при понтистем Пилате, и страдавша и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же царство не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во единую святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в ленности ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и посне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка Человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь и Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими далось и мне рабу Твоему мимошедшее время ночи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и на смиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твое щедро дерзающее, от скверных к Тебе у стен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа. В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж да дати боделом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радости божественный чертог слава Его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты бойся истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего присно с нами великой же и неисследованная, славной же и ужасная, и же нечисла подашь к нам сон упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в нечаянии лежащий не воздвиглась и, во и же славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наш от тяжкого сна лености востави, отверзи наши уста, и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и си святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум и благодати, ступати правыми настави путю Христовых заповедей, где Ти к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей, во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умешленными страстьми оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественного мне сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю да вам не слезам пречистая, души мои скверно очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискагами, превыше слитие сотвори, светоносное сене небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей, и усне похваление оскверненной скверною, все непорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, все милости, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бодел спасеши мя, неси благодати дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, аще бо вера, я же в Тя спасает отчаянные, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, та да отвещает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнут мя Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох. Ты бойся, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе безденности точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяние моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения, ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликими тя оскорби, хвася от живота моего, яще что согреши пришедшую ночь сию, покрый мя настоящий день и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, отже нет мне смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есть мя окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий свободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику душе моей. Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спас родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивные даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе Христе Боже наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тя. Преклони ухо Твое и услыши смиренно моление мне, непотребного раба Твоего, воню благоухания духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адами враты вовеки сохрани, раздирание Церкви утиши, шатань языческий угаси, и ересей восстание скоро разори и искорени, и в ничтоже силу Святаго Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, и я в Отечестве, и в России несущие, страну сию и власть, и я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притчи церковный, я же поставил си пасти словесное Твое стадо, и молитвами и помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами, и прости мои согрешения. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родителя моя, назовите их имена, братья и сестры, и сродники мои по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные, нищие, сироты, и вдовицы, и сущие болезники, и печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницы же и заточениях, и зрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и скоре силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и же с безумием соблазнив, и от пути спасительного отвратив, к делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть ими не ради грешного. Поклон. Отступившие от православной веры и погибельными ересьми ослепленные, светом Твоего познания просвети и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари, царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархии, преосвященные митрополиты, архиепископы, епископы православные, в иересим же и притче церковным и монашеским чине Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой, поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости вся согрешение вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечных Твоих благ, и Твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение, поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресения и жизни вечной, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и здесь лежащие повсюду православные христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, кого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, ей славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их». Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 27 июля по новому стилю или 14 по старому. И сегодня мы совершаем память. Апостола от 70 Акилы, мученика 1 века Иуста Римского, святых 4 века преподобного Эллия Монаха, преподобного Анисима Магнезийского Чудотворца, мученика Иоанна Мервского, преподобного Стефана Махришского, подвижника 14-го, самого начала 15 века, преподобного Никодима Святогорца, святого 18-го, начала 19-го столетия, священномучеников первой половины 20 века, пресвитеров Константина Богоявленского и Николая Порецкого. Прославляется икона Божией Матери Елисавет Градская. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы знакомимся с житием преподобного Никодима со святой горы Афон. Будущий подвижник Никодим Святогорец в крещении Николай родился в 1748 году на греческом острове Наксосе. В возрасте 26 лет он пришел на святую гору Афон и там, в монастыре Дионисиад, принял постриг с именем Никодим. Вначале инок Никодим нес послушание чтеца и письмоводителя. Через 2 года после его поступления в монастырь на Афон прибыл митрополит Коринфский Макарий, который поручил молодому иноку подготовку к изданию рукописи «Добротолюбие», найденной им в 1777 году в Ватопецком монастыре. Работа над этой книгой явилась началом многолетних литературных трудов Никодима Святогорца. Вскоре молодой инок перешел в пантократорский скит в послушание к старцу Арсению Пелопоннесу, под руководством которого ревностно изучал Священное Писание и творение святых отцов. В 1783 году преподобный Никодим принял схиму и 6 лет пребывал в совершенном безмолвии. Когда на Афон вновь прибыл митрополит Коринфский Макарий, он возложил на преподобного Никодима новое послушание – редактирование творений преподобного Симеона Нового Богослова. Преподобный Никодим оставил подвиг молчальничества и опять занялся литературной работой. С того времени до самой своей кончины он продолжал ревностно трудиться на этом поприще. Незадолго до своей кончины преподобный Никодим, утомленный книжными трудами и аскетическими подвигами, перешел на жительство к иеромонахам-иконописцам Стефану и Неофиту Скуртеям. Он упросил их заняться изданием своих трудов, чего не мог уже сделать сам из-за болезненного состояния. Здесь, у Скуртеев, 1 июля 1809 года преподобный Никодим мирно отошел ко Господу. По свидетельству современников, преподобный Никодим был прост, незлобив, нестяжателен и отличался глубокой сосредоточенностью. Он обладал замечательной памятью, знал Священное Писание наизусть, помня даже главы, стихи и страницы. Мог на память цитировать очень много из творений святых отцов. Литературные труды старца Никодима разнообразны. Им написаны предисловия к добротолюбию и краткие жития подвижников. Из аскетических наставлений подвижника особенно известна книга «Невидимая брань», переведенная на русский язык великим богословом-аскетом, епископом Феофаном Затворником. Замечателен труд подвижника «Учение об исповеди», заканчивающийся проникновенным словом о покаянии. Интересна книга преподобного «Благонравие христиан», изданная в Венеции в 1803 году. Велики заслуги святого и в области издания богослужебных книг. В 1796 году он опубликовал извлеченные из афонских рукописных собраний 62 канона Пресвятой Богородицы под названием «Венец Преснодевы». Преподобный Никодим подготовил издание новой редакции Педалиона, греческой кормчей книги, содержащей правила святых апостолов, святых вселенских и поместных соборов и святых отцов. Большое внимание преподобный уделял агиографии, о чем свидетельствуют такие его труды, как «Новый избор житий святых» и изданная уже после его кончины книга «Новый синаксарь» в 3 томах. Им осуществлен перевод с древнегреческого на новогреческий язык толкование посланий святого апостола Павла, архиепископа болгарского Феофилакта. Сам святой Никодим написал толкование 7 соборных посланий. Преподобный Никодим известен и как творец, и толкователь священных песнопений. Им составлены, принятые в Русской Церкви, канон в честь иконы Божией Матери Скоропослушницы и также служба преподобным и богоносным отцам во Афоне, постнически просиявшим, и другие труды. Братья и сестры, давайте приобщимся к мудрости преподобного Никодима и прочтем отрывок из его труда, озаглавленного как «Книга душеполезнейшая о непрестанном причащении святых Христовых тайн». Начинается книга так. Глава 1. О том, что православным христианам необходимо часто причащаться божественного тела и крови нашего Господа. Повелевается всем православным христианам причащаться часто. Во-первых, владычными заповедями Господа нашего Иисуса Христа. Во-вторых, деяниями и правилами святых апостолов и священных соборов, а также свидетельствами божественных отцов. В-третьих, самими словами, чином и священнодействием святой литургии. А в-четвертых, наконец, собственно, самим святым причащением. Господь наш Иисус Христос, прежде чем преподать таинство причащения, сказал: «Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». То есть пища, которую я хочу вам дать, это плоть моя, которую я хочу отдать для оживотворения всего мира. Это значит, что божественное причащение для верующих – это необходимая составная часть духовной и по Христу жизни. Но поскольку эта духовная и по Христу жизнь не должна угашаться и прерываться, как говорит апостол, «Духа не угашайте», а должна быть постоянной и непрерывной, дабы живые не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего по тому же апостолу. То есть, чтобы живущие верные жили более жизнью не собственной и плотской, но жизнью Христа, который умер за них и воскрес. С необходимостью таким образом требуется, чтобы было постоянным и то, что ее составляет, то есть божественное причащение. Братья и сестры, всем рекомендую прочитать этот замечательный труд преподобного Никодима. Преподобнее, отче Никодиме, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире звучал православный календарь с житиями святых на сегодняшнее воскресенье 26 июля, который вел священник Михаил Кудрявцев.

Святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Возложи на Господа всякий помысел, говоря: Бог знает полезное, и успокоишься, и мало-помалу получишь силу терпеть. Если кто не переносит поношения –

0: да достигнешь непобедимой любви, которая вводит приобретших ее во дворы царские и соделывает их братьями Христа. Что изнемогаешь в скорбях, как человек плотской? Или не слышал ты, что предстоят тебе скорби? И разве не знаешь, что многие скорби праведным, и они испытываются ими, как золото в горниле? Итак, если мы праведны, то подчиним себя благодушно испытанию скорбями. Если же грешны, то потерпим оное, как достойное того. Приведем себе на память всех святых от начала мира и вспомним, сколько они терпели, благое делая, благое говоря и в истине непоколебимо пребывая. Они были ненавидимы и оскорбляемы людьми до самой кончины своей. И, по слову Спасителя, молились за врагов и творящих им напасть. Терпел ли ты, подобно Моисею, ослабление с детства до старости? Был ли ты гоним, подобно Давиду, терпевшему гонение от Саула? Или, как Иона, был ли и ты ввержен в море? Зачем же расслабевает помысел твой? Не устрашайся и не бойся, как чуждый мужества, чтобы не лишиться тебе Божьих обетований. Не ужасайся, как неверующий, но ободри маловерные твои помыслы. Возлюби скорби во всем, чтобы быть тебе искусным сыном святых.
1: О всесвятый Николы, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче и везде в скорбях скорый помощниче, помози мне, грешному и унылому, в настоящем житии. Умоли Господа Бога даровать ими оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моей, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами. И во исходе души моей я помози ми, окаянному. Умоли Господа Бога всея твари Содетеля избавить имя воздушных мотарств и вечного мучения. Да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа, и Твое милостивное предстательство, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Боже, милости буди мне грешному, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодрай сна, воздвигл миссии Господи, умы просвети, и сердце и уснемы отверзи. Вы же пейте Тя, Святая Троице, свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяние обнажаться, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил миси со беззакониями моими, но человеколюбцевся обычный, в ничане лежащего воздвигл миси, воеж утреннего Тебе славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтеся святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареви и Богу нашему. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедро Твоих очисти беззаконие мое, наипаче моими от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мною ствыну, Тебе единому согреших и лукавое пред Тобой сотворив, яко да правдишеся во славе всех Твоих, и победишь в них да судить идти, се во беззаконие зачат есмь, и во гресех родиме мати моя, сего истину возлюбила себе известная и тайная премудрости Твоей велмиссии, окропишими и сопами очищуся, омышими по чесне губилюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто созижа мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, и избави меня от крови Божия, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усне мое тверзыши и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащ восхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолейши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Богню не тяжит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же сем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшеся, распятого же заны при понтистием Пилате, и страдавша и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же царство не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во единую святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и посне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка Человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь и Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими далось и мне, рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и насмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твое щедро дерзающее, от скверных к Тебе у стен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа. В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж да дать и поделом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвижений в делании обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты бойся истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего пресно с нами великой же и неисследованная, славной же и ужасная, и же нечисла подашка на сон упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в нечаянии лежащий воздвигла си, во иже славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наша тяжкого сна лености востави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном, и си святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тя, умы благодати, ступати правыми настави путю Христовых заповедей, где к песню укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей, во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умишленными страстьми оживи, я же светний вечерний родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественного мене сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующейся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странам муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души мои скверно очищающей, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискаками превыше слитие сотвори, светоносное сене небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей, и усне похваление оскверненной скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, все милости, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бодел спасеши мя, неси благодати дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащу бо вера, я же в Тя спасает отчаянные, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, та да отвещает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнут мя Твои руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори скоро, скоро погибох. Ты бойси, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе без лености точно, як уже поработок прежде сатане стивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяни моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладайте мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения, ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликими тя скорбих вося от живота моего, яще что согреших пришедшую ночь сию, покрый мя настоящий день и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есть мя окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий свободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога о мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей. Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спас родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивные даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе Христе Боже наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тебя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тя. Преклони ухо Твое и услыши смиренно моление мне, непотребного раба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адовы враты вовеки сохрани, раздирание Церкви утиши, шатань языческий угаси, ересей восстание скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, я в Отечестве и в России несущие, страну сию и власть я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притчи церковный, я же поставил си пасти словесное Твое стадо, и молитвами помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами и прости мое согрешение. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родителя моя, назовите их имена, братья и сестры, и сродники мои по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные, нищие, сироты, вдовицы, и сущие болезники, печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницы же и заточениях, изрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни я, посети, укрепи, утеши, и вскоре силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и же с безумием соблазних, и от пути спасительного отвратих, к делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. Оступившие от православной веры и погибельными ересьми ослепленные, светом Твоего познания просвети и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари, царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархии, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в иересим же и притче церковным и монашеским чине тебе послужившие, и вечных твоих селений со святыми упокой, поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости вся согрешение вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечных твоих благ, и твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение, поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресения и жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и где лежащие повсюду православные христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, кого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, ей славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

Доброе утро, возлюбленные Господи, братья и сестры! Сегодня в православных храмах на Божественной Литургии читается рядовое Евангелие от Матфея, 18 глава, с 1 по 11 стих. В то время ученики приступили к Иисусу и сказали: «Кто больше в Царстве Небесном?» Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умалится как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его по глубине морской. Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя, лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть ввержену в огонь вечный. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиену огненную. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видит лице Отца Моего Небесного. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие». Сейчас, дорогие братья и сестры, традиционно обратимся к словам поучения святителя Феофана Затворника на сегодняшнее евангельское чтение. «Аще не обратитесь и будете яко дети, не внидите в Царство Небесное». Детское строение сердца образцовое. Дети, пока не раскрылись в них эгоистические стремления, пример подражания. У детей что видим? Веру полную, нерассуждающую, послушание беспрекословное, любовь искреннюю, без попечений и покой под кровом родителей, живость и свежесть жизни – с подвижностью и желанием научиться и совершенствоваться. Но Спаситель особенно означает одно из свойств – смирение. «И же смириться, яко отроча, то есть боли в Царстве Небесном. Ибо, коль скоро есть смирение настоящее, то и все добродетели есть. Оно тогда и является в совершенстве, когда другие добродетели уже расцвели в сердце и приходят в зрелость». Оно – венец их и покров. Это тайна жизни духовной о Христе Иисусе, Господе нашем. Чем кто выше, тем смиреннее, ибо он яснее и сознательнее видит, что не он трудится в преспеянии, а благодать, которая в нем. И это есть мера возраста исполнения Христова. Ибо главное во Христе Иисусе то, что он смирил себе, послушлив был даже до смерти. На этом, дорогие братья и сестры, рубрика «Евангелие дня» подошла к концу. Божьей вам помощи на весь предстоящий день.

0: В Екатеринбурге 8 часов.
1: Новости.
2: Дорогие братья и сестры, наш эфир продолжают новости Санкт-Петербургской метрополии. Конференция к 250-летию основания церкви на Каменном острове Санкт-Петербурга состоялась в новом здании архивного центра. В ней приняли участие представители архивного комитета и государственных архивов, музеев, учреждений культуры, руководители структурных подразделений и сотрудники Санкт-Петербурга, духовенства и прихожане храма Рождества Иоанна Предтечи на Каменном острове. Настоятель протоиерей Вадим Буренин совершил молебен на начало благого дела и огласил приветственное слово митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского в Арсенофе. История храма Рождества Иоанна Предтечи на Каменном острове связана с судьбой Отечества и Санкт-Петербурга. Заложенный в 1776 году, он стал не только архитектурной жемчужиной, но и свидетельством монаршего благочиния. В его стенах бывали императоры Павел и Александр Благословенный, молился цвет русской нации и воинской славы, Гаврил Державин и Александр Суворов. Поистине, история Предтеченского храма – благодатная летопись, в которой церковная жизнь переплетена с великой культурой и государственностью России. Испытания безбожного лихолетия не обошли стороной и храм на Каменном острове. Он разделил судьбу многих поруганных

0: любви к нашему великому городу, Санкт-Петербургу и его святыням. Так было сказано в послании. 250-летие основания церкви на Каменном острове – это повод обратиться к истокам городской культуры, к страницам истории, где неразрывно переплетены судьба Русской Православной Церкви, государства и выдающихся деятелей России. Этот храм, по праву называемый «жемчужиной северного модерна», является не только памятником архитектуры, но и живым свидетелем эпох, центром притяжения для всех, кому дорого духовное и культурное наследие города Санкт-Петербурга, так сказал начальник городского отдела по связям с религиозными объединениями Владимир Иванов. Протоиерей Вадим Буренин отметил, что знакомиться с подлинной историей нужно именно в стенах государственного архива. В любом возрасте человек может прийти и обрести здесь подлинные знания. Тем более, что сейчас, во время СВО, мы постоянно сталкиваемся с искажением истории. Призываю вас получать знания, которые помогут свидетельствовать о том, что есть на самом деле истина, сказал батюшка. Отец Вадим рассказал также о связи Александра Пушкина с Каменным островом. Здесь поэт арендовал для семьи дачу. В храме Рождества Иоанна Предтечи были крещены трое из его четверых детей – Александр, Григорий и Наталья. Не только семейное счастье испытывал поэт Александр Сергеевич Пушкин на Каменном острове. Здесь с ним происходит духовное перерождение, отметил отец Вадим. В год тяжелой болезни матери поэт избегает светской суеты, погружается в духовные размышления, посещает великопостное богослужение. Молитва и созерцание рождают стихотворения, объединенные переживаниями Страстной Седмицы и Пасхи. Связь покаяния и радости, креста и воскресения становится одной из тем Каменноостровского цикла Пушкина. Великопостная молитва преподобного Ефрема Сирина вдохновляла Александра Пушкина. Может быть, поэт чувствовал сходство между судьбой древнего подвижника и своей. Как и у Пушкина, ранняя молодость преподобного прошла бурно. Остальные доклады были посвящены истории храма в 20-21 веках. Прошла конференция к 250-летию церкви на Каменном острове в городе Санкт-Петербурге. Вы слушали новости Санкт-Петербургской митрополии. Хранит вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфим

105, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1. Город Реж 93,1 МГц, Режевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.
1: Мама, я попал в беду.
2: Я разбила машину.
3: Я в больнице.
4: Срочно нужны деньги.
5: Такое сообщение, конечно, может ввести в ступор любого заботливого родителя. Но не спешите отдавать деньги. Мошенники любят давить на самые светлые чувства. Часто мошенники представляются врачами, полицейскими или друзьями якобы попавшего в беду. Предлагают перевести им деньги или даже заехать лично. Не верьте. Сразу прерывайте беседу.

0: гость в нашей студии.
1: Дорогие братья и сестры, уважаемые наши слушатели, мы продолжаем наш эфир. Сегодня в нашей студии учитель английского языка лицея номер 173 города Екатеринбурга, доброволец православной службы милосердия, прихожанка храма Архангела Гавриила в 32-м военном городке Марина Николаевна Тионова. Марина Николаевна, здравствуйте.
2: Здравствуйте. И хочу еще сказать, Христос воскресе.
1: Воистину воскресе Христос. Ну что же, я хотела бы нашу сегодняшнюю программу начать вот с осмысления тех слов, которые были услышаны в ночном богослужении в ночь 16 на 17 июля этого года, совсем недавно. Это как раз проповедь, мощнейшая проповедь отца Максима Меняйла и старшего священника храма на Крови города Екатеринбурга. И вот сейчас очень многие люди просто отдельно в интернете пересылают друг другу именно проповедь отца Максима, и люди слушают. И вот когда ты пересылаешь вот то, о чем он вообще там размышляет, пересылаешь людям, которые далеки от церкви, всегда стараешься примерно как бы послушать и понять, а как вот эти люди неверующие, как они могут воспринять вот то, что происходило в России, и почему убили царя, и почему мы так живем?
2: Ну, это была такая оболганная история, то есть царя и всю семью поливали грязью, ну, прям годами. Ведь, в общем-то, подготовили клеветой и разными намеками. В общем-то, то, что царской власти лишилась Россия. Поэтому сейчас очень приходится долго и с трудом восстанавливать справедливость, долго и с трудом убеждать людей. Ну, то есть не все все-таки, получается, открыты к пониманию их подвига, всей царской семьи. И поэтому, конечно же, то, что все-таки люди откликаются, и ведь не то, что там сотни, вот как, может быть, поначалу, да, в начале 2000-х годов, а сейчас уже десятки тысяч людей приезжают ежегодно к нам в Екатеринбург на вот это вот священное такое богослужение около храма на Крови, говорит о том, что ситуацию можно переиначить, можно все-таки достучаться до людей, но это дается с большим трудом. Вот даже, ну, самый такой житейский пример. Я как-то познакомилась через ВКонтакте, через социальную сеть с одной женщиной, у которой тогда уже был сын из Москвы. И когда вот, ну, я уже раз живу в Екатеринбурге много лет, и с 2004 года участвую в крестном ходе и вот в ночном богослужении в царскую ночь с 16 на 17 июля, я поэтому, вот, переживая так открыто, убежденно, написала ей, что поздравляю с праздником святых царственных страстотерпцев. И помню, я получила, хотя мы уже вроде подружились, так, и она тоже православная христианка, очень такой резкий ответ: нет, мне эта тема не интересна, не надо со мной об этом говорить. Ну, знаете, прошло вот, наверное, где-то 7 лет. И в этом году у нас уже переписка, и мы созваниваемся иногда, уже совсем другого плана. То есть она уже сейчас сама очень высказала желание приехать в Екатеринбург. Приедут они, правда, с сыном в августе, но ей захотелось побывать и в храме на Крови, и, ну, скорее всего, и в монастыре на Ганиной Яме в честь святых царственных страстотерпцев. И вообще посмотреть наш город, увидеть своими глазами, что здесь происходит, понять вот эту нашу духовную церковную жизнь. И понимаете, какое кардинальное произошло изменение, ну, по крайней мере, одной души, да, вот христианской. Поэтому все труды наши не напрасны. То, что вот наш фестиваль «Прекрасные царские дни» совершается, и все мы с любовью вкладываемся в эти разные мероприятия. Но кто умеет, имеет творческий дар, то или там знания, например, глубокие, те нас радуют своими выступлениями, или ученые вот лекции рассказывают. Ну а мы проходим как слушатели, участники, вместе молимся, сопереживаем, кто-то плачет. В общем, конечно же, идем вперед, я бы сказала, все-таки. И это вот обнадеживает.
1: Нет, что... это безусловно, что мы идем вперед. Вот было такое мнение, как мне сказали, из песочницы про вот царские дни, как их воспринимают горожане. Вот, говорит, идут все убогие. Mm-hmm. Вот такая была точка зрения. Но вы знаете, вот мое впечатление таково было вот от этих прошедших уже царских дней. И они все равно, вот они как бы святые страстотерпцы, они, конечно же, всегда вместе с нами. Главное, чтобы мы сердце свое открывали им. Но мне вот в этот год мне показалось, что город как-то притих. Может быть, я ходила в царские дни в платке, и я как бы чувствовала, что вот ну, я какое-то чувствовала на себе особое внимание. И люди как-то собирались. И когда, допустим, ты едешь в транспорте, в платке, перекрещиваешься перед храмами, то люди невольно обращают на тебя внимание. И все-таки народ знал, екатеринбуржцы знали, что и по информации, конечно, и по средствам массовой информации они прекрасно понимали, что в нашем городе происходит вот такое событие. И оно их тоже тронуло. И хочется еще сказать, что вот как раз после вот этого ночного богослужения, мне кажется, когда вот я поехала на работу, было такое чувство, что действительно народ как-то притих. Вот я другого слова не могу найти. Именно притих. В задумчивости в какой-то.
2: Ну, да, я согласна. Сейчас все-таки действительно много людей обсуждают и в какой-то степени узнают и о том, что происходят вот эти наши все мероприятия и истории царской семьи. Сейчас уже склоняются больше к этому. Да, согласна, что более стали люди, наверное, покладистыми. Да, притихшими. Но вот мы когда с двумя сестрами, с кем договорились, что вместе пойдем, но все-таки поздний вечер, чтобы подобраться до храма на крови. И вот в автобусе, в который мы подсели, ну там с пересадками немножко ехали, ну 8 человек, по-моему, если не больше, или 12 даже вышли, и тоже все, даже уже я видела действительно знакомых по другим разным мероприятиям людей. Вот, и нам, собственно, подсказали, что надо спокойно ехать до Тюза и там уже выходить. И как раз зона досмотра с той стороны внизу на площади, чтобы войти на площадь перед храмом на крови. Вот, так что...
1: То есть
2: вот уже...
1: народ подсказывал вам,
2: да,
1: как
2: да,
1: сам
2: да, и уже мы зашли, только переглянулись, видим сестры в платочках тоже, братья там, значит, с рюкзачками.
1: Да.
2: И уже было понятно, что мы все идем в одном направлении. Вот. Так что, конечно же, слава Богу, что укрепляется наша вера и знания, которые раньше давали. Вот немного же людей приходило на разные мероприятия, на лекции. А сейчас видно, что залы переполнены в храме на крови, в царском зале, там другие какие-то вот площадки. И народ все больше узнает. И действительно стало вот уже таких... Ну, и тогда тоже было. Ну, может быть, я просто еще была мало знакома 20 лет назад с разными людьми. А так потихоньку узнавала. А сейчас я просто вижу, что... Ну, вот, например, могу рассказать такой случай, что заслуженная артистка России, балерина Елена Сусанова, после окончания карьеры вот, непосредственных выступлений в балете, сейчас она ведет свою хореографическую школу, театр у нее создан, они дают разные мероприятия, подготавливают выступления и стараются их делать как бы к разным государственным праздникам, ну, такой патриотической направленности, ко Дню Победы, например, устраивают всегда шикарный концерт, девочки у нее там, значит, от маленьких до больших спектакли создают, и таким образом она привлекает людей вот тоже к такой духовной жизни, ну и вот сейчас она сама стала воцерковляться, и до того вот кипучая энергия у нашей горожанки, нашей землячки, что она узнала про заброшенные храмы, например, вот в Каменском районе, там в Смолино храм Ильи Пророка разрушенный, храм Покрова Пресвятой Богородицы в селе Покровском, в Исетском святителя Николая. И вот у нее так откликнуло сердце, что она даже создала группу для возрождения этих храмов. То есть прям вот откликнул в помощь отцу Михаилу, который там служит. Ну, то есть батюшка сельский окормляет несколько таких вот неприбранных, да, вот кое-как восстанавливающихся храмов и собирает пожертвования, то есть дала вот счет и все время как-то агитирует людей, там, через свои тоже соцсети, своих людей. Ну, вот я к чему веду. То есть сейчас то, что тема царских дней, как бы все равно, она активизируется больше в июле, и она своих детей, воспитанников, воспитанниц и их родителей пригласила на экскурсию в музей на Малышево, посвященную, там, экспозиция посвящена царской семье. Но мы с ней потом это обсудили, и она сказала, что как проводил экскурсовод музея, не совсем соответствовало истории, которую мы вот как православные христиане представляем. И она, говорит, едва сдерживалась, чтобы его не, как-то не перебивать. Ну, немножко направляла все равно уже в ходе экскурсии. Ну и когда
1: это
2: уже...
1: Это большая проблема на самом деле, потому что светские экскурсоводы, они рассказывают историю совсем по-другому. И возникает вопрос вообще, что рассказывают людям, которые приезжают и слушают вот эти вот светские экскурсии, они как бы совершенно должны быть духовные, религиозные. И мне кажется, только вот такие люди могут...
2: Да, вот ей пришлось исправлять ситуацию. И уже когда все закончилось, она еще, раз она лидер этого коллектива, то она уже им все-таки, ну, простыми словами, как она понимает, передала понятие о духовном подвиге царской семьи, о их страданиях, о том, что они до конца любили Россию, и вот сейчас они канонизированы. И это, конечно же, не случайный какой-то выбор, а, собственно говоря, признание того, какой подвиг совершила царская семья.
1: А вот вы помните, как в начале, когда у нас построили храм на Крови, сколько было в первые годы, я бы даже сказала, может быть, даже в первые 10 лет, какое было негодование? И когда ты проезжал, вот мы жили тогда вот в районе железнодорожного вокзала, и когда ты проезжаешь в центр города, то ты понимаешь, что вот просто люди, сидящие в троллейбусе, они просто, кто-то из них, обязательно 1, 2, 3 человека, кипят негодованием и вслух высказывает вот все вот эти вещи против церкви, против царской семьи, против всего, что вот тут происходит. Вот какая злоба, какая ненависть ко всему этому. Но с годами, мне кажется, осмысление, оно все равно происходит.
2: Ну да, и все равно меняется поколение, что ни говори. Уже 20 лет прошло, так что то, как у нас вот активно тут проходят крестные ходы. Но я вот тоже вспоминаю, что поначалу приходило, допустим, столько людей, что мы заполняли храм на Крови. Ну, было, конечно, плотно, все стояли друг к другу, но входили в храм. Потом с годами уже все больше и больше людей выходили на паперть, и потом на полянку, и потом уже на нижние, на улицу под храм. И вот уже у нас много лет проходит богослужение, когда выносят престол на улицу, там делают специальную установку, специальное ограждение. И приезжают десятки тысяч людей, чтобы почтить царскую семью. Ну, в этом году тоже познакомилась, например, с паломником из Москвы, офицер бывший, ну, где-то около 70 лет, ему седовласый такой старец, ну, высокий, знаете, богатырского вида мужчина. Вот, и он, несмотря на некоторые боли в суставе коленном, все равно прошел этот крестный ход и был на богослужении, молился он. Прямо так видно, что очень сочувственный, пытался петь. Вот, и слава Богу, прошел. И много других людей новых тоже мы узнали. Уже около монастыря встретились тоже, там, когда подавался благотворительный обед всем же дают вот это, из полевой кухни гречневую кашу. Там девушка молодая была, причем удивительно, что с татуировками. Но она, когда услышала, что я
1: уже не факт,
2: что я ходила...
1: Многие становятся верующими.
2: Много лет она так как-то так очень окрылилась прямо этим. Я говорю, ну все, потихоньку, все легче и легче. Значит, говорит, еще буду ходить. Так что самое главное, что сердце открылось. Все эти истории полюбили люди царскую семью. Вот. И я хочу сказать еще, что вообще, когда вот все-таки июль приближается, то, можно сказать, издалека люди уже делают какие-то действия, чтобы почтить, выразить свою любовь к царской семье. Но нужно еще напомнить, что в храме на Крови ежедневно в 12 часов проходит молебен. Наши священники из нашей епархии, там, видимо, по какому-то расписанию, приезжают к этому святому месту, к этому алтарю внизу, в нижней части. И в 12 часов, если у них есть певчие, то, значит, с певчими. Если нет, значит, просто верующие там к ним присоединяются. И вот я вот недавно как раз в июле, в начале июля попадала, когда был священник уже со своим хором. И второй раз, когда был священник один, но к нему подстроились, там люди, двое, мужчина и женщина, сказали, что они могут ему помочь в служении молебна. Ну, а мы, там остальные вот люди, кто стояли поблизости, тоже все, конечно, подошли и пели вместе с ними. Вот, и мне вот даже вот эти мои друзья, например, из Москвы тоже просили прямо, чтобы помолиться, специально приходила, чтобы их именно подать на молебен к царской семье. А также вот знакомая моя, ну, слабое здоровье у нее, Наталья, из Пскова мне тоже написала, когда я вот ей написала, что иду на такой молебен, она говорит, ой, пожалуйста, меня и вот еще моих двух там подопечных. Вот, в общем, конечно, люди откликаются и просят такого заступничества. Вот. И я собиралась идти на крестный ход. Если вот ранее, как вот тут упоминали мы, что я доброволец Православной службы милосердия, несколько лет я ходила в составе мобильной группы от добровольческой. Помощь вот мы оказывали крестоходцам, но в этом году, ну, вот как бы это был очень хороший опыт, но так я вот почувствовала в последний раз, что все там быстро у нас организован выезд оттуда, из Ганиной ямы. И то есть получается, что вот ты приходишь уже, допустим, ну, все-таки немножко ослабевший какой-то, утружденный такой. Вот. И бывало, что ну, только буквально забегаю на территорию монастыря, ну, там, допустим, земной поклон или как-то, а вот подойти к храму, например, там, к святым, уже не получалось, потому что вот уже там по часам нужно бежать скорее на автобус вот этот организованный для возвращения в город. Поэтому и в этом году я сознательно решила, что лучше я не пойду в мобильной группе, но пойду как простой участник. Вот. Но вот хорошо, что навыки вообще-то вот этой мобильной группы мне пригодились, кое-кому я все равно как-то знала, как помочь. Вот. Но в том числе я стала думать, а с кем же мне пойти? Хотя у меня много очень знакомых, но все равно как-то думаешь, может быть, какого-то компаньона или компаньонку найти. И вот как раз 15 июля я приходила в храм на Крови. Точнее, нет, заранее приходила, а потом дома, 15 июля, вот я себе такой вопрос задала, с кем мне бы пойти-то. И дома прочитала акафист святым царственным страстотерпцем. И в этот же день я там была, значит, на одном мероприятии, и очень близко они были, значит, мероприятие с 17 часов, потом я еще купила билет на фильм с 19 часов, но все в центре, вроде как бы можно перебежать без затруднений, но все-таки получилось, что с транспортом мне была небольшая задержка. Вот. И чтобы вот поспеть в кино, я запрыгнула, ну, в какой-то там случайный автобус, который я не планировала, естественно, и через одну остановку в первую дверь, куда я уже встала, чтобы подготовиться к выходу, заходит моя знакомая, где мы в паломнической службе как раз познакомились, ну, то есть я сопровождала поездку, она была паломницей, и мы сразу встретились, Христос воскресе, она вот, ну, сразу про крестный ход заговорили, потому что вот уже накануне фактически. И я, когда вожу группы, то я, конечно же, им всем всегда напоминаю про такие великие события у нас в июле. И она говорит, вот мне надо бы, ну, с кем пойти. Я говорю, надо же, и я еще. Она говорит, а я была в храме на Крови и помолилась. царственным сердцетерпцем, чтобы устроить и как-то найти силы вот для такого дела. И вот таким образом вот мы, ну, как возобновили контакты, и вот дома я читала акафист, она заходила в храм на крови, и таким образом мы с сестрой Анной нашлись и вот выполнили эту миссию. Вот, так что, конечно же, это новое чудо царственных страстотерпцев, потому что и она сказала, я, говорит, никогда вообще в автобусах не езжу, а тут нам была назначена встреча свыше. Просто прекрасная благодарность Господу и святым царственным страстотерпцам.
1: Вы знаете, вот тот человек, тоже, с которым я беседовала по поводу вот, этой, вот этого ночного богослужения, та женщина, она мне по телефону сказала такой большой задумчивости. Она сказала так. Здесь, говорит, совершается что-то великое. И это действительно так. И эта же женщина мне написала до этого. Здесь, говорит, собралась вся Россия.
2: Да, есть полное ощущение, что это просто чудо. То, что такая молитва.
1: Это была
2: молитва.
1: Такая мощь.
2: Угу.
1: Вот, и столько действительно людей, вот их как бы не видно, да? Вот, как говорит, святых людей не видно. Но вот это люди, которые, ну, просто вот действительно совершили вот этот вот для себя, в первую очередь, духовный подвиг. И это было так прекрасно и так замечательно, что, конечно же, Россия возрождается. Как было сказано, что Россия воскресла. Слышала такие слова в царские дни. Россия воскресла.
2: Да, ведь идут многодетные семьи, идут некоторые пожилые люди, идут просто юные люди. Но я еще даже часто встречаю своих учеников, которые, допустим, очень давно учила, никаких, может быть, намеков не было, что они когда-нибудь станут верующими. Допустим, там второклассники, третьеклассники. И вот проходит много лет, и я многих встречаю там как крестоходцев тоже. В общем, конечно, это меня очень поддерживает, потому что всегда хочется, чтобы люди воцерковлялись. Да, кстати, вот я и встретила в этот раз тоже одного ученика, зовут его Артемий, и вот пока мы шли немножко там пообщались, он уже именно рассуждает как православный верующий, вот прям беспокоится о своих друзьях, которые, например, там винопитием страдают. Он говорит, надо мне помочь, молиться за них. То есть уже вот осознает, что мы, как нас и учит Господь, да, чтобы мы спасались вокруг нас ближних, чтобы мы рассказывали, ну, в какой-то степени проповедовали, ну, так, хоть на ближайшем уровне своих родных, близких, друзей, но делились и знаниями, и верой, и укрепляли других тоже, потому что это же все ведет к нашему спасению.
1: Я еще хотела такое наблюдение высказать. Это было, да, это было 16-го, это как раз накануне вечернего, ночного богослужения, было вечернее богослужение. Когда я уже уходила, я увидела троих молодых девушек, и они стояли где-то немножко поодаль, то есть они как бы не вступили уже вот на территорию храма, но они уже как бы все равно присутствовали здесь где-то поблизости. Это были три девушки, молодые, может быть, им там, ну, по 18-20 лет, и к ним подошел такой православный мужчина, и видят, ну, потому что на них обратили внимание, думаю, что люди, потому что понятно, что люди другой национальности, у них узкие глаза, и он подошел к этим девушкам, улыбаясь, они тоже стояли, улыбались, и он говорит, вы из Китая? И насколько я поняла, что они, по-моему, ответили, что они из Кыргызстана. Ну вот, и еще я видела, что на лекции, это я сама видела, потому что я на этой лекции присутствовала, и я видела на лекции Романа Юрьевича Антоновского, которая называлась «Какой должна быть национальная иммиграционная политика в России», тоже присутствовали мусульмане. То есть вот как как вот их тоже волнует этот вопрос. То есть никому же вход на царские дни не закрыт. И это было видно. Вот им было это интересно, что они вынесли, конечно, из всего. Но да, Роман Юрьевич Антоновский, он был предельно честен. И он сразу начал свою лекцию, что называется, взять быка за рога. Он сразу начал говорить о проблеме. То есть он не подступал к ней, не как-то въезжал в нее, а он просто конкретно прямо начал очень смело, мужественно, я бы даже сказала, что да, что мы до сих пор не знаем о том, какие коренные народы населяют Россию. Вот это вот было действительно как-то удивительно, да, что нет, я так поняла, что нет списка даже коренных народов в России. И он четко сказал, что да, русский народ, и вокруг него как бы живут другие народы. Вот такое, как Константин Леонтьев сказал, многоцветие. Но русский народ – это империообразующий народ. Как бы действительно это кому-то не нравилось, и как бы ни говорили о том, что все мы находимся в одной узде и все в одинаковом положении. То есть вот это тоже абсолютно неправильно. Потому что это об этом не хотят говорить. Согласны с этим?
2: Да, но, кстати, фигура царя Николая как раз может объединить все нации, вот, ну, те, которые действительно коренные с нашей страной, ну, да и иностранцев, ведь его международная политика, многим известно, что она была миротворческая, и что очень много люди почитали белого царя, его так ведь называли. Поэтому как раз вот и можно, мне кажется, вот эту тему развивать, чтобы люди, которые не являются русским этносом, да, или там ближайшими какими-то народами, говорить о том, что они могут считать нашего царя Николая II тоже своим покровителем духовным, обращаться к нему и узнавать, в чем его подвиг состоял. Я думаю, что вообще и нам тоже именно такой вот пример для равнения, чтобы мы с любовью относились ко всем людям. Ну, естественно, своих особенно нужно выделять и, как всегда, больше заботиться о спасении, но относиться, в общем-то, с любовью к любому народу. И вот я даже, кстати, могу подтвердить примером, что у нас все-таки это сохраняется, вот несмотря на то, что всякие разные веяния, политические, общественной жизни и так далее. Вот буквально вчера ехала в автобусе, и зашла группа подростков, ну, наверное, знаете, закончили, скорее всего, 5 или 6 класс мальчишки. И так они себя шумно вели, сразу закричали. Ну, мы им сразу сделали замечание, немножко не утихли. Но, тем не менее, им удалось занять сидячие места, ну, были, в общем-то, места. Вот, и было видно, что среди них был один нерусский мальчик, хотя он такой вроде долговязый, а наши такие вот вроде как бы крупненькие, такие округлые, я бы сказала. И вот они этого мальчика всю дорогу донимали. Вот прямо, вы знаете, буквально, я же учителем работаю, ну, можно было понять, что они занимаются травлей этого мальчика. И вы знаете, вот, ну, я тоже сделала замечание, прям так и сказала, что прекратите, вы занимаетесь травлей этого мальчика. И потом и другие женщины тоже стали им прямо длительно такие высказывания, что вы перестаньте обижать его. Вот. Потом, ну, он решил такой, сделал вид, как будто что уснул. Ну, потому что долго достаточно ехали. Вот. И мы, ну, наши, значит, я говорю, ну, почему вы так делаете? Вы не похожи на русских. Один так, знаете, уверен сказал, я русский. Я говорю, русские так не поступают. Русские всех уважают. Вот. И потом одна женщина, даже уже готовясь к выходу, но видя, что они еще остаются, прям подошла и достаточно так уверенно им говорила, вы себя ведете неправильно, прекратите это действие, вы можете быть наказаны за это. В общем, долго так достаточно объясняла, ну как бы все-таки пытаясь защитить этого мальчика. И, ну, вышла потом на своей остановке. Вскоре эти ребята вышли, а мальчик-то, который прикинулся, что он спит, он, ну, правильно сделал, что немножко, раз у них такое уже агрессивное настроение, такой прямо ощущался, что он решил от них оторваться и проехал там на пару остановок еще подальше. Вот. Ну и я тоже решила, что надо все-таки как-то передать педагогам, раз как раз мы уже были на территории Чкаловского района, у меня есть знакомые. Вот. Я сняла небольшое видео, ну буквально, чтобы было видно, кто что делает. Вот. И отправила. Ну, моя коллега пообещала, что она передаст в чат заместителя директора по праву, потому что мы в свой школьный чат тоже время от времени получаем фотографии или короткие видео, и нас просят, мол, посмотрите, есть ли ученики нашей школы или нет, где-то вот какое-то правонарушение совершили. Вот, я решила, как-то вот помню такие случаи, решила воспользоваться этим, ну, надеюсь, что окажут помощь. Ну, в общем,
1: мы с вами эту тему обсуждали, вот если мы затронули, как бы, тему не царских дней, как раз накануне записи я вам тоже рассказывала о своих наблюдениях, что да, очень плохо себя ведет русская молодежь, и даже возникала не раз вот такая мысль, что вот да, к нам приедет столько гостей, приезжает каждый год, и что они видят? Да. Они видят, какую они видят молодежь в первую очередь, как она себя ведет, как она разговаривает, как она одевается. И, конечно же, когда говорят, что город Екатеринбург – это город очень сложный, потому что здесь произошло невероятной силы…
2: Злодеяние.
1: Злодеяние, да, и убийство. И, конечно же, многие будут еще больше понимать наши гости, в каком мы живем городе.
2: У нас, знаете, молодежь вот кардинально разная. Очень много детей, которые развиваются, к творчеству стремятся, вот балетом занимаются, поют очень хорошо, музыкальные инструменты осваивают. Это же великий труд, что они параллельно со школьной программой еще вкладываются вот в такое развитие себя, ну, в плане спорта в том числе, да, искусства, культуры. И вот на другой чаше весов дети, которые слоняются просто так по улице, да, ничем не заняты.
1: Неприкаянные.
2: Вот.
1: И даже, их очень много.
2: Да, и у меня даже тут был
1: особенно
2: некоторый...
1: Особенно в центре города.
2: Такой кризис. Я уже как-то подумывала, может быть, ну, на уроках они тоже, знаете, себя ведут не очень-то хорошо. И вот я уже как-то такая, у меня была отчаянная мысль, что уйти из школы. Но когда я пришла на концерт хореографического училища и посмотрела, как там детки стараются и танцуют, и номера такие показывают, думаю, придется оставаться, чтобы как-то сдерживать тех, кто не могут со своими страстями совладать, что немножко их все-таки как-то осаживать, воспитывать, что-то им подсказывать, чтобы те, кто творчеством занимается и какие-то делают очень важные такие дела для своего развития, чтобы они были в некоторой безопасности.
1: Марина Николаевна, что еще хочу задать вопрос в окончании передачи. Он вот какой, на него, наверное, трудно будет ответить, потому что я тоже сама не совсем понимаю, как на него можно ответить. Но вот на ночном богослужении, как раз в ночь на убиение царской семьи, отец Максим говорил об этом. Он говорил об этом, что весь мир пострадал от этого страшного преступления, от этого злодеяния, от того, что была убита царская семья. Как вот вы понимаете, как пострадал мир, как это вот на духовном, в духовном понимании можно понять?
2: Полностью согласна, и мы, кто знает историю, все понимаем, что слом был великий, ведь потом же началась кровопролитная гражданская война, сколько было убийств, потом, казалось бы, несправедливых репрессий, а вот если отмотать назад, может быть, что-то было и связано, что человек как раз отрекшийся от царя, не поддержавший его, ну, потому что это было ведь, это ведь личный выбор человека, кто-то говорит, я за них, кто-то говорит, мне все равно, что с ними, или там, я вообще категорически против. Вот, поэтому действительно это была такая вселенская катастрофа. Очень хорошо отец Максим подчеркнул, что никого другого, никаких других монархов не хотели уничтожить, а только нашего русского православного царя. Он действительно, Николай II, был истинно православный человек, и его, видите, окружение-то не понимало даже, как он такие добродетели усвоил, да, что терпение, смирение, где-то промолчать нужно, несмотря на то, что он обладал полнейшей властью. То есть, конечно же, это вот было как удивление.
1: Что была уничтожена вся историческая Русь, как
2: да,
1: было
2: да, да.
1: сказано батюшкой.
2: Да, и я, вы знаете, хочу сказать еще вот про одну подвижницу, которая как раз, можно сказать, для меня открыла царскую семью. Вот где-то вот как раз в 2004 или 2005 году я впервые попала на экскурсию на Ганину яму, и нашим экскурсоводом была Елена Викторовна. Но она вот фамилию свою не говорила, я сначала, ну, как-то, ну, ладно, Елена Викторовна. А потом, и, в общем, она долгие годы не только возила на Ганину яму именно организованные группы от паломнической службы, но потом, видимо, когда стала постарше, может быть, уже это более тяжелый труд такой, что группу там организовывать, вести вот своей энергии. Вот. Потом она стала экскурсоводом в храме на Крови и много лет там работала. Однажды еще, я тогда была прихожанкой храма Похвалы Пресвятой Богородицы в Ботаническом районе, мы пригласили нашу вот эту Елену Викторовну, чтобы она для нашего прихода провела экскурсию. И хотя она уже была постаревшая, но, в общем-то, она рассказала всю историю. И вот можно сказать, что я тогда-то была еще помоложе. Я, ну, практически, мне кажется, буквально запомнила весь текст, вот все основные моменты, связанные с царем, связанные с императрицей Александрой Федоровной, с царскими детьми, о следствии, которое вел Николай Соколов, и какое было значение, что это было ритуальное убийство. То есть это вот все она до меня донесла, вот как личность, знаете, вот что знаток, люби, тот, кто любит царскую семью, вот она все эти знания передала. И не так давно я в храме на Крови я увидела Казанскую икону Божьей Матери, и рядом такая металлическая надпись, на которой было написано, что это дар многолетнего экскурсовода храма на Крови. И там вот я узнала ее фамилию, Елены Викторовны Саскине, потому что это литовская, по-моему, ну, прибалтийская какая-то фамилия. Вот. И там еще было указано, что она племянница нашего разведчика Николая Кузнецова. То есть, видимо, вот то, что у нее в семье такой крупный исторический деятель, она наверняка выбрала историческую такую стезю, чтобы изучить. И вот потом стала экскурсоводом в храме на Крови и вообще вот почитательницей и, ну, как сказать, просветительницей, да, вот касающейся всей истории рода Романовых. Вот, но я стала искать, что с ней случилось тогда, вот раз такая память осталась, и мне там сотрудницы подсказали, что сейчас она уже там после травмы и попала в приют Святой Елисаветы, что у нее деменция, по-моему, то есть у нее провалы в памяти, в общем-то, вот сейчас она нуждается в таком уходе. Так вот, я хочу сказать, что в дань памяти царской семьи и благодарной женщине, которая... женщине-христианке, которая для меня открыла всю историю царской семьи, я постаралась сходить в этот приют и навестить ее. И буквально вчера я была у нее, и хочу сказать, что, ну, конечно, сейчас она уже не теми силами и знаниями, ну, как сказать, они утрачены, да, вот в связи с возрастом, но это тоже моя дань тому, что вот я поучаствовала в царских днях, к сожалению, не смогла в концертах и в лекциях, например, поучаствовать, а вот послужить ей, вместе прочитать акафист, причем я ей предложила, говорю, Казанская вот завтра и царской семье, как вы хотите, или оба, она говорит, оба. Ну, в общем, прослушала, она все молилась, ну, аллилуйя, царица моя преблагая, все помнит, вот это вот мы все пели, достойно есть, якобы истину, блажите тебя, Богородицу. И я хочу сказать, что если кто-то помнит ее, то можно
1: Елена
2: навестить.
1: Елена Викторовна Соскыня.
2: Да, совершенно
1: правильно
2: верно. Да, совершенно верно.
1: Да. Вот. Нам даже кто-то звонил на радио, спрашивал про нее.
2: Да, давайте тогда подскажу. Чтобы посетить человека в этом приюте, нужно предварительно предупредить по телефону 8-922-613-07-44. Также этот номер есть в Максе, в принципе, можно написать, если, допустим...
1: Это приют Святой
2: Елисаветы. Или Советы, да. Поселок Изоплит, и адрес у них улица Изоплитная, 24А. туда ходит автобус 90-й, прям вот до конечной, и нужно там такая развилка дорог, асфальтовая идет направо, и такая каменистая налево. В общем, надо идти направо. И таким образом, вот ну, как бы после предупреждения с паспортом можно навестить. И я думаю, что есть люди, которые могут ее поблагодарить и что-то, хотя бы внимание указать, ну, там, не знаю, на полчаса, с 10 до 17 время посещений.
1: Большое спасибо, Марина Николаевна. Вот, вспоминая царские дни, заканчивается наш эфир. Мы с вами еще встретимся. У вас есть еще один интересный персонаж, о котором вы хотели бы рассказать. Так что до встречи в эфире, дорогие наши слушатели. В нашей студии была Марина Николаевна Тиунова, учитель английского языка, лицея номер 173. Прихожанка храма Архангела Гавриила в 32-м военном городке, доброволец Православной службы милосердия. Продолжается наш эфир. Святые царственные страстотерпцы, молите Бога о нас.
2: Аминь.
0: В Екатеринбурге 9 часов.

Доброе утро, уважаемые слушатели, братья и сестры. Работает православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии. Сегодня понедельник, 27 июля. С вами ведущая Евгения Боярских, звукорежиссер Екатерина Попова. Итак, идет седмица девятая по пятидесятнице. Церковь сегодня вспоминает апостола от 70 Акилы, первый век. Также преподобного Стефана Махричского, 1406 год, мученика Иуста, святой первый века, преподобного Елия Монаха, четвертый век, преподобного Анисима, чудотворца, также святой четвертого века, мученика Иоанна Мервского, преподобного Никодима Святогорца, 1809 год. А также сегодня мы вспоминаем священномученика Константина Богоявленского пресвитера, 1918 год, священномученика Николая Порецкого пресвитера, 1933 год. И просим святых молитв всех угодников Божьих сегодняшнего дня. Итак, сегодня в понедельник, 27 июля, на православном радиоканале «Воскресенье» вы послушаете передачи, с которыми я вас познакомлю, до 18 часов. В 9 часов 10 минут православный календарь со священником Михаилом Кудрявцевым, далее чтение Псалтыри 17 кафизма. В 10 часов 10 минут слушайте Евангелие дня, в 10:30 программа из Санкт-Петербургской студии телеканала «Союз» о вере и жизни с протоиереем Артемием Владимировым. Это ответы на вопросы, первая часть.

Репортаж Виктории Кауган продолжит наш эфир. Беседы о вечном слушайте в 14 часов 20 минут в нашу студию. Мы ждем священника. В 15 часов 30 минут программа «Женский голос», затем «Православный календарь» в повторе в 16.10. В 16.20 репортаж Виктории Кауган. Цикл «Детям о Боге» слушайте в 16 часов 40 минут. В 17 часов 20 минут гость в студии. Мы продолжаем вспоминать царские дни. В нашей студии Марина Николаевна Тиунова, учитель английского языка лицея номер 173 города Екатеринбурга, доброволец православной службы «Милосердие». И с программой «На вечер» вы познакомитесь в 17 часов 57 минут.

Новости. Дорогие наши слушатели, в эфире новости. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофии встретился в портретном зале епархиального управления с делегацией Патриаршего экзархата Юго-Восточной Азии, прибывшей в Санкт-Петербург в паломничество. В ее состав входят представители православных общин, в том числе духовенство Сингапурской епархии, объединяющей приходы Русской Православной Церкви на территории Сингапура, Индонезии, Малайзии, Новой Гвинеи и Восточного Тимора. Вы прибыли в город, чья судьба на протяжении 3 столетий была крепко сплетена с судьбами нашего государства, с величием Российской империи, обратился владыка к гостям. Здесь, на берегах Невы, принимались решения, менявшие ход не только светской, но и церковной истории. Отсюда из града Святого Петра начинались и направлялись миссионерские труды, которые простирались до самых дальних пределов. И сегодня мы видим, как эти некогда посеянные семена православной миссии дают богатые всходы. Мы с братской любовью принимаем вас как вестников Христовой веры из далеких, но дорогих нашему сердцу стран. Город Санкт-Петербург всегда был пространством встречи цивилизаций, где строились дипломатические и духовные мосты. Для нас особенно ценно, что сегодня они возрождаются через живое общение с вашими народами. Наши связи имеют прочные корни. В Санкт-Петербургской духовной академии, альма-матер многих архипастырей и пастырей, сегодня получают духовное образование студенты из ваших краев. Здесь они возрастают в познании истины, а впоследствии многие из них принимают священный сан, чтобы, возвращаясь домой, нести свет Евангелия всем народам. Владыка ответил на вопросы об истории и нынешней жизни Санкт-Петербурга и епархии, пожелал гостям с пользой провести время в северной столице, посетить как можно больше святых мест, укрепить духовные силы для миссионерских трудов. Гостям были вручены памятные подарки.

0: Наше следующее сообщение. В праздник Казанской иконы Божьей Матери митрополит Санкт-Петербургский Ладожский в Арсенофии совершил божественную литургию в Казанском кафедральном соборе. К присутствующим обратился Александр Беглов. Чудесное обретение Казанской иконы Пресвятой Богородицы произошло 21 июля 1579 года в Казани. После пожара без крова осталось много горожан. Среди погорельцев была дочь стрельца Матрёна, Матрона Анучина, которой во сне явилась Божья Матерь и указала, где под землей спрятана ее икона. Поначалу девочке никто не поверил, ни местный градоначальник, ни архиепископ. А когда же сон приснился ей в третий раз, ее семья самостоятельно начала раскопки, и в указанном месте на глубине около метра девочка обнаружила икону. Обретенную реликвию отправили крестным ходом в первый православный храм города Казани – Благовещенский собор. Двое слепых, дотронувшись до иконы, до Казанской, прозрели. На месте обретения возвели монастырь. Матрона I приняла в нем постриг с именем Мавра и впоследствии стала его игуменьей. В праздник Казанской иконы Божьей Матери митрополит Санкт-Петербургский Ладожский в Арсенофии совершил божественную литургию в Казанском кафедральном соборе города Санкт-Петербурга. Наш выпуск завершен, уважаемые слушатели. Хранит вас Господь.
1: Православный календарь со священником Михаилом Кудрявцевым.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 27 июля по новому стилю или 14 по старому. И сегодня мы совершаем память. Апостола от 70 Акилы, мученика 1 века Иуста Римского, святых 4 века, преподобного Эллия Монаха, преподобного Анисима Магнезийского Чудотворца, мученика Иоанна Мервского, преподобного Стефана Махришского, подвижника 14-го, самого начала 15 века, преподобного Никодима Святогорца, святого 18-го, начала 19-го столетия, священномучеников первой половины 20 века, пресвитеров Константина Богоявленского и Николая Порецкого. Прославляется икона Божией Матери Елисавет Градская. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы знакомимся с житием преподобного Никодима со святой горы Афон. Будущий подвижник Никодим Святогорец в крещении Николай родился в 1748 году на греческом острове Наксосе. В возрасте 26 лет он пришел на святую гору Афон и там, в монастыре Дионисиад, принял постриг с именем Никодим. Вначале инок Никодим нес послушание чтеца и письмоводителя. Через 2 года после его поступления в монастырь на Афон прибыл митрополит Коринфский Макарий, который поручил молодому иноку подготовку к изданию рукописи «Добротолюбие», найденной им в 1777 году в Ватопедском монастыре. Работа над этой книгой явилась началом многолетних литературных трудов Никодима Святогорца. Вскоре молодой инок перешел в пантократорский скит в послушание к старцу Арсению Пелопоннесу, под руководством которого ревностно изучал Священное Писание и творение святых отцов. В 1783 году преподобный Никодим принял схиму и 6 лет пребывал в совершенном безмолвии. Когда на Афон вновь прибыл митрополит Коринфский Макарий, он возложил на преподобного Никодима новое послушание – редактирование творений преподобного Симеона Нового Богослова. Преподобный Никодим оставил подвиг молчальничества и опять занялся литературной работой. С того времени до самой своей кончины он продолжал ревностно трудиться на этом поприще. Незадолго до своей кончины преподобный Никодим, утомленный книжными трудами и аскетическими подвигами, перешел на жительство к иеромонахам-иконописцам Стефану и Неофиту Скуртеям. Он упросил их заняться изданием своих трудов, чего не мог уже сделать сам из-за болезненного состояния. Здесь, у Скуртеев, 1 июля 1809 года преподобный Никодим мирно отошел ко Господу. По свидетельству современников, преподобный Никодим был прост, незлобив, нестяжателен и отличался глубокой сосредоточенностью. Он обладал замечательной памятью, знал Священное Писание наизусть, помня даже главы, стихи и страницы. Мог на память цитировать очень много из творений святых отцов. Литературные труды старца Никодима разнообразны. Им написаны предисловия к добротолюбию и краткие жития подвижников. Из аскетических наставлений подвижника особенно известна книга «Невидимая брань», переведенная на русский язык великим богословом-аскетом, епископом Феофаном Затворником. Замечателен труд подвижника «Учение об исповеди», заканчивающийся проникновенным словом о покаянии. Интересна книга преподобного «Благонравие христиан», изданная в Венеции в 1803 году. Велики заслуги святого и в области издания богослужебных книг. В 1796 году он опубликовал извлеченные из афонских рукописных собраний 62 канона Пресвятой Богородицы под названием «Венец Преснодевы». Преподобный Никодим подготовил издание новой редакции Педалиона, греческой кормчей книги, содержащей правила святых апостолов, святых вселенских и поместных соборов и святых отцов. Большое внимание преподобный уделял агиографии, о чем свидетельствуют такие его труды, как «Новый избор житий святых» и изданная уже после его кончины книга «Новый синаксарь» в трех томах. Им осуществлен перевод с древнегреческого на новогреческий язык толкование посланий святого апостола Павла, архиепископа болгарского Феофилакта. Сам святой Никодим написал толкование семи соборных посланий. Преподобный Никодим известен и как творец, и толкователь священных песнопений. Им составлены, принятые в Русской Церкви, канон в честь иконы Божией Матери Скоропослушницы и также служба преподобным и богоносным отцам во Афоне, постнически просиявшим, и другие труды. Братья и сестры, давайте приобщимся к мудрости преподобного Никодима и прочтем отрывок из его труда, озаглавленного как «Книга душеполезнейшая о непрестанном причащении святых Христовых тайн». Начинается книга так. Глава 1. О том, что православным христианам необходимо часто причащаться божественного тела и крови нашего Господа. Повелевается всем православным христианам причащаться часто. Во-первых, владычными заповедями Господа нашего Иисуса Христа. Во-вторых, деяниями и правилами святых апостолов и священных соборов, а также свидетельствами божественных отцов. В-третьих, самими словами, чином и священнодействием святой литургии. А в-четвертых, наконец, собственно, самим святым причащением. Господь наш Иисус Христос, прежде чем преподать таинство причащения, сказал: «Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». То есть пища, которую я хочу вам дать, это плоть моя, которую я хочу отдать для оживотворения всего мира. Это значит, что божественное причащение для верующих – это необходимая составная часть духовной и по Христу жизни. Но поскольку эта духовная и по Христу жизнь не должна угашаться и прерываться, как говорит апостол, «Духа не угашайте», а должна быть постоянной и непрерывной, дабы живые не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего по тому же апостолу. То есть, чтобы живущие верные жили более жизнью не собственной и плотской, но жизнью Христа, который умер за них и воскрес. С необходимостью таким образом требуется, чтобы было постоянным и то, что ее составляет, то есть божественное причащение. Братья и сестры, всем рекомендую прочитать этот замечательный труд преподобного Никодима. Преподобный отче Никодиме, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Дорогие братья и сестры, вы слушали «Православный календарь», вел его священник Михаил Кудрявцев.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими, богодухновенные сия книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоте ас недостойный, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголимых, веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел. Я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен, на судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголя сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Кафизма 17. Блажение непорочные в путь, входящие в законе Господне, блажение испытающие сведение Его, всем сердцем взыщут Его, не делающие бо беззаконие в путях Его ходиша, Ты заповедал еси заповеди Твоя, сохраните зело, дабы исправились путие мои, сохраните оправдание Твоя. Тогда не постыжуся внегда презретями на вся заповеди Твоя. Исповемся Тебе в правости сердца, внегда научитимися судьбам правды Твоей я. Оправдание Твоя сохраню, не остави меня до зела. В часом исправит юнейший путь свой, внегда сохраните словеса Твоя. Всем сердцем моим взысках Тебе, не отрини меня от заповедей Твоих, в сердце моем скрых словеса Твоя, я когда не согрешу Тебе, благословен еси Господи, научи меня оправданием Твоим, устам моим возвестих вся судьбы уст Твоих, на пути сведений Твоих насладихся, яко во всяком богатстве, в заповедях Твоих поглумлюся и уразумею пути Твоя, во оправданиях Твоих поучуся, не забуду словес Твоих, воздашь рабу Твоему, живи мя и сохраню словеса Твоя. Открый очи мои и уразумею чудеса от закона Твоего. Пришлец аз есть на земли, не скрый от меня заповеди Твоя. Возлюби душа моя, возжелати судьбы Твоя на всякое время. Запретил есть гордым, проклятие уклоняющиеся от заповедей Твоих. Отыми от меня понос и уничижение, яко сведений Твоих взысках, ибо сидоша князи и намякли витаху, раб же Твой глумляшися во оправданиях Твоих, ибо сведение Твоя поучение мое есть, и совете мои оправдание Твоя. Прельпе земле душа моя, живи мя по словеси Твоему, пути моя возвестих, и услышал мя иси, научи мя оправданием Твоим. Путь оправданий Твоих вразуми ми, и поглумлюся в чудесех Твоих. Воздрема душа моя от уныния, утверди мя в словесех Твоих. Путь неправды отстави от мене, и законом Твоим помилуй мя. Путь истины изволих, и судьбы Твоя не забых. Прилепихся сведением Твоим, Господи, не посрами мене. Путь заповедей Твоих текох, егда расширил еси сердце мое. Закону положи мне, Господи, путь оправданий Твоих, и взыщу и выну. Вразуми мя и испытаю закон Твой, и сохраню, и всем сердцем моим. Настави мя на стезю заповедей Твоих, яко тую восхотех.
преклони сердце мое во сведение Твое, а не в лихоимство. Отврати очи мои, еже не видите суеты, в пути Твоем живи мя. Постави рабу Твоему слово Твое, в страх Твой, отыми поношение мое, еже не пщевах, яко судьбы Твоя благи, все возжелах заповеди Твоя, в правде Твоей живи мя. И да приедет на мя милость Твоя, Господи, спасение Твое по словеси Твоему. И отвещаю поношающими слово, яко уповах на словеса Твоя, и не отыми от уст моих словесе истина дозела, яко на судьбы Твоя уповах, и сохраню закон Твой выну век и в век века, и хождах в широте, яко заповеди Твоя взысках, и глаголах о сведениях Твоих пред цари, и не стыдяхся, поучахся в заповедях Твоих, я же возлюбих зело, и воздвигох руцы моих заповедям Твоим, я же возлюбих, и глумлялся во оправданиях Твоих. Помяни словеса Твоя рабу Твоему, их же упование дал мне Иси. То мя утеше во смирении моем, яко слово Твое живимя. Гордие закону приступоваху дозела, от закона же Твоего не уклонихся. Помянув судьбы Твоя от века, Господи, и утешихся. Печаль приятная от грешник, оставляющих закон Твой. Петобяху мне оправдание Твое на месте пришельствия моего, помянув в нощи имя Твое, Господи, и сохранив закон Твой, сей бысть мне, яко оправданий Твоих взысках. Часть моя еси, Господи, реха храните закон Твой, помолихся лицу Твоему всем сердцем моим, помилуй мя по словеси Твоему, помысли к пути Твоя и возврати к нозе мои во сведения Твоя, уготовихся и не смутихся, сохраните заповеди Твоя. Уже грешник обязавшийся мне, и закона Твоего не забых, полунощи в остах, исповедайтесь о Тебе, о судьбах правды Твоей. Причастник аз есть всем боящимся Тебе и хранящим заповеди Твоя. Милости Твоей я, Господи, исполн земля, оправданием Твоим научи мя. Благость сотворил еси с рабом Твоим, Господи, по словеси Твоему. Благости и наказанию и разуму научи мя, яко заповедям Твоим веровах. Прежде даже не смирите меся, аз прегреших, всего ради слова Твое сохраних. Благ еси Ты, Господи, и благостью Твоею научи мя, оправданием Твоим. Умножившися на мя неправда гордых, аз же всем сердцем моим испытаю заповеди Твоя. Усырися яко млеко сердца их, аз же закону Твоему поучихся. Благо мне, яко смирил мя еси, яко да научуся оправданием Твоим. Благ мне закон уст Твоих, паче тысяч злата и серебра. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Руцы Твои сотвористи мя и создасти мя, вразуми мя и научуся заповедям Твоим. Боящиеся Тебе узрят мя и возвеселятся, яко на словеса Твоя уповах. Разумех, Господи, яко правда судьбы Твоя, и воистину смирил мя еси. Буде же милость Твоя, да утешит мя по словеси Твоему, рабу Твоему. Да приидут мне щедроты Твоя и жив буду, яко закон Твой поучение мое есть. Да постыдятся гордие, яко неправедно беззаконного шанамя, аз же поглумлюся в заповедях Твоих. Да обратят мя боящиеся Тебе и ведящие сведения Твоя. Буди сердце мое непорочно во оправданиях Твоих, якода не постыжуся. Исчезает во спасение Твое душа моя, на словеса Твоя уповах. Исчезоша очи мои во слово Твое, глаголющее, когда утешишь имя, за небых яко мех на слане, оправданий Твоих не забых. Колика есть дней раба Твоего, когда сотворишь имя отгонящих мя суд. Поведаша мне закону преступниц и глумления, но не яко закон Твой, Господи.
вся заповеди Твоя истина, неправедно погнашами, помазими, в мале не скончаши меня на земли, аз же не оставив заповедей Твоих, по милости Твоей живиме и сохраню сведения уст Твоих. Вовек, Господи, Слово Твое пребывает на небеси, в род и род истина Твоя, основал еси землю и пребывает, учинением Твоим пребывает день, яко всяческая работа на Тебе, яко аще бы не закон Твой, поучение мое был, тогда оба погибло бы их во смирении моем. Вовек не забуду оправданий Твоих, яко в них оживил меси. Твой есть маз, спаси мя, яко оправданий Твоих взысках. Мене ж даша грешницы погубите мя, сведение Твоя разумех. Всякие кончины видях конец, широка заповедь Твоя зело. Коль возлюбих закон Твой, Господи, весь день поучение мое есть. Паче враг моих умудрил меси заповедью Твоею, яко вовек моя есть. Паче всех учащих мя разумех, яко сведение Твое поучение мое есть. Паче старец разумех, яко заповеди Твоя взысках. От всякого пути лукаво возбраних ногам моим, яко да сохраню словеса Твоя. От судеб Твоих не уклонихся, яко Ты закона положил меси. Коль сладка гортани моему словеса Твоя, паче меда устом моим, от заповедей Твоих разумех, сего ради возненавидях всяк путь неправды, светильник ногам моим, а закон Твой, и свет стезям моим. Клягся и поставих сохранить и судьбы правды Твоей я, смирихся до зела, Господи, живи мя по словеси Твоему, вольные уст моих, благоволи же, Господи, и судьбам Твоим научи мя, душа моя в руку Твоею выну, и закона Твоего не забых. Положишь о грешнице сеть мне, и от заповедей Твоих не заблудих, наследовав сведения Твоя вовек, яко радование сердца моего суть. Преклоних сердце мое сотворить оправдание Твоя век за воздаяние, законопреступные возненавидях, закон же Твой возлюбих. Помощник мой и заступник мой еси Ты, на словеса Твоя уповах. Уклонитесь от меня, лукавнующие, и испытаю заповеди Бога моего. Заступи мя по словеси Твоему, и жив буду, и не посрами меня отчаяния моего. Помози мне и спасуся, и поучуся в оправданиях Твоих выну. Уничижил еси вся отступающие от оправданий Твоих, яко неправедно помышление их. Приступающие не пщевах вся грешные земли, сего ради возлюбих сведения Твоя. Пригвозди страху Твоему, плоти моя, от судеба Твоих убоявся. Сотворих суд и правду, не предашь меня обидящим мя. Восприми раба Твоего во благо, да не оклеветают меня гордии. Очи мои исчезусти во спасение Твое, и в слово правды Твое я. Сотвори с рабом Твоим по милости Твоей, и оправданием Твоим научи мя. Раб Твой есть маз, вразуми мя и увем сведения Твоя. Время сотворите, Господи, разориша закон Твой, сего ради возлюбих заповеди Твоя, паче злата и топазия. Сего ради ко всем заповедям Твоим направлявся, всяк путь неправды возненавидих. Дивно сведение Твоя, сего ради испытая душа моя, явление словес Твоих просвещает и вразумляет младенцы. Уста моя отверзух и привлекох дух, яко заповедей Твоих желах. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Призри на мя и помилуй мя, по суду любящих имя Твое. Стопы моя направи по словеси Твоему, и да не обладают мною всякое беззаконие. Избави мя от клеветы человеческие, и сохраню заповеди Твоя. Лице Твое просвети на раба Твоего, и научи мя оправданием Твоим. Исходящая в одная из ведости очи мои, понеже не сохраних закона Твоего. Праведен еси, Господи,
и праве суди Твои, заповедал еси правду сведения Твоя и истину зело, и стаяла ми есть ревность Твоя, яко забыша словеса Твоя врази мои, разжена слово Твое зело, и раб Твой возлюбие, юнейший аз есть и уничижен, оправданий Твоих не забых, правда Твоя правда вовек, и закон Твой истина, в скорби и нужде обретоша мя, заповеди Твоя поучение мое, правда сведение Твоя век, вразуми мя и жив буду, возвах всем сердцем моим, услыши мя, Господи, оправдание Твоя взыщу, возвахте, спаси мя, и сохраню сведение Твоя, предвори в безгодии возвах, на словеса Твоя уповах, предваристи очи мои ко утру, поучитесь о словесем Твоим. Глас мой услыши, Господи, по милости Твоей, по судьбе Твоей живи мя, приближишься гонящие мя беззаконием, от закона же Твоего удалишися. Близ еси Ты, Господи, и все пути Твои истина, и с перво познах от сведений Твоих, яко век основал я еси. Вижте смирение мое и изми мя, яко закона Твоего не забыв. Суди суд мой и избави мя, словесе ради Твоего живи мя. Далече от грешних спасение, яко оправданий Твоих не взыскаша. Щедроты Твоя, многие, Господи, по судьбе Твоей живи мя. Мнози изгоняющие мя и стужающие ми, от сведений Твоих не уклонихся. Видях неразумевающие и стаях, яко словес Твоих не сохраниша. Вижте, яко заповеди Твоя возлюбих, Господи, по милости Твоей живи мя. Начало словес Твоих истина, и вовек вся судьбы правды Твоей я. Князи погнаша мя туни, и от словес Твоих убояся сердце мое. Возрадуюся аз о словесех Твоих, яко обретаю корысть многу. Неправду возненавидих и омерзих, закон же Твой возлюбих. Седмирицу и днем хвалих Тя, о судьбах правды Твоей я. Мир мног любящим закон Твой, и несть им соблазна. Чай их спасения Твоего, Господи, и заповеди Твоя возлюбих. Сохрани, душа моя, сведения Твоя, и возлюби я зело. Сохрани заповеди Твоя, и сведения Твоя, яко все путие мои пред Тобою, Господи. Да приближится моление мое пред Тя, Господи, по словесе Твоему, вразуми мя. Да внидет прошение мое пред Тя, Господи, по словеси Твоему избави мя. Отрыгнутость не мои пением, егда научиши мя оправданием Твоим. Провещает язык мой словеса Твоя, яко вся заповеди Твоя правда. Да будет рука Твоя еже спасти мя, яко заповеди Твоя возлюбих. Возжелах спасение Твое, Господи, и закон Твой поучение мое есть. Жива будет душа моя, и восхвалит Тя, и судьбы Твоя помогут мне. Заблудих, яко овча погибшая, взыщи раба Твоего, яко заповеди Твоих не забыв. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Владыка Господи, Вседержителю и Творче всех, щедрот Отец и милости Бога, от земли создавай человека и показавай его по образу Твоему и по подобию, да и тем прославится великолепое имя Твое на земли, и исторгнено оба преступлением Твоих заповедей, паки на лучшее воссоздавай его во Христе Твоем и возведы на небеса. Благодарю Тебя, яко умножил еси на мне величие Твое и не предал мне еси врагом моим в конец, исторгнуть имя ищущим в пропасть адову, ниже оставил меня си погибнуть и со беззакониями моими. Ныне оба многомилостиве и любоблаже Господи, не хотя и смерти грешного, но обращение ожидая и приемляй, и же низверженные исправляй, сокрушенные исцеляй, обрати и меня к покаянию, и низверженного исправи, и сокрушенного исцели. Помяни Твоя щедроты, и я же от века Твою непостижимую благость, и моя безмерная забуди беззаконие, я же делом и словом и мыслью соверших. Разреши ослепление сердца моего, и дашь мне слезы умиления на очищение скверной мысли моей. Услыши, Господи, во мне человеколюбче, очисти благоутробне, и от мучительства во мне царствующих страстей, покаянную мою душу освободи, и не к тому да содержит мя грех, ниже да возможет на мя оборитель демон, ниже к своему хотению доведет мя, но державную Твоею рукою его владычество исхитивай мя. Ты царствуй во мне, благи и человеколюбивый Господи, и всего Твоего быти, и жити мне прочее по Твоей благоволи воле, и подашь мне неизреченную благостью сердце очищение, уст хранение, правоту деяний, мудрование смиренное, мир помыслов, тишину душевных моих сил, радость духовную, любовь истинную, долготерпение, благость, кротость, веру нелицемерну, воздержание обдержательное, и всех мя благих плодов исполни дарованием святаго Твоего Духа, и не возведи меня в преполовение дней моих, ниже не исправлену и не готову душу мою восхитиши, но соверши мя Твоим совершенством, и так у мя настоящего жития изведи, якогда невозбраненно прошед начало и власти тьмы, Твоею благодатью узрю, и аз неприступные Твои я славы, доброту неизреченную, со всеми святыми Твоими. В них же освятися и прославися всечестное и великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи. И всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю, много именитый владыкой Господи, нищий убог есть аз, дерзая призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока. Его же от безначальных недр Твои я отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныние смирение, калсы и персть, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милостивне слово Твое понеси. И смертью своею от работы вражи освободил есть души наша. Да общники вся я же верую ярем работы Твоей я, нося вземшая, славы Твоей я сподобит их. От нея же сатана льстивы отпади, помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернем лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моей я, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязатися усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братию, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых. И приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милостив сы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: Вы слушали чтение Псалтыри, 17-ю кафизму читал диакон Сергий Нежбард.
2: В Екатеринбурге 10 часов. Новости.
1: Дорогие братья и сестры, эфир православного радиоканала «Воскресенье» продолжает выпуск новостей. Пятый раз Калужская область принимала дни Достоевского в Оптиной пустыни, и пятый раз программа проекта, ставшего уже народным, удивляла и радовала масштабом, душевностью, количеством людей и смыслом. В этом году Калужский фестиваль «Дни Достоевского в Оптиной пустыни» побил все рекорды. Его посетили больше 50 тысяч человек, почти вдвое больше, чем в прошлые годы. С 17 по 19 июля события развернулись в Калуге, Козельском округе и городе Боровске. Дни объединили более 60 мероприятий, конференции, лекции, спектакли, чтения, музыкальные вечера, книжные ярмарки и экскурсии. У стен монастыря Оптина-Пустынь состоялась юбилейная церемония открытия. В этом году все прошло очень камерно с участием гостей фестиваля, но с возможностью трансляции событий в сети интернет и на калужском телевидении. У стен прославленной обители у памятника великому литературному гению Федору Михайловичу Достоевскому были сказаны напутственные слова этому важному духовно-просветительскому проекту. Прозвучали крылатые фразы и отрывки из его произведений, известных всему миру. Здесь, кстати говоря, находится интересный объект, связанный с жизнью и судьбой Достоевского, о котором не все знают. Прежде чем установили бронзовую фигуру Федора Михайловича, у монастырской стены появился камень Предтечи. Сегодня это символ связи писателя с Оптиной пустынью. Он был передан в дар монастырю-музеем Достоевского в Омске, где Федор Михайлович отбывал каторгу. Как гласит предание, два старых кирпича с клеймом царской России были извлечены из основания храма в Омске, прихожанином которого был сам Федор Михайлович. Образно говоря, это некий камень с Голгофы Достоевского, сказали на открытии. Митрополит Калужский Боровский Климент и губернатор Владислав Шапша выступили с приветствиями. Владыка подчеркнул, что форум «Дни Достоевского» вышел за рамки события. Люди, встретившиеся здесь однажды, уже не расстаются. Сегодня особенно ощущается запрос на правду и смысл. И ответы все чаще находят в творчестве Достоевского. Губернатор напомнил, в 1878 году после смерти сына Достоевский приехал в Оптину пустынь, встретился со старцем Амвросием. Две беседы изменили его. Старец назвал писателя как?

0: В Курском округе состоялось открытие, а также был проложен путь Достоевского, паломнический маршрут, который сразу полюбился гостям. В Боровске дни Достоевского впервые появились в этом году не случайно. Именно с Боровской землей связаны корни писателя. Здесь родились и выросли его предки по материнской линии, род Нечаевых. В Боровске родился его дед Федор Тимофеевич Нечаев, в честь которого и был назван будущий гений Федор Михайлович Достоевский. А по отцовской линии оказалось, что род Достоевских уходит корнями в этих же местах. Род Ртищевых, которому принадлежали предки, служили обители и в том числе преподобного Пафнутия Боровского. Таким образом осуществляется глубинная связь и преемственность русской традиции и русской культуры, сказал епископ Можайский Иосиф, наместник Оптиной пустыни, открывая вечернюю часть в Боровске. Итак, фестиваль растет, ширится, притягивает новые города и новых людей. Он стал визитной карточкой региона и его душой, потому что Калужская земля – это земля, где Достоевский обрел утешение, и где сегодня его слово звучит с новой силой. Приезжайте, и вы почувствуете это сами. Пятый раз, напоминаем, Калужская область принимала дни Достоевского в Оптиной пустыни, и пятый раз программа проекта, ставшего уже народным, удивляла и радовала людей. Вы слушали выпуск новостей. Дорогие братья и сестры, хранит вас Господь.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Доброе утро, возлюбленные Господи, братья и сестры! Сегодня в православных храмах на Божественной Литургии читается рядовое Евангелие от Матфея, 18 глава, с 1 по 11 стих. В то время ученики приступили к Иисусу и сказали: «Кто больше в Царстве Небесном?» Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умалится как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской. Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя, лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть ввержену в огонь вечный. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиену огненную. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видит лице Отца Моего Небесного. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие». Сейчас, дорогие братья и сестры, традиционно обратимся к словам поучения святителя Феофана Затворника на сегодняшнее евангельское чтение. «Аще не обратитесь и будете яко дети, не внитесь в Царство Небесное». Детское строение сердца образцовое. Дети, пока не раскрылись в них эгоистические стремления, пример подражания. У детей что видим? Веру полную, нерассуждающую, послушание беспрекословное, любовь искреннюю, без попечений и покой под кровом родителей, живость и свежесть жизни – с подвижностью и желанием научиться и совершенствоваться. Но Спаситель особенно означает одно из свойств – смирение. «И же смириться, як отроча, то есть более в Царстве Небесном. Ибо, коль скоро есть смирение настоящее, то и все добродетели есть. Оно тогда и является в совершенстве, когда другие добродетели уже расцвели в сердце и приходят в зрелость». Оно – венец их и покров. Это тайна жизни духовной о Христе Иисусе, Господе нашем. Чем кто выше, тем смиреннее, ибо он яснее и сознательнее видит, что не он трудится в преспеянии, а благодать, которая в нем. И это есть мера возраста исполнения Христова. Ибо главное во Христе Иисусе то, что он смирил в себе, послушлив был даже до смерти. На этом, дорогие братья и сестры, рубрика «Евангелие дня» подошла к концу. Божьей вам помощи на весь предстоящий день.

0: беседы о вере и жизни.
1: Дорогие наши слушатели, вашему вниманию встреча с протоиереем Артемием Владимировым. Слушайте ответы на вопросы. Передача была записана в Санкт-Петербургской студии телеканала «Союз».
2: Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой». Сегодня у нас в гостях протоиерей Артемий Владимиров. Батюшка, здравствуйте! Приветствую вас в нашей студии.
3: Приветствую вас.
2: Батюшка, крещение Руси. Каждый год задаешь этот вопрос. Вроде как все понятно, но окружающий мир, повестка, которая вокруг нас есть, она как-то по-новому позволяет и заставляет посмотреть на этот праздник. Вот действительно, выбор нашего пути 1000 лет назад, уже больше 1000 лет, насколько он важен, и вот в современном мире не утихает даже разговор о том, зачем это надо было делать, можно было по-другому пойти, но пошли так, и вот сколько за эти 1000 лет мы претерпели за веру и терпим сейчас. Вот сейчас какой вот этот праздник, по вашему мнению, какой смысл в нем в контексте сегодняшнего дня?
3: Когда вы подняли эту тему, я вспомнил, как нелегко бывает укоренить в почве дерево ценной породы. И те, кто занимаются лесопарковой зоной или ландшафтным дизайном, знают совершенно точно, летом, весной или зимой должно, выкопав дерево вместе с корневой системой, приуготовив в земле нишу, удобрив его соответствующим образом, высаживать это древо и потом внимательно наблюдать, укоренится или засохнет на корню. Выбор веры и принятие крещения князем Владимиром, его дружиной, это корневая система Святой Руси. А не укоренившись в почве, дерево, даже внешне здоровое, будет повалено первым порывом ветра. То, что Россия за 1000 лет, как пелось еще в песне советского периода, тебя и убивали, тебя и казнили, пытались растлить, но ты каждый раз восставала, словно птица-феник в своей былой красе. То, что наша матушка Россия является несущей конструкцией мирового сообщества, доказывать не нужно даже нашим недоброжелателям. И для меня самое удивительное – это остойчивость. Кажется, дерево было срублено на корню. Кажется, что
2: все
3: наш многоликий монолитный народ, нацию истребляли такими геноцидами, по сравнению с которыми другие этнические чистки являлись детским лепетом. Хотя это всегда ужасно. Но вот именно благодаря православию, божественной благодати, Церкви Божией, являющей собой фермент духовности. Именно благодаря тому, что вера усвоена не внешним образом, но в глубины духа народного вошла, мы живы, и мы дети зубров, не хотим вымирать, говоря словами замечательной песни «Беловежская пуща». В наше время это особенно показательно, когда вихри враждебные веют над нами, когда главная борьба идет за внимание человека, когда молодежь пытается вырвать из культурной среды, во многом, увы, это удается стратегам зла, но благодатное семя Святого Духа, посеянное самим Господом Богом в сердцах наших пращуров, и наше вневременное, внепространственное, мистическое единство, укорененность во Христе воскресшем всякий раз подводит нас к чуду. И вчерашний чудик сегодня становится гражданином. Тот, кто исповедовал философию Эму или Готов, войдя в храм, чувствует неодолимое желание побеседовать с батюшкой. Тот, кто несколько лет тому назад вообще не понимал, в чем муки совести Раскольникова, оказавшись в обстоятельствах трудно совместимых с нормальной жизнью, вдруг приходит к убеждению, что он не был человеком, а был личиною, и начинает искать Бога хотя бы на смертном одре. Таким образом, крещение князем Владимиром свершенное и было исполнением слов Христа: «Муж мудрый будет мною уподоблен тому, кто, задумав строить дом, вырыл основание и воздвиг само здание на камне, возвеяли ветры, снизошел дождь, разлились реки, и здание устояло». Камень – это Христос, это вера святая, соборная, апостольская, святоотеческая, православная. Она лежит в основе всего нашего бытия и, собственно, принадлежность к русскому народу – это в меньшей степени состав крови и другие временные факторы, но в главном это, конечно же, исповедание Святой Животворящей Троицы, единой и нераздельной, и вера в Святую Соборную Апостольскую Церковь.
2: Да, насколько важно быть православным, насколько важно понимать нашу веру. Я вспоминаю, когда-то еще в те времена бывал на Украине, в Западной Украине, в Киеве. И вы знаете, как заходишь в храм, красивый-красивый храм, а заходишь, и что-то не то. Потом выходишь, табличку читаешь, а это вообще униатский какой-то храм. Либо это раскольнический и так далее. Но насколько важно хранить, потому что вот мы здесь живем, у нас как бы все хорошо. А сколько там вот претерпевает, и вот что значит, когда начинаются вот эти брожения. Вот это пример, который сейчас наблюдаем, к сожалению.
3: При этом апостол Павел говорит: «Не гордись, но бойся, как бы тебе не отломиться от корня». Если ты привит к маслине, однако, коль скоро вера тобой не выстрадана, не укоренена в тебе, так сложились благоприятные обстоятельства, что ты был крещен, но если ты действительно еще не просвещен, если ты не осознал себя служителем живого Бога, если вера передана тебе родителями, и ты, естественно, по их образу и подобию самый путь жизненный проложил вслед за ними, однако нет человека, который не подвергался бы жизненным испытаниям. Вспомним апостолов, только-только на Тайной Вечере они приобщились впервые пречистого тела и крови Иисуса Христа, но вот в Гефсиманскую ночь, за малым исключением, все разбежались, оставив одного Спасителя. И наши времена таковы, те, кто видел печальные, трагические кадры Киево-Печерской лавры, превращенные в трактир, и у алтаря стоят прилавки и столики с оголенными дамами, ужасается, как оказывается легко святая вера, подобно голубице, может отлететь, оставив человека во тьме. То же самое мы наблюдаем и в 17-м году, когда люди с пеленок, вспоенные словесным молоком веры и таинствами церкви, коль скоро для них вера не стала выстраданной святыней, поддались омраченности и перешли на сторону врага рода человеческого.
2: Знаете, вот иногда в каких-то компаниях, скажем так, ну, узнаю, что ты верующий, начинают говорить: вот я тоже верю, правда, в храм не хожу, но верю. А кто-то, ну, желая понравиться, может быть, говорит, ну, вот я иногда там причащаюсь там, раз в 5 лет, еще так далее. Вот такое ощущение, что порой быть православным в нашем обществе, для, в некоторых, скажем так, моментах, ну, как бы, ну, что ли, модно. Вот я православный. А что и как, а зачем и почему, это почему-то не знают.
3: С одной
2: и не
3: стороны,
2: хотят понимать порой.
3: Это неплохо. Вспомним, если возраст позволяет, эпоху в 70-х, 80-х годов 20-го столетия, когда на студента филолога или студенты мехмата с крестиком на груди смотрели как на ненормального, а одежда священника, внешность священнослужителя была предметом хохмы и насмешек. Сегодня, коль скоро хорошо идентифицировать себя православным, значит, изменился климат, изменилась духовная атмосфера. Слава тебе, Господи, благодаря нашим православным телеканалам. Медленно, но верно, несмотря на засилие каких-то инфернальных сюжетов на светских каналах, просвещение захватывает все глубже и глубже различные прослойки населения. Но раскрывая Евангелие, мы видим, что жемчуг веры не лежит на поверхности. Это не расхожий товар. Это не какие-то бижутерии на прилавке. Но Христос Спаситель именует нашу веру жемчужиной, которая сокрыта сокровищем, спрятанным на поле. Ищите и найдете, стучите и отворят вам. Наша природа человеческая настолько повреждена грехом, что ей более льстят земные учения, обещающие мгновенный успех, преуспеяние. Завтра вы подниметесь в воздух, будете левитировать, начав сегодня повторять «Харе Кришна, Харе Кришна». Но православная вера принципиально, как богооткровенная святыня, отличается от всех земных доктрин псевдорелигиозного плана. Она требует самоотречения, то есть умения отказаться от эгоизма, а любовь ко Христу такова, что мы призваны Спасителю отдать самое сердце, а это всего труднее для человека, для которого предметы жизни духовной составляют лишь модный тренд и отвечают его поверхностным интересам.
2: Батюшка, раз заговорили об вот такой восточной практике, на одной, очень много встречаюсь с тем, что не буду называть какие-то там течения, но говорят, что там действительно ты находишь умиротворение, мир с собой, ты находишь полное спокойствие, ты обретаешь смыслы и так далее. А я говорю, ну, а чем тебе православие не нравится? У нас тоже есть определенные, скажем, духовные практики. Вот Иисусова молитва, вот есть причастие. Там, вот это, ну, пытаешься объяснить, но все равно манит то, что там, за границей, туда, к Индийскому океану. Вот почему так происходит? И как таким людям объяснить? Что, ну, ты заблуждаешься. Там, я уж про йогу не говорю, там, тут уже все глубже порой происходит.
3: Раскроем послания апостольские. И будет такое время, говорят апостолы, силы Святого Духа, когда люди берут себе учителей, льстящих их испорченности, когда они будут охотнее верить басням, чем словам здравого смысла. И будет им попущено верить лжи, и они не примут свидетельство истины. Почему так? Потому что лишь употребляющий усилие входит в Царство Небесное. Это усилие заключается в том, чтобы выйти из королевства кривых зеркал, в том, чтобы оставить собственное эго за спиною и устремиться ко Христу, неся свой крест, жертвенной любви по отношению к Создателю и людям. Но гораздо легче хлопать в ладоши, два топа, три притопа, завернуться в оранжевую простыню, сбрить половину затылка, взять бубен с ромашками и лютиками и начать произносить незнакомые тебе заклинания.
2: Пить зеленый чай еще какой-нибудь.
3: Я не против зеленого чая, лишь бы не психотропного характера. И в этом отношении усвоение благодати Святого Духа, принесенной нам Господом Иисусом Христом, гораздо более серьезное, трудоемкое, но и радостное, и плодоносное дело, нежели тщеславное самоутверждение, поверхностное, комфортное, льстящее себе чувство приятности, которое вовсе не исключает махрового эгоизма, главной родовой язвы, главной духовной порчи, которая обнимает, увы, каждого из нас, и борьба с которой, вот этой порчей эгоизма, это действительно дело всей нашей жизни.
2: То есть мир в душе, вот, в православии, для многих как будто, ну, это невозможно, потому что православная, скажем так, многие священники или какая-то атмосфера в определенных храмах там, или неправильно понятая ситуация, у людей возникает постоянное чувство вины. Ты постоянно в чем-то виноват, должен каяться. И вот это чувство вины порой отталкивает. Вот почему это происходит? Как с этим бороться? Как на это не попасться? Потому что это тоже бывает крайность некая. И получается, что мир души нужно страдать нужно, получается, постоянно.
3: Если психологи в стиле Карнеги говорят тебе, что ты исключительный, белый, пушистый, что нужно оценить себя как следует, что для достижения успеха нужно уметь видеть недостатки ближних и не смущаться тем, что вокруг тебя какие-то люди недоразвитые, зато можно иметь коммерческий успех в общении с ними. Человек на подобной закваске «верь в успех, ищи потех», действительно, встретив божественную благодать, с одной стороны, восчувствует ее весеннее дыхание. Божья благодать, даруем по вере во Христа, приобщает нас к внутренней свободе, дает нам чистоту мышления, дает нам крылья вдохновения, делает человека легким, светлым, радостным. Но эта же благодать побуждает нас иметь критическое отношение к самим себе, не верить себе слепо, учит нас оправдывать ближних, а не осуждать. Говорит о том, что проявление любви к ближним потребует наших трудов, чтобы мы не озлоблялись, если не встретим ответной благодарности, признательности. Поэтому еще немножечко, еще чуть-чуть, последний бой, он трудный самый, тяжело в учении, легко в бою, а нам нужна одна победа, мы за ценой не постоим. Видите, православная культура даже в ее светских песнопениях очень сродни христианству, умещающемуся, если говорить о методе, в одно присловие: без труда не выловишь рыбку, а рыбка – это символ Иисуса Христа из пруда.
2: Да, называется «Ихтис». Да, вот. Многие знают ее по музыкальной группе наши друзья, но на самом деле вот какой глубокий смысл в этом есть. Батюшка, не так много времени остается, уже чуть больше минуты. Давайте вот подытожим наш эфир. Я прошу вас обратиться к нашим телезрителям.
3: Вот. Хочется вспомнить слова Александра Сергеевича Пушкина: «Самостояние человека – залог величия его в любви к отеческим гробам и к родным пепелищам». Мы вели сегодня речь о Святой Руси, о таинстве крещения, о благоговейном молитвенном устремлении ума и сердца ко Христу, о чистоте и святости соборной апостольской нашей веры. И поэтому, желаю всем вам, дорогие друзья, чувствовать свет и тепло, исходящее от Матери Церкви, и в воскресные дни переступать порог храма для исповеди, причащения, с тем, чтобы делиться с ближними любовью о Христе воскресшем.
2: Батюшка, спасибо, Господи, за эту беседу, спасибо нашим телезрителям за то, что писали вопросы. На этом наша программа окончена. Всего доброго, до свидания, до новых встреч.
1: Вы слушали цикл «О вере и жизни» с протоиереем Артемием Владимировым.

0: В Екатеринбурге 11 часов.
1: Новости. Дорогие слушатели, эфир православного радиоканала «Воскресенье» продолжают новости. В день чествования Казанской иконы Божией Матери в Успенском кафедральном соборе города Тулы было совершено массовое крещение младенцев. Таинство святого крещения совершил настоятель Успенского собора протоиерей Сергий Резухин. В этот день в жизнь вечную родились 10 малышей, появившихся в семьях туликов в 2026 году и ставших третьими детьми для родителей. Перед таинством святого крещения к верующим обратился настоятель Успенского кафедрального собора города Тулы протоиерей Сергий Резухин. Он сказал: «Святая Христова Церковь говорит нам о том, что крещение есть второе рождение, и это рождение духовное. В Евангелии говорится, кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Человек через погружение в крещальные воды приобщается к смерти и воскресению Христа жизнодавца. Ему отпускаются первородный грех и личные грехи. Он соделывается членом Церкви Христовой, причастником вечной жизни. Ему дается сила противодействия греховным навыкам. Святое крещение – это великое событие в жизни человека и жизни семей». Инициатива проведения массового крещения в день Казанской иконы Божией Матери принадлежит Министерству социальной защиты Тульской области при содействии Тульской епархии. Событие направлено на укрепление традиционных семейных ценностей и повышение статуса многодетной семьи в обществе. Министр социальной защиты региона Татьяна Абросимова, присутствовавшая в этот день в храме, отметила, что подобные акции постепенно становятся доброй традицией Тульской земли. «Мы видим, как многодетность становится не просто личным выбором, а настоящей общественной нормой». По завершении таинства святого крещения семьи получили памятные подарки от депутатов Тульской областной думы и благотворительного фонда «Спаси жизнь». Организаторы отметили, что проведение массовых крещений в Успенском кафедральном соборе Тулы планируется сделать регулярными. Таинство будет совершаться дважды в год – 21 июля и 4 ноября – в дни празднования Казанской иконы Божией Матери, которая особо почитается как покровительница семьи и заступница русского народа. Вы слушаете выпуск новостей. Игуменья Александра Жарин выступила на молодежном фестивале «Луковское братство» по теме «Роль женщины в церкви. Святые жены Белой Руси». В день памяти святой праведной княжны Девы Иулиани Ольшанской матушка Александра поздравила всех с обретением ее мощей и призвала ориентироваться на житие святых жен Белой Руси. «Православие учит об абсолютном равенстве людей в их отношении к Богу, спасению и вечной жизни независимо от их пола, национальности, социального положения». Цель христианской жизни в православии есть обожение, то есть обожение всего нашего существа. Все это явили жены Белой Руси, которые в стремлении к небесному и

полвека после смерти. Ее житие стало поводом для беседы игумени Александры с молодежью о целомудрии, его сути и важности как для девушек, так и для ребят. Житие святой праведной Софии Слуцкой было таким, что ее муж иноверец был уверен, что она святая. Примером для нее являются также и наши преподобные жены Ефросинья Полоцкая, Евпраксия Псковская, Харитина Литовская, Манефа Гомельская. Узнав, что игуменья Александра – воспитанница Полоцкого монастыря, ребята стали задавать вопросы, связанные с этим монастырем и ее великой подвижницей, святой Ефросиньей. А матушка была в числе первых 14 сестер, которые приехали в разоренную обитель, начав труды по ее восстановлению. Как ризничные монастыря, она шила для преподобной одежду и одевала ее, присутствовала на освидетельствовании мощей преподобной после революции, была свидетелем воздвижения воссозданного креста преподобной Ефросиньи. Обо всем этом она в беседе поведала на фестивале. После ее выступления было сделано общее фото на память, а игумене Александре преподнесли цветы и икону Божией Матери. Дорогие наши слушатели, в эфире православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей «Хранит вас Господь».

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

Дорогие братья и сестры, продолжается наш радиоэфир. Вы слушаете «Жития святых Екатеринбургской епархии». Преподобный исповедник Иоанн Кевролетин. Преподобный исповедник Иоанн, в миру Иван Афанасьевич Кевролетин, родился 23 мая 1875 года в деревне Кулаковой Тюменского уезда Тобольской губернии в семье мещан. Он был старшим из троих детей. Его младшего брата звали Павлом, а сестру Дарьей. Обучившись грамоте в доме родителей, он с ранней юности стал сам зарабатывать на жизнь, служил матросом на барже, сплавлявшей груз по Иртышу. Но земные работы не привлекали сердце юноши. Иван желал уйти в монастырь. Неподалеку от Верхотурья, на берегу реки Крытомки, располагалась небольшая Крытомская крестовоздвиженская пустынь. Православные люди хорошо знали эту пустынь. Поклонившись мощам святого праведного Симеона в Свято-Николаевском Верхотурском монастыре, богомольцы отправлялись затем и в Крытомскую обитель. Основана она была в 1870-х годах монахом Адрианом Медведевым, которого многие почитали за старца. И именно в эту обитель и поступил в 1894 году 19-летний Иван Кевролетин. Послушание ему было определено в кожевенной мастерской. После смерти отца Адриана в 1900 году в монастыре начались нестроения. Благочинный монастырей и общин второго округа Екатеринбургской епархии, настоятель Свято-Николаевского монастыря, отец Арефа Катаргин, приезжая, увещевал и наставлял братью. Исполненные глубокой мудрости советы отца Арефы, сам одухотворенный его облик, произвели такое сильное впечатление на послушника Ивана Кевролетина, что в 1902 году он перешел в Верхотурский монастырь. Внешним и внутренним благоустроением Верхотурская обитель была обязана трем смиренным инокам, пришедшим в нее с Валаама, архимандриту Иову Брюхову, схимонаху Илии Чеботареву и архимандриту Арефе. Ко времени прихода Ивана в Верхотурье архимандрит Иов уже возвратился обратно на Валаам, а духовник обители схимонах Илия почил. Однако отец Арефа, сам вскормленный старческим руководством отца Илии, всемерно старался о дальнейшем внутреннем благоустроении Верхотурского монастыря. Он лично руководил духовной жизнью братьев, ввел в обители беседы с чтениями створений святых отцов, внимательно следил за тем, чтобы все иноки ежедневно уделяли время молитве и чтению. Настоятель особенно заботился о поддержании в обители внутреннего благочиния, мира и единодушия. Внутреннее благоустроение монастыря не могло не привлечь тех, кто искренне желал монашествовать. Число братьев быстро возросло до 160 человек. К сожалению, отец Арефа пробыл в настоятельской должности совсем недолго. Он скончался в 1903 году в возрасте всего 38 лет, заранее предузнав свою кончину. И эта смерть стала невосполнимой утратой для всего братства. В Свято-Николаевском монастыре Ивану было определено послушание в малярной иконописной мастерской, затем он исполнял плотницкие работы, а через несколько лет стал келиархом. Кто такой келиарх? Это одна из важнейших должностей в монастыре после настоятеля. В России в XIX веке эта должность келиарха имелась только в крупных обителях. В обязанности келиарха входило наблюдение за тем, чтобы никто из братьев не ходил по чужим кельям от праздности, не посещал мирян в гостиничных кельях
и не принимал мирян у себя без особого благословения настоятеля. Келиарху надлежало строго смотреть за порядком в помещениях обители, например, чтобы все келейные принадлежности, образа, столики и прочее находились на своих местах, а не переносились самовольно из одной кельи в другую. Также он был обязан заботиться и о посещавших монастырь богомольцах, отводя им незанятые кельи и снабжая всем необходимым. Вот кто такой был келиарх в монастыре. 20 декабря 1907 года послушник Иоанн был пострижен настоятелем обители иеромонахом Ксенофонтом Медведевым в монашество с именем Игнатий. В этот день совершалась память священномученика Игнатия Богоносца, чьим именем и нарекли новопостриженного. Во времена первых гонений на христиан святой Игнатий писал к одному духовному лицу: «Умоляю тебя благодатью, которой облечен ты, ускоряй свое течение и умоляй всех, чтобы спасались. Блюди место свое со всяким чанием, плотским и духовным. Старайся о единении, лучше которого нет ничего. Снисходи ко всем, как и к тебе, Господь. Ко всем имей терпение в любви, как ты и поступаешь. Пребывай в непрестанных молитвах. Проси большего разумения, нежели какое имеешь. Бодрствуй, стяжав неусыпный дух. Говори с каждым, как поможет Бог. Носи немощи всех, как совершенный подвижник. Где больше труда, там больше и приобретение. Стой твердо, как наковальня, по которой бьют». Написанные в первый век христианства, слова эти послужили своеобразным напутствием отцу Игнатию. Вся жизнь его стала исполнением этого завета. Ему предстояли аресты, допросы и ссылка, труды пастырского служения и тяжелые болезни. Но все это он переносил безропотно и мужественно. Поистине он стоял твердо, как наковальня, по которой бьют. Вы слушаете «Жития святых Екатеринбургской епархии», преподобный исповедник Иоанн Кевролетин. Продолжение следует.

0: Духовное слово.
1: Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин. Писание. Читает Денис Гаврилов.
2: Глава 16. Спокойствие нашего сердца зависит не от произвола другого, а от нас. Главную причину нашего исправления и спокойствия надо видеть не в произволе другого, который не подлежит нашей власти, а заключается она в нашем состоянии. Итак, чтобы нам не гневаться, это должно происходить не от совершенства другого, а от нашей добродетели, которая приобретается не чужим терпением, а нашим великодушием. Глава 17. С каким намерением надо удаляться в пустыню? Пустыню искать нужно совершенным, очищенным от всякого порока, и после совершенного очищения от пороков в обществе братьев уходить в нее не по малодушию, а для божественного созерцания, с желанием высшего видения, которое может быть получено только в уединении и только совершенными. Ибо если неисцеленные пороки мы перенесем в пустыню, они будут скрыты в нас, но не истреблены. Ибо уединение, как приводит чистых нравом к чистому созерцанию и ясным видением открывает знание духовных тайн, так и пороки неочистившихся не только не очищает, но еще увеличивает. Отшельник до тех пор кажется себе терпеливым и смиренным, пока не сталкивается ни с каким человеком, а когда встретится какой-нибудь случай к раздражению, то он тотчас возвращается к прежней страсти, ибо тотчас обнаруживаются пороки, которые, как необузданные и от продолжительного покоя утучненные кони, с рвением вырываются из своих затворов и неистово влекут своего всадника к погибели. Ибо если страсти прежде не будут очищены, то больше неистовствуют в нас, когда люди не предоставляют нам повода обнаружить их на деле. Не упражняясь из-за беспечности, мы губим и малое терпение, которое, казалось, имели, находясь вместе с братьями, боясь стыда и людского замечания. Глава 18. Нетерпеливые и раздражительны бывают и те, кого люди не трогают. Как все ядовитые змеи или звери, находясь в пустыне и своих логовищах, пребывают как бы безвредными. Однако из-за этого не следует считать их безобидными, ибо это зависит не от доброты их, а от свойства пустыни. А если представится удобный случай укусить, они скрытый яд и злость души тотчас изливают и выказывают. Потому ищущим совершенства недостаточно не гневаться на человека. Ибо помним, что когда мы пребывали в пустыне, то сердились на пищую трость, когда не нравилась толщина или тонкость ее, и на ножик, когда тупым лезвием медленно перерезал, и на кремень, если не скоро вылетала из него искра огня, когда мы спешили к чтению. Вспышка негодования простиралась до того, что возмущение духа мы могли подавить и успокоить, не иначе, как произнеся проклятие бесчувственной вещи, или, по крайней мере, дьяволу. Поэтому для достижения совершенства недостаточно только отсутствия людей, чтобы не на кого было гневаться. Если сначала не будет приобретено терпение, то страсть гнева может устремляться и на бездушные вещи, и по любым поводам. Находясь в нашем сердце, она не допустит освобождения от прочих пороков, постоянного спокойствия. Разве в том думаем приобрести какую-нибудь пользу или лекарство нашим возмущениям, что бездушные немые вещи не отвечают на проклятие, гнев наш или раздражительность нашего сердца, не возбуждают большего разжигания безрассудной ярости? Глава 19. О подавлении гнева по евангельскому учению. Итак, если хотим получить ту высшую божественную награду, о которой говорится «блаженны чистые сердцем, ибо они узрят Бога» от Матфея 5:8, то не только в наших действиях следует подавлять гнев, но с корнем должен быть извергнут он и из сокровенности души. Ибо немного пользы в том, чтобы сдерживать пыл гнева в словах, не обнаруживать в деле, если Бог, перед которым не скрыты тайны сердечные, увидит его в сокровенности нашего сердца. Ибо евангельское учение заповедует пресекать больше корни пороков, нежели плоды, которые после истребления корней, без сомнения, больше не будут произрастать. Таким образом, дух постоянно может пребывать в терпении и святости, когда гнев будет подавлен не только во внешних действиях и поступках, но и в сокровенности помыслов. И для того, чтобы не произошло человекоубийство, подавляется гнев и ненависть, без которых не случается этот грех. Ибо всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. От Матфея 5, 22. Всякий, ненавидящий брата своего, есть человекоубийца. 1 Иоанна 3, 15. Именно потому, что сердцем желает убить его. Люди не видят, чтобы кровь была пролита его рукою или мечом, но из-за страсти гнева он человекоубийцею считается Господом, который не только за дела, но и за желание воли и намерения воздаст каждому или награду, или наказание, как он сам говорит через пророка. «Ибо я знаю деяния их и мысли их, и вот приду собрать все народы». Исаия 66, 18. И апостол говорит: «Мысли их то обвиняют, то оправдывают одна другую, в день, когда Бог будет судить тайные дела человеков». К Римлянам 2, 15 и 16. Глава 20. Как надо понимать гнев напрасный? Следует знать, что в некоторых экземплярах читается: «Всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду». От Матфея 5, 22. Здесь слово «напрасно» лишнее, без причины прибавлено теми, которые не думали, что нужно подавлять гнев, возбуждающийся и по справедливым причинам. Между тем, даже тот, кто рассердился без основания, не станет говорить, что он разгневался без причины. Поэтому видно, что слово прибавлено теми, которые не поняли намерения Священного Писания, желающего всячески истребить корень гнева и не оставить никакого повода к негодованию. Ибо цель терпения состоит не в том, чтобы гневаться только справедливо, а в том, чтобы вовсе не гневаться. Хотя некоторые, как я знаю, это выражение «напрасно» или «без причины» толкуют так, что будто без причины гневается тот, кому непозволительно желать мщения тому, на кого рассердился. Однако лучше держаться того, как написано во многих новых и всех древних экземплярах. И блаженный Иероним, кажется, держится этого мнения. Он говорит: «Если нам повелевается подставлять другую щеку бьющему, любить врагов своих и молиться за гонящих, то этим отнимается всякий предлог к гневу. Не свободен от греха тот, кто, будучи оскорблен или обижен, гневается на другого, ибо как никому не позволительно своевольно убивать кого-нибудь и по справедливой причине, так никому нельзя и сердиться по справедливой причине, желать другому зла или мстить за обиду, что значит воздавать злом за зло. Этому не противоречит, если кто иногда без греха рассердится на другого или назовет дураком. Ибо здесь не запрещаются первые движения гнева, которые и не в нашей власти, но запрещается гнев обдуманный, сильный, за которым следует согласие. Не запрещается гнев и такой, когда гневается кто или оскорбляется пороком человека, к внушению чего, по мнению некоторых, и сказано: «Кто гневается на брата своего, то есть не на порок, а на человека, которого надо, поскольку он брат, по-братски любить». Потому блаженный Августин говорит: «Надо смотреть, что означает гневаться на брата своего. Ибо кто гневается на грех брата, не на брата сердится. Гневаться на брата, чтобы исправился, этого никто здравомыслящий не будет порицать. Ибо такой гнев, происходящий от расположения к добру и от святой любви, нельзя назвать пороком, когда следует здравому разуму». Глава 21. Средства к искоренению гнева. Поэтому подвижнику Христову, законно подвизающемуся, необходимо с корнем истребить гнев. Полное лечение этой болезни состоит в том, чтобы, во-первых, быть уверенным, что нам нельзя сердиться ни по справедливым, ни по несправедливым причинам, зная, что мы тотчас лишимся света рассудительности, твердости правильного совета, даже самой честности и направления правды, если изначальный свет нашего сердца будет помрачен тьмою гнева. Потом чистота нашего духа тотчас будет возмущена, и он не сможет быть храмом Святаго Духа, когда дух гнева овладеет нами. Наконец, мы должны размышлять, что нам, разгневанным, никак нельзя будет молиться, изливать моление Богу, и особенно имея в виду непрочное состояние человеческого положения, то есть неизвестность смерти, мы должны думать, что каждый день можем переселиться из тела, и нам не доставит никакой пользы ни воздержание целомудрия, ни презрение богатства, ни труды поста и бдения, когда судья Вселенной угрожает нам вечным наказанием за один лишь гнев и ненависть. О средствах против гнева пространнее говорится у святого Василия Великого в «Слове о гневе», у Кассиана в собеседовании 16, глава 27, собеседовании 18, главы 12 и 13, и у святого Григория Великого, книга 5, глава 31. Книга 9. О духе печали. Глава 1. Пятый подвиг — притупить жало едкой печали, которая, если будет овладевать нашей душою в разных несчастных случаях, то всякий раз будет лишать нас способности к божественному созерцанию и сам дух низвергать из состояния чистоты, совершенно расслаблять и угнетать. Она не позволяет ни совершать молитвы с обычной ревностью сердца, ни с пользою заниматься священным чтением, не допускает быть спокойным и кротким с братьями. Ко всем обязанностям трудов или богослужения делает нетерпеливым и неспособным, погубив всякий спасительный совет и возмутив постоянство сердца, делает безумным, опьяняет чувства, сокрушает и подавляет мучительным отчаянием. Глава 2. С какой заботливостью надо лечить болезнь печали? Поэтому с не меньшей заботливостью нам необходимо лечить и эту болезнь, если желаем законно подвязаться подвигом на духовном поприще. Ибо как моль одежде, червь дереву, так печаль вредит сердцу человека. Силу этого вредного и гибельного порока Божественный Дух довольно ясно и точно изобразил. Притчи 25-20. Глава 3. С чем сравнивается душа, съедаемая печалью? Ибо одежда, изъеденная молью, уже не имеет никакой цены или приличного употребления. Также и дерево, испорченное червями, не стоит употреблять на украшение даже посредственного здания, а годно оно только на сожжение огнем. Так и душа, съедаемая едкой печалью, как одежда будет бесполезна и для той первосвященнической одежды, которая обычно принимает елей Святаго Духа, стекающий с неба сначала на бороду Аарона, потом на края ее, как это изображается в пророчестве Давида, как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на края одежды его. Псалом 132. Она не может быть пригодной и для построения и украшения того духовного храма, основание которого положил мудрый строитель Павел, говоря: «Вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас». 1 Коринфянам 3:16. Каковы его деревья, это показывает невеста в «Песне песней», говоря: «Кровли домов наших кедры, потолки наши кипарисы». «Песнь песней», 1:16. Такие-то рода деревьев требуются для храма Божия, благовонные и негниющие, которые бы не подвергались ни гниению от ветхости, ни съедению червями. Глава 4. Отчего или каким образом рождается печаль? Впрочем, эта страсть иногда происходит от предшествующего порока, гнева, или рождается от неудовлетворения желания какой-нибудь корысти, когда кто видит, что он потерял рожденную в уме надежду получить какие-нибудь вещи, а иногда без всяких причин, располагающих к этой болезни. По влиянию тонкого врага мы вдруг подвергаемся такой скорби, что не можем с обычной приветливостью принимать даже любезных лиц родственников наших. И что бы ни было сказано ими в приличном разговоре, нам все кажется несвоевременным и лишним, и мы не даем им приятного ответа, когда все изгибы нашего сердца наполнены желчной горечью. Глава 5. Смущение происходит в нас от порочности нашей. Отсюда очень ясно открывается, что не всегда от вины других происходит в нас возмущение, а чаще от нашей порочности, потому что мы имеем в себе скрытые причины оскорблений и семена пороков, которые, как только дождь искушений прольется на нашу душу, тотчас производят ростки и плоды. Глава 6. Никто внезапно не подвергается падению, но мало-помалу, намеренно уклоняясь от правды, наконец погибает. Никто никогда не может быть принужден впасть в грех по поводу чужого порока, если в своем сердце не будет расположен к грехам. Нельзя думать, что кто-нибудь обольстился внезапно, когда, увидев красоту женщины, впал в яму гнусной похоти. Тогда, по случаю видения, только вышла наружу потаенная, скрывавшаяся внутри болезнь. Глава 7. Для достижения совершенства нужно не удаляться от общения с братьями, а всегда вооружаться терпением. Поэтому Бог лучше всех, зная свое творение, и что не в других, а в нас самих заключаются корни зла и причины оскорблений, заповедал не оставлять общество братьев, не избегать тех, которых мы оскорбили или которые нас оскорбили, а повелел смягчаться, зная, что совершенство сердца приобретается не столько удалением от людей, сколько добродетелью терпения. Если терпение будет твердо укреплено, то может сохранить нас мирными, даже с ненавидящими мир. Если же не будет оно приобретено, то постоянно будем в несогласии даже с лучшими и совершенными. Ибо случаи смущений, из-за которых спешим оставить тех, с которыми имеем отношение, не могут не случаться в общении с людьми, и потому мы не избегаем, а только меняем причины печали, по которым уклоняемся от первых людей. Глава 8. Если нравы наши будут исправлены, то мы можем сойтись со всеми. Итак, нам следует стараться лучше очистить наши пороки, исправить нравы. Если они будут исправлены, то, не говорю уж с людьми, даже со зверями и животными очень легко сойдемся, как сказано в книге блаженного Иова: «И звери полевые в мире с тобою» Иов 5:23. «Ибо мы не испугаемся приходящих извне оскорблений, и никто со стороны не сможет ввести нас в соблазн, если внутри нас не будут посажены корни грехов, страсти. Ибо велик мир у любящих закон твой, и нет им преткновения» Псалом 118. Глава 9. О другом роде печали, которая приводит к отчаянию в спасении. Есть и другого рода печаль, гораздо худшая, которая согрешающую душу ведет не к исправлению жизни, не к очищению, а к гибельнейшему отчаянию. Она не допустила Каину покаяться после братоубийства и Иуде после предания Господа поспешить к средствам удовлетворения, а в отчаянии вовлекла его в петлю виселицы. Глава 10. В чем бывает полезна нам печаль? Только в одном случае надо считать печаль полезной для нас – когда она возникает от покаяния в грехах, или от желания совершенства, или от созерцания будущего блаженства. О ней святой апостол говорит: «Печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть» 2 Коринфянам 7:10. Глава 11. К Как отличить полезную печаль ради Бога от дьявольской смертоносной? Но эта печаль, производящая неизменное покаяние к спасению, бывает послушна, приветлива, смиренна, коротка, приятна, терпелива, как происходящая от любви к Богу, по желанию совершенства, неутомимо простирающаяся к всякой скорби тела и сокрушению духа, и некоторым образом веселая, ободряя надеждою своего совершенства, сохраняет всю приятность приветливости и великодушия, имеет в себе все плоды Святаго Духа, которые перечисляет апостол. Плод же Духа — любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Галатам 5:22. А бесовская печаль бывает очень сурова, нетерпелива, жестока, строптива, соединена с бесплодной грустью и мучительным отчаянием. Ослабляя подвергшегося ей, она отвлекает от усердия и спасительной скорби, как безрассудная, прерывает не только действенность молитв, но упраздняет и все сказанные духовные плоды, которые доставляет печаль ради Бога. Глава 12. Кроме спасительной печали ради Бога, которая рождается тремя способами, всякая другая печаль должна быть отвергнута. Поэтому, кроме той печали, которая происходит от спасительного покаяния, или от ревности к совершенству, или от желания будущих благ, всякая печаль, как мирская и причиняющая смерть, должна быть отвергнута, так же, как дух блуда или сребролюбия или гнева должна быть совершенно изгнана из наших сердец. Глава 13. Какими средствами нужно изгонять печаль из сердца? Итак, эту гибельную страсть мы можем выгнать из себя, если ум наш, постоянно занятый духовным размышлением, будет ободрять будущей надеждою и созерцанием обещанного блаженства. Ибо этим способом печали, которые происходят или от предшествующего гнева, или от неполучения прибыли, или от несения убытка, или от причиненной обиды, или от неразумного смущения духа, и приводит нас к смертному отчаянию. Мы можем победить, когда, постоянно ободряя себя созерцанием будущих вечных предметов, пребывая непоколебимыми, не будем падать духом при сиюминутных несчастных приключениях, а при счастливых обстоятельствах не станем возноситься, будем смотреть на то и другое, как на тленное и скоро приходящее. В добротолюбии сказано, что печаль лечится молитвою, надеждою на Бога, поучением в Слове Божием и общением с благочестивыми людьми.
1: Вы слушали духовное слово «Писание преподобного Иоанна Кассиана Римлянина». Читал Денис Гаврилов.

0: В Екатеринбурге 12 часов. Новости.
1: Дорогие наши слушатели, в эфире новости. «Где двое или трое собраны во имя Мое, говорит Господь, в Евангелии от Матфея, 18 главе, 20 стихе, там и Я посреди вас». Послушайте воспоминания о паческой поездке в Троице-Сергиеву лавру, скит, параклит и на святые источники. Праздник Собора славных и всехвальных 12 апостолов для студентов и сотрудников Сретенской духовной академии оказался ознаменован паломнической поездкой к святыням Подмосковья, связанным с именем преподобного Сергия Радонежского, и в некотором смысле предвосхитил летнюю память святого угодника Божия обретение его честных мощей, которые Церковь торжествует 18 июля. Рассказывает студент 4 курса бакалавриата Филипп. Оказавшись в Свято-Троицкой Сергиевой лавре, снова подумал о том, что это место по праву называют духовным сердцем России. Обитель, основанная в 1337 году преподобным Сергием Радонежским, встретила нас величием и особой атмосферой. Переступая святые врата с надвратной церковью, мы сразу ощутили ту благодатную тишину, в которой веками здесь совершались молитвы. Главное впечатление оставил Троицкий собор. Именно там, у серебряной раки с мощами преподобного Сергия Радонежского, мы увидели и икону Троицы, кисти преподобного Андрея Рублева на ее историческом месте. Рядом возвышается Успенский собор, возведенный при царе Иоанне IV Грозном. В Серапионовой палате нам довелось увидеть редкие святыни, частицу ризы Богородицы и камень от гроба Господня. А прогулка по лавре стала для меня не просто паломничеством, а живым прикосновением к истории России. В памяти всплывали события, связанные с этим местом, как в 1380 году московский князь Дмитрий, в будущем Донской, получил здесь благословение на Куликовскую битву, а в смутное время обитель выдержала осаду польско-литовских интервентов. Для меня такая поездка оказалась лучшим способом отдохнуть от городской суеты. Вернувшись, каждый из нас чувствовал невероятное умиротворение, будто бы изнутри мы наполнились тихой и светлой радостью. Рассказывает студент первого курса магистратуры Иван. Хочется поделиться воспоминаниями о том, как несколько дней назад мы буквально всей академией съездили в замечательную паломническую поездку. Было чувство, что едем действительно всем миром, и те ребята, которые несут сейчас послушание на практике, и сотрудники академии. Возглавил поездку и организовал ее иеродиакон Тихон Кусов. Низкий ему поклон и огромная благодарность. День этот стал поистине благодатным. После литургии в день собора 12 апостолов мы дружно позавтракали, собрались на Монастырской площади, где нас уже ждал автобус, и отправились в путь. До лавры ехать не так далеко, но и этого времени хватило, чтобы поближе познакомиться друг с другом. Кто-то из ребят младших курсов поначалу стеснялся заговорить со старшими, чувствовалась легкая неловкость, но к концу дороги от нее не осталось и следа. В полном единодушии, в добром и радостном настроении мы прибыли в Троице-Сергиеву лавру. Далее экскурсия была посвящена лавре и Московской духовной академии, которая располагается в этих богоспасаемых стенах. Многое из рассказанного было нам знакомо. Все-таки за нашими плечами выпускников бакалавриата и старшекурсников остались годы учения, которые помогли накопить немало знаний. И все же нередко бывает так.

0: территории Московской духовной академии, зашли в Покровский храм, где совершаются богослужения, и где вместе со священниками служат сами выпускники и студенты. Затем спустились к Троицкому собору. Троицкий собор невелик. Может даже показаться, что он как-то теряется в окружении других величественных зданий обители. Но именно в этом древнейшем соборном храме Лавры, строительство которого относится к первой четверти XV века, чувствуется что-то особенное. Намоленность, благодать Божия, которую здесь стяжали святые люди, и те, кто с молитвой закладывал храм, и те, кто расписывал его, и сам преподобный Сергий, молившийся в существовавшей прежде строительство каменного собора деревянной Троицкой церкви с таким благоговением, что чудеса, происходившие по его молитвам, нам известны из его жития. В краке преподобного Сергия всегда стоят огромные очереди, и в этом видна любовь людей к батюшке Сергию Радонежскому. Вся его жизнь была ознаменована благодарностью Богу, смирением и ревностью о Господе, и потому он и сегодня предстательствует за всех нас, за Русь, за нашу Богом хранимую страну. Студенты нередко просят у преподобного Сергия вразумления и помощи в учении, не стали исключением и мы. «Где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них». Напоминаем праздник Собора славных и всехвальных 12 апостолов для студентов и сотрудников Сретенской духовной академии оказался ознаменован паломнической поездкой к святыням Подмосковья, связанным с именем преподобного Сергия Радонежского. Вы слушали выпуск новостей «Хранит вас Господь».
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Дорогие наши слушатели, наш эфир продолжается. Сегодня понедельник, 27 июля. Несколько слов о нашей дальнейшей программе. В 12 часов 10 минут слушайте программу «Книжные полки». В 12:25 «Звучащая книга». Священник Ярослав Шипов, рассказы «Долгота дней». Сегодня прозвучат два рассказа из этой книги «Старшой» и рассказ «Медведь». В 13 часов 10 минут цикл «Детям о Боге. Новый Завет в пересказе для детей». Далее эфир продолжит в 13:40 репортаж Виктории Кауган. В 14 часов 20 минут беседы о вечном. В нашу студию мы ждем батюшку. В 15:30 слушайте программу «Женский голос». Затем в повторе «Православный календарь» в 16 часов 10 минут. В 16:20 репортаж Виктории Кауган. Цикл «Детям о Боге» слушайте в 16 часов 40 минут. В 17 часов 20 минут гость в студии. Вспоминая царские дни, мы встречаемся с Мариной Николаевной Тиуновой, учителем английского языка лицея номер 173 города Екатеринбурга. И с вечерней программой передач вы познакомитесь в 17 часов 57 минут.

Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «У книжной полки», в студии ведущая Полина Митрофанова. Процесс духовного становления современного христианина очень непрост. Каждый из нас познал или познает это на собственном опыте, поскольку большинство наших современников приходят в храм уже взрослыми, сложившимися людьми. И учиться этой новой для себя церковной жизни приходится буквально с нуля. А вот людей, имеющих личный опыт аскетической, подвижнической жизни, которые могли бы поделиться им с другими, очень мало. И потому для многих из нас учителями, наставниками и собеседниками становятся книги. Так, новая книга архимандрита Рафаила Карелина, посвященная внешним и внутренним проблемам духовной жизни, обращена ко всем ревнующим о своем спасении и ищущим единение с Богом. Эту книгу в двух частях мы предлагаем вашему вниманию. Сегодня говорят, пишут и спорят о многом, но, к сожалению, главное очень часто остается в стороне, остается забытым. Главное же – человеческая душа, которой, по слову Спасителя, не стоит весь мир. Душа и ее сокровенная в Боге жизнь. Духовная жизнь, направленная на познание Бога и общение с Ним. Зачастую она сопряжена со многими испытаниями, которые приходят к нам извне, и внутренней борьбой с нашими страстями. Но, как говорит святитель Игнатий Брянчанинов, все препятствия к преуспеянию духовному в нас, в одних нас. Если же что действует извне, как препятствие, то это только служит обличением нашего немощного произволения, нашего двоедушия, нашего повреждения грехом. В этом сборнике вопросов и ответов, которые взяты с личного сайта архимандрита Рафаила Карелина, рассматриваются проблемы, относящиеся как внешней, так и внутренней стороне духовной жизни современных христиан. В предисловии книги автор пишет: «В наше время, когда рушатся нравственные нормы и моральные устои, христианам труднее спасаться, чем в прежние времена. Верующие все чаще сталкиваются с проблемами в церковной жизни, которые самому человеку сложно решить, тем более, если он не имеет духовного наставника. Я постарался по мере своих сил разрешить недоумение тех, кто обращался ко мне за советом, и за оказанное доверие выражаю им благодарность». В первой части издания все вопросы и ответы распределены на 4 раздела. Первый из них называется «Как укрепить веру?». Здесь большинство из вопрошающих волнуются о том, как противостоять помыслам сомнения в истинах веры, чувству неверия. И ищущие духовного совета находят утешение в словах мудрого пастыря. Вот, например, на крик души «Я теряю веру, грешу, не могу остановиться и сопротивляться даже самым малым страстным проявлениям», отец Рафаил отвечает: «С нами случаются падения чаще всего от самоуверенности, за которой следует неосторожность. Но мы должны уповать на милость Божию и спасительную благодать, которая может преобразить человека. А унывать не надо. Уныние рождает отчаяние, а отчаяние – отчужденность и даже враждебность ко всему святому». Батюшка напоминает, что до совершения греха надо помнить, что ничто нечистое не войдет в Царство Небесное, а после греха, что Господь простил бы даже сатану, если он смог бы покаяться. Отвечая на вопросы, что может стать причиной неверия и как обрести поистине крепкую веру, отец Рафаил приводит слова преподобного Марка Подвижника, который основой неверия считает 3 причины. Первое – волевое незнание, когда человек не хочет познать истину. Вторая – нерадение, когда истина остается абстракцией, мертвой теорией, неосуществляемой в конкретных действиях. И третье – забвение явной помощи Божьей. В жизни каждого человека, говорит батюшка, бывают критические ситуации, когда кажется, что он стоит на грани гибели.
И тогда появляется помощь Божья, которую невозможно объяснить никакими совпадениями или случайностями, как будто невидимая рука отводит человека от края пропасти. Но за эту помощь мы обычно не благодарим Бога, и поэтому такие случаи, удостоверяющие нас в божественном бытии, как ни парадоксально, быстро исчезают из нашей памяти. Чтобы обрести веру, старайтесь жить по евангельским заповедям и молиться Богу об укреплении вашей веры. На вопрос, как оживить веру, которая превратилась в формализм, с чего начать возвращение к Богу, отец Рафаил отвечает: «Постарайтесь не блуждать мыслями по проходящим и исчезающим делам этого мира, а переводить ум от внешнего к внутреннему. Старайтесь войти в собственное сердце и там беседовать с Богом». Сочетайте свое сердце с именем Иисуса Христа, и это имя будет для вас во всех отношениях как спасительный круг для утопающего. Для обращения к Богу полезно иметь память о неизбежной для каждого человека смерти. Думайте, что сегодняшний день может оказаться последним, а затем суд Божий, в чем Господь застанет, в том будет судить. И далее в книге еще много других вопросов, на которые отвечает отец Рафаил. В следующих разделах первой книги говорится о духовном руководстве, о монашестве и монастырской жизни, а больше всего вопросов о духовной жизни, о том, как на нее настроиться, содержит четвертая часть. Во второй части издания собраны вопросы о проблемах внутреннего порядка, о том, что у человека внутри, в сердце, о гордости и смирении, о гневе, грехах, осуждении, унынии и отчаянии. Предваряя эту книгу, отец Рафаил пишет: «После падения праотцев грех стал черным наследием, которое, передаваясь от поколения к поколению, объял все человечество. Грех на духовном уровне затемнил сознание людей, лишил человека света богоподобия и покрыл его душу гнойниками страстей. Трагедия внутреннего богоотвержения соединилась с искажением естественных понятий добра и зла, богоугождения и греха. В настоящее время значительная часть человечества вообще изменила отношение ко греху. Я хочу, значит, имею право получить. Вот краткий нравственный символ нашего времени. Я рад, что еще есть христиане, которые понимают, что спастись можно только через противостояние греху и своим страстям. Храни Господь всех стремящихся ко спасению». Как бороться с эгоизмом? Как научиться отдавать себя ближним? Как избавиться от грехов высокоумия, плотского мудрствования, а также желания поучать и проповедовать? Как справиться с чувством обиды? Как можно победить гордость? Что есть смирение? Как бороться с раздражительностью? Как достичь самообладания, владения своими эмоциями? Как бороться с осуждением? На эти еще очень многие вопросы отвечает отец Рафаил в книге «О внешних и внутренних проблемах духовной жизни». В одной из книг отца Рафаила издатели отмечали, что, приступая к чтению его трудов, нужно учитывать, что ответы даются батюшкой с учетом духовного возраста и устроения вопрошающих. Иногда он снисходит к душевной немощи человека, чтобы он не впал в отчаяние, а иногда строго обличает в духовных заблуждениях и предупреждает, сколь опасно доверять падшему человеческому разуму. Тем же, кто пожелает ответа отца Рафаила принять как постоянное руководство в своей духовной жизни, рекомендуется во избежание самочиния согласовать это свое решение со своим духовником или со священником на исповеди. Ну а нам, дорогие друзья, сегодня пришла пора прощаться. Я напоминаю вам, что книги, о которых мы вам рассказываем, вы найдете в церковных книжных лавках. Мир вашему дому!

0: Настоящая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Священник Ярослав Шипов. Рассказы «Долгота дней». Слушайте сегодня два рассказа из этой книги: «Старшой» и «Рассказ медведи».
2: Старшой. Отправляя меня к месту службы, архиерей предупреждал, что в районе том есть угол, заселенный старообрядцами. При этом он ссылался на миссионерский отчет столетней давности, более свежих известий в наличии не было. Я принял наставление с подобающей случаю ответственностью и терпеливо ожидал противоборства. И его час пришел. Однако сущность этого противоборства оказалась столь неожиданной и невероятной, что поначалу я воспринимал его как нечто не вполне реальное, как бред, анекдот или сон. Но действительно, мыслимо ли дело людей, причисляющих себя к ревнителям старого обряда, приходилось чуть не силком к обряду этому и подталкивать? А беда была в том, что эти люди, остававшиеся, как утверждал миссионер, в 17 веке, успели уже из достопамятного века выпасть и обрушились в доисторическое безвременье, о чем, к прискорбию, даже и не подозревали. Но по порядку. Всякое доброе дело, известно, должно начинаться с молитвы. На подступах к заповедному уголочку был разоренный храм, крыша дырявая, стекол нет, пол прогнивший. Начали в нем служить. И дождем нас через высоченные оконные проемы заливало, и снегом заваливало. В мороз рядом с храмом разводили костер погреться, а то можно было окоченеть до серьезных последствий. Я в этом костре и ботинки сжег, и сапоги, от замерзания всякую чувствительность утратил. Пока, к примеру, служишь водосвятный молебен, вода в бачке заледеневает, и прежде чем погружать в нее крест, приходится разбивать им ледяную поверхность. За святой водой народ приходил с банками, бутылки для этой цели здесь не годились, льдинки в горлышке не пролазят. Черед восстановления прост: крыша, окна, пол, отопление. Стали собирать капитал на кровельные работы. Скопили, наняли в колхозе бригаду, которая подлатала дырявую крышу. Потом застеклили окна. А на все остальное у поиздержавшихся прихожан средств не доставало. Пришлось знакомиться с местными руководителями, а попутно и с прочим народом, в церкви не появляющимся. И вот тут-то прочий народ стал проявлять противоборство, неожиданный смысл которого подействовал на меня ошеломляюще. Однажды попадаю я без приглашения на похороны. В том углу меня никто никогда не приглашал ни отпевать, ни крестить. Говорили, что сами справляются. А тут мы с председателем колхоза ездили как-то на пилораму по поводу досок для церковного пола и в какой-то деревне угодили на похороны. Стою я тихохонько в коридорчике и слушаю самостийное отпевание. Прочитали по рукописной тетрадке 17-ю кафизму, псалмы, которые подобает читать при заупокоенных богослужениях, а потом началось нечто невообразимое. По той же тетрадке стали читаться заклинания, обращенные к солнцу, ветру, дождю, огню и деревьям. Когда гроб выносили на улицу, одна из бабулек с грохотом опрокинула стол, на котором до сей поры располагалась сосновая домовина, перевернула табуретки и трижды изо всех сил хлопнула дверью. Я поинтересовался, что все это должно означать. Это по-нашему, по-старинному. Потом на кладбище другая уже бабулька, вдове за шиворот, ледяной земли сыпанула. И опять мне сказали, что это по-нашему, по-старинному. После похорон старинные обступили меня и стали расспрашивать, все ли хорошо они делают. «Гражданочки дорогие, — говорю, — где же вы этих безумных песнопений-то понабрались?» Что-то отвечают сами из газет и журналов переписываем, а что-то нам дает наш старшой. За стол, дверь, табуретки и прочие такие дела, говорю, старобрядцы поставили бы вас на поклоны до конца ваших сумеречных дней. А молитвы эти — суть колдовские заклинания, которые во множестве печатаются теперь всякими ведьмами и колдунами, и какое ужасное наказание полагается за это по вашим уставам, даже и вообразить не могу. А по вашим? Вы отлучили себя от Христа. Не причащаетесь. Вернуться можно лишь через покаяние. На то мы расстались». Меня по-прежнему не приглашали в тот угол ни крестить, ни отпевать, но в храм стало приходить все больше и больше народу. Старинные чувствовали, что в своем самосвятстве они забрели не весь куда и старательно выкарабкивались с помощью исповеди и соборной вместе с нами молитвы на богослужениях. Однажды явился и сам старшой, гладко выбритый, не по-крестьянски холеный мужик лет 60. Во время службы с лица его не сходила кривая ухмылка, а потом он подошел ко мне и громко вопросил, видел ли я, что он крестится двумя перстами. Я помолчал, раздумывая, что еще может последовать за этим бессмысленным вопросом. А он победным взором обвел прихожан, собравшихся вокруг нас. «Ты, говорю, почему без бороды?» Он растерялся. «При чем тут это?» «А при том, что тебя ни в один старообрядческий храм не пустят. Да и крестишься ты хоть и двумя перстами, да когда ни попадя. Так что отец тебе до старого обряда как до луны». А уж за те сатанинские заклинания, которые ты понахватал из безбожных газет и которые навяливаешь теперь своим подопечным, собратья твои, коли узнают, могут тебя и анафеме предать. За ними не задержатся, они ребята суровые. «Не из газет, а из радио», — возразил он. «Там передача такая есть, про старину, древлеправославную», — женщина одна рассказывает, у бабки своей научилась. «Да знаю я эту передачу. Старина там не древлеправославная, а доправославная. И женщину эту по Москве знаю». «И что?» «А то, что ведьма она. Цивильная такая, городская. Не на помеле, а на Мерседесе, но ведьма. И бабка ее была ведьмой, самой что ни на есть натуральной, знаменитой на всю тутушнюю губернию. «Все равно, — говорит, — истина у нас, и книги правильные тоже у нас». И сильно заинтересовали меня эти древние книги. А он непросвещенному, мол, давать их нельзя. Но тут прихожане, с нетерпением ожидавшие исхода противоборства, дружно набросились на него, показывая, дескать, книги. Направились мы к его дому, остановились на крыльце. Мне, как непросвещенному, входить в дом просвещенного было нельзя. И вносит он книжицу, замусоленную такую, карманного, как теперь говорят, формата, в кожаном переплете. Мне сказать правду стало ясно, это либо требник, либо служебник, одна из двух главных служебных книг любого священника, столетиями уже переиздающихся почти без изменений. Протягиваю руку, а он говорит, что недостоин я касаться святыни, в которой главная древлеправославная тайна. Тут народ совсем осерчал и потребовал передать мне святыню с главной тайной. Перед столь смелым натиском старшой не устоял. Раскрываю, так и есть, требник. Полистал я странички и почувствовал трепетное тепло к неведомому собрату и сослужителю. Вот чин крещения. После погружения в купель следует листочек, покоробившийся от воды. Тут всегда руки мокрые. А там, где написано «печать дара Духа Святаго» и совершалось миропомазание, тонкий запах благовонного мира. В конце водосвятного молебна тоже покоробленные листочки и всюду пахнущие медом кляксы свечного воска. Раскрываю последнюю страничку и даю старшому «читай». «Не имею, — говорит, — правов открывать секретную тайну». «Стало быть, по-церковно-славянски ты не понимаешь?» А он заладил тайна да тайна. «Что ж, — говорю, — слушай. Во славу святые, единосущные, животворящие и неразделимые Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа». «Вот она и есть главная тайна! — самодовольно перебил он. — Если насчет единосущности Троицы, то это действительно величайшая тайна. Ты прав. Но слушай дальше. По велениям благочестивейшего, самодержавнейшего, великого государя нашего императора Александра Павловича всея России, при супруге его, благочестивейшей государыне императрицы Елизавете Алексеевне, продолжать? Потрясенный услышанным, он молчал. Народ тоже молчал в растерянности. «Ну ладно, — говорю, — тут еще упоминаются матушка его, императрица Мария Федоровна, цесаревич Константин Павлович с супругой, великие князья, княгини и, наконец, благословением же святейшего правительствующего синода напечатается книга сия в царствующем великом граде Москве». Втолковал ему, что это официальное церковное издание, где, кстати, можно найти и молитву об усопших государях Алексея Михайловича и Петре Алексеевича, не больно-то почитаемых настоящими его единоверцами. «Что ж ты, братец, народ дуришь?» Он повернулся и ушел в дом. Я было протянул ему во след книжицу, однако общество благословило не возвращать требник. «Вам, глядишь, пригодится, а ему на кой? Сожжет еще. Что же нам делать по нашему древлеправославию?» — вопросило растерянное общество. «Выберите кого-нибудь другого». «Некого выбирать. Сошлись на том, что жить придется, как Бог даст. В скорости угол тот обзавелся православными молитвословами, а все бумажки с заклинаниями были благополучно сожжены. На богослужение народ собирался охотно, не обращая внимания, кто как осеняет себя крестным знамением, тремя или двумя перстами. Для крещения стали иногда приглашать и меня, а отпевали по-прежнему сами. Про старшого я с тех пор ничего не слыхал. Никто мне про него не рассказывал, да я и не спрашивал никого. Неинтересно было. Медведи. Медведей в нашем краю предостаточно, и встречи с ними — дело обыкновенное. Случалось, в деревню захаживали. То двое медвежат переправились из-за реки, там утиное озеро, и в день открытия охотничьего сезона была пальба. Испугались, наверное. Медвежата, конечно же, не страшны, бегают вдоль дороги, играют, но мамка, отыскавшая заблудших чад, взревела с такой ужасной силой, что соседский поросенок умер в в своем темном хлеву от разрыва сердца. А то еще по весне старый медведь налетел на колхозную пасеку, а она была у нас возле самой околицы, и давай ломать пустые ульи. Наработавшись, там же и заночевал, а с рассветом продолжил свои разрушительные занятия. Понятное дело, обидно. Медом пахнет, а самого продукта и нет. Остановить зверя удалось только с помощью егерского карабина. Бывали встречи забавные, бывали спокойные, бывали опасные. Вспоминать все времени не достанет. И это при том, что на медведей я не охотился. Впрочем, однажды впал в искушение. Но прежде чем поведать историю, хранившуюся доселе в глубокой тайне, надобно обратиться к ее прологу. Служил я тогда в областном центре. Поселили меня в гостинице. Там же обитал наш районный охотовед, который с полгода уже мотался по лекарям, стараясь исцелить жеванную медведем руку. Осенью он устраивал начальству медвежью охоту, и она развернулась столь безблагодатным образом, что, спасая воевод, пришлось ему вступить в рукопашную и пожертвовать правой рукой. Через несколько месяцев, уже в деревне, заезжает ко мне этот самый охотовед, а с ним и наш егерь. Дело было поздним осенним вечером. Зовут на медведя. «Вы что, — говорю, — мужики, какая среди ночи охота? Да я ведь и не охочусь теперь, вы же знаете. А они уламывают и уламывают, мол, нужен я им позарез. Ничего не понимаю. У вас, говорю, и карабины, и подсветка, а я-то что буду делать со своим ружьецом?» Они помялись. «Ружье вообще-то можно не брать. Люди эти были известны как непьющие, ответственные и не расположенные к пустой болтовне. А если без ружья, спрашиваю, то вы меня что, в качестве привада ли берете?» «Нет, — отвечают серьезно, — в качестве единственного охотника». Выясняется, что они ездили смотреть кабаньи следы у овсяного поля, да нарвались на медведя. А сегодня ровно год с того дня, как Мишка мне руку заел, говорит охотовед и пускается рассуждать о мистическом смысле своего совпадения. «Так вам, что ли, молебен отслужить?» «На кой? Я медведя-то подстрелил с испугу, а лицензии-то у нас нет. Одна, конечно, осталась для гостей, но на себя-то мы ее оформить не можем. Да и к мужикам с такой просьбой нельзя никак идти. Когда они просили лицензию, мы не давали. А теперь, в общем, выручайте». «Да что ж я с ним буду делать? Мне ж его и за год не съесть. А потом, у меня и денег нет на лицензию». Стали думать, у кого могут быть деньги. Поехали к председателю сельсовета, сдернули его с койки. Он выслушал, расписался в бумагах. Все остальное завтра, и ушел спать. Мы отправились искать медведя. Нашли, затолкали в УАЗик, свезли ко мне, и мужики полночи разделывали его в сенях. К рассвету уехали. Такая получилась охота. Однако и до молебна в свой час черед дошел. Как-то заходит охотовед в церковь. Что, спрашиваю, опять на медведя? Нет, надобно поблагодарить за те два случая, да и вообще за то, что еще живой. Вот, говорю, как интересно. Господь тебя через мишек и к молитве привел. Оно, может, и не сильно интересно, вздыхает, зато очень доходчиво.
1: Сегодня в звучащей книге вы слушали, дорогие братья и сестры, рассказы священника Ярослава Шипова.

0: В Екатеринбурге 13 часов.
1: Новости. Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, наш эфир продолжает выпуск новостей. В Екатеринбурге и Алапаевске завершились события международного фестиваля православной культуры «Царские дни». Часть просветительских и благотворительных мероприятий по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения и епископа Алапаевского и Ирбитского Сергия организовал фонд Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество при поддержке областного правительства, областного министерства культуры, краеведческого музея имени Клера, муниципального образования Алапаевское и город Алапаевск. Одним из таких ярких событий стали 8-е музейно-просветительские святые елисаветинские чтения. В серии мероприятий, проведенных с 15 по 18 июля в Екатеринбурге и Алапаевске, «Царские дни» фондом Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество принял участие митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. В течение нескольких дней участники научно-просветительского форума, историки, архивисты, ученые, музейные специалисты из разных регионов обсуждали проекты о доме Романовых, сохранении исторической памяти, популяризации духовного наследия династии. Особое внимание уделили ее вкладу в развитие Урала, благотворительности, истории государственных институтов и проекту «Императорский маршрут». Часть докладов приурочили к юбилейным датам 2026 года – 200-летию коронации Николая I, 170-летию Александра II и 130-летию Николая II. Председатель наблюдательного совета фонда Анна Громова подчеркнула, что Свердловская область сегодня – это один из ключевых центров сохранения исторической памяти и развития проекта «Императорский маршрут». Она поблагодарила губернатора Дениса Паслера, правительство региона, министерство, музейное сообщество и партнеров за внимание к просветительской работе и поддержку проектов, посвященных истории России и Дома Романовых. Благодаря этой совместной работе растет интерес жителей к музейным экспозициям, историческим маршрутам и культурным событиям. После чтения открылась передвижная выставка истории и традиции священного коронования русских государей век 19 к юбилеям коронационных торжеств 1826 год, 1856, 1896. Представленная в Екатеринбурге экспозиция рассказывает о коронационных церемониях XIX века, их символике и значений для истории страны. Министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова отметила, что святые елисаветинские чтения уже 8-й год становятся важной площадкой для осмысления истории России и роли Дома Романовых в развитии российского государства. Очень важно, что сегодня эта история вызывает искренний интерес у жителей региона, особенно у молодежи. Мы видим это по посещаемости выставочных проектов. В 2024 году экспозицию, посвященную императрице Александре Федоровне, посетили около 5000 человек. В прошлом году выставка об Александре I собрала уже 10 тысяч посетителей. Уверена, новая выставка, посвященная трем коронациям Николая I, Александра II и Николая II, также привлечет большое внимание, сказала она. 16 июля участники чтений приняли участие в Малом царском крестном ходе по маршруту от памятного креста и закладного камня близ станции Шартаж до места, связанного с последними днями и мученической кончиной царственных страстотерпцев. Второй день научно-просветительского форума начался с благотворительной акции «Белого цветка». Ее участники прошли торжественным шествием от музея памяти представителей императорского дома Романовых, напольная школа в Алапаевске, до соборной площади у Свято-Троицкого собора. У подножия памятника святой преподобной мученицы великой княгини Елизавете Федоровне состоялось торжественное открытие благотворительной акции «День белого цветка», во время которого все желающие могли совершить посильное пожертвование – Вместе с епископом Лапаевским Ирбитским Сергием, представителями региональной, городской и законодательной власти, в церемонии приняли участие председатель наблюдательного совета фонда Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество

0: сразу несколько ключевых направлений. Фундаментальные исследования были посвящены дому Романовых, ученые говорили о вкладе Великокняжеской четы в развитие Москвы, милосердном служении Елизаветы Федоровны в годы тяжелых войн и ее духовной связи с русским искусством. Огромный блок выступлений подготовила алапаевская молодежь. Школьники и волонтеры Красного Креста глубоко погрузились в историю родного края. Юные краеведы представили доклады об алапаевском металлургическом заводе начала 20 века, истории старообрядчества, подвигах сестер милосердия и местных меценатах того времени. Такая преемственность поколений доказывает, что интерес к сохранению исторической памяти на Урале растет. В завершении дня прошла презентация новых изданий фонда Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество и путеводителя по обновленной экспозиции областного краеведческого музея имени Клера «Дом Романовых и Урал». В день обретения честных мощей преподобного Сергия Радонежского, памяти святых преподобно-мучениц великой княгини Елизаветы Федоровны и крестовой сестры Варвары 18 июля, делегация фонда Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество во главе с Анной Громовой молилась за божественной литургией в мужском монастыре в честь новомучеников и исповедников церкви русской города Алапаевска. Возглавил богослужение митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений в сослужении сонма архиереев. За литургией молились и прибывшие на царские дни тысячи паломников из разных регионов России, ближнего и дальнего зарубежья. По окончании богослужения был совершен крестный ход к шахте, где в ночь с 17 на 18 июля 1918 года были убиты святые алапаевские мученики. У шахты преосвященные владыки почтили память безвинно убиенных и совершили литию. После богослужения прозвучало выступление духового оркестра учащихся Алапаевской детской школы искусств имени Чайковского, руководитель Сергей Стяжкин. Свердловскую область назвали одним из ключевых центров сохранения исторической памяти. Вы слушали выпуск новостей «Хранит вас Господь».
1: Детям о Боге.
0: Новый Завет в пересказе для детей. Звучит Святое Евангелие.
2: Исцеление слепорожденного. Однажды Иисус Христос встретил на дороге человека, слепого от рождения. Видите ли, дети, иногда бывает, что человек сначала видит хорошо, потом у него начнут болеть глаза, и, наконец, он ослепнет. А иногда бывает, что человек так и родится слепым. Эти слепые от рождения или слепорожденные. Вот такого-то слепого и встретил Иисус Христос. Ученики спросили у него: «Учитель, за чьи грехи он родился слепым? Сам ли он согрешил или родители его?» Иисус Христос отвечал: «Не за свои, не за грехи родителей, а родился слепым, чтобы с ним случилось чудо Божие». Иисус Христос плюнул на землю, сделал из пыли и слюны грязь и этой грязью помазал слепому глаза и сказал ему: «Пойди и умойся в купальне Силаам». Слепой пошел, умылся и стал видеть. А соседи слепого и все знавшие его говорили: «Это не тот ли, который сидел и просил милостыню?» Спорили, одни говорили, что это он самый, другие, что только похож на него. А сам он говорил: «Это я и есть». Спрашивали его: «Как открылись у тебя глаза?» Он отвечал: «Человек, которого зовут Иисусом, сделал это. Помазал мои глаза и сказал мне: пойди в купальню Силаам и умойся. Я пошел, умылся, и вот теперь вижу». Спросили у него: «Где же он?» «Не знаю», — сказал исцеленный. Дело было в субботу. А фарисеи говорили, что в субботу грешно даже и лечить. Повели его к фарисеям. Там опять стали допрашивать, отчего он стал видеть. Он отвечал фарисеям:

0: грязь положил он на мои глаза. Потом я умылся и вижу. Тогда некоторые из фарисеев стали говорить: «Не от Бога этот человек, не хранит субботы». Другие говорили: «Разве грешник может творить такие чудеса?» Стали спорить и спрашивать слепорожденного: «Ты что скажешь о нем? Ведь он тебе открыл глаза». Тот сказал: «Это пророк». Иудеям это не понравилось. Они не верили даже, что он был слеп и стал видеть, так что призвали его родителей и спросили их: «Это ли сын ваш, который, как вы говорите, родился слепым? Как же он теперь видит?» Родители же отвечали: «Мы знаем, что это наш сын, и что он родился слепым. А отчего теперь видит, не знаем. Он не маленький, самого спросите, пусть сам о себе расскажет». Родители слепорожденного испугались того, что фарисеи не будут их пускать в синагогу молиться, и боялись говорить сами, а все свалили на сына. Фарисеи опять позвали исцеленного и сказали ему: «Ты благодари Бога, а этот человек, исцеливший тебя, грешник». Он отвечал: «Не мое дело, грешник ли он. Я одно знаю. Был я слеп, а теперь вижу». Досадно фарисеям. И думают они, как бы сбить его с толку, и опять спрашивают его: «Что он сделал с тобою, как открыл тебе глаза?» Тот отвечал: «Я уже сказал вам, вы не слушали. Зачем опять спрашиваете? Или вы хотите сделаться его учениками?» Фарисеи рассердились и сказали: «Ты ученик его, а мы – Моисеевы ученики. Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог, а о нем не знаем, откуда он». Исцеленный сказал: «Вот это-то и удивительно, что вы не знаете, откуда он. А он открыл мне глаза. Ведь грешников Бог не слушает, а слушает того, кто почитает Бога. Слыхано ли когда, чтобы кто-нибудь открыл глаза родившемуся слепым? Если бы он не был от Бога, то не мог бы этого сделать». Тут фарисеи вышли из себя: «Ты весь в грехах родился, и еще смеешь учить нас?» Сказали они бывшему слепым и выгнали его. Иисус Христос встретил его и спросил: «Ты веруешь в Сына Божия?» Тот отвечал: «А кто он, чтобы мне веровать в него?» Иисус Христос сказал ему: «Ты видишь его? Это тот, кто говорит с тобою». Он сказал: «Верую, Господи», и поклонился Иисусу Христу. Исцеление скорченной, одержимой злым духом. В одну субботу Иисус Христос учил в синагоге. Тут была женщина, которую злой дух мучил очень давно, 18 лет. Она была скорчена и не могла ходить прямо, и ходила сгорбившись. Иисус Христос подозвал ее и сказал: «Женщина, будь свободна от своей болезни». При этом он возложил на нее руки. Она выпрямилась и начала благодарить Бога. Начальник синагоги, который сердился на то, что народ слушает и почитает Иисуса более чем его, начальника синагоги, желая, чтобы на Иисуса Христа рассердился и народ, сказал: «Есть 6 дней, в которые надобно делать. Тогда и приходи лечиться, а не в субботу». Иисус Христос сказал ему: «Обманщик, лицемер, каждый из вас не отвязывает ли вола своего или осла от яслей и не водит ли поить в субботу? А эту дочь Авраама, которую сатана мучил целых 18 лет, разве нельзя исцелить ее в субботу?» Стыдно стало начальнику синагоги и другим, которые нападали на Иисуса Христа. Народ же радовался, видя, какие чудеса творит Иисус Христос. Старейшины иудейские хотят убить Иисуса Христа. Вы верно заметили, что старейшины и фарисеи завидовали Иисусу Христу, ненавидели и готовы были даже убить его. Разве они не знали, что Спаситель наш, Сын Божий. Как не знать им этого, когда Иисус Христос говорил им о себе, что Он есть Сын Божий? На одном празднике, когда Иисус Христос был в храме, Его обступили старейшины иудейские и стали спрашивать: «Скажи нам прямо, Христос ли ты?» Иисус Христос отвечал: «Я уже говорил вам, но вы не хотите верить. Вы не верите даже чудесам моим». Он прямо назвал себя Сыном Божьим. «Я и Отец одно». Тут иудеи схватили каменья, чтобы убить его. Иисус Христос спокойно спросил их: «Много благодеяний я сделал вам, за которые же из них хотите убить меня?» Ему ответили: «Не за добрые дела хотим убить тебя камнями, а за богохульство. Ты называешь себя Богом». «Разве это богохульство, что я назвал себя Сыном Божьим?» – спросил их Иисус Христос. После этого опять хотели было схватить его, но он спокойно вышел из храма, и у всех как будто опустились руки. Никто не тронул его. Какие же злые люди были эти фарисеи и старейшины, и не верили ни чудесам, ни словам Иисуса Христа, хотели убить того, кто делал столько добра, исцелял больных, глухих, давал слух, немым язык, слепым зрение. Иисус Христос в доме фарисея исцеляет страдавшего водяной болезнью и учит не садиться на первое место, а в гости велит звать бедных. Вы слышали, друзья мои, как фарисеи ненавидели Иисуса Христа. Они чуть не убили его, а между тем они приглашали его иногда к себе. Вы, разумеется, понимаете, что они не потому приглашали его, что любили, и хотели угостить его, как добрая Марфа. Они приглашали его за тем, чтобы подсмотреть и подслушать, не сделает ли, не скажет ли он чего-нибудь, за что можно было бы осудить его. Подсматривают, умоет ли он перед обедом руки. Не умыл, кричат, как будто бы Иисус Христос сделал какой-то грех. Иисус Христос строго говорил им, что не о том надобно заботиться, чтобы руки были чисты, а чтобы душа была чистая, добрая. Что не в том грех, если перед обедом не удастся вымыть руки, а грешно обманывать, обижать, осуждать, притворяться добрым. Так один начальник фарисеев пригласил к себе Иисуса Христа обедать. Была суббота, праздник. Хозяин и его гости, фарисеи, законники, не о том заботились, чтобы хорошо угостить своего гостя, а подсматривали, не сделает ли он чего-нибудь, к чему они могли бы привязаться. Вдруг подходит к Иисусу Христу человек с водяной болезнью. У бедного больного раздулся живот, распухли руки и ноги, лицо у него было бледное, и все тело его как будто налито водою. Ему было трудно ходить. Грудь его заливает водою, и он едва дышит. Жалко смотреть было на этого несчастного. Иисус Христос спрашивает фарисеев: «Можно ли лечить в субботу?» Они молчат, не знают, что и сказать. Тогда он, дотронувшись до больного, исцелил его и велел ему идти домой. А у фарисеев спросил: «Если у кого из вас осел или вол упадет в колодец, разве не вытащите его хотя бы и в субботу?» Ничего не могли ответить на это фарисеи. Злые фарисеи были очень горды. В гостях и везде они старались садиться и становиться всегда на первое место. Иисус Христос сказал им: «Это нехорошо. Когда позовут тебя в гости, — говорил он, — не лезь на первое место. Может быть, позвали кого-нибудь постарше тебя. Тогда хозяин подойдет к тебе и скажет: уступи место, а ты со стыдом сядешь на последнее место. А ты, когда позовут тебя, приди в гости и займи последнее место. Тогда хозяин подойдет и скажет тебе: друг, садись сюда, повыше. Тогда тебе будет честь перед всеми гостями, потому что всякий, кто гордится, будет унижен, а кто о себе немного думает, того возвысят. Когда же ты делаешь обед или ужин, не зови одних своих друзей, братьев, родственников и богатых соседей, ведь и они тебя когда-нибудь позовут к себе, и ты не получишь награды. А когда делаешь пир, позови и нищих, увечных, хромых, слепых. И счастлив, блажен ты будешь, что они не могут отплатить тебе тем же, а наградит тебя сам Бог. За этим же обедом Иисус Христос рассказал притчу о званных на ужин или на вечерю, как говорили в старину. Притча о званных на вечерю. Один человек сделал большой ужин, на который позвал много гостей. Перед самым ужином он послал раба своего сказать званным: «Идите, все уже готово». И начали все, будто сговорясь, отказываться. Один сказал: «Я купил землю, мне нужно пойти осмотреть ее, прошу тебя, извини меня». Другой сказал: «Я купил 5 волов и иду попробовать их, прошу тебя, извини меня». Третий сказал: «Я женился, и мне нельзя прийти». И, возвратясь, раб донес об этом своему господину. Тогда хозяин дома, рассердясь, сказал рабу своему: «Пойди сейчас по улицам и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых». Сделавши, как приказал господин, раб доложил: «Господин, исполнено, как ты приказал, и еще есть место». Господин сказал рабу: «Пойди по дорогам и зови всех встречных, чтобы дом мой был полон. Говорю вам, из тех званных никто не отведает ужина моего, ибо много званных, но мало избранных». Дети, всех нас Господь зовет в Царство Небесное. Только мы отказываемся, занимаемся пустяками, грешим. Помните Бога и слушайтесь Его, если хотите быть в Царстве Небесном. Притчи о пропавшей овце и потерянной монете. Мытари и грешники видели, что Иисус Христос жалеет их и что Он готов простить их, если они раскаются, что надобно только слушать и делать то, чему Он учит, и они могут спастись. Грешники и грешницы ходили сзади Иисуса Христа и ловили каждое Его слово. Они любили Спасителя. Фарисеям и книжникам не нравилось, зачем Иисус Христос не гонит от себя грешников, а ласково разговаривает с ними и даже ест с ними. Иисус Христос сказал им: «Кто из вас, имея 100 овец и потерявши одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет искать пропавшей, пока найдет ее? А нашедши с радостью понесет ее на своих плечах, и, пришедший домой, позовет друзей и соседей и скажет им: „Порадуйтесь со мною, я нашел заблудившуюся овцу“. Говорю вам, что так и на небе более радости бывает об одном грешнике, кающемся, нежели о 99 праведниках, которые думают, что им не в чем каяться. Или какая женщина, имея 10 драхм, если потеряет 1 драхму, не зажжет свечи и не выметит из комнаты и не поищет хорошенько, пока не найдет. А нашедши созовет подруг и соседок и скажет: „Порадуйтесь со мною, я нашла потерянную драхму“. Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божьих и об одном грешнике, кающемся».
1: Вы слушали цикл «Детям о Боге. Новый Завет в пересказе для детей».
2: Репортаж дня с Викторией Кауган. Добрый день, дорогие братья и сестры! В эфире православного радио «Воскресение» репортаж. С вами Виктория Кауган. Сом архипастырей совершил в уральской столице ночную божественную литургию в память святых царственных страстотерцев. Литургия состоялась на площади у храма памятника на крови в ночь с 16 на 17 июля этого года. Почему на площади? Потому что на покаянную молитву собрались более 40 тысяч верующих со всей России, ближнего и дальнего зарубежья. Говорить о литургии можно много, но лучше приглашу всех желающих на царскую литургию в следующем году. А пока в данном выпуске предложу небольшой репортаж с богослужением. Литургию сегодня совершили 20 архипастырей, постоянный член Священного Синода Русской Православной Церкви, глава Среднеазиатского митрополитчьего округа, митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, представитель патриарха Антиохийского и всего Востока, митрополит Филиппопольский Нифон, митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел, митрополит Самарский и Новокуйбышевский Феодосий, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, митрополит Челябинский и Миасский Алексей, митрополит Воронежский, Линский, Леонтий, епископ Серовский и Краснотуринский Феогност, епископ Каменский и Камышловский Мефодий, епископ Шадринский и Долматовский Владимир, епископ Бердянский и Приморский Петр, епископ Аргентинский и южноамериканский Леонид, также многие другие епископы и викарии епархии. Среди сомна священнослужителей – это настоятели храмов уральской столицы, матушки-настоятельницы и почетные гости Екатеринбургской епархии. За богослужением также молились представители новосозданной партии русско-сербского единства, прибывшие в Екатеринбург в составе сербской делегации. Духовному наследию памяти святых царственных страстотерцев посвятил слово проповеди старший священник храма-памятника на крови протоиерей Максим Миняйло.
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, Христос воскресе! Можно так сказать, сегодня на этом месте святом, особенно в эту ночь великую, однажды, наверное, уже более 15 лет назад, так сказал впервые сейчас покойный схерхимандрит Михаил, отец Валериан Кречетов. И как-то действительно ощущение того, что летом Пасху запоют не только в день памяти батюшки Серафима Саровского, как он предрекал, но и в память того, о котором он в том числе предрекал, о царе Николае, о царственных мучениках, о царственных страстотерпцев. Действительно, святое место, великое место. Предстоятель нашей церкви, святейший патриарх Кирилл, на освящение Нижнего храма 18 апреля 2010 года он сказал здесь, что здесь убивали не просто царскую семью, а убивали всю историческую Русь. Позже на этом месте другой человек, митрополит Амфилохий Радович, глава Черногорской церкви, встав на амвон Нижнего храма, сказал следующие слова: «Все, что основано на жертве, неуничтожимо». В глазах человеческих, в глазах этого мира, этой земли, это место страшное, место уничтожения. Это место разрушения, место поругания, зловещей смерти. Но Бог по-другому строит, сказал он. Все, что основано на жертве, неуничтожимо. И для Бога, и для Его людей, то есть для царственных мучеников, это место новой жизни. отсюда истекает, проистекает, бьет ключом. Это новая жизнь. Вот все мы, собравшиеся здесь, являем собой, буквально собой являем этой службой, являем эту новую жизнь. А вообще, что это за место? Как оно стало таким? Почему здесь? Конечно, это тайна. Отчасти мы знаем, может быть, все откроется нам только в последний судный день. Но известно, что до дома Ипатьева, до места, где, как в тюрьме, да и в тюрьме, действительно, не как в тюрьме, а в настоящей 78 дней царственные страстотерпцы провели здесь 30 апреля 1918 года. Дом особого назначения, дом инженера Ипатьева, третьего его владельца. Почему выбрали такое название? Если специально выбирали, имея в виду начало династии в Ипатьевском монастыре и здесь желая убить и уничтожить, то, конечно, это еще раз говорит о таком зломыслии, таком расчете страшном, сатанинском, той ритуальной составляющей этого убийства, в том плане дьявольском, чтобы это не просто было акт ненависти, не просто убийство, а символ разрушения мира. Не просто России, потому что Россия с помазанником Божьим, как сказал один угодник Божий, через это помазание, через сохранение этого помазанника Бог миловал и весь мир. Поэтому, уничтожив этого помазанника, всему миру стало хуже. Весь мир пострадал от этой страшной катастрофы. Так вот, еще до дома Ипатьева здесь был храм. Храм деревянный был разрушен. На месте алтаря построили часовню, чтобы место осталось непопираемым. И на старой фотографии, 4-метровым деревянным забором, виднеется эта маленькая святыня на месте алтаря, разрушенной некогда церкви. Построили на видном, хорошем месте дом. В доме последние дни и секунды своей жизни провели святые царственные страстотерпцы. А что было до этого? А до этого, как недавно открылось нам, более чем 200 лет назад, еще в 1824 году, буквально на этом месте жил император Александр Павлович I, Александр Благословенный, единственный император, действующий, правящий, который посетил наш город. Жил 4 дня здесь, на Вознесенской горке, через дорогу, и осматривал заводы, молился. И, как говорит церковное предание, через год ушел через наши же края и стал подвижником, старцем Федором Томским, о чем и фильм снят недавно, и церковный народ хранит это как истину, как великую тайну этого человека и всего дома Романовых, о которых почему-то некоторые говорили, что мало святых в романовском роде. Вот в Рюриковичах нет. Вы посмотрите, сколько и какие. И вот именно на этом месте замучен был Николай Александрович с семьей и слугами верными, с близкими своими. А кто здесь пострадал? Вот. Кто такой государь? Это величайший правитель нашей страны. Ян Шанхайский сравнивает его со всеми царями, много сделавшими для нашей страны, и с Иваном Калитой, и с Иваном III, и с императорами, даже реформатором таким знаменитым, Петром Алексеевичем I, и с Александром Благословенным, с Николаем Павловичем, с Александром II Освободителем, Александром Александровичем III Миротворцем. И во всех этих сравнениях он находит, что везде государь превосходил своих благочестивых предков. и реформы проводил не меньше, но более осторожно, более размеренно, более даже результативно. И Русь собрал и всеславянским, всерусским царем в полном смысле этого слова стал действительно только он. А по нраву, какой он был. И вот здесь вспоминается ветхозаветный персонаж, святой угодник Моисей, который так много сделал для своего народа. Он вывел его из рабства. Он был смелый, решительный. Он прошел долгим путем странствования в пустыне и привел в землю обетованную. И многие трудности выпали на его судьбу. И вот в это же время Священное Писание говорит о нем, что он был самый кроткий человек из всех людей. Кротость, вот черта, присущая государю Николаю II, за которую его осуждали, за которую его, которая стала поводом для клеветы на него, что как будто бы он не такой решительный, как будто бы он такой, не такой могущественный, не такой сильный. И вот в восприятии, в искаженном восприятии человека, удаленного от Бога, действительно возникает необходимость поиска руководителя, который будет в своих проявлениях давать какие-то даже болезненные черты. Гнев, раздражение, какая-то экспрессия, неврастения, жестокость, вплоть до тирании. И мы сегодня часто слышим, что нужен вот такой, который плетьми пройдет по спинам своих людей. Также говорил и пророк Самуил своему народу, когда народ захотел уйти от Бога, от прямого правления через святого человека, выбрать себе царя, как и другие народы. И вот пророк Самуил обращается к своему народу и говорит: «Придет к вам такой руководитель, который все ваше заберет, и детей ваших заберет. И будет он над вами строгим и жестоким». Но они все равно такого захотели. А почему такого захотели? Ответ был Богом дан самому Самуилу. «Они не тебя не хотят, они меня не хотят. Они не от тебя отказались, они от меня отказались». И вот русский народ, отказавшись от Бога, не захотел такого царя. Умного, воспитанного, образованного, кроткого, милосердного, доброго, молитвенного, любящего свою семью, свой народ. Далеко за примером не надо ходить, и изобилует воспоминания, литература. В нашем храме есть священник, у которого прадед дошел до столицы, попал на прием и получил милование от царя-батюшки, прощение в преступлении и еще и помощь высочайшую. Это не сказка какая-то, это быль, это реальность, та реальность, в которой жил наш народ, о которой писатель великий сказал: «Наши дети даже не будут представлять, какую страну мы потеряли, какую страну они никогда не увидят, как прекрасная, какая сложная она была, какая величественная». Я уже не буду говорить о том, что сделал царь, потому что знакомство со специалистами в области статистики недавнее в связи с строительством и согласованием изображения святого здесь недалеко И мы верим, что оно будет установлено в честь царя Николая. Так вот, оказывается, не в 13 году самые большие показатели были экономические, социальные, другие в нашей стране. Невыгодно было большевикам, поэтому сравнивали с 13 годом. А на самом деле было в 16 году, в 1916 году, в том самом году, о котором говорят, что было все так плохо, что потребовалась революция. А на самом деле противник наш изнывал от войны, сам же, которую затеял и нам объявил, и есть нечего было ему. А русский народ за это время только возрос, окреп, приготовился к победе, а потом эту победу сам у себя и украл. И вот осталось сказать еще о нас с вами. Вот кто мы, братья и сестры? Потому что очень важно для самого человека идентифицировать себя, понимать, кем ты хочешь быть в этом мире. Если хотите даже мечтать, как ребенок хочет стать великим космонавтом, ученым, врачом. Каждый человек строит о себе такие планы, и каждый народ нормальный. Он о себе такие планы строит. Вот кем мы с вами хотим быть? Каким народом? Который просто год от года лучше живет, и какая-то несчастная экономика, которая может быть только обеспечением некой высокой идеи, будет прирастать на какие-то проценты. И вот эта скука и пошлость разве может кого-то вдохновить? Какую идею понесет наш народ в вечность? Какую-то новую придумает? Или вернется к старой, к той, которой был призван через предков своих? Той идее, которая в 7-й статье основного закона, основного положения всех законов Российской империи гласило, что государь, глава государства, царь, самодержец, ответственен за единственное, что есть на потребу по Евангелию, это хранить и защищать единственную истинную веру. И только это может быть оправданием существования государства, его мощи, военной, экономической. И только это может дать силу народу, благословляемому Творцом, на то, чтобы умножиться. Ибо ради чего нам умножаться? Ради еще более сытой жизни. Но царь Николай совсем не это хотел сделать. Поэтому и убрали его. Потому что он мешал и врагам внутренним, и внешним, которые как раз вот в этой логике пытались рассуждать и человека, и человечество еще дальше и дальше от Бога втянуть в этот мир греховный, который только похоть плоти, похоть очес и гордость житейская. Сколько храмов построил государь за границей? Зачем строил храмы? Чтобы русский мир показать во всей красоте, в религиозной красоте. Чтобы этим людям помочь, свет Евангелия дать. Давид враждовал с первым царем израильским. И однажды, когда тот спал, то слуга предложил Давиду убить. Он же враг твой. Как я помазанника Божия руку подниму? И в Псалтыре так и сказано. Не прикасайтесь помазанным моим. Взял только две вещи, отошел. Из горы кричал, чтобы услышали, очнулись и увидели, что не охраняют царя. А потом, когда действительно Саул, окруженный врагами, упал на меч и убил себя сам, то некий амаликитянин, слуга, думая, что весть о смерти бывшего врага, да и не бывшего даже, Саул никак не мог простить его, все подозревал. Принесет ему что-то радостное этому вестнику. Умер твой враг Давид, Саул, умер. И сам придумал еще, что помог ему в этой кончине. И заревел царь, разодрал одежды, и все, которые бывшие с ним, и сказали потом, через некоторое время, ты сам себе суд произнес, ты цареубийца, и нет тебе жизни, и приказал этого человека казнить. Вот что бывает с человеком, вот что бывает с народом, цареубийцей. Поэтому нам-то что сегодня делать? Вот говорят некоторые люди, нам-то в чем каяться? Мы же не убивали царя, но Ян Шанхайский сказал следующие слова: «Кровь его на нас и на чадях наших». А именно значит это следующее, что не только в том поколении, которое сделало это убийство, но и во следующих поколениях будет это проклятие действовать, ибо эти поколения новые будут воспитаны в сочувствии этому страшному убийству и оправдании его. Как это происходит? А говорят, что так и должно было быть. Все к этому вело. Был кризис, было все плохо. Народ возмущался, и царь взял и сам ушел. И даже в одном журнале православном так и написано, что разослал государь телеграммы командующим фронтами и спросил у них, можно ли мне уйти с престола. Сегодня мы клевещем. Мы сегодня это тиражируем, вот эту операцию, как вот недавно книга вышла, так и называется, операция отречения. Сегодня мы повторяем слова тех, кто, убив нашего царя, еще и его провозгласили виноватым во всем том, что последовало за этим убийством. Потому как на момент, когда еще он был самодержцем, держава крепко стояла на ногах и ожидала невероятной, яркой, очень значимой и в религиозном смысле, и в политическом, и в геополитическом смысле победы. А сегодня в этом храме Софии в Стамбульской двух наших земляков задержали местные турецкие власти за то, что они открыли Библию и прочитали Священное Писание в христианском храме. Этого бы не было. И это Бог нам дал сделать, чтобы этого не было. Не только здесь, но и там. Но мы до этой мечты, до этой звезды, мы не дотянулись. И вот сегодняшний день, он призывает нас к тому, чтобы мы просто, по крайней мере, преодолели собственное невежество, собственную косность, а в том числе и другим помогли это сделать. Тем, кто не знает, или тем, кто не хочет знать. Одна беда, что подвиг царя Николая можно постичь только через подвиг Христа Спасителя. Только в свете Евангелия воскресения Христова он станет понятен, он станет очевиден и велик. И последнее. Царь родился в день Иова многострадального. Иов — это прообраз Христа. Он умер и воскрес. Он не был безгрешен, как и царь Николай. Но в разговоре друзья его согрешили, и Бог, осуждая их, сказал: «Я прощу вас, я прощу вас. Но если вы попросите раба моего Иова, и чтобы он помолился о вас». Вот Бог простит нас, а мы понимаем, что мы осуждены. Я думаю, что все понимают, что мы осуждены. Просто на сегодняшний день посмотрим на войну, на смерти, на то, что дети не рождаются у нас. Мы как машина, застрявшая в болоте. Вроде бы все работает, но пробуксовка идет, и движения нет никакого. Вот это есть ощущение суда. Бог судится с нами и хочет, чтобы мы попросили Его раба верного, царя Николая, перед которым мы согрешили, чтобы он за нас помолился. Вот какой ключ для решения нашей сегодняшней беды и нашей сегодняшней катастрофы. Царь Николай нас может вымолить, перед которым мы так сильно виноваты. Святые царю мученичи, святые царю страстотерпче Николы, святые царственные страстотерпцы, помогите нам, народу нашему, церкви нашей, которая не поддержала тогда и слова не сказала в защиту царя. А вот представляете, синод бы священный потребовал бы у этого жалкого временного правительства, ничтожных изменников и предателей, встречи с императором. Почему? Как отрекся? Давайте встретимся. Мы требуем, мы разберемся. Нет, тишина и молчание. И вот не сказав тогда нужное слово, церковь замолчала на десятилетие. Просто уже не было возможности ничего сказать после того, как в нужный момент очень важное не было сказано. Да будет так сегодня, что нужное и важное будет сказано, и наше покаяние, а сегодня день Андрея Крицкого, и это тоже не случайно, будет принято Богом по молитвам святых царственных страстотерпцев. Аминь.
2: Затем архипастыри, священнослужители и верующие совершили путь в 21 километр. Это покаянный крестный ход. Идут с молитвой на устах, и все это около 4 часов и больше. А сейчас я поговорю с Александром, с клириком из Татарстана, о своем участии в крестном ходе. Батюшка расскажет, насколько ему тяжело или легко было идти и почему он прибыл в Екатеринбург специально ради царского молитвенного шествия. Как вас зовут?
4: Меня зовут священник Александр.
2: Вы у нас из Татарстана.
4: Из Татарстана, да.
2: Шли крестным ходом, наверное.
4: Впервые, да, получилось поехать, взять отпуск, поехать на царский крестный ход и второй ход, который вот в Алапаевске проходит.
2: Насыщенные два крестного хода.
4: Да.
2: А почему вы решили отправиться в этом году на царский крестный ход к нам в Екатеринбург, на Уральскую Голгофу?
4: Ну, наверное, время настало. Вот так вот получилось, что отпуск мне в эти дни дали, выбрал. И как раз вот все как-то раньше хотел, но не получалось. Почтить царя Николая, принести покаяние, принести соборную молитву за наш народ, чтобы война прекратилась, чтобы было меньше кровопролития. Они первые, наверное, покровители русской земли, царской семьи.
2: Тяжело вам было на литургии находиться? Может быть, молиться было непросто, может быть, легко? Как крестный ход прошли? И что, какое чувство испытывали на территории шахты номер 7 в монастыре, в Ганаганиной Яме?
4: Мне очень понравился крестный ход. Много увидел русских людей, верующих, детей, молодежи. И впечатление очень хорошее. Ганаганиная Яма, ну, место очень скорбное, потому что их очень сильно смирили, уничтожили, сожгли, в пепел превратили, да, тела. Вот, и многие люди плакали. Вот я вот прям слушал людей, кто первый раз приехал, второй раз приехал.
2: Прям со слезами,
4: прямо,
2: да?
4: Они, вот, и у них слезы были, что вот они это увидели, это место, где сжигали тела. Да, но, тем не менее, место очень светлое. Спокойное, светлое место.
2: Вы в первый раз и в монастыре, наверное?
4: Да, первый раз в монастыре оказался.
2: Удивительно. И что пожелаем всем паломникам царского крестного хода на следующий год?
4: Проникнуться атмосферой чистоты, благородства этой семьи.
2: Молитва.
4: Совершить соборную молитву за наши народы славянские. Попросить помощи нашим семьям, чтобы они были крепче, чтобы люди были ближе к Богу.
2: Спасибо вам большое. Спасибо. Очень ценный комментарий именно от батюшки паломника из Татарстана. Вам Божьей помощи и добра. Также своими эмоциями о встрече с царской ночной литургией поделится Петр Валентинович Мультатули, доктор исторических наук, профессор кафедры истории, член Совета движения наследия империи, действующий член императорского православного палестинского общества. Расскажет о том, почему уже более 20 лет он участвует в фестивале «Царские дни» и почему для него это участие особенно важно.
5: Величайший день русской истории, хотя он очень трагический, в то же время это победа добра над злом. Это русская Голгофа, ну и, соответственно, русская Пасха, потому что святая царская семья своим подвигом, она показала, что зло всегда обречено, и что на подвиги святых рождается и крепнет христианская вера. Ведь посмотрите, сколько хотели, сколько пытались бороться, уничтожить имя царской семьи. Сначала зверски убили, Потом тела увезли для уничтожения на Ганиную яму. Потом разному имя поругали сколько времени. Потом, и что, а что дальше получилось? Да? На этом месте убиения величественный храм, на месте жуткого растерзания стоит Ганиный монастырь святых царств страстотерпцев. И понимание подвига царской семьи, оно с каждым годом становится все больше ясно. Но не только подвига царской семьи вот именно здесь, в Екатеринбурге, но и вообще той роли, которую сыграл император Николай II, императрица Александра Федоровна в истории России. И сам я здесь уже бываю раз, наверное, 23-й, наверное. Вот. Но здесь, кроме того, конечно, моя семейная история, потому что здесь был вместе с царской семьей был убит мой прадед, старший повар императорской кухни Иван Михайлович Харитонов, который добровольно остался с царской. Каждый раз это понимание роли всех наших святых, а особенно, я бы сказал, особенно святой царской семьи, сейчас в ту эпоху, когда мы ведем священную борьбу с злом. Поэтому святой царь-мученик Николай II, который был и нашим верховным главнокомандующим, конечно, вот это молитвенное обращение к нему, оно имеет большое значение. Кроме того, безусловно, мы видим, что, в принципе, это одно из самых больших общественных явлений вообще в России. Я постоянно говорю, мы не можем найти ни одного примера, когда такое количество людей, пройдя такой трудный путь, пройдя потом 24 километра, которые бы так вот выстаивали, шли бы и совершали вот этот, вот, можно сказать, подвиг. Что касается именно сегодня, вот я уже сказал, хочу сказать о том, что еще и, смотрите, ничего как бы наших людей не останавливает, ни дожди, которые принимают форму уже апокалиптические, ну и не какие-то другие испытания.
2: Дорогие друзья, после того, как все пришли в монастырь, был отслужен акафист святой царской семье, а также все журналисты могли поинтересоваться о значении многотысячного, многочасового крестного хода у владыки митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения.
6: Для уральцев особое значение, потому что именно на Урале произошло 108 лет назад убиение царской семьи. Но мне довелось бывать, жить и трудиться в различных регионах нашего Отечества. И почитание царской семьи, оно везде. И у нас в стране, и за границей. Заходишь в храм, икона царской семьи. А в сегодняшний день, в сегодняшнюю ночь, в каждом регионе, в каждой епархии десятки храмов, где совершалась такая точность, как у нас здесь, ночная служба, где люди собирались для того, чтобы вместе с нами помолиться царской семье. Значение огромное. Почему? А очень простой ответ. Потому что значение самого царя для России было колоссальным. Сколько он мог сделать и сколько он сделал, наверное, никто после него для России столько не делал. Из руководителей, из правителей. Поэтому мы помним, мы чтим и надеемся, что вот ради такого восстановления справедливости, вот таким почитанием, Господь нам те дела, те деяния, которые государь при жизни делал, дает, даст тоже пережить. И умножение народа на 50 миллионов за время управления, и развитие промышленности, образования, финансов. Подскажите, что еще нам надо развивать? Науку, сельское хозяйство. Вот все это развивалось. Мы надеемся, что в сегодняшнем почитании есть тоже залог восстановления всего Отечества.
2: Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресение» прозвучал репортаж о божественной литургии и крестном ходе, которые были посвящены памяти святых царственных страстотерцев и их верных подданных. Именно 108 лет тому назад в доме инженера Николая Николаевича Ипатьева были убиты 11 человек, это царская семья и четверо слуг. В рамках царских дней прозвучат и другие репортажи на волнах православного радио «Воскресение». С вами была Виктория Кауган. До новых встреч, дорогие друзья! До свидания.

0: В Екатеринбурге 14 часов.
1: Новости.
2: Дорогие братья и сестры, эфир православного радиоканала «Воскресенье» продолжает выпуск новостей. Пятый раз Калужская область принимала Дни Достоевского в Оптиной пустыни, и пятый раз программа проекта, ставшего уже народным, удивляла и радовала масштабом, душевностью, количеством людей и смыслом. В этом году Калужский фестиваль «Дни Достоевского в Оптиной пустыни» побил все рекорды. Его посетили больше 50 тысяч человек, почти вдвое больше, чем в прошлые годы. С 17 по 19 июля события развернулись в Калуге, Козельском округе и городе Боровске. Дни объединили более 60 мероприятий, конференции, лекции, спектакли, чтения, музыкальные вечера, книжные ярмарки и экскурсии. У стен монастыря Оптина-Пустынь состоялась юбилейная церемония открытия. В этом году все прошло очень камерно, с участием гостей фестиваля, но с возможностью трансляции событий в сети интернет и на калужском телевидении. У стен прославленной обители у памятника великому литературному гению Федору Михайловичу Достоевскому были сказаны напутственные слова этому важному духовно-просветительскому проекту. Прозвучали крылатые фразы и отрывки из его произведения, известных всему миру. Здесь, кстати говоря, находится интересный объект, связанный с жизнью и судьбой Достоевского, о котором не все знают. Прежде чем установили бронзовую фигуру Федора Михайловича, у монастырской стены появился камень Предтечи. Сегодня это символ связи писателя с Оптиной пустынью. Он был передан в дар монастырю-музеем Достоевского в Омске, где Федор Михайлович отбывал каторгу. Как гласит предание, два старых кирпича с клеймом царской России были извлечены из основания храма в Омске, прихожанином которого был сам Федор Михайлович. Образно говоря, это некий камень с Голгофы Достоевского, сказали на открытии. Митрополит Калужский Боровский Климент и губернатор Владислав Шапша выступили с приветствиями. Владыка подчеркнул, что форум «Дни Достоевского» вышел за рамки события. Люди, встретившиеся здесь однажды, уже не расстаются. Сегодня особенно ощущается запрос на правду и смысл. И ответы все чаще находят в творчестве Достоевского. Губернатор напомнил, в 1878 году после смерти сына Достоевский приехал в Оптину пустынь, встретился со старцем Амвросием. Две беседы изменили его. Старец назвал писателя кающимся, глубоко проникающим в свою жизнь. Эти слова стали ключом к пониманию Достоевского, и после той поездки в пустынь под Козельском родились страницы братьев Карамазовых. Митрополит Климент добавил, президент часто обращается к творчеству Достоевского, а патриарх Кирилл назвал его пророком. Итак, город Калуга, Козельск и Боровск. Фестиваль Достоевского охватил три города, на всех площадках работали известные артисты, в Калуге прошли концерты, музыкальные вечера и спектакли, в Козельском округе состоялось открытие, а также был проложен путь Достоевского, паломнический маршрут, который сразу полюбился гостям. В Боровске Дни Достоевского впервые появились в этом году не случайно. Именно с Боровской землей связаны корни писателя. Здесь родились и выросли его предки по материнской линии, род Нечаевых. В Боровске родился его дед Федор Тимофеевич Нечаев, в честь которого и был назван будущий гений Федор Михайлович Достоевский. А по отцовской линии оказалось, что род Достоевских уходит корнями в этих же местах. Род Ртищевых, которому принадлежали предки, служили обители и в том числе преподобного Пафнутия Боровского. Таким образом осуществляется глубинная связь и преемственность русской традиции и русской культуры, сказал епископ Можайский Иосиф, наместник Оптиной пустыни, открывая вечернюю часть в Боровске. Итак, фестиваль растет, ширится, притягивает новые города и новых людей. Он стал визитной карточкой региона и его душой, потому что Калужская земля – это земля, где Достоевский обрел утешение, и где сегодня его слово звучит с новой силой. Приезжайте, и вы почувствуете это сами. Пятый раз, напоминаем, Калужская область принимала дни Достоевского в Оптиной пустыни, и пятый раз программа проекта, ставшего уже народным, удивляла и радовала людей. Вы слушали выпуск новостей. Дорогие братья и сестры, хранит вас Господь.

исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Алло?
2: Здравствуйте, это сотовый оператор. У вас заканчивается срок действия сим-карты. Будем продлевать?
1: Да, будем.
2: Направляем вам код через портал госуслуг. Назовите его.
1: 3-0.
3: Осторожно, это мошенники. Прервите разговор, иначе вы станете жертвой злоумышленников. Сотрудники сотовой связи никогда не просят сообщить коды из СМС.
0: Дорогие друзья, каждый вторник в 16 часов 15 минут в эфире радиоканала «Воскресенье» выходит передача из цикла «Медицинский городок». Вы можете задавать свои вопросы на любые темы, связанные со здоровьем, нашему постоянному ведущему программы, доктору медицинских наук Игорю Борисовичу Хлынову. Мы принимаем ваши вопросы и пожелания по темам программы по телефону в Екатеринбурге 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343. Затем передаем их Игорю Борисовичу, и он отвечает на ваши вопросы в конце каждой программы. Напомню, цикл «Медицинский городок» выходит в эфир по вторникам в 16 часов 15 минут с повтором в воскресенье в 15 часов 15 минут.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90.

90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточные 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Дорогие наши слушатели, братья и сестры, продолжается наш эфир. Это беседа о вечном. Дорогие слушатели, сегодня я вам представляю священника Антония Тишкова. Батюшка является настоятелем храма преподобного Сергия Радонежского поселка Большой Исток и духовником Екатеринбургской русской общины. Отец Антоний, здравствуйте.
1: Здравствуйте, братья и сестры.
0: Сегодня мы с вами взяли тему, о которой очень много можно говорить. Это духовная жизнь человека. И сразу вспоминаешь работу святителя Феофана Затворника, что такое духовная жизнь и как на нее настроиться. Ну вот, чтобы много времени не отнимать, мне хочется прочитать некоторые рассуждения и цитаты из обществознания 6-11 классов, что как бы дается, вкладывается в наших подростков, наших молодых людей, чтобы они понимали, что из себя представляет духовная жизнь. То есть такое вот получается совершенно мирское видение. Духовная жизнь, духовная среда является одной из четырех сфер жизни общества, говорят они. Она призвана удовлетворять потребности человека в творчестве, познании, красоте, самовыражении и самореализации. Это потребности высшего порядка, не связанные напрямую с жизнедеятельностью человеческого организма, обеспечением его комфорта или безопасности. Приводится пример. Мы хотим слушать музыку, хотим читать, смотреть фильмы, узнавать что-то новое, создавать красивые вещи. И вот именно вот это все и удовлетворяет наши духовные потребности. Читаем мы вот в учебнике обществознания. Духовная деятельность человека взаимодействует с ценностями, художественными образами, знаниями, эмоциями. И среди разновидностей духовной деятельности по ее целям можно выделить познавательную. Направлена она на получение знаний об окружающем мире. Прогностическую направлена на предсказание и планирование будущего. И ценностно ориентированная направлена она на нравственную оценку и формирование духовных ценностей. Вот абсолютная каша, абсолютное непонимание, непредставление, что такое настоящая духовная жизнь – вот вкладывается в наше подрастающее поколение.
1: Да.
0: В наш образ русского будущего мира.
1: Здесь, конечно, сказывается то, что у нас все-таки не религиозное, как официально светское государство, и поэтому приходится как-то это так формулировать обтекаемо. То есть два уровня, да, у человека: телесные, ну, физические потребности, и духовные. Но мы называем по-православному, по-христиански, мы разделяем на три уровня, да, то есть физическое, душевное и духовное. То есть вот, и вот тут как раз то, что вы перечисляли, это смесь из духовного и душевного. То есть духовные интересы и цели, и потребности, и душевные. Вот, и поэтому, конечно, они переплетаются. Понятно, что здесь это все связано, но все-таки, чтобы не было путаницы, если мы как люди верующие, христиане, то мы разделяем, что все-таки высшая часть личности человека – это дух. То есть дух человеческий, который входит в взаимодействие с Духом Божиим. То есть это, собственно, и есть духовная жизнь. Она совершенно как бы надмирная. То есть она сверхъестественная. Это духовное общение с Богом и духовное развитие. А потом уже идет душевный уровень. Это вот как раз и культура в основном, и какое-то развитие. Творчество здесь добавляет, ну, вот эти все элементы, которые вы перечисляли. Поэтому, конечно, для человека, так скажем, нерелигиозного, это нормальная формулировка. Для человека религиозного это нету здесь четкости. Из-за этого духовная жизнь, как, собственно, нивелируется, то есть как общение с Богом и духовное развитие. Человек духовно не развивается.
0: Ну вот есть, я просто тоже в своей жизни вспоминаю женщину, которая преподавала в музыкальном училище, это было много лет назад, и она говорила: ну дайте мне определение духовной жизни. Что это такое? Я хочу понять. Тогда еще мы вот так вот не забирались постоянно в компьютеры, не лезли, это было достаточно давно, лет 15 назад, ну, это же сейчас мы там постоянно бегаем и смотрим, что там, а надо в словари смотреть.
1: Угу.
0: Вот мы пришли к этому выводу, возвращаться к нашим хорошим русским словарям.
1: Да.
0: Так вот, что такое духовная жизнь? Можете вот...
1: Я по словарям не работаю, я от жизни больше иду.
0: Конечно,
1: поэтому
0: от жизни и надо.
1: Я могу так сказать, что духовная жизнь – это живое общение с Богом. Потому что Бог есть Дух. Бог есть совершенный Дух. Это совершенное существо, которое есть источник всяческого блага для человека, гармонии, блаженства, вот всего, что мы представляем себе, как упрощенно называя его счастьем. И вот сам Бог есть совершенство, и живое общение с Богом через духовную жизнь, это, собственно, и можно назвать духовной жизнью. То есть наш дух, вот высшая часть человеческой природы, он имеет такую способность богообщения, общения с Богом. И вот развивая эту часть нашей личности высшую, мы ведем духовную жизнь. Для этого нужна и молитва, нужно и правильное понимание духовной жизни, знаний духовных. И, конечно, стержень и основа – это сама, собственно, вера. То есть, что мы признаем существование Бога, и не только теоретически, а мы практически взаимодействуем с Богом и свою веру развиваем и укрепляем. То есть, ну, так можно сказать.
0: Ну вот, опять же, примеры из жизни вспоминаются. Вот вы говорили, что нужно такой акцент делать всегда на молитве, учить людей молиться. Но вот когда у человека, например, у каких-то студентов, у них что-то там происходит, они же ведь бегут в храм, не задумываясь. Угу. Они бегут к иконе, смотрят на икону, и они почему-то могут молиться. У них почему-то получается. А мы ведь тоже понимаем, что молиться дома, например, это же кровь проливать, это же очень трудно, это же нужно все время себя побуждать.
1: Ну, здесь все-таки я сделаю акцент на том, что молиться, прежде всего, не трудно, а хорошо и радостно, и благодатно, и благостно. Конечно, к этому добавляется то, что у нас борьба идет духовная, то есть есть духовные помехи, которые мешают нам молиться. Но все-таки суть молитвы – это действительно благодать, это радость, это утешение и как бы гармонизация, так скажем, души и всей нашей жизни. Поэтому, чтобы не было такого у нас представления, что «ой, опять идти на службу, там бороться, себя заставлять». То есть у человека же ведь как он преодолевает любые трудности, когда у него есть положительный стимул. Если у него нет положительного стимула, у него нет желания преодолевать трудности. Какой смысл? Если человек, допустим, идет в храм и думает, мне вот надо сейчас себя заставить, там стоять потом, и это одни проблемы какие-то, то зачем? Какая цель, смысл?
0: Вот у многих людей именно так происходит.
1: Потому что люди не доходят до самой молитвы, до живого общения с Богом, или не понимают этого, что просто исполняют какой-то обряд, потому что надо. А это не суть, это как бы элемент только. А суть-то в том, что, ну, как вот я все время сравниваю для себя и другим людям, если объясняешь, как вот объяснить, что такое молитва в реальном таком образе. Это как вот мы с каким-то нашим хорошим другом, любимым человеком общаемся, мы же с ним общаемся, нам это интересно, мы к этому тянемся, мы можем долго общаться, говорить о чем-то, обмениваться чем-то, просто даже молчать вместе какое-то время, да, что-то. И нам просто вместе хорошо. Также и с Богом надо научиться, что с Богом должно быть хорошо, да, у нас есть помехи какие-то, которые мешают нам прийти к Богу, но это искушение дьявола, да, и страстей наших, которые препятствия создают. Но если мы понимаем, что преодолев это, мы получим радость, ну, допустим, простой пример, вот я, допустим, многократно могу вспомнить, когда мне надо было идти на службу в храм, и бывало такое искушение, какие-то скорби, тяжелые обстоятельства, ты себя понуждаешь, ты понимаешь, что тебе это надо. Но если ты пришел в храм, старался все-таки молиться там, не просто там отстаивал службу, отсиживал там, да, а именно старался там молиться и духовно деланием заниматься, то после храма никогда не было такого, чтобы мне не стало лучше. Я всегда никогда не жалел, что я, уходя из храма со службы, я ушел оттуда в плохом состоянии. Всегда оно улучшается, то есть Бог взаимодействует со мной, и мне всегда дается утешение, радость, силы. То есть поэтому вот такой принцип именно, да, бывает трудно где-то преодолеть что-то, но потом всегда после молитвы, либо личная наша молитва, либо храмовая, в храме или на богослужении, она всегда просвещает, утешает душу, и мы уходим изменившимися, если мы, конечно, старались хотя бы в какой-то степени.
0: Вот здесь еще нужно, конечно же, сказать о том, что начало вот такой полноценной духовной жизни, оно начинается с таинства крещения. И вот люди проходят огласительные беседы, а в России много людей, достаточно русских, хотя и много, и мало. Ситуация очень у нас непростая в настоящий момент. Но тем не менее, почему вот человек так устроен, что он как бы хочет креститься, хочет, чтобы Бог ему помогал, а потом ни ребенка своего на причастие не водит, ни сам не причащается. Вот он как бы такой вот непонятно каким образом как бы крещенный, но не живущий вот этой вот духовной жизнью.
1: Ну, в идеале, если мы говорим о взрослых людях, которые ну, сами уже приходят к крещению, то в идеале нужно, чтобы человек действительно не просто захотел покреститься, потому что почему-то там, не знаю почему, по разным причинам, а действительно он пришел к вере, и у него было это желание жить духовной жизнью. Не просто покреститься, а именно жить духовной жизнью, общаться с Богом, духовно развиваться. Часто это не происходит, потому что человек решил креститься. Ну, какое-то движение, конечно, есть, может быть, какое-то желание, но оно это неосознанное такое желание начать духовную жизнь. Это просто совершение человека, даже на беседы приходя, послушав что-то, покрестившись, он обычно успокаивается и решает, что дело сделано, как бы. Ну и можно дальше как-то жить. И мало людей, которые после крещения действительно приходят осознанно и начинают духовно развиваться, вести духовную жизнь, изучать это все, вести христианскую церковную жизнь. Поэтому ну, этот вопрос сложно разрешить практически, потому что как мы проверим, что человек действительно пришел к вере, или он просто ну, вот, хочет покреститься по каким-то своим желаниям. Мы же не можем продиагностировать его душу. Поэтому мы крестим людей, именно более-менее тех, кто хочет и понимает что-то, да, видим, что он с тем, что Господь уже сам как-то вести дальше его будет, да, то есть и кто-то сразу начинает идти, а кто-то позже. Ведь многие же из нас, даже те, кто уже в церкви, может быть, давно старается вести христианскую духовную жизнь, тоже после крещения не всегда сразу стали православными прям такими. Просто покрестились и какое-то время там болтались по жизни, как говорится, еще. А потом уже через годы даже начинали осознавать что-то. То есть как бы зерно это получили в сердце духовное, но оно проросло позднее. Конечно, бывает вообще оно не прорастает. Человек так и остается, как сказать, теплохладный такой, вроде как бы верит, но в духовной жизни считает, что это ему не нужно почему-то или некогда ему, или просто не чувствует необходимости и проживает жизнь как бы неразвитым духовно.
0: Ну вот тот же самый священник Константин Пархоменко говорит, что святые всех веков христианской эры утверждают, что если вы все-таки хотите начать духовную жизнь, то должны помнить о четырех ее составляющих. Так же, как нам и учебник обществознания тоже говорит о четырех составляющих, и продвигаться во всех этих направлениях, иначе все это будет напрасно. Ну, понятно, что это участие богослужебной жизни, церкви, в таинствах, молитва, конечно, чтение Евангелия, духовная литература, размышления над прочитанным и доброделание. Это вот как раз делание добрых дел. Мне просто одна моя знакомая рассказывала недавно, она уже женщина в возрасте, вот, и батюшка, я запомнила, отец Андрей Ткачев, он очень интересную мысль высказал, что вот посмотрите на человека за последние 10 лет его жизни. Вот именно каков он будет перед своей смертью за последние 10 лет своей жизни, вот это как бы характеризует вообще его как человека. Я хочу сказать о том, что вот эта женщина мне рассказывала, что я спасаюсь тем, что я делаю добрые дела и молюсь. Вот, ну, конечно же, в богослужениях принимает участие, старается исповедоваться и причащаться. Говорит, на большее я уже не способна. Вот, а молодому человеку, на что молодой человек способен, который еще имеет силы?
1: Ну, вообще разницы нет, особенно молодой или постарше. Люди-то все одинаково примерно устроены.
0: Просто
1: конечно,
0: сил у человека нет.
1: Ну, каких? У кого?
0: Ну, вот у возрасте уже?
1: В этом
0: людей,
1: смысле?
0: Да, у них уже нет сил.
1: Ну, здесь все равно, понимаете, суть-то духовной жизни – это живое общение с Богом непосредственно. Без этого все остальное и таинство, и изучение, оно теряет смысл. То есть оно непонятно зачем. То есть именно вот личностное живое общение с Богом, и вот это надо уловить и как бы
0: вот
1: эту ниточку.
0: Можете это вот сказать, как это чувствуется?
1: это надо, ну, во-первых, человек все равно наступает момент, когда он как-то обрел веру, понимаете, вот это вот, а как человек обрел веру, ну, вот если касательно взрослого человека говорить, что-то произошло, он даже часто объяснить не может, что на самом деле Бог как-то коснулся человека, и у него это активировалось, начальный уровень, это первый шаг, как бы такой, первая капля, так скажем, Святого Духа коснулась, и у человека появилась вера, он не может объяснить, как он поверил. Конечно, ну, бывают такие яркие примеры, когда там экстремальные какие-то вещи произошли, человек, но все равно это не настоящая вера, вот как вы привели пример, что студенты ходят молиться перед экзаменом, это же не настоящая вера, это потребительская вера, она, конечно, входит как элемент, да?
0: Народа манипулирование и язычество.
1: Да, ну, то есть, когда до этого мне Бог был не нужен, как бы, и церковь, да. А тут вот мне страшно не сдать экзамен, или там, не знаю, кто-то заболел там, или еще какие-то обстоятельства, начинают молиться. То есть из этого может вырасти настоящая вера, а может все на этом и закончится. То есть попросил на экзамене, сдал все, ну, в лучшем случае сказал слава Богу, а то и не сказал, и забыл, как бы, ну, все хорошо, и живет. То есть Бог был не нужен. Но это, опять же, сравнивая с общением с каким-то человеком, да, то есть если есть человек, который может мои проблемы решить, я знаю, он имеет такие возможности, у меня эти проблемы возникли, я могу к нему обратиться. Я к нему обращаюсь только в этот момент, а в другое время он мне не нужен. Будут у меня с этим человеком какие-то личные отношения? Конечно, нет. Он даже, скорее всего, если я не первый раз буду так обращаться, он сторонится насчет меня и вообще не захочет помогать, потому что он видит, что он сам как человек не нужен. Я не хочу с ним общаться, я просто хочу от него что-то получить и потом пойти дальше, все. С Богом похожая ситуация. То есть, если Бог видит, что мы только у него что-то выпрашиваем, но он сам нам не нужен и нам не хочется с ним взаимодействовать. То есть, а что значит взаимодействие, значит любить Бога. Потому что часто говорят о том, что верить в Бога, а про любовь-то не говорят. То есть и вера, она какая-то неживая, потому что вера настоящая, это продолжается в любви. То есть я верю в Бога, но я хочу научиться любить Бога действительно. А любовь к Богу, это уже совсем другое, чем просто такая начальная вера. И поэтому, если получается, что мне Бог нужен только тогда, когда мне страшно и плохо там, а потом не нужен, то это потребительское, эгоистическое отношение. Здесь настоящей-то веры, собственно, и нет. Это вера из страха и желания какого-то комфорта, благоустройства. А настоящая вера, так же, как и настоящая, ну, мы же, Бог же нас называет друзьями, детьми, то есть в Евангелии, что это такие любовные, любящие отношения, да, это не отношения прагматические, ты мне, я тебе, это отношения, основанные на разных видах любви, разные аспекты этой любви. И если с Богом мы не строим отношения любви, то у нас вера, она не становится живой. Она мертвая останется и не будет нам пользы приносить. Поэтому вот нужно, ну как, конечно, сложность в том, что с человеком-то мы можем видеться, как бы, да, вживую, и как-то понятно, как с человеком выстраивать отношения. А с Богом мы так вживую видеться не можем сейчас. Поэтому здесь нужны средства такие, которые нам помогают преодолеть вот этот момент. Ну, во-первых, если не по порядку говорить, а просто что первое в голову приходит, это что у нас Господь Бог воплотился, и Он принял человеческий образ, Господь наш Иисус Христос, да, и Он нам очень облегчил задачу Бога общения. И для того создали образы Христа, да, образы воплотившегося Бога, то есть у нас есть иконы. Почему без икон мы не молимся? Ну, по крайней мере, дома и в храмах мы везде имеем иконы, потому что особенно икона воплощенного Господа – это живой портрет Бога. То есть это не просто портрет, да, в духовно-богословском смысле, это сам Бог, присутствующий в этом образе. Он духовно, Святым Духом присутствует. То есть мы можем видеть Бога и прямо в иконе с Ним общаться через икону. Не сама икона Бог, но это окно. И поэтому у великих святых, которые потом оставались всегда иконы, их личные, они очень любили эти иконы. Прежде всего, это икона Христа была, икона Святой Троицы, икона Пресвятой Богородицы, вот, Матери Божией. И они эти иконы постоянно имели в келье или брали с собой, то есть они с помощью них сближались с Богом, то есть у них как бы расстояние с Богом уменьшалось. То есть человеку все равно, как вещественному существу, ему нужен образ, да, и Господь нам дал иконы. То есть иконы очень помогают. Хотя не обязательно, можно и везде, и без икон молиться, если где ты находишься, ты можешь молиться. Вот. Но проще, как бы, и иконы вот, каждого православного человека и должны быть его любимые, называются моленные иконы, его личные, которые вот прямо они ему помогают почувствовать присутствие Бога или святого, может быть, какого-то, к которому он обращается. Но прежде всего, самого Бога. Вот. Это один элемент, такой важный практический элемент, что иконы, они и в храмах иконы мы имеем, чтобы мы ощущали, видели присутствие Бога, насколько это возможно. Но, конечно, это не только это, потому что нужно еще и просто уметь разговаривать с Богом, молиться, то есть молиться — это значит разговаривать. Молитва — это, как святые объясняют, это живой разговор с Богом. Конечно, мы учимся молиться с помощью созданных святыми молитв, да, и в церкви мы не своими словами говорим. Но эти молитвы, если мы их внимательно совершаем и молимся, то они тоже становятся живыми, как будто мы сами обращаемся с Богом. После этого, после прочитанных молитв, мы можем и своими словами, и даже должны своими словами обратиться к Богу. И некоторые святые об этом прямо говорили, что если человек своими словами еще Богу не добавляет что-то от себя, от души прямо, свои радости, свои горести, свои какие-то состояния, он не делится с им отцом, который хочет, чтобы мы ему душу открыли, то мы как бы становимся на расстоянии с Богом, у нас нет сближения. Поэтому молитва своими словами от сердца, она тоже очень важна, как часть духовной жизни. И это очень сильно сближает. Вот я замечал, вот если помолишься, допустим, правила совершишь, но своими словами ничего не скажешь, ну, может, некогда или забыл там, как-то пропустил этот момент, то как бы молитва останавливается немножко. Как бы. А когда вот выделишь там несколько минут, еще от себя что-то скажешь, как бы от сердца, от своей жизни, о себе самому. Прямо вот молитва завершается, какая-то полнота, какая-то особое какое-то сближение с Богом, какое-то присутствие становится живое. Это тоже важный момент.
0: Дорогие наши слушатели, сегодня в беседах о вечном в нашей студии сегодня принимает участие священник Антоний Тишков, батюшка-настоятель храма преподобного Сергия Радонежского, поселок Большой Исток, и еще он духовник Екатеринбургской русской общины. Секундочку, у нас тут очень жарко. Вот есть, я хотела бы обратить на некоторые ошибки в духовной жизни, которые человек совершает. Вот от чего это происходит, тоже нужно попытаться в этом разобраться. Ну, например, отсутствие катехизации. Я считаю, что это тоже очень важный момент, потому что мы еще вот успеем обсудить этот момент. Угу. Отсутствие катехизации, то есть бессистемное представление христианства о христианстве, угу, и христианском вероучении. Следующая ошибка – это отсутствие духовника. Далее, разделение жизни на церковную и обычную мирскую жизнь. Искаженная иерархия ценностей и авторитетов. Неупорядоченная духовная жизнь. Отсутствие навыка иметь критерием жизни заповеди Бога. То есть Бог не на первом месте. И, конечно, вот тоже вот одна из таких ошибок, которая нас, ну, просто накрывает поголовно, это информационная всеядность, отсутствие внутреннего духовного контроля и духовной гигиены.
1: Угу. Ну да, вы развернули
0: я прямо. Я не все, да, назвала, такую... но это вот то, что как бы более нам понятно, с чем мы сталкиваемся.
1: Сами, да, вы сами развернули такую достаточно объемную картину, да, вот этих духовных каких-то недостатков, что ли, проблем, которые в современной жизни церковной есть. И, конечно, каждая тут требует отдельного разговора, но в целом я скажу, что все-таки если выделить максимально, то есть иногда слишком много пунктов человек послушал и уже и забыл, как бы, о чем там была речь. Поэтому я всегда понял, что надо минимум 2-3 выделять элемента, и они запоминаются, от которых все остальные потом по цепочке идут. И вот я выделяю два момента. Вот это молитва, то, о чем мы говорили, и второе – это духовное познание. То есть вот это вот все, что перечислили, оно по сути в это входит, что два крыла духовной жизни – это молитва и духовное познание. То есть и стремление должно быть и к молитве, и к духовному познанию. Познание духовное – это, ну, прежде всего изучение божественного откровения. То есть у нас Священное Писание или так называемая Библия, да, священная книга, наше Слово Божие, оно написано пророками и апостолами, и Святым Духом через них дано. Это вот истина, зафиксированная, так скажем, слой, вот ее изучение. То есть, и конечно, саму Библию, само Священное Писание мы часто не можем понять, нам нужно толкование. Поэтому идет объяснение более упрощенное, так, доходчивое. Это и закон Божий, да, базовая наша книга, и катехизис, то есть основа христианского вероучения, и дальше уже толкование Священного Писания Ветхого и Нового Завета, и вообще Писание святых отцов, богословские, то есть объясняющие христианские духовные истины и уже объясняющие, как христианам исполнять заповеди Божии, то есть совершать добродетели. То есть, опять же, это все, может быть, сложно звучит, но упрощенно это у человека должно быть прямо жажда духовного знания. Он должен с желанием, интересом читать и слушать духовные вещи. То есть это Священное Писание, святых отцов, духовные
0: вот
1: беседы по этой теме.
0: Вот в этом-то весь и вопрос о жажде.
1: Да, но ее надо разбудить, да. Эту жажду, надо себя сначала заставлять какое-то время, когда лень вот эта идет, так же, как с молитвой, это параллельно идет. Человеку сначала не хочет часто молиться, он себя регулярно заставляет, по-моему, его разгорается, это как по огонь, его нужно уже поддерживать, и уже желание все больше и больше. Так же и с духовным чтением. То есть нужно взять какую-то духовную книгу и читать ее по одной, там, не знаю, странице, главе, там, выделять сколько-то норматив каждый день. И когда ты неделю, две-три почитаешь, у тебя потом уже желание появляется, прям ты чувствуешь, потому что когда духовное чтение, оно тоже как молитва действует. Оно изменяет. Ты когда почитал, ты прям чувствуешь какое-то усиление внутреннее, необъяснимое. Вот эту благодать, это Божие действует. И поэтому тот же Игнатий Брянчанинов и говорил, что и молитва, и духовное чтение – это почти одно и то же. То есть духовное чтение – это почти как молитва, потому что во время духовного чтения мы погружаемся в тот же духовный мир, как и в молитве. То есть это как бы погружение в духовную реальность, духом нашим, нашей душой, нашим духовной частью. И после этого, и то есть само чтение, оно настраивает наш и ум, и чувство, и волю на желание уже жить этой жизнью. Ну, то есть нормальное духовное чтение, это не просто почитал и забыл, а именно ты вынес, ты читаешь не с тем, чтобы просто почитать, интересное что-то узнать, а с тем, чтобы потом вынести это и в своей жизни как-то использовать. Может, не все понятно, но какие-то элементы, моменты открываются, и человек уже, изменяясь в этом, понимая что-то, открывая, он старается это в жизни применить. И это нормально, то есть и жизнь, и знания, они как бы дополняют друг друга.
0: А вот скажите, а что делать как раз вот с теми рассуждениями, которые даются нашему молодому человеку вот в этом учебнике «Обществознание», то, что я зачитывала в начале передачи? А ведь они действительно так и понимают, и взрослые люди так и понимают, и так и живут с этим.
1: Ну, я думаю, что можно как все можно использовать во благо. То есть вот то, что вы озвучили, да, вот это термин «обществознание». То есть многие же люди даже до душевного уровня уже не поднимаются, они находятся на плотском. То есть плотские потребности, даже душевный уровень как бы у человека уже деградировал там, до примитива какого-то, да, там, ну, просмотра новостей, просмотра каких-то фильмов несложных, просмотра какой-то несложной примитивной музыки, даже на душевно-культурном уровне человек уже даже в этом не развивается. Если человек уже от плотского такого примитивного потребительского уровня на душевный уровень начнет подниматься, да, потому что там уже там в культуре
0: это
1: все вот равно...
0: Тоже, это очень-очень сейчас важное. Вещи.
1: В культуре же духовные вещи тоже присутствуют. Ну, допустим, берешь, я не знаю, картину какую-то смотришь, там, пейзаж какой-то, Левитана, там, еще кого-то. Это же это и душевное, и духовное. Ты чувствуешь, там, человек как бы Бога отражал. Божий мир, божественное присутствие, может быть, даже не понимая это, интуитивно делая. Или какое-то слушаем классическое произведение, или даже хорошую современную какую-то музыку бывает. В ней тоже Бог присутствует каким-то образом, вот эти отблески, искры, и они тоже души касаются. То есть мы не можем полностью разделить и душевное, и духовное, они как вставлены друг в друга, они переплетены. Поэтому даже человек, начиная хорошую культуру познавать, потреблять, грубо говоря, да, ее принимать в себя, он уже и духовному тоже прикасается. То есть от человека нельзя требовать часто с плоского такого эгоистического уровня сразу на духовный прыгать. Может быть, ему полезно сначала начать хорошую культуру ценить, да, и в ней уже отблески духовности получить, а потом уже идти дальше и духовному. Конечно, кто-то и сразу может, у кого-то открывается так, что вот он жил какой-то в дебрях тьмы какой-то, да, потом Господь молния коснулась его души, и он сразу в духовный мир пошел, как бы, но не всегда это так происходит, не у всех людей. Иногда это идет постепенно, как бы поэтапное восхождение. Поэтому если человек поставит перед собой культурные задачи, да, культурного развития какого-то самообразования в сфере какого-то вот душевного уровня, качественного душевного уровня, то он уже как приподнимется, а потом, может, ему уже откроется и духовное постепенно. Поэтому я за то, чтобы культура, она развивалась, и душевный уровень, лучшие вещи в культуре нашей, они как бы пронизаны духом, духовными вещами и присутствием Бога даже.
0: А вот как осознать в себе вот это плотское начало, чтобы человек вот понял, что да, я же вот действительно даже до душевного уровня не могу подняться. Что я такой? Почему я так живу? Почему у меня такие интересы? Кто я такой?
1: Ну, это вопрос, тут, можно сказать, вопрос смысла жизни, да, задать себе вопрос, а какой смысл моей жизни вообще, какие высшие ценности у меня есть? То есть, допустим, ну, удовлетворю я там, буду есть, пить там сколько хочу, да, у меня будет материально, все хорошо, но буду ли я при этом счастлив, как бы действительно удовлетвориться, или моя целостная природа? Вот, и часто же проблема в том, что человек, который, ну, как сказать, материально не удовлетворен в жизни, он считает, что счастье наступит, когда он будет материально удовлетворен. Сейчас у меня не очень хорошее состояние из-за того, что у меня денег мало. Вот когда у меня денег будет достаточно, я все свои желания удовлетворю, тогда я буду счастлив. Но многие не доходят, так они и остаются на этом уровне стремления, да, и думают, потому мне не очень хорошо, потому что мне денег мало. Но возьмем примеры тех людей, у которых с деньгами все хорошо прямо и очень хорошо, да, но там часто не видим мы очень прям счастливых людей. То есть это не значит, что плохо иметь достаточно много денег. Это смотря как им пользоваться. Но человек не обретает счастья, потому что у него глубинные потребности не удовлетворены, духовные, вот, ценностно-смысловые. То есть зачем я живу вообще, какая цель моей жизни?
0: Потому что, у каждого человека.
1: Потому что если, да,
0: потому
1: если
0: что так каждый да, образ и подобие.
1: Приподняться больше. Как бы, на, ну, мы как бы, у нас сужено зрение вот до одной точки, одной как бы вот, такое туннельное зрение, как называют, да, мы видим какое-то вот перед носом что-то, но кажется, вот сейчас мне это надо, вот я хочу это получить. А если взять и мысленно приподняться, ведь именно только человек имеет абстрактное мышление, такое ценностно-смысловое, он может приподняться своим умом над своей жизнью, задать себе вопрос, а вообще какая конечная цель моей жизни? То есть вот земная жизнь учит кратковременно. Вот, я закончу ее и уйду отсюда, то есть. И что дальше? А христианство дает ответ, что земная жизнь это не это только один отрезок жизни, это только этап начала нашей вечной жизни. И это гораздо шире взгляд, да, на нашу жизнь, и осмысленнее, интереснее, и более глубже и вообще необъятнее, так скажем. Поэтому человеку, чтобы приподняться, ему нужно задать себе такие вопросы. Вообще, какая цель моей жизни, зачем я живу, а что меня действительно радует в этой жизни, да, то есть, что если даже любой человек, неважно, духовно еще ничего не познавший, он все равно честно спросит себя, он поймет, что на самом-то деле его радуют не плотские удовольствия, а его радует любовь. Потому что любовь – это смысл жизни. Вот. И без любви никакие плотские удовольствия, радости и обладание чем-то, оно долго не временно дает, да, какое-то, потом привыкание, потом снова желание еще усиливается. А человек ищет любви. Это закон жизни. Все люди хотят любви. Причем такой совершенной, полной, наполняющей. Не какое-то кусочко, а чтобы прям постоянно было. И вот это и есть настоящее счастье. Но в духовном смысле, в христианском смысле, любовь сама по себе не существует. Любовь – это Бог. И Бог – это источник любви. И поэтому, если хочет человек не временное какое-то удовольствие получить, и временную иллюзию любви проходящую, а настоящую любовь, он, кроме как у Бога, этого нигде не найдет. Поэтому источник любви – это Бог, источник счастья – это Бог. Вот. И в земной жизни, а в вечной тем более. А у нас не разделяется на самом деле земная и вечная жизнь. Вот как мы сейчас живем, мы так и будем вечно существовать. Личность, она не будет как-то меняться уже, все. У нас самосознание есть, мы есть, да, тело, оно изменится, мы потеряем тело в момент смерти, но личность, она также будет жить, то есть она перейдет просто в другую реальность. Это будем мы же в том же состоянии, которое мы приобрели. Там определенные изменения будут, но личность, она, мы уже живем вечную жизнь сейчас. Мы уже живем всей вечной жизнью. Все, Бог и нас личности создал, и мы никогда не угаснем. Вот. Переходить будем разные этапы, да, проходить там определенные, но мы уже все живем вечной жизнью, то вопрос, какая она будет. какая она уже сейчас есть, начальный ее этап, и какая она там будет еще больше. Вот. Если вот так подумать, поразмышлять, да, почитать на эту тему что-то, человека как бы разрушается вот этот плотско такой суженный взгляд на примитивные потребности. Вот сегодня у меня есть еда, жилье, значит, я посмотрел сериал, там сходил в кафе, там еще что-то сделал, там мне хорошо, и все, я, значит, счастлив. То есть это очень как бы упрощенно, и долго человек на этом тянуть не будет.
0: А вот еще когда люди умирают, они же... Ну, я даже не знаю, как можно сказать, я еще пока не умирала, но да. Я уже тоже об этом давно думаю. И человек же свою жизнь, он просматривает, и он же понимает, ну, если человеку 70-80 лет, он же понимает, что все это уже конец, что ему мало осталось. И вот ощущение такого, это ведь, наверное, можно почувствовать после 50 лет, что... А что дальше? Вот твоя жизнь, она закончилась. Вот она закончилась, и это очень грустно.
1: Да.
0: То есть вот думать о будущей жизни, о вечной жизни, то есть там, где-то после смерти человек не может.
1: Ну, тут нам на выручку приходит откровение божественное. Конечно, мы сами туда заглянуть не можем. Но Господь-то Бог, Он же это все видит и знает. И Он нам открыл определенный уровень знаний об этих реалиях. То есть это и божественное откровение Священного Писания и святых отцов. Почему мы должны изучать вот именно сверхъестественные знания, не только земные, естественные, а сверхъестественные, которые из того мира к нам транслированы? Потому что там описано то, что Бог сам захотел нам рассказать, ну, насколько мы можем это воспринять. Поэтому мы и не можем своим-то умом это представить, но мы, когда ведем духовную жизнь и изучаем, нам это приоткрывается в духе. Дух Святой нам приоткрывает как бы чуть-чуть завесу загробной жизни, так скажем, ощущения какие-то касаются нас, и мы начинаем чувствовать, да, вот это. То есть это объяснить тоже сложно, это иррациональные, сверхъестественные вещи, но они точно с человеком происходят, потому что собственный человек — это тоже иррациональное, сверхъестественное существо. По сути, мы же духи. Наша личность — это духовная сущность, и мы больше материально вот этого всего, что нас окружает. И человек хочет заглянуть туда, и хочет, и Бог нам открыл, ну, насколько нам это нужно и полезно, но опять же понимание этих истин, оно зависит от глубины духовной жизни, молитвы и духовного развития. Если человек ничего этого не делает, он читает и думает, что это за абракадабра такая там, кто это придумал. А если человек молится, общается с Богом, и для него приоткрывается завеса вот этих тайн загробных, каких-то посмертных, и он ощущает, что это действительно, это с ним будет, и я туда попаду, и со мной что-то такое тоже будет происходить. И поэтому надо как-то готовиться к этому, чтобы не попасть-то в мучения, во тьму, да, где нет Бога любви, а где мрак полный и безысходность, а попасть в светлый мир, где Бог и любовь, и вот эта гармония, и радость, и все вещи, которые мы и представить не можем. То есть вот нам же хочется, потому что нам хорошо было, а не плохо, так это естественно, это и заложено нас Богом. Вот есть абсолютное хорошо, а есть абсолютное плохо, это рай и ад. Вот, и сейчас...
0: Да-да-да.
1: И сейчас мы уже предвкушаем. То есть сейчас каждый из нас, если в свою душу посмотрит, он увидит, там есть уже и рай, и ад. Отчасти рай есть, что-то хорошее в нас есть, но нас радует. А есть ад, что-то плохое в нас есть, греховное, нечистое, что нас мучает. И эти две реальности есть, но они борются между собой, и какая-то все равно перевесит, они поровну не 50 на 50 не будут. Поэтому нам важно успеть максимально процентов набрать в сторону рая, вот, а не ада.
0: Отец Антоний, у нас быстро очень пролетел эфир, заканчивается уже. Угу. Поэтому я тоже не успела вас обо многом спросить. Но у нас с вами еще впереди будет запись. Поэтому большое вам спасибо, духовная жизнь. Это молитва и духовное познание — это два крыла духовной жизни, как батюшка нам сейчас сказал, уже в завершении нашей программы. Дорогие слушатели, священник Антоний Тишков, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского, поселка Большой Исток, духовник Екатеринбургской русской общины, сегодня был в нашем прямом эфире.
1: До свидания, с Богом.
0: Спаси, Господи.

0: В Екатеринбурге 15 часов.
1: Новости. Дорогие слушатели, эфир православного радиоканала «Воскресенье» продолжают новости. В день чествования Казанской иконы Божией Матери в Успенском кафедральном соборе города Тулы было совершено массовое крещение младенцев. Таинство святого крещения совершил настоятель Успенского собора протоиерей Сергий Резухин. В этот день в жизнь вечную родились 10 малышей, появившихся в семьях туликов в 2026 году и ставших третьими детьми для родителей. Перед таинством святого крещения к верующим обратился настоятель Успенского кафедрального собора города Тулы протоиерей Сергий Резухин. Он сказал: «Святая Христова Церковь говорит нам о том, что крещение есть второе рождение, и это рождение духовное». В Евангелии говорится, кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Человек через погружение в крещальные воды приобщается к смерти и воскресению Христа Жизнодавца. Ему отпускаются первородный грех и личные грехи. Он соделывается членом Церкви Христовой, причастником вечной жизни. Ему дается сила противодействия греховным навыкам. Святое крещение – это великое событие в жизни человека и жизни семей. Инициатива проведения массового крещения в день Казанской иконы Божией Матери принадлежит Министерству социальной защиты Тульской области при содействии Тульской епархии. Событие направлено на укрепление традиционных семейных ценностей и повышение статуса многодетной семьи в обществе. Министр социальной защиты региона Татьяна Абросимова, присутствовавшая в этот день в храме, отметила, что подобные акции постепенно становятся доброй традицией Тульской земли. «Мы видим, как многодетность становится не просто личным выбором, а настоящей общественной нормой». По завершении таинства святого крещения семьи получили памятные подарки от депутатов Тульской областной думы и благотворительного фонда «Спаси жизнь». Организаторы отметили, что проведение массовых крещений в Успенском кафедральном соборе Тулы планируется сделать регулярными. Таинство будет совершаться дважды в год – 21 июля и 4 ноября – в дни празднования Казанской иконы Божией Матери, которая особо почитается как покровительница семьи и заступница русского народа. Вы слушаете выпуск новостей. Игуменья Александра Жарин выступила на молодежном фестивале «Луковское братство» по теме «Роль женщины в церкви. Святые жены Белой Руси». В день памяти святой праведной княжны Девы Иулиане Ольшанской матушка Александра поздравила всех с обретением ее мощей и призвала ориентироваться на житие святых жен Белой Руси. Православие учит об абсолютном равенстве людей в их отношении к Богу, спасению и вечной жизни, независимо от их пола, национальности, социального положения. Цель христианской жизни в православии есть обожение, то есть обожение всего нашего существа. Все это явили жены Белой Руси, которые в стремлении к небесному явили нам пример земной жизни, ограниченной условностями. Кончина святой Иулиании последовала не позже 1540 года. Как протекла жизнь княжны, какими подвигами благочестия украшалась эта жизнь, для нас осталось неизвестным, но несомненно, что святая Иулиания много потрудилась для спасения своей души, за что Господь прославил ее после смерти и увековечил ее память среди людей, как память угодницы Божией. Прославление святой Иулиании началось со времени обретения ее мощей через полвека после смерти. Ее житие стало поводом для беседы игумени Александры с молодежью о целомудрии, его сути и важности как для девушек, так и для ребят. Житие святой праведной Софии Слуцкой было таким, что ее муж иноверец был уверен, что она святая. Примером для нее являются также и наши преподобные жены Ефросинья Полоцкая, Евпраксия Псковская, Харитина Литовская, Манефа Гомельская. Узнав, что игуменья Александра – воспитанница Полоцкого монастыря, ребята стали задавать вопросы, связанные с этим монастырем и ее великой подвижницей, святой Ефросинией. А матушка была в числе первых 14 сестер, которые приехали в разоренную обитель, начав труды по ее восстановлению. Как ризничные монастыря, она шила для преподобной одежду и одевала ее, присутствовала на освидетельствовании мощей преподобной после революции, была свидетелем воздвижения воссозданного креста преподобной Ефросинии. Обо всем этом она в беседе поведала на фестивале. После ее выступления было сделано общее фото на память, а игумене Александре преподнесли цветы и икону Божией Матери. Дорогие наши слушатели, в эфире православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей «Хранит вас Господь».

О сущности смирения. Дорогие братья и сестры, мы продолжаем наш радиоэфир. Итак, что такое смирение? На этот вопрос святые отцы не дали единого и точного определения, но сущность его заключается в искреннем признании себя из всех самым последним и самым грешным, в забвении своих добрых дел и в познании своих грехов, своей немощи и бессилия. Святой Иоанн Лествичник смирению дает такое определение. Смирение есть не имеющее имени благодать в душе, теми только именуемое, которые изведали ее опытом. Это неизреченное богатство, Божие именование и подаяние. Эти слова означают, что смирению нельзя дать твердого и конкретного определения, потому что оно Божье именование. Святые отцы дают разные определения смирению. Преподобный Исаак Сириянин пишет: «Смирение есть одеяние Божества. В него облеклось вочеловечившееся Слово, и через него приобщилось нам в теле нашем. И всякий, облеченный в смирение, уподобляется нисшедшему с высоты своей». Смирение есть некая таинственная сила, которую по совершению всего божественного жития воспринимают совершенно святые. И не иначе, как только одним совершенным в добродетели, сила эта дается силою благодати.

поскольку они естеством могут принять ее по определению Божию, потому что добродетель это заключает в себе все. Как тень следует за телом, так и милость Божия за смирением. Старец Силуан, при жизни видевший Господа, говорил: «Когда душа увидит Господа, как Он кроток и смирен, тогда она смиряется до конца». В смирении Христовом заключены все добродетели, и чем больше человек смиряет себя, тем больший дар получает от Бога. За один смиренный только помысел возвращается к человеку благодать. Святые отцы пишут: «Невеликое дело творить чудеса, невеликое дело видеть ангелов, великое дело видеть собственные грехи свои». Глубокая нищета духа заменяет собой все телесные подвиги, пост, длительные молитвословия, поклоны, если христианин по немощи тела не может их выполнять. Преуспеяние в духовной жизни означается все большим и большим сознанием своей негодности, говорил епископ Феофан Затворник. Но от сознания своего негожества человек не должен падать духом, тяготиться и унывать. Христос говорит: «Придите и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». Смиренный человек легко приобретает все другие добродетели, а без смирения святость переходит в прелесть, и все подвиги совершаются только ради тщеславия. Сущность гордости — замкнуться для Бога, а сущность смирения — дать Богу жить в себе. А это значит прислушиваться к голосу Божию и исполнять Его святую волю. Что соль для пищи, то смирение для добродетели. Смирение и одно может вести нас в Царство Небесное, хотя и медленно, а добрые дела без смирения не спасают душу, а дарования без смирения могут даже погубить ее. Святые отцы прямо говорили, что если в человеке не будет крайнего смирения, то есть смирения всем сердцем, всем умом, всем духом, всею душой и телом, то Царствие Божие он не наследует. Злую силу смирения опаляет, как огнем. Оно также ненавистно лукавому, как и крест Господень. Поэтому смиренный человек совершенно свободен от власти злой силы, и в сердце его всегда царят мир, радость и покой. Молится он чистой духовной молитвой, без мечтательности и развлечения. Душа получает свое совершенство во Христе, а не в самой себе. Поэтому смиренный человек радуется своей немощи и не хочет перед людьми казаться великим. Наоборот, он хочет, чтобы все видели его убожество и ничтожество. Архиепископ Арсений о смирении. «Возлюби смирение, ибо посмотри, как оно велико. Смирение привлекает благодать Божию. Смирение убивает гнев и раздражительность. Смирение избавляет душу от всякой страсти и всякого искушения. Смирение дает возможность спокойно переносить скорби и несчастье. Смирение облегчает самые тяжелые труды. Смирение возгревает молитвенный дар. Смирение предохраняет от нравственного падения и воздвигает от падения тех, кои имели несчастье пасть. Смирение всегда ведет к покаянию. Смирение — это корень для духовного преуспеяния. Оно воодушевляет к добродетели и умножает ее. Смирение располагает к тебе людей. Смирение разрушает самомнение, тщеславие и бесовскую прелесть. Смирение порождает все дары Святого Духа: духовную опытность, мудрость,
воздержание, терпение, любовь, благоразумие, обходительность, искренность, чистосердечие, милосердие. Смирение наполняет душу радостью и покоем о Господе. Вот как дорого и ценно смирение. Будем же и мы прилагать все усилия, чтобы приобрести сокровище смирения. А самое главное, будем просить у Господа, чтобы Он даровал нам эту добродетель.

0: Женский голос. Разговор о женщинах и для женщин. Женский голос. Обсуждаем вопросы, волнующие всех наших современниц. Женский голос. Верим, ценим, храним традиции. Женский голос. Женский голос.
1: Здравствуйте! Сегодня мы вновь будем говорить о колыбельных, но несколько в другом ключе. Поговорим о колыбельных как о пространствах, о семи пространствах колыбели, которые сопровождают человека в течение всей его жизни. И вновь у меня в гостях сегодня психолог, сказкотерапевт, арт-терапевт, автор программы «Колыбельное ладывание» Ирина Алиева. Здравствуйте, Ирина!
2: Здравствуйте!
1: А что такое колыбель с точки зрения, вот, может быть, психотерапии, сказкотерапии? Почему вы говорите, вот вы мне рассказывали, мы с вами общались до этого, почему колыбель – это не предмет, а пространство? Да?
2: Да, да, я согласна с вами, потому что у меня у самой раньше такое же было представление, что колыбель – это люлечка, да, в которой качают малыша до какого-то определенного времени. И после, в общем-то, от колыбели уже отказываются. Потом попадалась информация, например, что первая колыбель ребенка – это материнская утроба. И тогда вставал вопрос, вот если есть первая колыбель, значит, есть еще какая-то колыбель. Mm-hmm. Да, и тогда вот есть люлечка, то есть мы уже с вами две колыбели как минимум будем, можем наблюдать, да? И, в общем-то, наверное, ответ на вопрос пришел от образа грецкого ореха. Так получилось, что, рассматривая образ ореха, у меня прям вот сложилось представление о том, что ведь скорлупа ореха очень похожа на колыбель.
1: Я, кстати, сразу вспоминаю сказку «Дюймовочка». Там вроде тоже была скорлупка,
2: да,
1: ведь, да?
2: Да, да. И в этой скорлупке у нас как раз родилась та маленькая девочка. И вот интересно, что орех раскрывается только изнутри. То есть, когда орех созрел, в нем появляется та самая щелочка, которая разделяет вот эти две половинки. И вы можете очень легко его вскрыть. И, по сути, это принцип колыбель. То есть, когда готово, когда созрело, эта колыбель не нужна. Можно также посмотреть с вами, ребенок созрел, он рождается. Ребенок ползает, встает на ножки, он выходит из колыбели.
1: Интересно, да, про орех-то.
2: Да, и тогда вот этот момент, тогда, может быть, действительно это не место, раз мы уже как минимум два места увидели, да, возможно, это пространство. Тогда в этом пространстве всегда очень интересно, есть вход и есть выход. Например, рассматриваем женскую утробу, да, семечко, плод туда помещается, да, и он оттуда в нужный срок выходит. То есть есть вход, есть выход. Орех, семя, все то же самое. Да? То есть по этому принципу у нас все развивается. У нас есть вход, начало процесса, и есть выход. То есть и в этом моменте у нас происходит качественная перестройка структуры. Помните, у нас ребеночек из маленького такого семечка превращается в настоящего человека. Да? То есть вот такая качественное перерождение происходит.
1: То есть разные колыбели, как, то есть в течение жизни проходит через разные колыбели.
2: Да, да.
1: Человек.
2: Да, совершенно верно. А как это получилось? Так получилось, что 9 месяцев мы вынашиваем ребеночка, и еще до года ребенок происходит, ну, такой качественный скачок. Да? То есть ребенок, в принципе, начинает говорить и начинает ходить. Да? То есть вот у нас 21 месяц, такой длительный период. И, как правило, мы с вами знаем, что у нас есть триместры, беременность. И у нас есть с вами, как правило, тоже уже триместры после рождения, когда каждые 3 месяца ребенок совершает такой качественный скачок. Помните, в 3 месяца он уже там поворачивает глаз, головку, хорошо смотрит, может даже уже игрушечки где-то держать, потом поворачивается, потом садится, потом ползает, потом встает на ножки и уже ходит. И вот тогда родилась идея, раз у нас есть 21, мы делим на 3, у нас получается 7. Да? И вот решила рассмотреть ее через 7 таких вот пространств, через которые ребенок проходит буквально до года, с рождения до года.
1: Вот эти 7 колыбелей в течение года идут, да, получается?
2: И еще вынашивание.
1: А, и плюс вынашивание.
2: Да.
1: А, кстати, это интересно, потому что вот вообще в первый год жизни же как раз очень прям вот основной, да, вот считается же это очень важный первый год жизни, ну, закладывается там много базовых вещей.
2: А вот знаете, еще у китайцев есть прекрасная пословица – они говорят о том, что в утробе ребенок живет первую свою жизнь. Mm-hmm. А когда он рождается, он живет уже вторую жизнь. То есть, если есть первая жизнь, значит, она тоже очень важная на самом деле. Может быть, мы ее не помним на самом деле, да, но там происходят очень важные процессы. Но самое интересное еще возникло, знаете, вот когда циферками начали играть, тут 21, а если мы вот так переместим, будет 12, да, вроде как год. И думаешь, вот ребенка вынашивали 9 месяцев, а где же еще 3 месяца? Да куда вот они там, куда они исчезли, эти 3 месяца, да? Вот как будто бы, так. Если вот мы так посмотрим на ситуацию. А вот подумалось как раз-таки вот история африканского племени, когда женщина задумывается о ребенке, задумывается о том, что должна сюда прийти душа, она уходит в пустыню, там начинает слушать музыку, ребенка пытается как бы, да, вот услышать этот зов души. И мне показалось очень это естественным, потому что многие из нас как раз-таки этот период тоже проходят. Период ожидания, период подготовки, период встречи.
3: Вот как раз эти 3 месяца.
2: Ну,
3: да?
2: 3 месяца, я бы вообще сказала, здесь они очень условные 3 месяца. Ведь можно 3 месяца, можно 3 года, а может 33 года ждет ребенок своего времени, mm-hmm. когда ему нужно прийти, да, там, родиться. Поэтому вот здесь вот именно эти 3 месяца, они могут растягиваться. И очень часто, на самом деле, еще бывают они в таком спящем состоянии у женщины проходят. То есть она уже по факту обнаруживает, например, что тут произошло. Да?
1: Угу.
2: То есть вот, вот этот момент. И тогда вот эти 7 колыбелей, они у нас вот так выстроились. Вот интересно, какие
3: расскажите,
2: это?
3: Расскажите, да, какие 7 колыбелей? То есть это как-то по периодам жизни или разные тоже вот.
2: А вот смотрите, а первая я уже начала рассказывать,
3: ну, да?
2: Да,
3: да, угу.
2: Первая колыбель – это небесная.
3: Красиво.
2: Небесная, да. Почему? Потому что мы все с вами откуда-то пришли, согласитесь ведь?
3: Ну,
2: да?
3: Оттуда,
2: мы,
3: конечно.
2: Может, не знаем, что там, да? И вот эта колыбель, она названа небесной, да? Вот как то пространство, откуда мы с вами все пришли. А вторая колыбель у нас, естественно, это уже утроба мамы, да? То есть это колыбелька, которая, в общем-то, на самом деле ребенок уже проявляется здесь, в этом мире, но он еще не видим, да? То есть он находится между небом и землей, если вы посмотрите, да? То есть в таком еще подвешенном и в таком темном, закрытом состоянии. То есть, по сути, у него контакт еще только с мамой выстраивается. На самом деле, следующая колыбель – это этап рождения. Потому что рождение, на самом деле, у нас с вами – это отдельная колыбель. Потому что у рождения всегда есть начало. Да? То есть схватки, воды, в общем, у кого что. Mm-hmm. Да? После у нас есть сам процесс родов.
3: Это,
2: да?
3: Тоже отдельная колыбель? Это вот сюда входит?
2: Да, mm-hmm. да. И есть у нас еще такой момент, когда после родов ребенок рождается, ему нужно 40 дней, чтобы прийти в себя. И вот эти 40 дней у нас с вами, на самом деле, в нашей традиции, не только в нашей, у нас присутствуют, когда, например, душа уходит, mm-hmm. да, из жизни, помните? Ей нужно 40 дней, вот совершаются всякие обряды, да, и вот поминки или еще что-то. Но ведь сюда, это вот такой статус путешественника, да? Душа покидает земной мир и уходит. Но ведь здесь у нас тоже с вами статус путешественника. Душа приходит сюда и воплощается здесь, земной. Теле. И поэтому эти 40 дней, они тоже и физиологически, даже научно уже доказаны, что за этот период ребенок как будто бы находится между мирами. Он все время спит, у него еще такие размытые глазки, да, он как будто видит и не видит, да, то есть вот он еще в междумирии находится. И поэтому эти 40 дней плюс роды – это отдельная колыбель. И в психологической практике мы, на самом деле, очень часто сейчас спрашиваем, как вы рожали своих детей или как вы сами проходили путь рождения, да? Почему? Потому что этот момент очень часто оказывает на человека психологическое определенное такое действие. И, соответственно, вот эти 40 дней ребеночек еще, в общем-то, он слит с мамой, он на ее ручках, да, то есть это вот у нас третья колыбель. После у нас, конечно, появляется уже наша традиционная с вами люлечка, да, но сейчас люлечек это вот больше мы уже таких приверженцев традиций найдем, да, кто использует, старается.
3: Ну, в колясках качают.
2: Да, коляски,
3: кроватка.
2: Кроватки, да, то есть вот это вот люлечка наша. После, смотрите, у нас уже период, когда кроватка заканчивается, ну и люлечка. У нас ребенок встает на ноги. и уже у нас как бы сама земля становится колыбелью. Mm-hmm. Понимаете, да? То есть ребенок из одной колыбельки, опять же, вот он очень долгое время был между небом и землей. Сначала у мамы в утробе, а потом еще и в кроватке дозревал, да, вот в люлечке, в кроватке. Он же тоже еще не на земле, да, то есть он тоже еще подвешен. И следующий этап — это встать на ноги. И ведь встать на ноги, посмотрите, какая это глубокая метафора. Для ребенка встать на ноги — это освоить там ходьбу, а для человека взрослого встать на ноги, а для подростка встать на ноги, да? Это ведь и про самостоятельность, и про опору, и про зрелость, и про устойчивость. Вот посмотрите, как эта колыбель в разные периоды нашей жизни, она так или иначе с нами присутствует. После у нас идет с вами колыбель голоса. Голос — это вообще отдельный житель нашего внутреннего мира. Мы с ним знакомимся, когда рождаемся. Во-первых, голос может звучать только на выдохе, что интересно. И для голоса нужен воздух. Mm-hmm. То есть если вы не вдохнули, то вам нечего выдохнуть и сказать, что удивительно. И даже есть такая сказка, когда ребенок рождается, он что делает? Он втягивает сначала в себя воздух, втягивает.
3: А потом уже
2: крик. И только после этого он кричит, конечно. И если бы он не вдохнул этого воздуха, да, то он и не...
3: Да. Это же вот это получается первое, это голос, да? А я еще подумала, что, наверное, первое слово. Нет, это уже получается потом.
2: Это значит, потом.
3: Вот крик,
2: слово,
3: да?
2: Это мысль,
3: голос,
2: уже, да, озвученная, да, да. Понимаете? Ага. Конечно, голос. А самое главное, если мы с вами разбираем, то у нас гортань называется колыбелью голоса. Да? Mm-hmm. То есть вот у нас колыбель с вами пошла. Плюс каждый голос у человека уникален. То есть как отпечатки пальцев. Голос невозможно подделать. Голос, естественно, инструмент человека для проявления себя, для того, чтобы его услышали, чтобы он начал звучать. Да? И последняя, седьмая колыбель, мы закрываем колыбелью ритма. Потому что ритм — это основополагающая вообще структура нашей жизни.
3: Как раз качания вот эти, да?
2: И не только качания, ведь дыхание — это тоже ритм. Вдох-выдох, сердце у вас тоже в своем ритме живет, понимаете? Mm-hmm. То есть человек огромное количество ритмов сам себе внесет и проживает как бы на земле и одномоментно, и параллельно, и чередуя определенные ритмы. И поэтому вот эта идея семи колыбелей, она вот так выстроилась. Первый момент, если мы их проходим, мы можем условно помогать ребенку как бы правильно, да, развиваться, встраиваться, восчеловечиваться условно, да, потому что он пришел сюда стать человеком. А для взрослого человека это такая программа, как бы вспомнить себя. Ведь вот интересно, у нас на программе есть как раз вот такие техники, которые как вот ощутить, когда ты был в животе у мамы. Но ведь это очень сложно вспомнить. А ваше тело помнит. Вы же там были, да? То есть ваше сознание может этого не помнить. Но телесная эта память, она существует. И наши колыбельки, как раз если мы просто их анализируем, они нам четко показывают этот переход. Мы его можем с вами фиксировать. Вот, например, возьмем колыбель голоса, как интересно. Ведь многим не нравится свой голос. Или не нравится, как он звучит. Есть какое-то в этой теме какое-то неприятие. И через голос мы это неприятие можем услышать. И работая с голосом, начинаем петь колыбельные.
3: Да, вот хотела только спросить. Сами колыбельные песни, да, колыбельные сказки, вот, они тоже призваны
2: ритм
3: гармонизировать?
2: Да, у колыбельных есть ритм.
1: Благодарю вас, Ирина. Очень интересно. Надолго не прощаемся. Такая многогранная тема. Наверняка еще будем не раз к ней возвращаться. Спасибо. А сегодня на этом до свидания. Слушаем колыбельную.
4: Спи, сыночек, засыпай, баюшки, баю, песню богатырскую я тебе спою. В каждом мальчике живет славный богатырь.

благословлю в тиши. Засыпай, мой мальчик, сладко сны. Пусть будут для души, колыбают тебя звезды свет.

0: Женский голос. Женский голос.
1: Разговор о женщинах и для женщин.
0: Женский голос.
1: Обсуждаем вопросы, волнующие всех наших современниц.
0: Женский голос.
1: Верим, ценим, храним традиции.
0: Женский голос. Женский голос.

0: В Екатеринбурге 16 часов.
1: Новости.
2: Дорогие наши слушатели, в эфире новости. «Где двое или трое собраны во имя Мое, говорит Господь, в Евангелии от Матфея, 18 главе, 20 стихе, там и Я посреди вас». Послушайте воспоминания о паломнической поездке в Троице-Сергиеву лавру, скит, параклит и на святые источники. Праздник Собора славных и всехвальных 12 апостолов для студентов и сотрудников Сретенской духовной академии оказался ознаменован паломнической поездкой к святыням Подмосковья, связанным с именем преподобного Сергия Радонежского, и в некотором смысле предвосхитил летнюю память святого угодника Божия обретение его честных мощей, которые Церковь торжествует 18 июля. Рассказывает студент 4 курса бакалавриата Филипп. Оказавшись в Свято-Троицкой Сергиевой лавре, снова подумал о том, что это место по праву называют духовным сердцем России. Обитель, основанная в 1337 году преподобным Сергием Радонежским, встретила нас величием и особой атмосферой. Переступая святые врата с надврадной церковью, мы сразу ощутили ту благодатную тишину, в которой веками здесь совершались молитвы. Главное впечатление оставил Троицкий собор. Именно там, у серебряной раки с мощами преподобного Сергия Радонежского, мы увидели и икону Троицы, кисти преподобного Андрея Рублева на ее историческом месте. Рядом возвышается Успенский собор, возведенный при царе Иоанне IV Грозном. В Серапионовой палате нам довелось увидеть редкие святыни, частицу ризы Богородицы и камень от гроба Господня. А прогулка по лавре стала для меня не просто паломничеством, а живым прикосновением к истории России. В памяти всплывали события, связанные с этим местом, как в 1380 году московский князь Дмитрий, в будущем Донской, получил здесь благословение на Куликовскую битву, а в смутное время обитель выдержала осаду польско-литовских интервентов. Для меня такая поездка оказалась лучшим способом отдохнуть от городской суеты. Вернувшись, каждый из нас чувствовал невероятное умиротворение, будто бы изнутри мы наполнились тихой и светлой радостью. Рассказывает студент первого курса магистратуры Иван. Хочется поделиться воспоминаниями о том, как несколько дней назад мы буквально всей академией съездили в замечательную паломническую поездку. Было чувство, что едем действительно всем миром, и те ребята, которые несут сейчас послушание на практике, и сотрудники академии. Возглавил поездку и организовал ее иеродиакон Тихон Кусов. Низкий ему поклон и огромная благодарность. День этот стал поистине благодатным. После литургии в день собора 12 апостолов мы дружно позавтракали, собрались на Монастырской площади, где нас уже ждал автобус, и отправились в путь. До лавры ехать не так далеко, но и этого времени хватило, чтобы поближе познакомиться друг с другом. Кто-то из ребят младших курсов поначалу стеснялся заговорить со старшими, чувствовалась легкая неловкость, но к концу дороги от нее не осталось и следа. В полном единодушии, в добром и радостном настроении мы прибыли в Троице-Сергиеву лавру. Далее экскурсия была посвящена лавре и Московской духовной академии, которая располагается в этих богоспасаемых стенах. Многое из рассказанного было нам знакомо. Все-таки за нашими плечами выпускников бакалавриата и старшекурсников остались годы учения, которые помогли накопить немало знаний. И все же нередко бывает так. Слушаешь то, что, кажется, уже слышал не раз, и вдруг что-то одно открывается по-новому, по-особенному западает в душу. Так для меня стали открытием некоторые археологические подробности, а еще то, что, бывая в лавре и на турнирах «Что, где, когда», и на товарищеских встречах, и просто на поклонении преподобному Сергию, не раз проходил я мимо крипты Успенского храма, но не знал, что здесь покоятся митрополиты Леонтий и Сергий, патриархи Алексей I и Пимен. Мы побывали в Успенском соборе, прошли по территории Московской духовной академии, зашли в Покровский храм, где совершаются богослужения, и где вместе со священниками служат сами выпускники и студенты. Затем спустились к Троицкому собору. Троицкий собор невелик, может даже показаться, что он как-то теряется в окружении других величественных зданий обители, но именно в этом древнейшем соборном храме Лавры, строительство которого относится к первой четверти XV века, чувствуется что-то особенное. Намоленность, благодать Божия, которую здесь стяжали святые люди, и те, кто с молитвой закладывал храм, и те, кто расписывал его, и сам преподобный Сергий, молившийся в существовавшей прежде строительство каменного собора деревянной Троицкой церкви с таким благоговением, что чудеса, происходившие по его молитвам, нам известны из его жития. В краке преподобного Сергия всегда стоят огромные очереди, и в этом видна любовь людей к батюшке Сергию Радонежскому. Вся его жизнь была ознаменована благодарностью Богу, смирением и ревностью о Господе, и потому он и сегодня предстательствует за всех нас, за Русь, за нашу Богом хранимую страну. Студенты нередко просят у преподобного Сергия вразумления и помощи в учении. Не стали исключением и мы. «Где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них». Напоминаем праздник Собора славных и всехвальных 12 апостолов для студентов и сотрудников Сретенской духовной академии оказался ознаменован паломнической поездкой к святыням под

Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 27 июля по новому стилю или 14 по старому. И сегодня мы совершаем память. Апостола от 70 Акилы, мученика 1 века Иуста Римского, святых 4 века преподобного Эллия Монаха, преподобного Анисима Магнезийского Чудотворца, мученика Иоанна Мервского, преподобного Стефана Махришского, подвижника 14-го, самого начала 15 века, преподобного Никодима Святогорца, святого 18-го, начала 19-го столетия, священномучеников первой половины 20 века, пресвитеров Константина Богоявленского и Николая Порецкого. Прославляется икона Божией Матери Елисавет Градская. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы знакомимся с житием преподобного Никодима со святой горы Афон. Будущий подвижник Никодим Святогорец в крещении Николай родился в 1748 году на греческом острове Наксосе. В возрасте 26 лет он пришел на святую гору Афон и там, в монастыре Дионисиад, принял постриг с именем Никодим. Вначале инок Никодим нес послушание чтеца и письмоводителя. Через 2 года после его поступления в монастырь на Афон прибыл митрополит Коринфский Макарий, который поручил молодому иноку подготовку к изданию рукописи «Добротолюбие», найденной им в 1777 году в Ватопедском монастыре. Работа над этой книгой явилась началом многолетних литературных трудов Никодима Святогорца. Вскоре молодой инок перешел в пантократорский скит в послушание к старцу Арсению Пелопоннесу,

0: руководством которого ревностно изучал Священное Писание и творение святых отцов. В 1783 году преподобный Никодим принял схиму и 6 лет пребывал в совершенном безмолвии. Когда на Афон вновь прибыл митрополит Коринфский Макарий, он возложил на преподобного Никодима новое послушание – редактирование творений преподобного Симеона Нового Богослова. Преподобный Никодим оставил подвиг молчальничества и опять занялся литературной работой. С того времени до самой своей кончины он продолжал ревностно трудиться на этом поприще. Незадолго до своей кончины преподобный Никодим, утомленный книжными трудами и аскетическими подвигами, перешел на жительство к иеромонахам-иконописцам Стефану и Неофиту Скуртеям. Он упросил их заняться изданием своих трудов, чего не мог уже сделать сам из-за болезненного состояния. Здесь, у Скуртеев, 1 июля 1809 года преподобный Никодим мирно отошел ко Господу. По свидетельству современников, преподобный Никодим был прост, незлобив, нестяжателен и отличался глубокой сосредоточенностью. Он обладал замечательной памятью, знал Священное Писание наизусть, помня даже главы, стихи и страницы. Мог на память цитировать очень много из творений святых отцов. Литературные труды старца Никодима разнообразны. Им написаны предисловия к добротолюбию и краткие жития подвижников. Из аскетических наставлений подвижника особенно известна книга «Невидимая брань», переведенная на русский язык великим богословом-аскетом, епископом Феофаном Затворником. Замечателен труд подвижника «Учение об исповеди», заканчивающийся проникновенным словом о покаянии. Интересна книга преподобного «Благонравие христиан», изданная в Венеции в 1803 году. Велики заслуги святого и в области издания богослужебных книг. В 1796 году он опубликовал извлеченные из афонских рукописных собраний 62 канона Пресвятой Богородицы под названием «Венец Преснодевы». Преподобный Никодим подготовил издание новой редакции Педалиона, греческой кормчей книги, содержащий правила святых апостолов, святых вселенских и поместных соборов и святых отцов. Большое внимание преподобный уделял агиографии, о чем свидетельствуют такие его труды, как «Новый избор житий святых» и изданная уже после его кончины книга «Новый синоксарь» в 3 томах. Им осуществлен перевод с древнегреческого на новогреческий язык толкование посланий святого апостола Павла, архиепископа болгарского Феофилакта. Сам святой Никодим написал толкование 7 соборных посланий. Преподобный Никодим известен и как творец, и толкователь священных песнопений. Им составлены, принятые в Русской Церкви, канон в честь иконы Божией Матери Скоропослушницы и также служба преподобным и богоносным отцам во Афоне, постнически просиявшим, и другие труды. Братья и сестры, давайте приобщимся к мудрости преподобного Никодима и прочтем отрывок из его труда, озаглавленного как «Книга душеполезнейшая о непрестанном причащении святых Христовых тайн». Начинается книга так. Глава 1. О том, что православным христианам необходимо часто причащаться божественного тела и крови нашего Господа. Повелевается всем православным христианам причащаться часто. Во-первых, владычными заповедями Господа нашего Иисуса Христа. Во-вторых, деяниями и правилами святых апостолов и священных соборов, а также свидетельствами божественных отцов. В-третьих, самими словами, чином и священнодействием святой литургии. А в-четвертых, наконец, собственно, самим святым причащением. Господь наш Иисус Христос, прежде чем преподать таинство причащения, сказал: «Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». То есть пища, которую я хочу вам дать, это плоть моя, которую я хочу отдать для оживотворения всего мира. Это значит, что божественное причащение для верующих – это необходимая составная часть духовной и по Христу жизни. Но поскольку эта духовная и по Христу жизнь не должна угашаться и прерываться, как говорит апостол, «Духа не угашайте», а должна быть постоянной и непрерывной, дабы живые не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего по тому же апостолу. То есть, чтобы живущие верные жили более жизнью не собственной и плотской, но жизнью Христа, который умер за них и воскрес. С необходимостью таким образом требуется, чтобы было постоянным и то, что ее составляет, то есть божественное причащение. Братья и сестры, всем рекомендую прочитать этот замечательный труд преподобного Никодима. Преподобнее, Отче Никодиме, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Дорогие братья и сестры, вы слушали «Православный календарь», вел его священник Михаил Кудрявцев.
2: Репортаж дня с Викторией Кауган.
3: Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье» репортаж. С вами Виктория Кауган. Сегодня я отправлюсь в театр юного зрителя, но на постановку не для маленьких зрителей. Она очень смешной, в то же время радостный и серьезный спектакль. Это «Квадратура круга». Водевиль в двух действиях по пьесе Валентина Катаева. Премьера состоялась на малой сцене театра, но до спектакля я встретилась с режиссером-постановщиком и композитором Евгением Харлановым. У Евгения я узнаю о жанре постановки, о сюжете и также о названии, почему же «Квадратура круга». Также я поговорю со зрителями, и мы услышим фрагмент спектакля. Здравствуйте, Евгений.
4: Да, здравствуйте, Виктория.
3: Хотелось бы сначала спросить вас о сюжете, чтобы вы так коротенечко пересказали. Конечно, это сложно за минутку рассказать сюжет, но это 1920 год, советская власть, и в условиях вот этой диктатуры двое молодых юношей и девушек пытаются найти себя и создать семью, найти даже любовь. Встретить, правильно, да, сказать?
4: Они для начала не хотят встретить любовь. История начинается с того, что они хотят, это наивные люди, они строят новую советскую семью. Если посмотреть внимательно в пьесе, персонажи друг друга не любят. Те пары, которые образовались там в начале пьесы, женятся, есть главный герой Абрам и Вася, и они, соответственно, влюбились, поженились. Один на Тоне, другой на Людмиле. Вот четыре героя у нас. И внутри, находясь внутри советской доктрины, они говорят о том, что нет, любовь нам не любовь. Мы строим новую советскую семью. И у них у каждого есть свои поводы для этого. Вот. Это не цинизм, это просто попытка нового взгляда и пересмотра семейных взаимоотношений в целом. То, что и происходило при большевиках. Так выходит, что им приходится двум этим семьям ютиться в одной комнатушке, и по законам водевиля, а у нас водевиля, они, конечно, влюбляются по-настоящему перекрестно. То есть супруга одного жениха влюбляется в другого. Ну и вот у них получается такой любовный не треугольник, я даже не знаю, как это назвать. Вот такая, значит,
3: ну, штука. Квадратура круга, наверное, так можно назвать. Нерешимая задача, да?
4: Нерешимая задача.
3: Это так переводится, квадратура круга.
4: Она никак не переводится, но мы можем смысл, да, из названия именно такое прочитать. Он берет такое название, Катаев, именно потому, что хочет даже уже на уровне названия заявить о неразрешимой задаче. Квадратура – это древнегреческая задачка, там надо было при помощи циркуля и, по-моему, линейки одной площади начертить круг такой же площади, как квадрат. Вот. Ну, это вот, не решается.
3: Жанр водевиль. Водевиль – это комедия или что такое водевиль в данном случае в двух действиях?
4: Ну, водевиль – это комедия, конечно. Она отличается просто некоторыми особенностями исполнения. И тут уже драматургически вступают в силу законы, что есть комедия, что есть водевиль. Но вообще, да, это такой легкий жанр. Обычно раньше он бывал, как правило, с песнями, с танцами. Но вот это первый советский водевиль. Катаев песен, кроме одной, не написал сюда.
5: То есть это первая советская комедия, получается, поставленная?
4: Первый советский водевиль, потому что комедии-то при Союзе, может быть, и раньше кто-то писал. Я не знаю, там же и Булгаков творил, там есть, я не знаю, какой жанр у Зойкиной квартиры. Ну, наверное, тоже комедия. Ну, там много кто творил, поэтому нет, это первый советский водевиль.
5: Что вы хотели донести? Есть ли какая-то авторская мысль вот в данном спектакле, что любовь побеждает любые правила, или надо жить сердцем, искренне верить? Вот какую мысль вы, нравственную, этическую, моральную, психологическую, может быть, духовную даже вложили в него? Я уверена, что вы как режиссер-постановщик, приглашенный в Театр юного зрителя, в эту постановку, безусловно, вложили частичку своего сердца.
4: Ну, конечно. Как говорят, да, как спектакль поставить, целую жизнь новую родить и создать. Разумеется, я присутствую в этой пьесе. Мысль моя такая. Я читаю пьесу. Пьеса 28-го года написания, о 20-х, значит, годах прошлого столетия. И при всей ее, при всем обаянии этой пьесы, все-таки она находится на 100 лет от нас, позади. И надо как-то пытаться точки соприкосновения. Либо надо ее осовременивать и находить проблему как-то вот сейчас, либо обобщать так, чтобы сделать проблему очевидной, что она и сейчас присутствует. К какому я пришел выводу, изучая материал, анализируя его? Эти герои молодые, в стремлении, значит, создать новый мир и поддавшись под эти доктрины, они могли быть любыми. Это у Катаева большевики. Они могли быть любыми. Загнали себя в рамки, в которых пытаются задушить реальную жизнь. То есть они пытаются, буквально на сцене эта граница начерчена, они себя в этот квадрат загоняют, потом уже круги чертили, но не суть, они себя в этот квадрат загоняют и пытаются там существовать. Но жизнь реальная, настоящая, всегда будет сопротивляться рамкам, которые мы пытаемся себе установить. И вот эта самая любовь настоящая, которую они встречают в рамках там, да, одной комнаты, она и есть та жизнь, которая не хочет влезать в выдуманную ими доктрину. И в этом смысле любое поколение людей всегда, мы общество, мы социальные существа, да, мы пытаемся как-то организовать свою жизнь, мы придумываем себе какие-то вот полочки, ящички, как жизнь разложить, это все очень просто, да, в одной пьесе есть. В жизни разбираться очень просто, совпадает с законом, хорошо, не совпадает, плохо, а жизнь, ей в этих рамках очень тесно, она хочет выбраться из них. Вот здесь подобное совершенно я нахожу идею, что хорошо это или плохо, нравится нам это или не нравится, но нельзя при помощи доктрины, фанатизма и слепой веры задушить жизнь. Она все равно не даст, все разрушит, и будет, все будут просто несчастны, если позволить себе такие вещи.
5: Жизнь многогранна, это да. Надо ее проживать, как да. Это у философов быть, а не казаться, да, вот да. Из этой серии. Хотелось бы вам пожелать вдохновения, здоровья душевного и телесного всей постановочной труппе, актерам, актрисам и побольше таких добрых, нравоучительных и очень жизненных спектаклей.
4: Спасибо.

Give it up, we have to have a little bit of that.

0: Ходи смело.
1: Ведь тебя до сих пор было нет, дорогой супруг.
2: Ну, погоди, теперь уж я за тебя возьмусь.
0: Правильно, возьмись, бери меня в работу. На то и расписывались. Так, сейчас я только зажгу свет, и комната что надо.
2: Интересно, как ты живешь.
0: Ты просто лампочку не могу найти. Обратно дома! Я тут.
1: Что? Не один живешь?
0: А я тебя забыл предупредить. Абрам, ты один глубоко свой парень.
2: Так ты живешь вдвоем с товарищем. Здрасте. А может, товарищ еще жена?
0: Кто? Абрам женатый. Ха-ха, сухой холостяк.
2: Подожди, а он знает, что мы поженимся?
0: Постой. Не знаю, но это не важно.
1: Он прямо от радости танцевать начнет. Поскать.
0: Вот он сейчас придет. Я ему все их подарок. Так, мол, и так. Женился. Пиздец. Давайте пойдем. Его все равно по целыми днями голову не бывает. Так только начнем. Чёртовое электричество, а? Опа! Конечно, нельзя сказать, что очень шикарно. Главное, мебели маловато.
3: Ну как, Людмилочка?
2: Чисто, как свиньи. И холодюга.
0: А это потому, что окна не замазаны. Ты, Людмилочка, не подавайся панике. Это мы все с тобой устроим. Лампочку в коридор купим, полы выметим. И все у нас будет на месте.
2: Так ты живешь вдвоем с товарищем в этой конюшне?
0: Угу.
2: На чем же вы спите?
0: Да, я вот на этой. На такте. А потом на скамейке. Вот Ноя, представь себе, очень удобная скамейка, с чистых трудов. Оп. Ты, Людмилочка, не скучай.
1: А хочешь,
0: я тебе громкоговоритель собственной конструкции включу. Принимают на осветительную сеть. Берлинцы, да?

0: взять страшно. Как же вы с вашим товарищем спите?
1: Так и спим. Один день я на подушке, а он на политэкономии.
0: Грязи, Денис, где грязи? Настоящих хлеб. Небось, комнату целый год не мели, да? От людей должно быть совестно. Примус есть?
1: Примус? Сейчас.
0: Очень приятно слышать. Ну, погоди, миленький муж. Сюда постель, сюда стул и сюда стул.
1: Сейчас, любила.
0: Сюда коврик, а сюда полочка.
1: Да.
0: А сюда тарелочки, сюда занавесочку.
1: Ну, занавесочку-то может быть лишнее. Мещанство же все-таки.
0: Что? Да как были мещанства, нечего было со мной расписываться. Сюда шкафчик для вас. Погоди, я сейчас бегаю к сестре, принесу кое-какие вещи. Я нельзя же в самом деле в такой конюшне ночевать. Метла есть? Ай! Что было? А куда я к сестре буду ходить, чтоб все было выметено, ясно? Котик, ты меня любишь?
1: На все 100%.
0: Ну так, поцелуй свою жену в нос.
1: Людмилочка, Людмилочка.
0: Костя!
1: Людмилочка, кошечка моя, ну как же так?
0: А вот так, чтоб пол блестел. До свидания, дорогой супруг.
1: Супруг. Во как. А интересно быть женатым? Пес бы его взял, а?
2: А сейчас я поговорю с Никитой, со зрителем спектакля. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Собственно, почему пришел? Меня позвали посмотреть. Вот, и мы пришли как бы и оценить ее работу, о которой мама девушки говорила очень долго. Она прямо описывала ее как довольно кропотливую. Вот пришли оценить, как бы, и пришли сами посмотреть, поинтересоваться.
2: Каковы впечатления? Вот раз вы очень близко, получается, к спектаклю. Зрители, которые немножко знают его извне.
3: Мне понравились в первую очередь элементы постановки, потому что в рамках каких-то идейных вопросов, ну, таких довольно неочевидных, но играющих на повествование. Это довольно интересно просто. Вот.
2: Что было интересно? Вот вы молодой человек, а все-таки у нас период сейчас не советский.
3: Понятно, что не советский, понятно. Но я бы сказал, что интересно то, что тогда, что сейчас вопросы актуальны.
2: Ну, а какие вопросы?
3: Вопросы любви, вопросы отношений, вопросы построения семьи. Как бы, мне кажется, не зря была выбрана вот именно не то, чтобы эта тема. К сожалению, я не знаком с первоисточником. Для меня это, по сути, первый раз, когда я смотрю на само действие. Но мне кажется, вот, со стороны зрителя, что не зря была выбрана эта тема, потому что, ну, как будто бы сейчас актуально подобное. В конце концов, есть некоторое. Я бы назвал это несколько пропагандой семейных отношений, каких-либо
2: правильных и каких семейных отношений? Ну, патриархальных.
3: Я бы сказал, что в целом такого семейного быта, не то что не с перекосом какие-то патриархальные, не то, не все, а вот просто здесь хорошо показывается вот то, возможно, как это было раньше или как это может быть. Это может научить кого-то, это может просто показать что-то. Вот.
2: Есть ли тут мысль нравственная?
3: Нравственная мысль, да, определенно есть нравственная мысль. Сейчас подумаю, как правильно слова выразить. Борьба между идеологической стороной и стороной, я бы сказал, человеческой. Потому что, с одной стороны, человек может сам себе дать какие-то правила и установки, которые могут вести его в таком, возможно, не общем понимании, но научном понимании какой-то лучшей жизни, но на биологической стороне это будто бы может работать не так хорошо. И вот он дает явно понять это. И причем, да, нравственный вопрос же, он не только про какие-то человеческие мотивы касаемо...
2: Нравственные мотивы, вот закончим мысль. Все-таки Людмила, у нее совестливо. Тоня совестлива и их супруги, то есть все имеют мораль, что нельзя предавать друг друга.
3: Ну, как бы да, по сути да, ну, так оно и есть, нельзя предавать друг друга.
2: А чему спектакль учит? Вот вы молодое ваше поколение, вот совсем, которое вы школу, наверное, еще посещаете, нет?
3: Нет, нет, нет. Я просто выгляжу молодо. Мне кажется, он учит, вот как бы пытаюсь как-то мысли хорошо построить. Как мне кажется, в первую очередь учит, вот правда, слушать свое сердце и не идти на поводу вот, у таких глобальных стремлений. Идти так, как тебе предполагает и сулит твоя жизнь. Что тебе самому хочется, то ты как бы и к тому и стремишься. Идти своим путем.
2: То есть вам понравился спектакль?
3: Вполне себе. Да.
4: Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучал репортаж о премьере спектакля «Квадратура круга» в Театре юного зрителя. Репортаж подготовила Виктория Кауган. До новых встреч, дорогие друзья. До свидания.

0: Детям о Боге.
1: Новый Завет в пересказе для детей. Звучит Святое Евангелие.
2: Исцеление слепорожденного. Однажды Иисус Христос встретил на дороге человека, слепого от рождения. Видите ли, дети, иногда бывает, что человек сначала видит хорошо, потом у него начнут болеть глаза, и, наконец, он ослепнет. А иногда бывает, что человек так и родится слепым. Эти слепые от рождения или слепорожденные. Вот такого-то слепого и встретил Иисус Христос. Ученики спросили у него: «Учитель, за чьи грехи он родился слепым? Сам ли он согрешил или родители его?» Иисус Христос отвечал: «Не за свои, не за грехи родителей, а родился слепым, чтобы с ним случилось чудо Божие». Иисус Христос плюнул на землю, сделал из пыли и слюны грязь и этой грязью помазал слепому глаза и сказал ему: «Пойди и умойся в купальне Силаам». Слепой пошел, умылся и стал видеть. А соседи слепого и все знавшие его говорили: «Это не тот ли, который сидел и просил милостыню?» Спорили, одни говорили, что это он самый, другие, что только похож на него. А сам он говорил: «Это я и есть». Спрашивали его: «Как открылись у тебя глаза?» Он отвечал: «Человек, которого зовут Иисусом, сделал это. Помазал мои глаза и сказал мне: „Пойди в купальню Силаам и умойся“. Я пошел, умылся, и вот теперь вижу». Спросили у него: «Где же он?» «Не знаю», — сказал исцеленный. Дело было в субботу. А фарисеи говорили, что в субботу грешно даже и лечить. Повели его к фарисеям. Там опять стали допрашивать, отчего он стал видеть. Он отвечал фарисеям: «Грязь положил он на мои глаза. Потом я умылся и вижу». Тогда некоторые из фарисеев стали говорить: «Не от Бога этот человек, не хранит субботы». Другие говорили: «Разве грешник может творить такие чудеса?» Стали спорить и спрашивать слепорожденного: «Ты что скажешь о нем? Ведь он тебе открыл глаза». Тот сказал: «Это пророк». Иудеям это не понравилось. Они не верили даже, что он был слеп и стал видеть, так что призвали его родителей и спросили их: «Это ли сын ваш, который, как вы говорите, родился слепым? Как же он теперь видит?» Родители же отвечали: «Мы знаем, что это наш сын, и что он родился слепым. А отчего теперь видит, не знаем. Он не маленький, самого спросите, пусть сам о себе расскажет». Родители слепорожденного испугались того, что фарисеи не будут их пускать в синагогу молиться, и боялись говорить сами, а все свалили на сына. Фарисеи опять позвали исцеленного и сказали ему: «Ты благодари Бога, а этот человек, исцеливший тебя, грешник». Он отвечал: «Не мое дело, грешник ли он. Я одно знаю. Был я слеп, а теперь вижу». Досадно фарисеям. И думают они, как бы сбить его с толку, и опять спрашивают его: «Что он сделал с тобою, как открыл тебе глаза?» Тот отвечал: «Я уже сказал вам, вы не слушали. Зачем опять спрашиваете? Или вы хотите сделаться его учениками?» Фарисеи рассердились и сказали: «Ты ученик его, а мы – Моисеевы ученики. Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог, а о нем не знаем, откуда он». Исцеленный сказал: «Вот это-то и удивительно, что вы не знаете, откуда он. А он открыл мне глаза. Ведь грешников Бог не слушает, а слушает того, то почитает Бога. Слыхано ли когда, чтобы кто-нибудь открыл глаза родившемуся слепым? Если бы он не был от Бога, то не мог бы этого сделать». Тут фарисеи вышли из себя. «Ты весь в грехах родился, и еще смеешь учить нас?» Сказали они бывшему слепым и выгнали его. Иисус Христос встретил его и спросил: «Ты веруешь в Сына Божия?» Тот отвечал: «А кто он, чтобы мне веровать в него?» Иисус Христос сказал ему: «Ты видишь его? Это тот, кто говорит с тобою». Он сказал: «Верую, Господи», и поклонился Иисусу Христу. Исцеление скорченной, одержимой злым духом. В одну субботу Иисус Христос учил в синагоге. Тут была женщина, которую злой дух мучил очень давно, 18 лет. Она была скорчена и не могла ходить прямо, и ходила сгорбившись. Иисус Христос подозвал ее и сказал: «Женщина, будь свободна от своей болезни». При этом он возложил на нее руки. Она выпрямилась и начала благодарить Бога. Начальник синагоги, который сердился на то, что народ слушает и почитает Иисуса более чем его, начальника синагоги, желая, чтобы на Иисуса Христа рассердился и народ, сказал: «Есть 6 дней, в которые надобно делать. Тогда и приходи лечиться, а не в субботу». Иисус Христос сказал ему: «Обманщик, лицемер, каждый из вас не отвязывает ли вола своего или осла от яслей и не водит ли поить в субботу? А эту дочь Авраама, которую сатана мучил целых 18 лет, разве нельзя исцелить ее в субботу?» Стыдно стало начальнику синагоги и другим, которые нападали на Иисуса Христа. Народ же радовался, видя, какие чудеса творит Иисус Христос. Старейшины иудейские хотят убить Иисуса Христа. Вы верно заметили, что старейшины и фарисеи завидовали Иисусу Христу, ненавидели и готовы были даже убить его. Разве они не знали, что Спаситель наш, Сын Божий? Как не знать им этого, когда Иисус Христос говорил им о себе, что Он есть Сын Божий? На одном празднике, когда Иисус Христос был в храме, Его обступили старейшины иудейские и стали спрашивать: «Скажи нам прямо, Христос ли ты?» Иисус Христос отвечал: «Я уже говорил вам, но вы не хотите верить. Вы не верите даже чудесам моим». Он прямо назвал себя Сыном Божьим: «Я и Отец одно». Тут иудеи схватили каменья, чтобы убить его. Иисус Христос спокойно спросил их: «Много благодеяний я сделал вам, за которые же из них хотите убить меня?» Ему ответили: «Не за добрые дела хотим убить тебя камнями, а за богохульство. Ты называешь себя Богом». «Разве это богохульство, что я назвал себя Сыном Божьим?» – спросил их Иисус Христос. После этого опять хотели было схватить его, но он спокойно вышел из храма, и у всех как будто опустились руки. Никто не тронул его. Какие же злые люди были эти фарисеи и старейшины и не верили ни чудесам, ни словам Иисуса Христа, хотели убить того, кто делал столько добра, исцелял больных, глухих, давал слух, немым язык, слепым зрение. Иисус Христос в доме фарисея исцеляет страдавшего водяной болезнью и учит не садиться на первое место, а в гости велит звать бедных. Вы слышали, друзья мои, как фарисеи ненавидели Иисуса Христа. Они чуть не убили его, а между тем они приглашали его иногда к себе. Вы, разумеется, понимаете, что они не потому приглашали его, что любили и хотели угостить его, как добрая Марфа. Они приглашали его за тем, чтобы подсмотреть и подслушать, не сделает ли, не скажет ли он чего-нибудь, за что можно было бы осудить его. Подсматривают, умоет ли он перед обедом руки – не умыл, кричат, как будто бы Иисус Христос сделал какой-то грех. Иисус Христос строго говорил им, что не о том надобно заботиться, чтобы руки были чисты, а чтобы душа была чистая, добрая. Что не в том грех, если перед обедом не удастся вымыть руки, а грешно обманывать, обижать, осуждать, притворяться добрым. Так один начальник фарисеев пригласил к себе Иисуса Христа обедать. Была суббота, праздник. Хозяин и его гости, фарисеи, законники, не о том заботились, чтобы хорошо угостить своего гостя, а подсматривали, не сделает ли он чего-нибудь, к чему они могли бы привязаться. Вдруг подходит к Иисусу Христу человек с водяной болезнью. У бедного больного раздулся живот, распухли руки и ноги, лицо у него было бледное, и все тело его как будто налито водою. Ему было трудно ходить, грудь его заливает водою, и он едва дышит. Жалко смотреть было на этого несчастного. Иисус Христос спрашивает фарисеев, «Можно ли лечить в субботу?» Они молчат, не знают, что и сказать. Тогда он, дотронувшись до больного, исцелил его и велел ему идти домой. А у фарисеев спросил, «Если у кого из вас осел или вол упадет в колодец, разве не вытащите его хотя бы и в субботу?» Ничего не могли ответить на это фарисеи. Злые фарисеи были очень горды. В гостях и везде они старались садиться и становиться всегда на первое место. Иисус Христос сказал им, «Это нехорошо». «Когда позовут тебя в гости, — говорил он, — не лезь на первое место. Может быть, позвали кого-нибудь постарше тебя. Тогда хозяин подойдет к тебе и скажет, «Уступи место», а ты со стыдом сядешь на последнее место. А ты, когда позовут тебя, приди в гости и займи последнее место. Тогда хозяин подойдет и скажет тебе, «Друг, садись сюда, повыше». Тогда тебе будет честь перед всеми гостями, потому что всякий, кто гордится, будет унижен, а кто о себе немного думает, того возвысят. Когда же ты делаешь обед или ужин, не зови одних своих друзей, братьев, родственников и богатых соседей, ведь и они тебя когда-нибудь позовут к себе, и ты не получишь награды. А когда делаешь пир, позови и нищих, увечных, хромых, слепых. И счастлив, блажен ты будешь, что они не могут отплатить тебе тем же, а наградит тебя сам Бог. За этим же обедом Иисус Христос рассказал притчу о званных на ужин или на вечерю, как говорили в старину. Притча о званных на вечерю. Один человек сделал большой ужин, на который позвал много гостей. Перед самым ужином он послал раба своего сказать званным, «Идите, все уже готово». И начали все, будто сговорясь, отказываться. Один сказал, «Я купил землю, мне нужно пойти осмотреть ее, прошу тебя, извини меня». Другой сказал, «Я купил 5 волов, и иду попробовать их, прошу тебя, извини меня». Третий сказал, «Я женился, и мне нельзя прийти». И, возвратясь, раб донес об этом своему господину. Тогда хозяин дома, рассердясь, сказал рабу своему, «Пойди сейчас по улицам и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых». Сделавши, как приказал господин, раб доложил, «Господин, исполнено, как ты приказал, и еще есть место». Господин сказал рабу, «Пойди по дорогам и зови всех встречных, чтобы дом мой был полон. Говорю вам, из тех званных никто не отведает ужина моего, ибо много званных, но мало избранных. Дети, всех нас Господь зовет в Царство Небесное. Только мы отказываемся, занимаемся пустяками, грешим. Помните Бога и слушайтесь Его, если хотите быть в Царстве Небесном». Притчи о пропавшей овце и потерянной монете. Мытари и грешники видели, что Иисус Христос жалеет их и что Он готов простить их, если они раскаются, что надобно только слушать и делать то, чему Он учит, и они могут спастись. Грешники и грешницы ходили сзади Иисуса Христа и ловили каждое Его слово. Они любили Спасителя. Фарисеям и книжникам не нравилось, зачем Иисус Христос не гонит от себя грешников, а ласково разговаривает с ними и даже ест с ними. Иисус Христос сказал им: «Кто из вас, имея 100 овец и потерявши одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет искать пропавшей, пока найдет ее? А нашедши с радостью понесет ее на своих плечах, и пришедший домой позовет друзей и соседей и скажет им: „Порадуйтесь со мною, я нашел заблудившуюся овцу“. Говорю вам, что так и на небе более радости бывает об одном грешнике, кающемся, нежели о 99 праведниках, которые думают, что им не в чем каяться. Или какая женщина, имея 10 драхм, если потеряет 1 драхму, не зажжет свечи и не выметит из комнаты и не поищет хорошенько, пока не найдет? А нашедши созовет подруг и соседок и скажет: „Порадуйтесь со мною, я нашла потерянную драхму“. Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божьих и об одном грешнике, кающемся».
1: Вы слушали цикл «Детям о Боге. Новый завет в пересказе для детей».

0: В Екатеринбурге 17 часов.
1: Новости. Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, наш эфир продолжает выпуск новостей. В Екатеринбурге и Алапаевске завершились события Международного фестиваля православной культуры «Царские дни». Часть просветительских и благотворительных мероприятий по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения и епископа Алапаевского и Ирбитского Сергия организовал фонд Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество при поддержке областного правительства, областного министерства культуры, краеведческого музея имени Клера, муниципального образования Алапаевское и город Алапаевск. Одним из таких ярких событий стали 8-е музейно-просветительские свято-елизаветинские чтения. В серии мероприятий, проведенных с 15 по 18 июля в Екатеринбурге и Алапаевске, «Царские дни» фондом Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество принял участие митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. В течение нескольких дней участники научно-просветительского форума, историки, архивисты, ученые, музейные специалисты из разных регионов обсуждали проекты о доме Романовых, сохранении исторической памяти, популяризации духовного наследия династии. Особое внимание уделили ее вкладу в развитие Урала, благотворительности, истории государственных институтов и проекту «Императорский маршрут». Часть докладов приурочили к юбилейным датам 2026 года – 200-летию коронации Николая I, 170-летию Александра II и 130-летию Николая II. Председатель наблюдательного совета фонда Анна Громова подчеркнула, что Свердловская область сегодня – это один из ключевых центров сохранения исторической памяти и развития проекта «Императорский маршрут». Она поблагодарила губернатора Дениса Паслера, правительство региона, министерство, музейное сообщество и партнеров за внимание к просветительской работе и поддержку проектов, посвященных истории России и Дома Романовых. Благодаря этой совместной работе растет интерес жителей к музейным экспозициям, историческим маршрутам и культурным событиям. После чтения открылась передвижная выставка истории и традиции священного коронования русских государей век 19 к юбилеям коронационных торжеств 1826 год, 1856, 1896. Представленная в Екатеринбурге экспозиция рассказывает о коронационных церемониях XIX века, их символике и значений для истории страны. Министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова отметила, что свято-елизаветинские чтения уже 8-й год становятся важной площадкой для осмысления истории России и роли Дома Романовых в развитии российского государства. Очень важно, что сегодня эта история вызывает искренний интерес у жителей региона, особенно у молодежи. Мы видим это по посещаемости выставочных проектов. В 2024 году экспозицию, посвященную императрице Александре Федоровне, посетили около 5000 человек. В прошлом году выставка об Александре I собрала уже 10 тысяч посетителей. Уверена, новая выставка, посвященная трем коронациям Николая I, Александра II и Николая II, также привлечет большое внимание, сказала она. 16 июля участники чтений приняли участие в Малом царском крестном ходе по маршруту от памятного креста и закладного камня близ станции Шартаж до места, связанного с последними днями и мученической кончиной царственных страстотерпцев. Второй день научно-просветительского форума начался с благотворительной акции «Белого цветка». Ее участники прошли торжественным шествием от музея памяти представителей императорского дома Романовых, напольная школа в Алапаевске, до соборной площади у Свято-Троицкого собора. У подножия памятника святой преподобной мученицы великой княгини Елизавете Федоровне состоялось торжественное открытие благотворительной акции «День белого цветка», во время которого все желающие могли совершить посильное пожертвование – Вместе с епископом Лапаевским Ирбитским Сергием, представителями региональной, городской и законодательной власти, в церемонии приняли участие председатель наблюдательного совета фонда Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество Анна Громова, настоятельница Свято-Елизаветинского женского монастыря игуменья Смарагда Зыкова, представители регионального отделения Российского креста и добровольцы, алапаевские студенты и школьники. Уникальной особенностью нынешних чтений стал состав участников. На одной площадке встретились ведущие ученые страны, музейные работники, студенты, медики и школьники. В этом году география участников объединила исследователей из Москвы, Перми и самого Алапаевска. Тематика докладов получилась широкой, охватила сразу несколько ключевых направлений. Фундаментальные исследования были посвящены дому Романовых, ученые говорили о вкладе Великокняжеской четы в развитие Москвы, милосердном служении Елизаветы Федоровны в годы тяжелых войн и ее духовной связи с русским искусством. Огромный блок выступлений подготовила алапаевская молодежь. Школьники и волонтеры Красного Креста глубоко погрузились в историю родного края. Юные краеведы представили доклады об Алапаевском металлургическом заводе начала 20 века, истории старообрядчества, подвигах сестер милосердия и местных меценатах того времени. Такая преемственность поколений доказывает, что интерес к сохранению исторической памяти на Урале растет. В завершении дня прошла презентация новых изданий фонда Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество и путеводителя по обновленной экспозиции областного краеведческого музея имени Клера «Дом Романовых и Урал». В день обретения честных мощей преподобного Сергия Радонежского, памяти святых преподобно-мучениц великой княгини Елизаветы Федоровны и крестовой сестры Варвары 18 июля, делегация фонда Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество во главе с Анной Громовой молилась за божественной литургией в мужском монастыре в честь новомучеников и исповедников Церкви Русской города Алапаевска. Возглавил богослужение митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений в сослужении сонма архиереев. За литургией молились и прибывшие на царские дни тысячи паломников из разных регионов России, ближнего и дальнего зарубежья. По окончании богослужения был совершен крестный ход к шахте, где в ночь с 17 на 18 июля 1000

В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Добрый день, меня зовут Екатерина. Я сотрудник банка. С вашей карты только что пытались снять деньги. И чтобы сохранить свои сбережения, вы должны обналичить всю сумму и перевести деньги на специальный, безопасный счет, который я вам укажу.
2: Осторожно, это мошенники. МВД напоминает, никому не сообщайте ваши персональные данные. Помните, в банках есть вся необходимая информация. Прекратите разговор и перезвоните на горячую линию банка. Не дайте мошенникам шанса вас обмануть.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7,

Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

Дорогие друзья, просим вас обратить внимание на то, что время выхода некоторых наших передач в эфире может иногда сдвигаться от привычного вам. Это связано с большим хронометражом передач, и чаще такой сдвиг может происходить в вечернее время. Поэтому просим вас быть внимательными, и если какую-то передачу вы особенно ждете, то включите, пожалуйста, приемник немного раньше заявленного в программе передач времени, чтобы не пропустить ее начало. Надеемся на ваше понимание и приносим извинения за, возможно, некоторые неудобства.

0: гость в нашей студии.
1: Дорогие слушатели, братья и сестры, мы продолжаем наш эфир передачи православного радиоканала «Воскресение». Сегодня вновь в нашей студии Марина Николаевна Тиунова, учитель английского языка лицея номер 173, доброволец православной службы милосердия, прихожанка храма Архангела Гавриила в 32-м военном городке. Марина Николаевна, здравствуйте.
2: Здравствуйте, очень рада. Новая встреча.
1: Да. Хор «Единогласие», который тоже принимал участие в царских днях. Почему вы решили рассказать сегодня именно об этом хоре?
2: Ну, так как действительно мы еще тему царских дней продолжаем, поэтому мне бы хотелось рассказать о таких, знаете, скромных почитателях царской семьи, малоизвестных. То есть люди именно христианским своим сердцем любят царскую семью и захотели фактически от души их прославить и как-то вложиться вот в дело прославления этой царской семьи. Вот, например, вот этот хор «Единогласие» под руководством регента Татьяны Борисовны Козловой подготовили две программы. Первая программа состоялась 8 июня, вскоре после дня рождения императрицы Александры Федоровны. И вот в своем приветственном слове Татьяна Борисовна сказала, что это наше приношение царской семье и святой царице. Также она упомянула, что в июне, ну вот и считаем уже даты по новому стилю, дни рождения были и вот, значит, 7 июня у Александры Федоровны, 11 июня у Великой княжны Татьяны, 18 июня у Великой княжны Анастасии, а 27 июня у Великой княжны Марии.
1: Так что вот видите, июньские все.
2: Ну, да. Большинство. Угу. Да, вот поэтому такой был первый концерт. А второй концерт прошел уже ближе ко дню их мученической кончины, 17 июля, 15 июля. И площадку интересную выбрали эти сестры. Концерт их проходит в Музее истории плодового садоводства Среднего Урала. Ну, по народному языку, так сказать, название это «Дом Казанцева, сад Казанцева». Адрес: Октябрьская революция, 40. Ну, узнавать надо, конечно, через знакомых, скорее всего, потому что афиш каких-то крупных не было. Ну, пришли наверняка близкие люди, вот и я в том числе, как бывшая участница этого хора «Единогласия». Знаете, вот Татьяна Борисовна так подготовила, так насыщенно, то есть она не только были музыкальные произведения и хоровое исполнение, но перед каждым номером Татьяна Борисовна рассказывала что-то о царской семье, или в данном случае, когда вот был июньский концерт, так как она представила это как вот подарок, и они много пели о природе, о любви к родине, и поэтому перед каждым практически номером музыкальным цитировались, например, стихи или цитаты из работы Ивана Ильина, русского философа, которому пришлось покинуть Россию, но который всю свою жизнь писал глубокие очень статьи. Вот, например, там Татьяна Борисовна нашла описание моря, и потом была песня вот про морскую, ну, как бы ситуацию. Вот. Потом, например, перешла к теме гор. Да? То есть у нас тоже, видите, наша страна украшена многими горными местностями. И вот тоже сначала, значит, цитата из Ивана Ильина, посвященная горному пейзажу, и потом уже музыкальное исполнение. Также были исполнены произведения инструментальные, потому что в этом как раз небольшом домике деревянном на территории вот там среди всяких административных зданий, там же недалеко гостиница «Хаят» находится, ну, напомню, Октябрьская революция, 40, там находится рояль, поэтому вот она играла, а дочь Татьяны Борисовны, Анна Козлова, на скрипке, и, в общем, то были дуэты, то просто исполнение музыки на рояле. Ну и вот и песни исполнялись. Сестер было немного в тот день, но, тем не менее, они, конечно, очень искренне исполняли эти песни, чтобы как вот принести подарок Александре Федоровне, но и остальным представителям дома Романовых. И причем так еще красиво сделали, столик украсили белыми цветами, поставили туда портрет царской семьи. И мы, конечно, вот слушатели были очень благодарны тому, что в честь царской семьи исполняются хорошие музыкальные произведения. Но вообще я вот стала в последнее время ловить себя на мысли, что нужно именно действительно посвящать время, вот хотя бы, ну, если, допустим, не играешь на инструменте, а хотя бы прослушиванию, да, живое пение, это, конечно же, очень так пробуждает сердце, откликается, какие-то новые эмоции, вот. Все-таки мы больше как-то слушаем же уже такое искусственное, там, со смартфона свои какие-то произведения любимые, допустим, а вот когда придешь и смотришь глаза в глаза этому исполнителю, совсем другое ощущение, поэтому вот хочется порекомендовать, что можно искать такие. Ну, у нас есть филармония прекрасная, есть театры, и музыкальные театры, и театр оперы и балета. Вот. Ну, в общем, надо, конечно, подыскивать, чтобы это было и наполнено духовным смыслом все эти произведения. И вот посвящать время именно для своей души, для обогащения своего внутреннего мира, такие мероприятия посещать. Вот. И после вот этого первого концерта 8 июня нам еще провели экскурсию по этому саду Казанцева. Дом показали, рассказали о подвижнике. Забыла его имя, вот, к сожалению. То, что я там записывала в свое время. Ну, в интернете можно найти. Оказалось, что все фактически сорта яблонь, которые у нас на Урале распространяются, вот пошли из одного этого адреса. Не помню, какой там был адрес до революции и до вот всего перекройки топонимики нашего города. Но вот сейчас это Октябрьская революция, 40. Вот дом, сад Казанцева. До сих пор там ведется вот эта селекционная деятельность. Также нам рассказали о прививке, которую можно даже к ирге привить яблоню. Вот это для меня была абсолютно новая информация. Но я, конечно, не садовод, поэтому, может быть, кто-то давно уже об этом знает. Но для меня была такая шокирующая информация. Вот. И причем в этом музее, когда вот уже созревают...
1: Что получится?
2: Яблоки будут расти на ирге, да.
1: Да.
2: Вот. В августе, когда созревание идет плодов, всех гостей угощают яблоками. Там еще и орехи растут. И, в общем, могут поделиться. Просто вот такие подвижники. Там уже немолодые люди работают. Вот. Ну, вот сохраняют этот филиал. Филиал...
1: И этот дом, сад Казанцева, его можно посетить любому человеку?
2: Да, конечно. Единственное, как у всех музеев, понедельник, вторник, выходные, а вот так они работают с среды до пятницы, с 10 до 17, в субботу, воскресенье, с 11 до 18. Усадьба садоводы, старинный плодоносный сад. Яблони все уже более 100 лет, его до сих пор плодоносят. Разные сорта, там все украшено, везде таблички, какой вид, какой сорт.
1: И там может быть экскурсия.
2: Да, можно заказывать экскурсии. Mm-hmm. Я могу даже телефон сказать. 358-17-74. Очень отзывчивые люди. Так что, вот видите, я совместила в тот день очень приятное прослушивание музыки, почитание любимой царской семьи, и что-то узнала еще, вот краеведческие такие знания получила за счет этого посещения этого дома.
1: А как, в каком месте вот в этой усадьбе садовода, где нашел такую площадку хор «Единогласие», о котором мы сегодня
2: говорили? Ну, это же жилой дом, поэтому там даже двухэтажный, поэтому вот одна комната как является гостиной, и там много стульев, все заготовлено. То есть мероприятия могут они проводить. Видимо, раньше еще были юнаты, которые там у них проходили практику, ну, такую вот познавательную, и сохранились дневники юнатов, то есть они записывали свои наблюдения за природными явлениями, так что там очень интересно, и фотографий очень много, таких старинных и артефакты связанные.
1: Больше не будет там хор выступать?
2: Ну, хорошо, я вам сообщу, если что. Но вот потом, значит, 15 июля тоже было выступление, уже посвященное именно царским дням. И тоже очень интересно, Татьяна Борисовна организовала его. Сразу как-то вот начали уже как бы со времени приближения к катастрофе, вот к 17 июля 1918 года. Начала Татьяна Борисовна рассказ с того момента, как была объявлена Первая мировая война. И вот она обратила наше внимание на то, что общество было в очень расслабленном состоянии. Как бы не готово было к войне, не ну, все довольны. Вот тоже мы вспомним отца Максима Меняйло, когда он сказал, что и в 13-м году успехи в экономике были потрясающие, а в 16-м году, хотя период Первой мировой войны, они были просто великолепны, да. Что их даже, да, что даже их скрывали. Что, казалось бы, ну, то есть нужно же было сказать, что царь в чем-то виноват, и поэтому вот эти вот потрясающие все статистические данные в советское время просто замалчивали их и говорили все наоборот, что была разруха, что вот народ уже был готов восстать, свергнуть царя и так далее. Вот. И вот Татьяна Борисовна рассказала, что общество веселилось, говорит, заказывали платья постоянно на каждый бал. Балы везде были, разные вот эти вот дворянские там усадьбы, ну и другие какие-то знатные жители столиц устраивали великолепные праздники. И поэтому, ну, армия все-таки еще была сильна, и начали они вот второй свой концерт 15 июля с полковых песен, даже полковых гимнов, вот там. Первое там одно такое, да, русское ура. Вот. И исполнили сестры под руководством регента два полковых гимна. Вот. А потом, значит, вот чтобы перенести нас, как бы сказать, в обстановку такую роскоши, на данный концерт был приглашен скрипач-виртуоз Макс Вайс. Я потом нашла его страницу ВКонтакте, там телефон есть, можно, в общем, к нему обращаться. Вот, и первые номера, которые, значит, фортепиано со скрипкой, были мазурка, то, что популярно было на балах, полонез Огинского и вальс Свиридова. В общем, вот такой был дуэт прекрасный двух инструментов. И мы послушали, как бы вот таким образом окунулись. Ну и потом уже более серьезные вещи пошли, конечно же. Рассказывала Татьяна Борисовна вот о личностях уже. Там песня была посвящена царю, царские глаза. Мы многие наверняка, кто вот любит вообще царскую тему, вспоминаем, что был известный портрет Серова, да, там такой проникновенный взгляд нашего государя, и видно было, что какие-то любящие глаза. В общем, вот посвящена была песня этому. Вот. Следующая песня была «Русская царица», и в ней рассказывалось о характере, о личности Александры Федоровны. Вот. И потом запомнились мне. Следующая песня была «Царские детки», и там такое было красивое высказывание «Жемчужинки». Как жемчужинки их сравнивали, вот, ну, поэт, который создал это стихотворение, вот с такими драгоценными камнями. Вот. И также звучала песня про патриарха Ермогена, вот, связанная с Казанской иконой Божией Матери, с тем, как он, вот, ну, как бы его подвиг предшествовал тому, что в дальнейшем был избран первый царь из рода Романовых Михаил. Вот. И тоже пришлось вот это смутное время, начало 17 века, именно православную веру защищать так, что, ну, фактически до смерти. То есть этот наш святой патриарх был уже замучен. Ну, точнее, обречен был на голод, на голодную смерть вот таким вот образом. Но до этого он все-таки успел именно своими воззваниями, своей вот верой крепко поделиться, написать вот эти послания, людей поднять на защиту Родины, на защиту веры. Так что мы, конечно, очень во многом тоже обязаны почитать этого святого. который сыграл огромную роль в становлении русского государства. Вот. Ну и мы знаем, что сохранилось в документах, в бумагах царской семьи стихотворение, которое переписала великая княжна Ольга. «Пошли нам, Господи, терпение». Вот это тоже песню исполняли сестры. Ну и много еще других песен они исполняли. Также перемежался концерт еще игрой на скрипке. Вот этого я уже сказала, Макса Вайса. И с дочкой Татьяны Борисовны тоже, с Анной своей, скрипичные такие дуэты с фортепиано представляли. Ну, в общем, очень большой концерт, примерно полтора часа, несмотря на то, что публики, допустим, было немного, но зато вот по радио расскажем про них. А сама Татьяна Борисовна скромный человек, вообще она не любит публичность, но так как это радио, тут по волнам информация течет, кто успеет поймать эту информацию.
1: Очень жаль, что у нас нет записи этого хора «Единогласие».
2: Нет, но у меня-то есть записи некоторые. Вот. Ну, профессионально, не знаю, решится ли она когда-либо. В общем, она вот старается делать действительно по-христиански. Скромно исполнила, свою часть вложила, своими знаниями поделилась. Действительно, ну, нужно, конечно, узнавать. То есть сообщения как перед каждым номером очень глубинные такие. Вот. То есть полностью человек отдает свое сердце всей царской семье, ну вообще вот Господу Иисусу Христу, всей нашей церкви, и вот своим талантом, пением, музицированием, несмотря на то, что уже как бы возраст, ну, около 70, но находит в себе силы, живет, кстати, она в Каменске-Уральском, и чтобы проводить работу с хором, ей приходится сюда приезжать и проводить время.
1: Ну, вот это вот, настоящие подвижники.
2: Совершенно верно. Поэтому Всё. Я с удовольствием рассказываю нашим слушателям
1: о хоре «Единогласие», да, с регентом. Да. Татьяной Борисовной.
2: Да, с ее дочкой Анной, с сестрами, которые поют.
1: Да.
2: Да, совершенно верно. Вот, поэтому, да, можно помолиться о здравии, пожелать дальнейшего укрепления. Ну, еще могу поделиться тем, что как-то она вот мне сказала, что у нее было уже плохо со здоровьем, какое-то самочувствие, и она думала, что скоро будет умирать. В общем, она была хранительницей крюкового музыкального наследия. И она, в общем-то, практически была одной из тех, кто возрождал вот это вот знаменное пение в Новотихвинском женском монастыре. Так вот, когда она почувствовала ухудшение своего состояния, она отдала все свои ноты мужскому монастырю в Тарасково. Вот, Свято-Троицкому, Всецарицынскому монастырю. И они теперь поют знаменным пением, вот, используя ее тексты. Но она вот нас обучает хоры «Единогласие», и в том числе вот еще таким произведением. А, кстати, да, еще ведь музыка Баха исполнялась. Ну, то есть и европейских тоже привлекают авторов, чтобы украсить концерт такой глубокой духовной музыкой.
1: Спасибо большое за такой интересный рассказ про хор «Единогласие», как вы замечательно сказали, что это такое скромное свое приношение хора «Единогласие» вместе с регентом Татьяной Борисовной Козловой царской семье. Спасибо вам большое. Даст Бог нам попасть еще и в сад Казанцева. Может быть, там еще будет устроен такой замечательный концерт.
2: Хорошо, я буду знать, Господи, кого пригласить.
1: Да. Спасибо вам большое.
2: Спасибо за внимание.
1: Мы заканчиваем нашу программу. Сегодня в нашей студии была учитель английского языка из лицея номер 173 города Екатеринбурга, доброволец православной службы милосердия, прихожанка храма Архангела Гавриила в 32-м военном городке Марина Николаевна Тиунова. Спаси, Господь. Наш эфир продолжается.

0: В Екатеринбурге 18 часов.
1: Новости.
2: Дорогие братья и сестры, эфир православного радиоканала «Воскресенье» продолжает выпуск новостей. Пятый раз Калужская область принимала Дни Достоевского в Оптиной пустыни. И пятый раз программа проекта, ставшего уже народным, удивляла и радовала масштабом, душевностью, количеством людей и смыслом. В этом году Калужский фестиваль «Дни Достоевского в Оптиной пустыни» побил все рекорды. Его посетили больше 50 тысяч человек, почти вдвое больше, чем в прошлые годы. С 17 по 19 июля события развернулись в Калуге, Козельском округе и городе Боровске. Дни объединили более 60 мероприятий, конференции, лекции, спектакли, чтения, музыкальные вечера, книжные ярмарки и экскурсии. У стен монастыря Оптина пустынь состоялась юбилейная церемония открытия. В этом году все прошло очень камерно с участием гостей фестиваля, но с возможностью трансляции событий в сети интернет и на калужском телевидении. У стен прославленной обители у памятника великому литературному гению Федору Михайловичу Достоевскому были сказаны напутственные слова этому важному духовно-просветительскому проекту. Прозвучали крылатые фразы и отрывки из его произведений, известных всему миру. Здесь, кстати говоря, находится интересный объект, связанный с жизнью и судьбой Достоевского, о котором не все знают. Прежде чем установили бронзовую фигуру Федора Михайловича, у монастырской стены появился камень Предтечи. Сегодня это символ связи писателя с Оптиной пустынью. Он был передан в дар монастырю-музеем Достоевского в Омске, где Федор Михайлович отбывал каторгу. Как гласит предание, два старых кирпича с клеймом царской России были извлечены из основания храма в Омске, прихожанином которого был сам Федор Михайлович. Образно говоря, это некий камень с Голгофы Достоевского, сказали на открытии. Митрополит Калужский Боровский Климент и губернатор Владислав Шапша выступили с приветствиями. Владыка подчеркнул, что форум «Дни Достоевского» вышел за рамки события. Люди, встретившиеся здесь однажды, уже не расстаются. Сегодня особенно ощущается запрос на правду и смысл. И ответы все чаще находят в творчестве Достоевского. Губернатор напомнил, в 1878 году после смерти сына Достоевский приехал в Оптину пустынь, встретился со старцем Амвросием. Две беседы изменили его. Старец назвал писателя кающимся, глубоко проникающим в свою жизнь. Эти слова стали ключом к пониманию Достоевского, и после той поездки в пустынь под Козельском родились страницы братьев Карамазовых. Митрополит Климент добавил, президент часто обращается к творчеству Достоевского, а патриарх Кирилл назвал его пророком. Итак, город Калуга, Козельск и Боровск. Фестиваль Достоевского охватил три города, на всех площадках работали известные артисты, в Калуге прошли концерты, музыкальные вечера и спектакли, в Козельском округе состоялось открытие, а также был проложен путь Достоевского, паломнический маршрут, который сразу полюбился гостям. В Боровске Дни Достоевского впервые появились в этом году не случайно. Именно с Боровской землей связаны корни писателя. Здесь родились и выросли его предки по материнской линии, род Нечаевых. В Боровске родился его дед Федор Тимофеевич Нечаев, в честь которого и был назван будущий гений Федор Михайлович Достоевский. А по отцовской линии оказалось, что род Достоевских уходит корнями в этих же местах. Род Ртищевых, которому принадлежали предки, служили обители и в том числе преподобного Пафнутия Боровского. Таким образом осуществляется глубинная связь и преемственность русской традиции и русской культуры, сказал епископ Можайский Иосиф, наместник Оптиной пустыни, открывая вечернюю часть в Боровске. Итак, фестиваль растет, ширится, притягивает новые города и новых людей. Он стал визитной карточкой региона и его душой, потому что Калужская земля – это земля, где Достоевский обрел утешение, и где сегодня его слово звучит с новой силой. Приезжайте, и вы почувствуете это сами. Пятый раз, напоминаем, Калужская область принимала Дни Достоевского в Оптиной пустыни, и пятый раз программа проекта, ставшего уже народным, удивляла и радовала людей. Вы слушали выпуск новостей. Дорогие братья и сестры, хранит вас Господь.

Дорогие наши слушатели, вечернее время. Несколько слов о вечерней программе передач. Итак, 18:05 для детей сказки 30-го королевства Елены Крыжановской читает Лика Пташук. В 18:30 слушайте поэтическую страницу. Литературно-драматическая редакция приглашает вас из избранного стихи блока Пастернака Ахматовой. Передача Ольги Мануйловой из цикла «Про стихи» в 19:05. В 19:30 звучащая книга. Здесь вашему вниманию рассказы священника Ярослава Шипова. Прозвучат два рассказа «Старшой» и рассказ «Медведи». На беседы о вечном мы приглашаем вас в 20:20. В нашу студию мы ждем священника, затем вечернее молитвенное правило в 21:10 и в 23:10. Псалмы царя Давида читает Лев Прыгунов. Это псалмы со 131 по 135. Слушайте их в 21:40. В 22:30 духовное слово. Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин. Писание. Текст читает Денис Гаврилов. И в 23:30 цикл о вере и жизни Санкт-Петербургской студии телеканала «Союз». Ответы на вопросы в программе принимает участие протоиерей Артемий Владимиров.

0: Елена Крыжановская. Сказки 30-го королевства. Читает Лика Поташук.
1: Сказка о сосульке, которая мечтала стать балериной. Сосулька жила-была на свете только зимой, но сама об этом не знала. Она думала, что появилась на свете давным-давно и что будет всегда. Среди ее сестриц сосулек, украшавших зимой город, его крыши, водосточные трубы и ветки его деревьев, словно на город кто-то набросил длиннейший серебряный шарф с бахромой, было принято сравнивать себя с чем-нибудь значительным и вечным, ну, например, с луной. Да-да, все сосульки-девчонки считали себя похожими на луну, ведь и луна бывает во время оттепели тоненькая, как светящаяся ниточка, а иногда в самые морозы луна тоже становится белой и круглой. А сосульки-мальчишки считали себя великими музыкантами из большого сводного ледяного оркестра. Ну еще бы, они все умели звенеть, были похожи на сверкающие барабанные палочки, а некоторые зазнайки считали, что похожи даже на дирижерские палочки и единолично дирижируют большой метелью, когда она дает свой концерт, хотя это совершеннейшая неправда. Вот так и жила целая бахрома сосулек под одной крышей. И думали они каждый по-разному, и каждый мечтал о своем. Наша сосулька избрала себе необычную мечту, не похожую на мысли сестриц о луне. Сосулька хотела стать балериной. Она мечтала танцевать, и у нее был такой прекрасный музыкальный слух, как и у всех сосулек, и такая изящная ножка с вытянутым, как у настоящей балерины, носочком, что танец казался сосульке самым подходящим призванием. Она мечтала об этом все время. И, слушая музыку ледяных оркестров, всегда представляла, как летит с ветки на ветку с самого большого дерева и кружится на носочке под звон зимней песни. Потом, хорошенько подумав, сосулька сообразила, что, став балериной, ей придется отколоться от корня и прыгнуть вниз, кружась в вихре лютого зимнего ветра. А станцевав свой танец в ветках деревьев среди снежинок и льдинок, она приблизится к асфальту и со звоном расколется на кусочки. Это будет прекрасно с точки зрения музыкальной, но она больше никогда не сможет подняться под карниз родной крыши и не будет жить среди своих сестер и братьев, слушая по вечерам сказки и мечтая о музыке ледяных оркестров. Ее танец может быть только единственным. Один раз, один долгий миг, ведь она не

0: Снежинка, которая может летать сколько душе угодно, была бы только подходящая музыка. Один единственный раз. Сосулька долго думала и, наконец, решилась. Зима уже почти прошла, и все сосульки узнали, что им не жить вечно под крышей своего дома. Некоторые останутся и сыграют боевой весенний марш, а потом растают, а другие должны отступать вместе с зимой на север. Все мальчишки-сосульки вообще-то с детства знали, что их большой сводный ледяной оркестр – это оркестр военный, и все они солдаты зимнего ледяного полка, в котором жизнь идет по-военному. Приказано отступать – значит отступать, а прикажут наступать – тогда уж. Поэтому мальчишки не удивились. А девчонки-сосульки так привыкли мечтать о своем великом будущем, что, услышав о приходе весны, все разревелись. Наступила оттепель. А потом еще ударили славные мартовские морозы, во время которых боевой строй ледяной армии выровнялся, и зима начала отступать. Сосулька захотела остаться среди тех, кто встретит весну радостным маршем. Их добровольцев осталось немного. Они знали, что должны погибнуть на солнце, но они не боялись. Они ведь знали теперь, что никто не умирает. И если честно и до конца выполнит свой долг. Сосульки, например, превращаются после смерти в облачко пара и улетают на небо. А там уж летают сколько хотят и только иногда спускаются на землю, чтобы выполнить какое-то поручение, то снежинкой, то дождинкой, а иногда и градом. Сосулька тоже ничего не боялась, но она не стала дожидаться самого прихода весны, выбрав светлую ночь, когда большой ледяной оркестр в последний раз играл зимнюю песнь, которую очень любила сосулька, она сделала шаг и оторвалась от карниза под крышей. Под звенящую прекрасную музыку, навевавшую светлую грусть, сосулька закружилась в танце, то замирая на вытянутом носочке, то снова порхая с ветки на ветку дерева. Под хрустальный звон ледяных колокольчиков, на которых играли ее братья-сосульки. Считая себя в душе великими героями, мальчишки сейчас удивлялись сосулькиной смелости и с замиранием сердца следили за ее танцем. И когда послышался нежный звон последнего ледяного аккорда и танец кончился, все, кто видел его, дружно вздохнули и звонко зааплодировали, говоря, что сосулька была настоящей балериной, и ее танец прославил уходящую зиму не хуже военных завоеваний. И, может быть, зимняя песнь запомнится людям больше, чем атаки лютых морозов и боевые марши большого сводного ледяного оркестра. И люди будут вспоминать зиму и радоваться ее новому приходу, еще далекому и нескорому. А сосулька не слушала их. Она была абсолютно счастлива, потому что исполнилась ее мечта. Марципановая принцесса. Жила-была на свете принцесса, и была она красавица, и сердце у принцессы было доброе, а платье роскошная, но все-таки был у принцессы один маленький недостаток. Правда, сама принцесса считала, что это самый большой недостаток, который только может быть. Принцесса была из марципана. Марципан – это лакомство из миндального ореха с сахаром. Из него делают красивые фигурки, но, как вы сами понимаете, фигурки, сделанные из марципана, они не только красивые, они еще и очень вкусные. Это и беспокоило нашу принцессу. Но что толку быть хорошенькой принцессой в роскошном платье, если не сегодня-завтра тебя раз и съедят? Грустно вздыхала принцесса. Она жила в серванте за стеклянной стенкой. Сервант стоял в гостиной богатого дома. В доме обитали дети, несколько штук. Именно их присутствие так беспокоило принцессу. Марципановая принцесса дружила с принцессой Фарфоровой. Та тоже жила в серванте, и они прекрасно понимали друг дружку. «Мы красивы», — говорила фарфоровая принцесса. «Поэтому вот нас и берегут. Тебя могут в любую минуту съесть, а меня разбить одним неосторожным движением. Но мы красивы, и поэтому люди стараются беречь нас. И, возможно, нам удастся пробыть здесь подольше». «Но зачем жить долго, если живешь в постоянном страхе?» — говорила марципановая принцесса и вздрагивала. «Ой, скребется мышь!» «Тебе послышалось, может быть?» Обе принцессы разговаривали ночью, когда в доме все стихало, и многие его обитатели засыпали. Но в это же время просыпались мыши. А мыши любят марципаны так же, как дети, но красоту ценят значительно меньше. «Ой, что же нам делать?» — вздыхали принцессы, рассуждая о своей такой хрупкой жизни. И по щекам обеих принцесс текли слезы. У фарфоровой принцессы прозрачные слезинки были из хрусталя, а у марципановой из сладкого сахара. Они так убивались, и убивались потому, что обе были принцессами, а всем принцессам хочется встретить в жизни хоть каких-нибудь принцев, а не стоять всю жизнь за стеклом в серванте. «Если бы от нас была хоть какая-то польза, нас не уничтожали бы так легко», — рассуждала марципановая принцесса. «Но мы красивы», — напоминала фарфоровая. У нее было утешение. Ее бабушка, фарфоровая пастушка, прожила на свете 287 лет и только потом разбилась, и причем совершенно случайно. И все хозяева очень горевали о ней. Но марципановая принцесса не могла рассчитывать на подобное везение. Она ловила на себе взгляды детей сквозь стекло серванта и прямо чувствовала, какая она для них вкусная. Принцесса знала, что если простоит слишком долго в серванте, то ее сладкий марципан станет твердым почти как камень, и тогда шансы на долгую жизнь у нее увеличатся. Но дети, разумеется, это тоже знали и облизывались, проходя мимо фигурки маленькой принцессы в серванте. В такие минуты она мечтала стать невидимкой. «Но как же так?» — думала принцесса. «Но неужели я создана только для того, чтобы однажды меня кто-то съел?» Она слышала, как мама сказала девочке, уже собравшейся схватить принцессу: «Не спеши, лучше посмотри, какая она красивая. Если ты ее съешь, то удовольствия тебе хватит на минуту, и ничего не останется. А если ты оставишь ее, мы все будем смотреть и любоваться гораздо дольше, а потом уже съешь». «Вот-вот, потом-то все равно меня съест», — с ужасом думала марципановая принцесса. «Как же мне быть?» И, наконец, она придумала вот что. «Раз уж мои несчастья от того, что я съедобная, надо стать чем-то несъедобным и не бьющимся. И надо стать кому-нибудь нужной. Тогда меня не съедят и не выбросят просто так». Оставалось решить, чем может стать марципановая принцесса, если она не хочет больше быть марципановой принцессой. «Куклой, куклой! Тогда меня унесут в детскую и станут со мной играть. Но это неплохо. Но тогда меня ночью сгрызут мыши, ведь я-то буду уже не в серванте. Нет, куклой не годится». Принцесса перебрала множество вариантов, но не могла придумать себе подходящего занятия. Она посоветовалась с елочными игрушками, но, увы, их жизнь была еще более хрупкой, чем у фарфоровой марципановой принцессы. Она решила стать флюгером, фигуркой на крыше и кружиться от ветра. Но вдруг сообразила, что если пойдет дождь, это будет похоже на падение мышей. Совсем уж никакой пользы от гибели маленькой принцессы не будет. Наконец, ей пришла в голову счастливая мысль. И помогла принцессе в этом именно та девочка, которая недавно собиралась ее съесть. Вот как это случилось. В доме был праздник. К детям приехал издалека дорогой гость, их дядя. Он был маминым братом и, кроме того, крестным детей. Похоже, все его очень любили. Он смотрел на принцесс в серванте, и они им очень понравились. Принцессам он тоже показался милым, даже немного похожим на принца. И когда крестному пришла пора уезжать, девочка сказала, что хочет ему что-нибудь подарить. И остальные дети тоже закричали, что хотят сделать любимому дяде подарки. Он махал руками и смеялся, отказывался, но дети не отставали. Тогда принцесса отчетливо поняла, что если она станет подарком на память, ее, пожалуй, никто никогда не съест и будут беречь. И она своим существованием будет приносить настоящую пользу. Девочка повернулась к серванту. Марципановая принцесса замерла. Их глаза встретились. Потом дверца серванта раскрылась, и принцесса услышала: «Ну, спасибо, и не жалко тебе». И поняла, что сейчас растает от волнения. Она даже перестала бояться, что ее могут съесть, или девочка может передумать. Принцесса так радовалась. Потом она оказалась в маленькой картонной коробочке, а коробочка оказалась в большом кармане. И марципановая принцесса отправилась в далекое путешествие. Что с ней стало потом, мы не знаем. Известно только, что с тех пор, как она превратилась в подарок, принцесса была счастлива. А вечером, сидя одна за стеклом в серванте, фарфоровая принцесса пожала фарфоровыми плечиками и сказала: «Ну, конечно, меня-то девочка захотела оставить себе. Я ведь все-таки красивее».
1: Это были сказки 30-го королевства Елены Крыжановской. Со сказками ребят знакомила Лика Пташук.

С вами в эфире литературно-драматическая редакция круглосуточного православного канала «Воскресенье». Боже, знаю, истинно Твое реченье, Твое слово вспять не обратится, уповаю на величие Твоей правды и стою, Ты утвердил меня крепко, ведь по милости Своей безмерной Ты благоволишь к человеку и его к себе возвращаешь.

0: Поэтическая страница. И вновь с вами поэтическая страница. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы снова предлагаем вашему вниманию послушать стихи в исполнении народного артиста Советского Союза Игоря Кваши. Вашему вниманию будут представлены поэтические произведения поэтов Бориса Пастернака и Анны Ахматовой из фондов Гостелерадио.
1: Нам свежесть слов и чувство простоту терять не толь, что живописцу зрение или актеру голос и движение, а женщине прекрасной красоту. Но не пытайся для себя хранить тебе дарованные небесами. Осуждены, и это знаем сами, мы расточать, а не копить. Иди один и исцеляй слепых, чтобы узнать в тяжелый час сомнения учеников злорадное глумление и равнодушие толпы. Из цикла «Тайны ремесла» творчество. Бывает так, какая-то истома, в ушах не умолкает бой часов, вдали раскат стихающего грома, неузнанных и пленных голосов, мне чудятся и жалобы, и стоны, сужается какой-то тайный круг, но в этой бездне шепотов и звонов встает один, все победивший звук. Так вкруг него непоправимо тихо, что слышно, как в лесу растет трава, как по земле идет с котомкой лихо. Но вот уже послышались слова и легких рифм сигнальные звоночки. Тогда я начинаю понимать и просто продиктовать. Продиктованные строчки ложатся в белоснежную тетрадь. Мне ни к чему одические рати и прелесть элегических затей. По мне в стихах все быть должно не кстати, не так, как у людей. Когда вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда, как желтый одуванчик у забора, как лопухи или беда. Сердитый окрик, дегтя запах свежий, таинственная плесень на стене. И стих уже звучит, задорен, нежен, на радость вам и мне. Муза. Как и жить мне с этой обузой? А еще называют музой, говорят, ты с ней на лугу, говорят, божественный лепет, жестче, чем лихорадка, отреплет, и опять весь год не гугу. Поэт, подумай, что же работа, беспечное это житье, подслушать у музыки что-то и выдать, шутя за свое. И чье-то веселое скерцо в какие-то строки вложив, поклясться, что бедное сердце так стонет средь блещущих нив. А после подслушать у леса, у сосен молчальниц на вид, пока дымовая завеса тумана повсюду стоит. Налево беру и направо, и даже без чувства вины. Немного у жизни лукавы, и все
2: у ночной тишины.
1: Про стихи. Это выжимки бессонниц, это свеч кривых нагар, это сотен белых звонниц первый утренний удар, это теплый подоконник под черниговской луной, это пчелы, это донник, это пыль и мрак и зной. Много еще, наверное, хочет быть воспетым голосом моим. То, что бессловесное грохочет, или во тьме подземный камень точит, или пробивается сквозь дым. У меня не выяснены счеты с пламенем и ветром и водой. Оттого-то мне мои дремоты вдруг такие распахнут ворота и ведут за утренней звездой. О, знал бы я, что так бывает, когда пускался на дебют, что строчки с кровью убивают, нахлынут горлом и убьют. От шуток с этой подоплекой я бы отказался наотрез. Начало было так далеко, так робок первый интерес. Но старость — это Рим, который взамен турусов и колес не читки требует с актера, а полной гибели всерьез. Когда строку диктует чувство, оно на сцену шлет раба. И тут кончается искусство, и дышит почва, и судьба. Мне хочется домой, в огромность квартиры наводящий груз. Войду, сниму пальто, опомнюсь, огнями улиц озарюсь, перегородок тонкоребрость пройду насквозь, пройду, как свет, пройду, как образ входит в образ, и как предмет сечет предмет. Пускай пожизненность задачи, врастающей в заветы дней, зовется жизнью сидячей. И по такой грущу по ней. Опять знакомостью напева пахнут деревья и дома. Опять направо и налево пойдет хозяйничать зима. Опять к обеду на прогулке наступит темень, просто страсть. Опять научит переулки, а хулки на руки не класть. Опять повалят с неба взятки, опять укроет к утру вихрь осин подследственных десятки сукном сугробов снеговых. Опять опавший сердце мышцей услышу и вложу в слова, как ты ползешь и как дымишься, встаешь и строишься, Москва, и я приму тебя, как упряжь тех ради будущих безумств, что ты как стих меня зазубришь, как быль запомнишь наизусть. Стихи мои, бегом, бегом, мне в вас нужда, как никогда. С бульвара за угол есть дом, где дней порвалась череда, где пустуют и брошен труд, и плачут, думают и ждут, где пьют, как в воду горький бром, полубессонниц, полудрем. Есть дом, где хлеб, как лебеда, есть дом, так вот бегом туда. Пусть вьюга с улицу люлю, вы радугой по хрусталю, вы сном, вы вестью, я вас шлю, я шлю вас, значит, я люблю. О, ссадины в круг женских шей, отвешившихся фетишей! Как я их знаю, как постиг! Я, вешающийся на них, всю жизнь я сдерживаю крик о видимости их верик, но их одолевает ложь чужих похолодевших ложь, и образ синей бороды сильнее, чем мои труды. Наследие страшное мещан их посещает по ночам, несуществующий, как вий, обидный призрак нелюбви. И привидением искажен природный жребий лучших жен. О, как она была смела, когда едва из-под крыла любимой матери, шутя, свой детский смех мне отдала, без прикословий и помех, свой детский мир и детский смех. Обид не знавшее дитя, свои заботы и дела. Земля. В московские особняки врывается весна нахрапом, выпархивает моль за шкафом и ползает по летним шляпам, и прячут шубы в сундуки. По деревянным антресолям стоят цветочные горшки с левкоем и желтофиолем, и дышат комнаты привольем, и пахнут пылью чердаки. И улица запанибрата с оконницей подслеповатой, и белой ночи и закату не разминутся у реки. И можно слышать в коридоре, что происходит на просторе, о чем в случайном разговоре с копелью говорит апрель. Он знает тысячи историй про человеческое горе, и по заборам стынут зори, и тянут эту канитель. И та же смесь огня и жути на воле и в жилом уюте, и всюду воздух сам не свой, и тех же верб сквозные прутья, и тех же белых почек вздутья, и на окне, и на распутье, на улице и в мастерской. Зачем же плачет даль в тумане, и горько пахнет перегной? На то ведь и мое призвание, чтоб не скучали расстояния, чтобы за городскою гранью земле не тосковать одной. Для этого весною ранней со мною сходятся друзья, и наши вечера прощанья, пирушки наши завещанья, чтоб тайная струя страданья согрела холод бытия. Июль. По дому бродит привидение, весь день шаги над головой, на чердаке мелькают тени, по дому бродит домовой, везде болтается не кстати, мешается во все дела, в халате крадется к кровати, срывает скатерть со стола, ног у порога не обтерши, вбегает в вихри сквозняка, и с занавеской, как с танцоршей, взвивается до потолка. Кто этот баловник невежа, и этот призрак, и двойник? Да это наш жилец приезжий, наш летний дачник-отпускник. На весь его недолгий роздых мы целый дом ему сдаем. Июль с грозой, июльский воздух снял комнаты у нас в наем. Июль, таскающий в одежи пух одуванчиков, лопух. Июль, домой сквозь окна вхожий, все громко говорящий вслух. Степной нечесанный растрепа, пропахший липой и травой, ботвой и запахом укропа. Июльский воздух луговой. свиданий. Засыплет снег дороги, завалит скаты крыш. Пойду размять я ноги, за дверью ты стоишь. Одна в пальто осеннем, без шляпы, без калош. Ты борешься с волнением и мокрый снег жуешь. Деревья и ограды уходят вдаль во мглу. Одна средь снегопада стоишь ты на углу. Течет вода с косынки по рукаву в обшлаг, и каплями росинки сверкают в волосах. И прядью белокурой озарены лицо, косынка и фигура, и это пальтецо. Снег на ресницах влажен, в твоих глазах тоска, и весь твой облик слажен из одного куска, как будто бы железом, обмокнутым в сурьму, тебя вели нарезом по сердцу моему, и в нем навек засело смиренье этих черт. И оттого нет дела, что свет жестокосерд, и оттого двоится вся эта ночь в снегу, и провести границы меж нас я не могу. Но кто мы и откуда, когда от всех тех лет остались пересуды, а нас на свете нет? Ветер. Я кончился, а ты жива. И ветер, жалуясь и плача, раскачивает лес и дачу. Не каждую сосну отдельно, а полностью все дерева, со всею далью беспредельной, как парусников кузова на глади бухты корабельной. И это не из удальства, и не из ярости бесцельной, а чтоб в тоске найти слова тебе для песни колыбельной. Август. Как обещала, не обманывая, проникло солнце утром рано косою полосой шафрановой от занавеса до дивана. Оно покрыло жаркой охрою соседний лес, дома поселка, мою постель, подушку мокрую и край стены за книжной полкой. Я вспомнил, по какому поводу слегка увлажнена подушка. Мне снилось, что ко мне на проводы шли по лесу вы друг за дружкой. Вы шли толпою, врозь и парами. Вдруг кто-то вспомнил, что сегодня 6 августа по-старому. Преображение Господне. Обыкновенно свет без пламени исходит в этот день с фавора, и осень, ясная, как знаменье, к себе приковывает взор. И вы прошли сквозь мелкой нищенской, сквозной трепещущий ольшанник в имбирно-красный лес кладбищенской, горевший, как печатный пряник. С притихшими его вершинами соседствовало небо важно, и голосами петушиными перекликалась даль протяжно. В лесу, казенной землемершею, стояла смерть среди погоста, смотря в лицо мое умершее, чтоб вырыть яму мне по росту. Был всеми ощутим физически, спокойный голос чей-то рядом, то прежний голос мой правический звучал нетронутый распадом, Прощай, лазурь преображенская, и золото второго спаса. Смягчи последней лаской женскою мне горечь рокового часа. Прощайте годы безвременщины, простимся без неунижений, бросающая вызов женщина. Я поле твоего сражения. Прощай, размах крыла расправленный, полета вольное упорство и образ мира в слове явленный, и творчество, и чудотворство. Во всем мне хочется дойти до самой сути, в работе, в поисках пути, в сердечной смуте, до сущности протекших дней, до их причины, до оснований, до корней, до сердцевины, все время схватывая нить судеб, событий, жить, думать, чувствовать, любить, свершать открытия. О, если бы я только мог, хотя отчасти я написал бы 8 строк о свойствах страсти, о беззакониях, о грехах, бегах, погонях, нечаянностях в попыхах, локтях, ладонях. Я вывел бы ее закон, ее начало, и повторял ее имен, инициалы. Я б разбивал стихи, как сад, всей дрожью жилок, цвели бы липы в них подряд, гуськом в затылок, в стихи б я внес дыханье роз, дыханье мяты, луга, осоку, сенокос, грозы и раскаты. Так некогда Шопен вложил живое чудо фольварков, парков, рощ, могил, свои этюды, достигнутого торжества, игра и мука, натянутая тетива тугого лука.

В нашей рубрике «Поэтическая страница» сегодня для вас вновь прозвучали стихи в исполнении народного артиста Советского Союза Игоря Кваши. Вы услышали поэтические произведения поэтов Бориса Пастернака и Анны Ахматовой из фондов Гостелерадио. Но мы прощаемся с вами. До встречи в нашей следующей поэтической странице. Поэтическая

0: В Екатеринбурге 19 часов.
1: Новости. Дорогие слушатели, эфир православного радиоканала «Воскресенье» продолжают новости. В день чествования Казанской иконы Божией Матери в Успенском кафедральном соборе города Тулы было совершено массовое крещение младенцев. Таинство святого крещения совершил настоятель Успенского собора протоиерей Сергий Резухин. В этот день в жизнь вечную родились 10 малышей, появившихся в семьях туликов в 2026 году и ставших третьими детьми для родителей. Перед таинством святого крещения к верующим обратился настоятель Успенского кафедрального собора города Тулы протоиерей Сергий Резухин. Он сказал: «Святая Христова Церковь говорит нам о том, что крещение есть второе рождение, и это рождение духовное. В Евангелии говорится, кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Человек через погружение в крещальные воды приобщается к смерти и воскресению Христа жизнодавца. Ему отпускаются первородный грех и личные грехи. Он соделывается членом Церкви Христовой, причастником вечной жизни. Ему дается сила противодействия греховным навыкам. Святое крещение – это великое событие в жизни человека и жизни семей». Инициатива проведения массового крещения в день Казанской иконы Божией Матери принадлежит Министерству социальной защиты Тульской области при содействии Тульской епархии. Событие направлено на укрепление традиционных семейных ценностей и повышение статуса многодетной семьи в обществе. Министр социальной защиты региона Татьяна Абросимова, присутствовавшая в этот день в храме, отметила, что подобные акции постепенно становятся доброй традицией Тульской земли. «Мы видим, как многодетность становится не просто личным выбором, а настоящей общественной нормой». По завершении таинства святого крещения семьи получили памятные подарки от депутатов Тульской областной думы и благотворительного фонда «Спаси жизнь». Организаторы отметили, что проведение массовых крещений в Успенском кафедральном соборе Тулы планируется сделать регулярными. Таинство будет совершаться дважды в год – 21 июля и 4 ноября – в дни празднования Казанской иконы Божией Матери, которая особо почитается как покровительница семьи и заступница русского народа. Вы слушаете выпуск новостей. Игуменья Александра Жарин выступила на молодежном фестивале «Луковское братство» по теме «Роль женщины в церкви. Святые жены Белой Руси». В день памяти святой праведной княжны Девы Иулиане Ольшанской матушка Александра поздравила всех с обретением ее мощей и призвала ориентироваться на житие святых жен Белой Руси. «Православие учит об абсолютном равенстве людей в их отношении к Богу, спасению и вечной жизни независимо от их пола, национальности, социального положения». Цель христианской жизни в православии есть обожение, то есть обожение всего нашего существа. Все это явили жены Белой Руси, которые в стремлении к небесному явили нам пример земной жизни, ограниченной условностями. Кончина святой Иулиане последовала не позже 1540 года. Как протекла жизнь княжны, какими подвигами благочестия украшалась эта жизнь, для нас осталось неизвестным, но несомненно, что святая Иулиане много потрудилась для спасения своей души, за что Господь прославил ее после смерти и увековечил ее память среди людей, как память угодницы Божией. Прославление святой Иулиане началось со времени обретения ее мощей через полвека после смерти. Ее житие стало поводом для беседы игумени Александры с молодежью о целомудрии, его сути и важности как для девушек, так и для ребят. Житие святой праведной Софии Слуцкой было таким, что ее муж иноверец был уверен, что она святая. Примером для нее являются также и наши преподобные жены Ефросинья Полоцкая, Евпраксия Псковская, Харитина Литовская, Манефа Гомельская. Узнав, что игуменья Александра – воспитанница Полоцкого монастыря, ребята стали задавать вопросы, связанные с этим монастырем и ее великой подвижницей, святой Ефросинией. А матушка была в числе первых 14 сестер, которые приехали в разоренную обитель, начав труды по ее восстановлению. Как ризничная монастыря, она шила для преподобной одежду и одевала ее, присутствовала на освидетельствовании мощей преподобной после революции, была свидетелем воздвижения воссозданного креста преподобной Ефросинии. Обо всем этом она в беседе поведала на фестивале. После ее выступления было сделано общее фото на память, а игумене Александре преподнесли цветы и икону Божией Матери. Дорогие наши слушатели, в эфире православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей «Хранит вас Господь».
2: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «Про стихи». И я ее ведущая Ольга Манойлова. А в гостях у цикла сегодня Юлия Новоселова, поэт из города Екатеринбурга. Здравствуйте, Юлия!
1: Здравствуйте, Юля!
0: Рада, что к нам пришли. Очень хочется, чтобы вы поделились своими стихами с радиослушателями. Юлия, расскажите, пожалуйста, вы стихи давно начали писать?
1: Всегда.
0: Прям с детства?
1: Ну, прямо лет с пяти сочиняла, да. Писать, когда я начала писать.
0: Здорово. А вот как вы считаете себя вообще более профессиональным поэтом? Что для вас поэзия?
1: Ну, поэзия – это такой способ познания мира. То есть это такой способ преодоления жизни.
0: Стихи помогают справляться с какими-то ситуациями, может быть, какие-то отклики эмоциональные пережить?
1: Нет. Стихи помогают открыть новые смыслы. Ну, пережить, может быть, они тоже помогают, но я не уверена вот именно про пережить. Развидеть, да? Нет, развидеть – это наоборот, да? Развидеть – это перестать видеть. Ну, в общем, всмотреться, да, посмотреть на ситуацию под другим углом, ощутить себя в мире, ощутить, что в тебе. Вот это.
0: Как менялось ваше творчество? Все равно там стихи, допустим, подросткового периода, более взрослого, сейчас. Как вот они потоком к вам идут? Или, может быть, вы как-то садитесь там, надо что-то сесть, написать, подумать, или какое-то задание вот техническое получили? Как его творчество?
1: Ну, смотри, должна быть тишина. Ну, то

0: В одном дворе туч вижу только себя. Прикинь.
1: Это точно подростковые стихи.
0: Да, это были подростковые стихи. Но я ходила, тогда попала в студию при Дворце пионеров, потом она... В общем, в конце 80-х, 90-х я немножко попала в городскую поэтическую тусовку. И там как-то, ну, немножко завертелась, я немножко как поняла, как бы, куда дальше, да?
1: Вот этот опыт, так, как вы сказали, тусовка, как-то он повлиял на ваше творчество?
0: Он его, понимаешь, утвердил. То есть, как бы, ты когда находишь, да, свою стаю, да, вот это вот, да, была стая. Вот я пишу стихи, куча народу пишет стихи, вот они, как бы, это некоторое признание, да?
1: Это, то есть, ну, такая идентичность. Я поэт,
0: я автор. Я автор, да, я поэт. Вот так, как бы. Очень нежно, как бы народ относился к моему творчеству. Я очень... Ну, я же уровень тех текстов, ну, примерно понимаю, но народ мне что-то разглядывал. Вот кто-то потом говорил, я бы эту девочку взяла куда-то там, да, ну, то есть уже позже, да, когда я говорила, ну, что ж там такого-то. Ну, то есть там есть, ну...
1: Задатки были, то есть все равно же видно, что для того-то возраста это было хорошо.
0: Ну, там на самом деле много чего, да, видно, почему-то это было, да.
1: Что-нибудь нам почитайте, чтобы нам уже познакомиться, услышать.
0: Так, ну, давайте я из первой книжки почитаю. Там есть разные тексты и какие-то вот прямо 90-х, может быть, годов есть.
1: То есть это вот более ранние такие, более первые.
0: Это был такой цикл, написали цветные стихи. 100 лет назад, прямо даже в студии «Дворца пионеров», наверное, это и было. Ну, или чуть позже. 89-го года текст. Зеленые глаза светофоров плыли навстречу. Один изумрудный, другой травяной, третий зеленый от Бога, зеленые озера. Город, дорога, плач по ушедшим лету. Плач, пока не сменили маску, пока не сменили краску. Дорога, город.
1: Это сколько лет примерно вам было, юный совсем возраст?
0: 16.
1: 16, ведь хорошо же для юной девушки. Вполне.
0: Ну, это ж, я, честно говоря, не знаю про... Ну, тут и видно, что юная девушка, потому что оно...
1: Ну, такое восприятие юное. Там оно изумрудное.
0: Оно восприятие, да, потому что все равно народ как-то с возрастом, да, тяжелее видит мир.
1: Да, не всегда легкость остается у взрослого автора. Кто-то оставляет, а кто-то, может быть, в чем-то даже и теряет. А что еще вы нам почитаете?
0: Ну, давай, я открыла книжку. Это моя первая книжка. В ней много всего собрано. Она вышла в издательстве «Стихи» в 2019 году. И там прямо вот следующий текст. Он 2005 года. «Живая статуя». Синичка семечки ворует у продавщицы на углу. Дрянное слово, продавщица, но проще нет, не подберу. Она торгует пустяками, я часто мимо прохожу. К ней подходил раз за деньгами сожитель пьяный или муж. И это голое эстетство, живая статуя моя, гуляет с музой по соседству, ворует крошки бытия. Вся жизнь, как солнечная шалость на бледно-солнечном свету. И я рифмую, что попалось, и вряд ли позже перечту.
1: Здорово, очень такое жизненное. Часто вот так наблюдаете и описываете то, что видите?
0: Ну, ты знаешь, бывает. Ну, потому что, как бы, ну, ты вот спрашиваешь, как приходят стихи. Иногда, да, иногда какой-то этюд действительно на прогулке. Смотри, есть еще такая штука. Вот я когда вторую книгу собирала, я первый раздел собрала. Он называется «Привязка к местности». Это не пейзажная лирика, но это какая-то штука. Вот ты как бы помещаешь себя вот в этот пейзаж, да, и из него, из этого пространства начинаешь писать.
1: То есть взгляд изнутри некий, да? То есть ты в неком месте и как я через чувства.
0: Ну, я в неком месте, где я уже была, и я как бы из него начинаю писать, да, через ощущение этого места. Поэтому, ну, в каком-то конкурсе была одна номинация – философская и пейзажная лирика. Вот это

0: одновременно что-то. Вот там много у меня получается. Я продолжаю. Ну, то есть я их стала называть как бы названиями мест, где я была и в каком году, вне зависимости от того, когда я потом это написала. Угу. Потому что есть такой смешной текст, который, по-моему, в книжку вошел, во вторую. Он написан, ну, то есть там написаны 3 строчки 100 лет назад, а потом я его дописала. Ну, то есть я как бы вернулась в тот день своим мировосприятием, вспомнила, какой он был, и оттуда снова начала писать. Ну, как бы день тот, а я уже не та. Ну,
1: вот я это же хотела сказать. Человек-то поменялся спустя годы.
0: Ну, может быть, не настолько.
1: Что-нибудь почитайте нам, пожалуйста.
0: «Окружная, 2019. Божественный запах гудрона сквозь щели в салоне авто. Апрель бессердечен и звонок. Сквозь пыльный пейзаж городской оранжевым солнце восходит. Развязки почти что пусты. Все то, что с тобой происходит, достойно твоей немоты». А вот смотри, вот этот как раз текст. «Станция спортивная, 2003. Пойдем, душа моя, девица, и будем долго удивляться, что жизнь течет, как дождь из блюдца, не позволяя расслабляться, что все закончится когда-то, и даже тоненькие строчки, слова, что брошены на ветер, и те дотянутся до точки. Пойдем, душа моя, не мешкай, пока нам должно ошибаться, точнее, чем меж орлом и решкой, а перевозчик задолбался нас ждать на этом перегоне, а тот, кто лепит нас и любит, гадает на гончарном круге, что будет, если нас не будет».
1: Ну, как здорово. Хорошая у вас образная система. Вы учились когда-то писать стихи, или вот оно как идет, так идет?
0: Ну, я периодически куда-то прибиваюсь, да, то есть вот как бы я во Дворце пионеров мы позанимались, но это было, ну, в смысле, это сначала это были занятия, потом это была действительно тусовка, мы где-то дальше собирались, там, в ДК автомобилистов, в каких-то еще местах, просто импровизировали, общались. К Андрею Санникову я периодически попадаю, да, то в какой-нибудь Лебяткин на его излете, ну, буквально там сколько-то, 2-3 месяца, да, это больше про знакомство с другими людьми, чем... Ну, там были какие-то, да, он умеет преподавать.
1: То есть некое формирование насмотренности происходит, то есть все равно же, видите, как один человек пишет, другой, причем люди-то талантливые, образованные.
0: Ну, может быть, нет, там еще, смотри, вот сейчас мы в Решето ходим, да, там же есть тренинги, это немножко тоже другой взгляд. Еще, как бы, вот люди, которые меня издают, у них есть своя студия стихи, у них там есть какое-то бесплатное онлайн-обучение. Сроду я туда не подавалась, но последний раз, значит, к Сереже Ивкину меня туда просто подключили в чат к семинару, сказали, ну, такие задания. И там я писала задания. Это интересный опыт. Почему-то вот те задания, которые онлайн, у меня, они не про меня оказываются.
1: То есть надо вживую все-таки видеть, слышать?
0: Нет, не совсем. Я не про это. Онлайн-занятия, они все равно много дают, тем более народ там... Ну, в смысле, я не ходила, они, честно, семинарили в Zoom, они общались. Это большой такой поток, все равно образуется общее пространство какое-то, общее поле. Я только в чате участвовала. Я обнаружила, что лично я... Тогда как-то я не пришла на Решето, делала что-то в качестве домашнего задания в чате. Потом вот у Сережи в чате что-то делала, там всплывает как бы не мой опыт, а, скажем, вот я на базе какого-то другого опыта начала писать, что-то исходя, вот, например, ну, это, грубо говоря, посвящение маме, но не совсем, да, то есть как бы лирическая героиня была не та. И вот колыбельную вот у Сережи, она вот тоже другая. То есть, и это круто на самом деле, потому что, ну... своя манера изложения, своя манера мировосприятия, она же немножко приедается.
1: Границы расширяются. То есть, а вот уже так можно попробовать, а вот уже так, вот ты смотришь, и так я так тоже могу.
0: Какие-то странные совершенно штуки получаются не твои, и это круто, ну, то есть, как бы, хотя, ну, очень многие задания я там перевариваю под себя.
1: Что-то еще нам прочитаете? Делитесь?
0: Вот смотри, это было задание снова про цвет, поскольку в детстве я уже писала про разные цвета, я как бы писала немножко по-другому. Почитаю потом, из чего он ультрамарин. Синий для моря, розовый для сирени. За окном трамвая чуть запылилась темень. Не пускает ультрамариновая из глубин. Мой нативный, не вычерпать этот цвет. Никаких во мне кобальтов нынче, тем паче с хромом. Видимо, я не из меди, не из таких монет. Ультрамариновый синий космооре во мне, и брат его ультрамарин фиолетовый по краешку окоема. Выходя за границы спектра, чистишь, поешь, вымирают все мелочи, но ты остаешься жить. Твой случайно брошенный взгляд, как нежно брошенный нож, точно может убить. Выходя из комнаты, ты выносишь с собой свет, ты безжалостней солнца, ты весь ультрафиолет.
1: Интересное задание про цвета. И стихи интересные получились.
0: Ну и вот смотри, это была колыбельная. Надо было написать колыбельную. Очень странная штука получилась. Вот. Веет, веет, навевает, сыплет снег и засыпает. Опускай, забрало век, спи, бесстрашный человек. Хоспис спит, не спит вокзал, он еще не все сказал. Эхо гаснет за окном, было сном, стало сном. Веет, веет, навевает, сеет снег и засыпает. Там за снегом новый зной, но не ной, но не ной. Веет, веет, навевает, сеет, сеет, подсевает. Спит отъехавший вагон в дальний сон. Белым полем дремлет даль, баю-бай, баю-бай. В каждой елкой дремлет лес, в дальнем сне страна чудес. Там родные и друзья, там легка любовь твоя. Были нет и боли нет, только свет.
1: Что-то такое ощущение возникло фольклорное из серии. Сею, сею, посеваю, осень, зиму превращаю. Вот что-то вот прям такое, действительно какой-то отсыл.
0: Подожди, ну колыбельные же, они вот именно вот это, там же надо было
1: колыбель. Там ритм, там вот это вот, да, то там что же идет повторение. Но если копнуть дальше, колыбельные о чем были, серенький волчок укусит за бочок. То есть там же в некоторых очень страшный сюжет, если вот так вот совсем тоже глубоко копать.
0: Ну, да, это про сон, да. Сон – это синоним смерти, это все правильно, да.
1: И что-то, может быть, из последнего, как это, то, что свежее более, недавно написано.
0: Довольно странные последние тексты, они какие-то архитектурно очень странные. Мне нравятся, но я не совсем понимаю, что с ними, ну, в смысле, насколько они. Ну, то есть это какой-то новый этап у меня, с чем он связан, даже не знаю. Серебрянка часовая, 20-26. Что-то такое случается, нежное. На весу держит хвоинку лист, лодка плывет далече. От перемены мест тихий сквозняк в судьбе. Расстояние лечит. Воздух вдохни иной, дни нанижи на курс. Каждый встреченный куст медленно поприветствуй. Не поперхнись весной, холодной и межевой. Море целует в устье, не пресыщаясь пресным. Апрельские верлибры. Первое. Когда в сумерках за окном пролетает птица, она настолько серая, что непонятно, была ли это птица или ее тень. Апрельская пыль, как пепел пережитой зимы, уже той льдина, потемневшая, тонет, но не до конца. Второе. О, как заманчивы верлибрические четки. Держись, выдыхай. Третье. Я люблю тебя. Я помню твою дрожь изнутри. Считалочка. На счете три. Внутри. Пополам ломаются фонари. Их полые стержни, как иглы, не как штыри. Их вырваны из прежнего провода. Скоро закоротит, ведь вокруг вода. Впрочем, кровь, не вода, что явный электролит. В общем, в груди взрывается и искрит. Но досчитаю на выдох до 10. Я не играю, я заживу. Прости.
1: Спасибо вам большое, Юлия. Я думаю, будет еще возможность поделиться другими вашими стихами. Всегда рады вам. Приходите в гости, читайте, пишите. Сколько у вас уже книг написано на сегодняшний момент?
0: Ну, издано две книги, да, в издательстве «Стихи», «Заклятие реализмом» и «Солнечное сплетение».
1: То есть найти их можно через издательство «Стихи», почитать, познакомиться?
0: Можно, у них большой паблик ВКонтакте, и даже если найти не меня, они, в принципе, достаточно много по одному, по два текста печатают того, кого они печатают, и там можно выбрать. В принципе, там доступные цены, и... Ну и можно познакомиться и посмотреть. С издательством «Стихи» я знакома давно, с основателями издательства «Стихи» давно знакома. Меня поражает то, что у нас до сих пор совпадают поэтические вкусы. Ну то есть вот берешь книжку и понимаешь, ух ты, я бы тоже их напечатала.
1: Как здорово. Спасибо вам большое, что пришли сегодня к нам в программу, поделились творчеством. Программу из цикла «Про стихи» для вас подготовила и провела Ольга Мануйлова. В гостях у нас Юлия Новоселова, поэт из города Екатеринбурга. И мы будем прощаться. Всем до свидания.
0: До свидания.
1: До новых встреч.

0: Настоящая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Священник Ярослав Шипов. Рассказы «Долгота дней». Слушайте сегодня два рассказа из этой книги: «Старшой» и «Рассказ медведи».
2: Старшой. Отправляя меня к месту службы, архиерей предупреждал, что в районе том есть угол, заселенный старообрядцами. При этом он ссылался на миссионерский отчет столетней давности, более свежих известий в наличии не было. Я принял наставление с подобающей случаю ответственностью и терпеливо ожидал противоборства. И его час пришел. Однако сущность этого противоборства оказалась столь неожиданной и невероятной, что поначалу я воспринимал его как нечто не вполне реальное, как бред, анекдот или сон. Но действительно, мыслимое ли дело людей, причисляющих себя к ревнителям старого обряда, приходилось чуть не силком к обряду этому и подталкивать? А беда была в том, что эти люди, остававшиеся, как утверждал миссионер, в 17 веке, успели уже из достопамятного века выпасть и обрушились в доисторическое безвременье, о чем, к прискорбию, даже и не подозревали. Но по порядку. Всякое доброе дело известно должно начинаться с молитвы. На подступах к заповедному уголочку был разоренный храм. Крыша дырявая, стекол нет, пол прогнивший. Начали в нем служить. И дождем нас через высоченные оконные проемы заливало, и снегом заваливало. В мороз рядом с храмом разводили костер погреться, а то можно было окоченеть до серьезных последствий. Я в этом костре и ботинки сжег, и сапоги, от замерзания всякую чувствительность утратил. Пока, к примеру, служишь водосвятный молебен, вода в бочке заледеневает, и прежде чем погружать в нее крест, приходится разбивать им ледяную поверхность. За святой водой народ приходил с банками. Бутылки для этой цели здесь не годились, льдинки в горлышке не пролазят. Черед восстановления прост. Крыша, окна, пол, отопление. Стали собирать капитал на кровельные работы. Скопили, наняли в колхозе бригаду, которая подлатала дырявую крышу. Потом застеклили окна. А на все остальное у поиздержавшихся прихожан средств не доставало. Пришлось знакомиться с местными руководителями, а попутно и с прочим народом, в церкви не появляющимся. И вот тут-то прочий народ стал проявлять противоборство, неожиданный смысл которого подействовал на меня ошеломляюще. Однажды попадаю я без приглашения на похороны. В том углу меня никто никогда не приглашал ни отпевать, ни крестить. Говорили, что сами справляются. А тут мы с председателем колхоза ездили как-то на пилораму по поводу досок для церковного пола и в какой-то деревне угодили на похороны. Стою я тихохонько в коридорчике и слушаю самостийное отпевание. Прочитали по рукописной тетрадке 17-ю кафизму, псалмы, которые подобает читать при заупокоенных богослужениях, а потом началось нечто невообразимое. По той же тетрадке стали читаться заклинания, обращенные к солнцу, ветру, дождю, огню и деревьям. Когда гроб выносили на улицу, одна из бабулек с грохотом опрокинула стол, на котором до сей поры располагалась сосновая домовина, перевернула табуретки и трижды изо всех сил хлопнула дверью. Я поинтересовался, что все это должно означать. «Это по-нашему, по-старинному». Потом на кладбище другая уже бабулька, вдове за шиворот, ледяной земли сыпанула. И опять мне сказали, что это по-нашему, по-старинному. После похорон старинные обступили меня и стали расспрашивать, все ли хорошо они делают. «Гражданочки дорогие, — говорю, — где же вы этих безумных песнопений-то понабрались?» «Что-то отвечают сами из газет и журналов переписываем, а что-то нам дает наш старшой. За стол, дверь, табуретки и прочие такие дела, — говорю, — старобрядцы поставили бы вас на поклоны до конца ваших сумеречных дней. А молитвы эти — суть колдовские заклинания, которые во множестве печатаются теперь всякими ведьмами и колдунами, и какое ужасное наказание полагается за это по вашим уставам, даже и вообразить не могу. А по вашим? Вы отлучили себя от Христа. Не причащаетесь». Вернуться можно лишь через покаяние. На то мы расстались. Меня по-прежнему не приглашали в тот угол ни крестить, ни отпевать, но в храм стало приходить все больше и больше народу. Старинные чувствовали, что в своем самосвятстве они забрели не весь куда и старательно выкарабкивались с помощью исповеди и соборной вместе с нами молитвы на богослужениях. Однажды явился и сам старшой, гладко выбритый, не по-крестьянски холеный мужик лет 60. Во время службы с лица его не сходила кривая ухмылка, а потом он подошел ко мне и громко вопросил, видел ли я, что он крестится двумя перстами. Я помолчал, раздумывая, что еще может последовать за этим бессмысленным вопросом. А он победным взором обвел прихожан, собравшихся вокруг нас. «Ты, говорю, почему без бороды?» Он растерялся. «При чем тут это?» «А при том, что тебя ни в один старообрядческий храм не пустят. Да и крестишься ты хоть и двумя перстами, да когда ни попадя. Так что, отец, тебе до старого обряда, как до луны. А уж за те сатанинские заклинания, которые ты понахватал из безбожных газет и которые навяливаешь теперь своим подопечным, собратья твои, коли узнают, могут тебя и анафеме предать. За ними не задержатся, они ребята суровые». «Не из газет, а из радио», — возразил он. «Там передача такая есть, про старину, древлеправославную», женщина одна рассказывает, у бабки своей научилась. «Да знаю я эту передачу. Старина там не древлеправославная, а доправославная. И женщину эту по Москве знаю». «И что?» «А то, что ведьма она. Цивильная такая, городская. Не на помеле, а на Мерседесе, но ведьма. И бабка ее была ведьмой, самой что ни на есть натуральной, знаменитой на всю тутушнюю губернию. «Все равно, — говорит, — истина у нас, и книги правильные тоже у нас». И сильно заинтересовали меня эти древние книги. А он непросвещенному, мол, давать их нельзя. Но тут прихожане, с нетерпением ожидавшие исхода противоборства, дружно набросились на него, показывая, дескать, книги. Направились мы к его дому, остановились на крыльце. Мне, как непросвещенному, входить в дом просвещенного было нельзя. И вносит он книжицу, замусоленную такую, карманного, как теперь говорят, формата, в кожаном переплете. Мне сказать правду стало ясно, это либо требник, либо служебник, одна из двух главных служебных книг любого священника, столетиями уже переиздающихся почти без изменений. Протягиваю руку, а он говорит, что недостоин я касаться святыни, в которой главная древлеправославная тайна. Тут народ совсем осерчал и потребовал передать мне святыню с главной тайной. Перед столь смелым натиском старшой не устоял. Раскрываю, так и есть, требник. Полистал я странички и почувствовал трепетное тепло к неведомому собрату и сослужителю. Вот чин крещения. После погружения в купель следует листочек, покоробившийся от воды. Тут всегда руки мокрые. А там, где написано «печать дара Духа Святаго» и совершалось миропомазание, тонкий запах благовонного мира. В конце водосвятного молебна тоже покоробленные листочки и всюду пахнущие медом кляксы свечного воска. Раскрываю последнюю страничку и даю старшому «читай». «Не имею, — говорит, — правов открывать секретную тайну». «Стало быть, по-церковно-славянски ты не понимаешь?» А он заладил тайна да тайна. «Что ж, — говорю, — слушай. Во славу святые, единосущные, животворящие и неразделимые Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа». «Вот она и есть главная тайна», — самодовольно перебил он. «Если насчет единосущности Троицы, то это действительно величайшая тайна. Ты прав. Но слушай дальше. По велениям благочестивейшего, самодержавнейшего, великого государя нашего императора Александра Павловича всея России, при супруге его, благочестивейшей государыне императрице Елизавете Алексеевне...» Продолжать? Потрясенный услышанным, он молчал. Народ тоже молчал в растерянности. «Ну ладно, — говорю, — тут еще упоминаются матушка его, императрица Мария Федоровна, цесаревич Константин Павлович с супругой, великие князья, княгини и, наконец, благословением же святейшего правительствующего синода напечатается книга сия в царствующем великом граде Москве». Втолковал ему, что это официальное церковное издание, где, кстати, можно найти и молитву об усопших государях Алексее Михайловиче и Петре Алексеевиче, не больно-то почитаемых настоящими его единоверцами. «Что ж ты, братец, народ дуришь?» Он повернулся и ушел в дом. Я было протянул ему во след книжицу, однако общество благословило не возвращать требник. «Вам, глядишь, пригодится, а ему на кой? Сожжет еще. Что же нам делать по нашему древлеправославию?» — вопросило растерянное общество. «Выберите кого-нибудь другого». «Некого выбирать. Сошлись на том, что жить придется, как Бог даст». В скорости угол тот обзавелся православными молитвословами, а все бумажки с заклинаниями были благополучно сожжены. На богослужение народ собирался охотно, не обращая внимания, кто как осеняет себя крестным знамением – тремя или двумя перстами. Для крещения стали иногда приглашать и меня, а отпевали по-прежнему сами. Про старшого я с тех пор ничего не слыхал. Никто мне про него не рассказывал, да я и не спрашивал никого. Неинтересно было. Медведи. Медведей в нашем краю предостаточно, и встречи с ними – дело обыкновенное. Случалось, в деревню захаживали, то двое медвежат переправились из-за реки, там утиное озеро, и в день открытия охотничьего сезона была пальба, испугались, наверное. Медвежата, конечно же, не страшны, бегают вдоль дороги, играют, но мамка, отыскавшая заблудших чад, взревела с такой ужасной силой, что соседский поросенок умер в своем темном хлеву от разрыва сердца. А то еще по весне старый медведь налетел на колхозную пасеку, а она была у нас возле самой околицы, и давай ломать пустые ульи. Наработавшись, там же и заночевал, а с рассветом продолжил свои разрушительные занятия. Понятное дело, обидно. Медом пахнет, а самого продукта и нет. Остановить зверя удалось только с помощью егерского карабина. Бывали встречи забавные, бывали спокойные, бывали опасные. Вспоминать все времени не достанет. И это при том, что на медведей я не охотился. Впрочем, однажды впал в искушение. Но прежде чем поведать историю, хранившуюся доселе в глубокой тайне, надобно обратиться к ее прологу. Служил я тогда в областном центре. Поселили меня в гостинице. Там же обитал наш районный охотовед, который с полгода уже мотался по лекарям, стараясь исцелить жеванную медведем руку. Осенью он устраивал начальству медвежью охоту, и она развернулась столь безблагодатным образом, что, спасая воевод, пришлось ему вступить в рукопашную и пожертвовать правой рукой. Через несколько месяцев, уже в деревне, заезжает ко мне этот самый охотовед, а с ним и наш егерь. Дело было поздним осенним вечером. Зовут на медведя. «Вы что, — говорю, — мужики, какая среди ночи охота? Да я ведь и не охочусь теперь, вы же знаете. А они уламывают и уламывают, мол, нужен я им позарез. Ничего не понимаю. У вас, — говорю, — и карабины, и подсветка, а я-то что буду делать со своим ружьецом?» Они помялись. «Ружье вообще-то можно не брать. Люди эти были известны как непьющие, ответственные и не расположенные к пустой болтовне. А если без ружья, спрашиваю, то вы меня что, в качестве привады ли берете?» «Нет», — отвечают серьезно, — «в качестве единственного охотника». Выясняется, что они ездили смотреть кабаньи следы у овсяного поля, да нарвались на медведя. А сегодня ровно год с того дня, как Мишка мне руку заел, говорит охотовед и пускается рассуждать о мистическом смысле своего совпадения. «Так вам, что ли, молебен отслужить?» «На кой? Я медведя-то подстрелил с испугу, а лицензии-то у нас нет. Одна, конечно, осталась для гостей, но на себя-то мы ее оформить не можем. Да и к мужикам с такой просьбой нельзя никак идти. Когда они просили лицензию, мы не давали. А теперь, в общем, выручайте». «Да что ж я с ним буду делать? Мне ж его и за год не съесть. А потом, у меня и денег нет на лицензию». Стали думать, у кого могут быть деньги. Поехали к председателю сельсовета, сдернули его с койки. Он выслушал, расписался в бумагах. Все остальное завтра, и ушел спать. Мы отправились искать медведя. Нашли, затолкали в уазик, свезли ко мне, и мужики полночи разделывали его в сенях. К рассвету уехали. Такая получилась охота. Однако и до молебна в свой час черед дошел. Как-то заходит охотовед в церковь. Что, спрашиваю, опять на медведя? Нет, надобно поблагодарить за те два случая, да и вообще за то, что еще живой. Вот, говорю, как интересно. Господь тебя через мишек и к молитве привел. Оно, может, и не сильно интересно вздыхает, зато очень доходчиво.
1: Сегодня в звучащей книге вы слушали, дорогие братья и сестры, рассказы священника Ярослава Шипова.

0: Екатеринбурге 20 часов. Новости.
1: Дорогие наши слушатели, в эфире новости. «Где двое или трое собраны во имя Мое, говорит Господь». В Евангелии от Матфея, 18 главе, 20 стихе, «Там и я посреди вас». Послушайте воспоминания о паломнической поездке в Троице-Сергиеву лавру, скит, параклит и на святые источники. Праздник Собора славных и всехвальных 12 апостолов для студентов и сотрудников Сретенской духовной академии оказался ознаменован паломнической поездкой к святыням Подмосковья, связанным с именем преподобного Сергия Радонежского, и в некотором смысле предвосхитил летнюю память святого угодника Божия об обретении его честных мощей, которые Церковь торжествует 18 июля. Рассказывает студент 4 курса бакалавриата Филипп. Оказавшись в Свято-Троицкой Сергиевой лавре, снова подумал о том, что это место по праву называют духовным сердцем России. Обитель, основанная в 1337 году преподобным Сергием Радонежским, встретила нас величием и особой атмосферой. Переступая святые врата с надврадной церковью, мы сразу ощутили ту благодатную тишину, в которой веками здесь совершались молитвы. Главное впечатление оставил Троицкий собор. Именно там, у серебряной раки с мощами преподобного Сергия Радонежского, мы увидели и икону Троицы, кисти преподобного Андрея Рублева на ее историческом месте. Рядом возвышается Успенский собор, возведенный при царе Иоанне IV Грозном. В Серапионовой палате нам довелось увидеть редкие святыни, частицу ризы Богородицы и камень от гроба Господня. А прогулка по лавре стала для меня не просто паломничеством, а живым прикосновением к истории России. В памяти всплывали события, связанные с этим местом, как в 1380 году московский князь Дмитрий, в будущем Донской, получил здесь благословение на Куликовскую битву. А в смутное время обитель выдержала осаду польско-литовских интервентов. Для меня такая поездка оказалась лучшим способом отдохнуть от городской суеты. Вернувшись, каждый из нас чувствовал невероятное умиротворение, будто бы изнутри мы наполнились тихой и светлой радостью. Рассказывает студент первого курса магистратуры Иван. Хочется поделиться воспоминаниями о том, как несколько дней назад мы буквально всей академией съездили в замечательную паломническую поездку. Было чувство, что едем действительно всем миром, и те ребята, которые несут сейчас послушание на практике, и сотрудники академии. Возглавил поездку и организовал ее иеродиакон Тихон Кусов. Низкий ему поклон и огромная благодарность. День этот стал поистине благодатным. После литургии в день собора 12 апостолов мы дружно позавтракали, собрались на Монастырской площади, где нас уже ждал автобус, и отправились в путь. До лавры ехать не так далеко, но и этого времени хватило, чтобы поближе познакомиться друг с другом. Кто-то из ребят младших курсов поначалу стеснялся заговорить со старшими, чувствовалась легкая неловкость, но к концу дороги от нее не осталось и следа. В полном единодушии, в добром и радостном настроении мы прибыли в Троице-Сергиеву лавру. Далее экскурсия была посвящена лавре и Московской духовной академии, которая располагается в этих богоспасаемых стенах. Многое из рассказанного было нам знакомо. Все-таки за нашими плечами выпускников бакалавриата и старшекурсников остались годы учения, которые помогли накопить немало знаний. И все же нередко бывает так. Слушаешь то, что, кажется, уже слышал не раз, и вдруг что-то одно открывается по-новому, по-особенному западает в душу. Так для меня стали открытием некоторые археологические подробности, а еще то, что, бывая в лавре и на турнирах «Что, где, когда», и на товарищеских встречах, и просто на поклонении преподобному Сергию, не раз проходил я мимо крипты Успенского храма, но не знал, что здесь покоятся митрополиты Леонтий и Сергий, патриархи Алексей I и Пимен. Мы побывали в Успенском соборе, прошли по территории Московской духовной академии, зашли в Покровский храм, где совершаются богослужения, и где вместе со священниками служат сами выпускники и студенты. Затем спустились к Троицкому собору. Троицкий собор невелик. Может даже показаться, что он как-то теряется в окружении других величественных зданий обители. Но именно в этом древнейшем соборном храме Лавры, строительство которого относится к первой четверти XV века, чувствуется что-то особенное. Намоленность, благодать Божия, которую здесь стяжали святые люди, и те, кто с молитвой закладывал храм, и те, кто расписывал его, и сам преподобный Сергий, молившийся в существовавшей прежде строительство каменного собора деревянной Троицкой церкви с таким благоговением, что чудеса, происходившие по его молитвам, нам известны из его жития. В краке преподобного Сергия всегда стоят огромные очереди, и в этом видна любовь людей к батюшке Сергию Радонежскому. Вся его жизнь была ознаменована благодарностью Богу, смирением и ревностью о Господе, и потому он и сегодня предстательствует за всех нас, за Русь, за нашу Богом хранимую страну. Студенты нередко просят у преподобного Сергия вразумления и помощи в учении, не стали исключением и мы. «Где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них». Напоминаем праздник Собора славных и всехвальных 12 апостолов для студентов и сотрудников Сретенской духовной академии оказался ознаменован паломнической поездкой к святыням Подмосковья, связанным с именем преподобного Сергия Радонежского. Вы слушали выпуск новостей «Хранит вас Господь».

Дорогие братья и сестры, продолжается наш радиоэфир. Вы слушаете «Жития святых Екатеринбургской епархии». Преподобный исповедник Иоанн Кевролетин. Преподобный исповедник Иоанн, в миру Иван Афанасьевич Кевролетин, родился 23 мая 1875 года в деревне Кулаковой Тюменского уезда Тобольской губернии в семье мещан. Он был старшим из троих детей. Его младшего брата звали Павлом, а сестру Дарьей. Обучившись грамоте в доме родителей, он с ранней юности стал сам зарабатывать на жизнь, служил матросом на барже, сплавлявшей груз по Иртышу. Но земные работы не привлекали сердце юноши. Иван желал уйти в монастырь. Неподалеку от Верхотурья, на берегу реки Крытомки, располагалась небольшая Крытомская крестовоздвиженская пустынь. Православные люди хорошо знали эту пустынь. Поклонившись мощам святого праведного Симеона в Свято-Николаевском Верхотурском монастыре, богомольцы отправлялись затем и в Крытомскую обитель. Основана она была в 1870-х годах монахом Адрианом Медведевым, которого многие почитали за старца. И именно в эту обитель и поступил в 1894 году 19-летний Иван Кевролетин. Послушание ему было определено в кожевенной мастерской. После смерти отца Адриана в 1900 году в монастыре начались нестроения. Благочинный монастырей и общин второго округа Екатеринбургской епархии, настоятель Свято-Николаевского монастыря, отец Арефа Катаргин, приезжая, увещевал и наставлял братью. Исполненные глубокой мудрости советы отца Арефы, сам одухотворенный его облик, произвели такое сильное впечатление на послушника Ивана Кевролетина, что в 1902 году он перешел в Верхотурский монастырь. Внешним и внутренним благоустроением Верхотурская обитель была обязана трем смиренным инокам, пришедшим в нее с Валаама: архимандриту Иову Брюхову, схимонаху Илии Чеботареву и архимандриту Арефе. Ко времени прихода Ивана в Верхотурье архимандрит Иов уже возвратился обратно на Валаам, а духовник обители схимонах Илия почил. Однако отец Арефа, сам скормленный старческим руководством отца Илии, всемерно старался о дальнейшем внутреннем благоустроении Верхотурского монастыря. Он лично руководил духовной жизнью братьев, ввел в обители беседы с чтениями творений святых отцов, внимательно следил за тем, чтобы все иноки ежедневно уделяли время молитве и чтению. Настоятель особенно заботился о поддержании в обители внутреннего благочиния, мира и единодушия. Внутреннее благоустроение монастыря не могло не привлечь тех, кто искренне желал монашествовать. Число братьев быстро возросло до 160 человек. К сожалению, отец Арефа пробыл в настоятельской должности совсем недолго. Он скончался в 1903 году в возрасте всего 38 лет, заранее предузнав свою кончину. И эта смерть стала невосполнимой утратой для всего братства. В Свято-Николаевском монастыре Ивану было определено послушание в малярно-иконописной мастерской, затем он исполнял плотницкие работы, а через несколько лет стал келиархом. Кто такой келиарх? Это одна из важнейших должностей в монастыре после настоятеля. В России в XIX веке эта должность келиарха имелась только в крупных обителях. В обязанности келиарха входило наблюдение за тем, чтобы никто из братьев не ходил по чужим кельям от праздности, не посещал мирян в гостиничных кельях и не

принимал мирян у себя без особого благословения настоятеля. Келиарху надлежало строго смотреть за порядком в помещениях обители. Например, чтобы все келейные принадлежности, образа, столики и прочее находились на своих местах, а не переносились самовольно из одной кельи в другую. Также он был обязан заботиться и о посещавших монастырь богомольцах, отводя им незанятые кельи и снабжая всем необходимым. Вот кто такой был келиарх в монастыре. 20 декабря 1907 года послушник Иоанн был пострижен настоятелем обители иеромонахом Ксенофонтом Медведевым в монашество с именем Игнатий. В этот день совершалась память священномученика Игнатия Богоносца, чьим именем и нарекли новопостриженного. Во времена первых гонений на христиан святой Игнатий писал к одному духовному лицу: «Умоляю тебя благодатью, которой облечен ты, ускоряй свое течение и умоляй всех, чтобы спасались. Блюди место свое со всяким чанием, плотским и духовным. Старайся о единении, лучше которого нет ничего. Снисходи ко всем, как и к тебе, Господь. Ко всем имей терпение в любви, как ты и поступаешь. Пребывай в непрестанных молитвах. Проси большего разумения, нежели какое имеешь. Бодрствуй, стяжав неусыпный дух. Говори с каждым, как поможет Бог. Носи немощи всех, как совершенный подвижник. Где больше труда, там больше и приобретения. Стой твердо, как наковальня, по которой бьют». Написанные в первый век христианства, слова эти послужили своеобразным напутствием отцу Игнатию. Вся жизнь его стала исполнением этого завета. Ему предстояли аресты, допросы и ссылка, труды пастырского служения и тяжелые болезни. Но все это он переносил безропотно и мужественно. Поистине он стоял твердо, как наковальня, по которой бьют. Вы слушаете «Жития святых Екатеринбургской епархии», преподобный исповедник Иоанн Кевролетин. Продолжение следует.

0: Дорогие наши слушатели, братья и сестры, продолжается наш эфир. Это беседа о вечном. Дорогие слушатели, сегодня я вам представляю священника Антония Тишкова. Батюшка является настоятелем храма преподобного Сергия Радонежского поселка Большой Исток и духовником Екатеринбургской русской общины. Отец Антоний, здравствуйте.
1: Здравствуйте, братья и сестры.
0: Сегодня мы с вами взяли тему, о которой очень много можно говорить. Это духовная жизнь человека. И сразу вспоминаешь работу святителя Феофана Затворника, что такое духовная жизнь и как на нее настроиться. Ну вот, чтобы много времени не отнимать, мне хочется прочитать некоторые рассуждения и цитаты из обществознания 6-11 классов, что как бы дается, вкладывается в наших подростков, наших молодых людей, чтобы они понимали, что из себя представляет духовная жизнь. То есть такое вот получается совершенно мирское видение. Духовная жизнь, духовная среда является одной из четырех сфер жизни общества, говорят они. Она призвана удовлетворять потребности человека в творчестве, познании, красоте, самовыражении и самореализации. Это потребности высшего порядка, не связанные напрямую с жизнедеятельностью человеческого организма, обеспечением его комфорта или безопасности. Приводится пример. Мы хотим слушать музыку, хотим читать, смотреть фильмы, узнавать что-то новое, создавать красивые вещи. И вот именно вот это все и удовлетворяет наши духовные потребности. Читаем мы вот в учебнике обществознания. Духовная деятельность человека взаимодействует с ценностями, художественными образами, знаниями, эмоциями. И среди разновидностей духовной деятельности по ее целям можно выделить познавательную, направлена она на получение знаний об окружающем мире, прогностическую, направлена на предсказание и планирование будущего, и ценностно ориентированная, направлена она на нравственную оценку и формирование духовных ценностей. Вот абсолютная каша, абсолютное непонимание, непредставление, что такое настоящая духовная жизнь, вот вкладывается в наше подрастающее поколение.
1: Да,
0: наш образ русского будущего мира.
1: Здесь, конечно, сказывается то, что у нас все-таки не религиозное, как официально светское государство, и поэтому приходится как-то это так формулировать, обтекаемо. То есть два уровня, да, у человека: телесные, ну, физические потребности, и духовные. Но мы называем по-православному, по-христиански, мы разделяем на три уровня, да, то есть физическое, душевное и духовное. То есть вот, и вот тут как раз то, что вы перечисляли, это смесь из духовного и душевного. То есть духовные интересы и цели, и потребности, и душевные. Вот, и поэтому, конечно, они переплетаются. Понятно, что здесь это все связано, но все-таки, чтобы не было путаницы, если мы как люди верующие христиане, то мы разделяем, что все-таки высшая часть личности человека – это дух, то есть дух человеческий, который входит в взаимодействие с Духом Божиим. То есть это, собственно, и есть духовная жизнь. Она совершенно как бы надмирная, то есть она сверхъестественная, это духовное общение с Богом и духовное развитие. А потом уже идет душевный уровень, это вот как раз и культура в основном, и какое-то развитие, творчество здесь добавляют, ну, вот эти все элементы, которые вы перечисляли. Поэтому, конечно, для человека, так скажем, нерелигиозного, это нормальная формулировка, для человека религиозного это нету здесь четкости. Из-за этого духовная жизнь как собственно нивелируется, то есть как общение с Богом и духовное развитие. Человек духовно не развивается.
0: Ну вот есть, я просто тоже в своей жизни вспоминаю женщину, которая преподавала в музыкальном училище, это было много лет назад, и она говорила: ну дайте мне определение духовной жизни. Что это такое? Я хочу понять. Тогда еще мы вот так вот не забирались постоянно в компьютер, не лезли, это было достаточно давно, лет 15 назад, ну, это же сейчас мы там постоянно бегаем и смотрим, что там, а надо в словари смотреть.
1: Угу.
0: Вот мы пришли к этому выводу, возвращаться к нашим хорошим русским словарям.
1: Да.
0: Так вот, что такое духовная жизнь? Можете вот...
1: Ну, как, я по словарям да. не работаю, я от жизни больше иду,
0: конечно,
1: поэтому я могу так сказать, что духовная жизнь – это живое общение с Богом. Потому что Бог есть Дух, Бог есть совершенный Дух, это совершенное существо, которое есть источник всяческого блага для человека, гармонии, блаженства, вот всего, что мы представляем себе, как упрощенно называя его счастьем. И вот сам Бог есть совершенство, и живое общение с Богом через духовную жизнь, это, собственно, и можно назвать духовной жизнью. То есть наш Дух, вот высшая часть человеческой природы, он имеет такую способность богообщения, общения с Богом. И вот развивая эту часть нашей личности высшую, мы ведем духовную жизнь. Для этого нужна и молитва, нужно и правильное понимание духовной жизни, знаний духовных. И, конечно, стержень и основа – это сама, собственно, вера. То есть, что мы признаем существование Бога не только теоретически, а мы практически взаимодействуем с Богом и свою веру развиваем и укрепляем. То есть, ну, так можно сказать.
0: Ну вот опять же примеры из жизни вспоминаются. Вот вы говорили, что нужно такой акцент делать всегда на молитве, учить людей молиться. Но вот когда у человека, например, у каких-то студентов, у них что-то там происходит, они же ведь бегут в храм, не задумываясь. Угу. Они бегут к иконе, смотрят на икону, и они почему-то могут молиться. У них почему-то получается. А мы ведь тоже понимаем, что молиться дома, например, это же кровь проливать, это же очень трудно, это же нужно все время себя побуждать.
1: Ну, здесь все-таки я сделаю акцент на том, что молиться, прежде всего, не трудно, а хорошо и радостно, и благодатно, и благостно. Конечно, к этому добавляется то, что у нас борьба идет духовная, то есть есть духовные помехи, которые мешают нам молиться. Но все-таки суть молитвы – это действительно благодать, это радость, это утешение и как бы гармонизация, так скажем, души и всей нашей жизни. Поэтому, чтобы не было такого у нас представления, что «ой, опять идти на службу, там бороться, заставлять». То есть у человека же ведь как он преодолевает любые трудности, когда у него есть положительный стимул. Если у него нет положительного стимула, у него нет желания преодолевать трудности, какой смысл? Если человек, допустим, идет в храм и думает, мне вот надо сейчас себя заставить, там стоять потом, и это одни проблемы какие-то, то зачем? Какая цель,
0: ну,
1: смысл?
0: Ну, вот у многих людей именно так происходит.
1: Потому что люди не доходят до самой молитвы, до живого общения с Богом, или не понимают этого, что просто исполняют какой-то обряд, потому что надо. А это не суть, это как бы элемент только. А суть-то в том, что, ну, как вот я все время сравниваю для себя и, ну, другим людям, если объясняешь, как вот объяснить, что такое молитва в реальном таком образе. Это как вот мы с каким-то нашим хорошим другом, любимым человеком общаемся, мы же с ним общаемся, нам это интересно, мы к этому тянемся, мы можем долго общаться, говорить о чем-то, обмениваться чем-то, просто даже молчать вместе какое-то время, да, что-то. И нам просто вместе хорошо. Также и с Богом надо научиться, что с Богом должно быть хорошо, да, у нас есть помехи какие-то, которые мешают нам прийти к Богу, но это искушение дьявола, да, и страстей наших, которые препятствия создают. Но если мы понимаем, что преодолев это, мы получим радость, ну, допустим, простой пример, вот я, допустим, многократно могу вспомнить, когда мне надо было идти на службу в храм, и бывало такое искушение, какие-то скорби, тяжелые обстоятельства, ты себя понуждаешь, ты понимаешь, что тебе это надо. Но если ты пришел в храм, старался все-таки молиться там, не просто там отстаивал службу, отсиживал там, да, а именно старался там молиться и духовно деланием заниматься, то после храма никогда не было такого, чтобы мне не стало лучше. Я всегда никогда не жалел, что я, уходя из храма со службы, я ушел оттуда в плохом состоянии. Всегда оно улучшается, то есть Бог взаимодействует со мной, и мне всегда дается утешение, радость, силы. То есть поэтому вот такой принцип именно, да, бывает трудно где-то преодолеть что-то, но потом всегда после молитвы, либо личная наша молитва, либо храмовая, в храме или на богослужении, она всегда просвещает, утешает душу, и мы уходим изменившимися, если мы, конечно, старались хотя бы в какой-то степени.
0: Вот здесь еще нужно, конечно же, сказать о том, что начало вот такой полноценной духовной жизни, оно начинается с таинства крещения. И вот люди проходят огласительные беседы, а в России много людей, достаточно русских, хотя и много, и мало. Ситуация очень у нас непростая в настоящий момент. Но тем не менее, почему вот человек так устроен, что он как бы хочет креститься, хочет, чтобы Бог ему помогал, а потом ни ребенка своего на причастие не водит, ни сам не причащается. Вот он как бы такой вот непонятно каким образом как бы крещенный, но не живущий вот этой вот духовной жизнью.
1: Ну, в идеале, если мы говорим о взрослых людях, которые ну, сами уже приходят к крещению, то в идеале нужно, чтобы человек действительно не просто захотел покреститься, потому что почему-то там, не знаю почему, по разным причинам, а действительно он пришел к вере, и у него было это желание жить духовной жизнью. Не просто покреститься, а именно жить духовной жизнью, общаться с Богом, духовно развиваться. Часто это не происходит, потому что человек решил креститься. Ну, какое-то движение, конечно, есть, может быть, какое-то желание, но оно это неосознанное такое желание начать духовную жизнь. Это просто совершение человека, даже на беседы приходя, послушав что-то, покрестившись, он обычно успокаивается и решает, что дело сделано, как бы. Ну и можно дальше как-то жить. И мало людей, которые после крещения действительно приходят осознанно и начинают духовно развиваться, вести духовную жизнь, изучать это все, вести христианскую церковную жизнь. Поэтому, ну, этот вопрос сложно разрешить практически, потому что как мы проверим, что человек действительно пришел к вере, или он просто, ну, вот, хочет покреститься по каким-то своим желаниям. Мы же не можем продиагностировать его душу. Поэтому мы крестим людей, именно более-менее тех, кто хочет и понимает что-то, да, видим, что он с тем, что Господь уже сам как-то вести дальше его будет, да, то есть и кто-то сразу начинает идти, а кто-то позже. Ведь многие же из нас, даже те, кто уже в церкви, может быть, давно старается вести христианскую духовную жизнь, тоже и после крещения не всегда сразу стали православными прям такими. Просто покрестились и какое-то время там болтались по жизни, как говорится, еще. А потом уже через год даже начинали осознавать что-то, то есть как бы зерно это получили в сердце духовное, но оно проросло позднее. Конечно, бывает вообще оно не прорастает, человек так и остается, как сказать, теплохладный такой, вроде как бы верит, но в духовной жизни считает, что это ему не нужно почему-то, или некогда ему, или просто не чувствует необходимости и проживает жизнь как бы неразвитым духовно.
0: Ну вот тот же самый священник Константин Пархоменко говорит, что святые всех веков христианской эры утверждают, что если вы все-таки хотите начать духовную жизнь, то должны помнить о четырех ее составляющих. Так же, как нам и учебник обществознания тоже говорит о четырех составляющих, и продвигаться во всех этих направлениях, иначе все это будет напрасно. Ну, понятно, что это участие в богослужебной жизни, церкви, в таинствах, молитва, конечно, чтение Евангелия, духовная литература, размышление над прочитанным и доброделание. Это вот как раз делание добрых дел. Мне просто одна моя знакомая рассказывала недавно, она уже женщина в возрасте, вот, и батюшка, я запомнила, отец Андрей Ткачев, он очень интересную мысль высказал, что вот посмотрите на человека за последние 10 лет его жизни. Вот именно каков он будет перед своей смертью за последние 10 лет своей жизни, вот это как бы характеризует вообще его как человека. Я хочу сказать о том, что вот эта женщина мне рассказывала, что я спасаюсь тем, что я делаю добрые дела и молюсь. Вот, ну, конечно же, в богослужениях принимает участие, старается исповедоваться и причащаться. Говорит, на большее я уже не способна. Вот, а молодому человеку, на что молодой человек способен, который еще имеет силы?
1: Ну, вообще разницы нет, особенно молодой или постарше. Люди-то все одинаково примерно устроены.
0: Просто
1: конечно,
0: сил у человека нет.
1: Ну, каких, у кого?
0: Ну, вот
1: в возрасте
0: у пожилых
1: уже.
0: Людей, в этом смысле? Да, у них уже нет сил.
1: Ну, здесь все равно, понимаете, суть-то духовной жизни – это живое общение с Богом непосредственно. Без этого все остальное, и таинство, и изучение, оно теряет смысл. То есть оно непонятно зачем. То есть именно вот личностное живое общение с Богом. И вот это надо уловить и как бы
0: вот
1: эту ниточку.
0: Можете это вот сказать, как это чувствуется?
1: Это надо, ну, во-первых, человек все равно наступает момент, когда он как-то обрел веру, понимаете, вот это вот, а как человек обрел веру, ну, вот если касательно взрослого человека говорить, что-то произошло, он даже часто объяснить не может, что на самом деле Бог как-то коснулся человека, и у него это активировалось, начальный уровень, это первый шаг, как бы такой, первая капля, так скажем, Святого Духа коснулась, и у человека появилась вера, он не может объяснить, как он поверил. Конечно, ну, бывают такие яркие примеры, когда там экстремальные какие-то вещи произошли, человек, но все равно это не настоящая вера, вот как вы привели пример, что студенты ходят молиться перед экзаменом, это же не настоящая вера, это потребительская вера, она, конечно, входит как элемент, да?
0: Своего рода манипулирование и язычество.
1: Да, ну, то есть, когда до этого мне Бог был не нужен, как бы, и церковь, да. А тут вот мне страшно не сдать экзамен, или там, не знаю, кто-то заболел, там, или еще какие-то обстоятельства, начинают молиться, то есть из этого может вырасти настоящая вера, а может все на этом и закончится, то есть попросил на экзамене, сдал все, ну, в лучшем случае сказал слава Богу, а то и не сказал, и забыл, как бы, ну, все хорошо, и живет, то есть Бог был не нужен, но это, опять же, сравнивая с общением с каким-то человеком, да, то есть если есть человек, который может мои проблемы решить, я знаю, он имеет такие возможности, у меня эти проблемы возникли, я могу к нему обратиться, я к нему обращаюсь только в этот момент, а в другое время он мне не нужен. Будут у меня с этим человеком какие-то личные отношения? Конечно, нет. Он даже, скорее всего, если я не первый раз буду так обращаться, он сторонится насчет меня и вообще не захочет помогать, потому что он видит, что он сам как человек не нужен. Я не хочу с ним общаться. Я просто хочу от него что-то получить и потом пойти дальше. Все. С Богом похожая ситуация. То есть, если Бог видит, что мы только у него что-то выпрашиваем, но он сам нам не нужен и нам не хочется с ним взаимодействовать. То есть, а что значит взаимодействовать? Значит, любить Бога. Потому что часто говорят о том, что верить в Бога, а про любовь-то не говорят. То есть и вера, она какая-то неживая, потому что вера настоящая, это продолжается в любви. То есть я верю в Бога, но я хочу научиться любить Бога действительно. А любовь к Богу – это уже совсем другое, чем просто такая начальная вера. И поэтому если получается, что мне Бог нужен только тогда, когда мне страшно и плохо, там, а потом не нужен, то это потребительское, эгоистическое отношение. Здесь настоящей-то веры, собственно, и нет. Это вера из страха и желания какого-то комфорта, благоустройства. А настоящая вера, так же, как и настоящая, ну, мы же, Бог же нас называет друзьями, детьми, то есть в Евангелии, что это такие любовные, любящие отношения, да, это не отношения прагматические, ты мне, я тебе, это на отношения, основанные на разных видах любви, разные аспекты этой любви. И если с Богом мы не строим отношения любви, то у нас вера, она не становится живой. Она мертвая останется и не будет нам пользы приносить. Поэтому вот нужно, ну как, конечно, сложность в том, что с человеком-то мы можем видеться, как бы, да, вживую, и как-то понятно, как с человеком выстраивать отношения. А с Богом мы так вживую видеться не можем сейчас. Поэтому здесь нужны средства такие, которые нам помогают преодолеть вот этот момент. Ну, во-первых, если не по порядку говорить, а просто что первое в голову приходит, это что у нас Господь Бог воплотился, и Он принял человеческий образ, Господь наш Иисус Христос, да, и Он нам очень облегчил задачу богообщения. И для того создали образы Христа, да, образы воплотившегося Бога, то есть у нас есть иконы. Почему без икон мы не молимся? Ну, по крайней мере, дома и в храмах мы везде имеем иконы, потому что особенно икона воплощенного Господа – это живой портрет Бога. То есть это не просто портрет, да, в духовно-богословском смысле, это сам Бог, присутствующий в этом образе. Он духовно, Святым Духом присутствует. То есть мы можем видеть Бога и прямо в иконе с Ним общаться через икону. Не сама икона Бог, но это окно. И поэтому у великих святых, которые потом оставались всегда иконы их личные, они очень любили эти иконы, прежде всего это икона Христа была, икона Святой Троицы, икона Пресвятой Богородицы, вот, Матери Божией. И они эти иконы постоянно имели в келье или брали с собой, то есть они с помощью них сближались с Богом, то есть у них как бы расстояние с Богом уменьшалось. То есть человеку все равно как вещественному существу ему нужен образ, да, и Господь нам дал иконы, то есть иконы очень помогают. Хотя не обязательно, можно и везде и без икон молиться, если где ты находишься, ты можешь молиться. Вот. Но проще, как бы, и икона вот, каждого православного человека, и должны быть его любимые, называются моленные иконы, его личные, которые вот прямо они ему помогают почувствовать присутствие Бога или святого, может быть, какого-то, к которому он обращается. Но прежде всего, самого Бога. Вот. Это один элемент, такой важный практический элемент, что иконы, они и в храмах иконы мы имеем, чтобы мы ощущали, видели присутствие Бога, насколько это возможно. Но, конечно, это не только это, потому что нужно еще и просто уметь разговаривать с Богом, молиться, то есть молиться — это значит разговаривать. Молиться, молитва — это, как святые объясняют, это живой разговор с Богом. Конечно, мы учимся молиться с помощью созданных святыми молитв, да, и в церкви мы не своими словами говорим. Но эти молитвы, если мы их внимательно совершаем и молимся, то они тоже становятся живыми, как будто мы сами обращаемся с Богом. После этого, после прочитанных молитв, мы можем и своими словами, и даже должны своими словами обратиться к Богу. И некоторые святые об этом прямо говорили, что если человек своими словами еще Богу не добавляет что-то от себя, от души прямо, свои радости, свои горести, свои какие-то состояния, он не делится с им отцом, который хочет, чтобы мы ему душу открыли, то мы как бы становимся на расстоянии с Богом, у нас нет сближения. Поэтому молитва своими словами от сердца, она тоже очень важна, как часть духовной жизни. И это очень сильно сближает. Вот я замечал, вот если помолишься, допустим, правила совершишь, но своими словами ничего не скажешь, ну, может, некогда или забыл там, как-то пропустил этот момент, то как бы молитва останавливается немножко. Как бы. А когда вот выделишь там несколько минут, еще от себя что-то скажешь, как бы от сердца, о своей жизни, о себе самом. Прямо вот молитва завершается, какая-то полнота, какая-то особое какое-то сближение с Богом, какое-то присутствие становится живое. Это тоже важный момент.
0: Дорогие наши слушатели, сегодня в беседах о вечном в нашей студии сегодня принимает участие священник Антоний Тишков, батюшка-настоятель храма преподобного Сергия Радонежского, поселок Большой Исток, и еще он духовник Екатеринбургской русской общины. Секундочку, у нас тут очень жарко. Вот есть, я хотела бы обратить на некоторые ошибки в духовной жизни, которые человек совершает. Вот от чего это происходит, тоже нужно попытаться в этом разобраться. Ну, например, отсутствие катехизации. Я считаю, что это тоже очень важный момент, потому что мы еще вот успеем обсудить этот момент. Угу. Отсутствие катехизации, то есть бессистемное представление христианства о христианстве, угу, и христианском вероучении. Следующая ошибка – это отсутствие духовника. Далее, разделение жизни на церковную и обычную мирскую жизнь. Искаженная иерархия ценностей и авторитетов. Неупорядоченная духовная жизнь. Отсутствие навыка иметь критерием жизни заповеди Бога. То есть Бог не на первом месте. И, конечно, вот тоже вот одна из таких ошибок, которая нас, ну, просто накрывает поголовно, это информационная всеядность, отсутствие внутреннего духовного контроля и духовной гигиены.
1: Угу. Ну да, вы развернули
0: прямо.
1: Я
0: не все назвала, такой... но это вот то, что как бы более нам понятно, с чем мы сталкиваемся. Сами,
1: да, вы
0: сами
1: развернули такую достаточно объемную картину, да, вот этих духовных каких-то недостатков, что ли, проблем, которые в современной жизни церковной есть. И, конечно, каждая тут требует отдельного разговора, но в целом я скажу, что все-таки если выделить максимально, то есть иногда слишком много пунктов человек послушал и уже и забыл, как бы, о чем там была речь. Поэтому я всегда понял, что надо минимум 2-3 выделять элемента, и они запоминаются, от которых все остальные потом по цепочке идут. И вот я выделяю два момента. Вот это молитва, то, о чем мы говорили, и второе – это духовное познание. То есть вот это вот все, что перечислили, оно по сути в это входит, что два крыла духовной жизни – это молитва и духовное познание. То есть и стремление должно быть и к молитве, и к духовному познанию. Познание духовное – это, ну, прежде всего изучение божественного откровения. То есть у нас Священное Писание или так называемая Библия, да, Священная книга, наше Слово Божие, оно написано пророками и апостолами, и Святым Духом через них дано. Это вот истина, зафиксированная, так скажем, слой, вот ее изучение. То есть, и конечно, саму Библию, само Священное Писание мы часто не можем понять, нам нужно толкование. Поэтому идет объяснение более упрощенное, это доходчивое. Это и закон Божий, да, базовая наша книга, и катехизис, то есть основы христианского вероучения. И дальше уже толкование Священного Писания Ветхого и Нового Завета. И вообще Писание святых отцов, богословские, то есть объясняющие христианские духовные истины и уже объясняющие, как христианам исполнять заповеди Божии, то есть совершать добродетели. То есть, опять же, это все, может быть, сложно звучит, но упрощенно это у человека должно быть прямо жажда духовного знания. Он должен с желанием, интересом читать и слушать духовные вещи. То есть это Священное Писание, святых отцов, духовные беседы по этой теме.
0: Вот в этом-то весь и вопрос, вопрос о жажде.
1: Да, но ее надо разбудить, да. Эту жажду надо себя сначала заставлять какое-то время, когда лень вот эта идет, так же, как с молитвой, это параллельно идет. Человеку сначала не хочет часто молиться, он себя регулярно заставляет, по-моему, у него разгорается это как по огонь, его нужно уже поддерживать, и уже желание все больше и больше. Так же и с духовным чтением. То есть нужно взять какую-то духовную книгу и читать ее по одной, там, не знаю, странице, главе, там, выделять сколько-то норматив каждый день. И когда ты неделю, две-три почитаешь, у тебя потом уже желание появляется, прям ты чувствуешь, потому что когда духовное чтение, оно тоже как молитва действует. Оно изменяет. Ты когда почитал, ты прям чувствуешь какое-то усиление внутреннее, необъяснимое. Вот эту благодать, это Божие действует. И поэтому тот же Игнатий Брянчанинов и говорил, что и молитва, и духовное чтение – это почти одно и то же. То есть духовное чтение – это почти как молитва, потому что во время духовного чтения мы погружаемся в тот же духовный мир, как и в молитве. То есть это как бы погружение в духовную реальность духом нашим, нашей душой, нашим духовным. Духовной частью. И после этого, и то есть само чтение, оно настраивает наш и ум, и чувство, и волю на желание уже жить этой жизнью. Ну, то есть нормальное духовное чтение, это не просто почитал и забыл, а именно ты вынес, ты читаешь не с тем, чтобы просто почитать, интересное что-то узнать, а с тем, чтобы потом вынести это и в своей жизни как-то использовать. Может, не все понятно, но какие-то элементы, моменты открываются, и человек уже, изменяясь в этом, понимая что-то, открывая, он старается это в жизни применить. И это нормально, то есть и жизнь, и знания, они как бы дополняют друг друга.
0: А вот скажите, а что делать как раз вот с теми рассуждениями, которые даются нашему молодому человеку вот в этом учебнике «Обществознание», то, что я зачитывала в начале передачи? А ведь они действительно так и понимают, и взрослые люди так и понимают, и так и живут с этим.
1: Ну, я думаю, что можно как все можно использовать во благо. То есть вот то, что вы озвучили, да, вот это термин обществознания. То есть многие же люди даже до душевного уровня уже не поднимаются, они находятся на плотском. То есть плотские потребности, даже душевный уровень как бы, у человека уже деградировал там, до примитива какого-то, да, там, ну, просмотра новостей, просмотра каких-то фильмов несложных, просмотра какой-то несложной примитивной музыки, даже на душевно-культурном уровне человек уже даже в этом не развивается. Если человек уже от плотского такого примитивного потребительского уровня на душевный уровень начнет подниматься, да, потому что там уже там в культуре все равно...
0: Это очень-очень сейчас важно.
1: В культуре же духовные вещи тоже присутствуют. Ну, допустим, берешь, я не знаю, картину какую-то смотришь, там, пейзаж какой-то, Левитана, там, еще кого-то. Это же, это и душевное, и духовное. Ты чувствуешь, там, человек, как бы, Бога отражал. Божий мир, божественное присутствие, может быть, даже не понимая это, интуитивно делая. Или какое-то, слушаем классическое произведение, или даже хорошую современную какую-то музыку бывает. В ней тоже Бог присутствует каким-то образом, вот эти отблески, искры, и они тоже души касаются. То есть мы не можем полностью разделить и душевное, и духовное, они как вставлены друг в друга, они переплетены. Поэтому даже человек, начиная хорошую культуру познавать, потреблять, грубо говоря, да, ее принимать в себя, он уже и духовному тоже прикасается. То есть от человека нельзя требовать часто с плоского такого эгоистического уровня сразу на духовный прыгать. Может быть, ему полезно сначала начать хорошую культуру ценить, да, и в ней уже отблески духовности получить, а потом уже идти дальше и духовному. Конечно, кто-то и сразу может, у кого-то открывается так, что вот он жил какой-то в дебрях тьмы какой-то, да, потом Господь молния коснулась его души, и он сразу в духовный мир пошел, как бы, но не всегда это так происходит, не у всех людей. Иногда это идет постепенно, как бы поэтапное восхождение. Поэтому если человек поставит перед собой культурные задачи, да, культурного развития какого-то самообразования в сфере какого-то вот душевного уровня, качественного душевного уровня, то он уже как приподнимется, а потом, может, ему уже откроется и духовное постепенно. Поэтому я за то, чтобы культура, она развивалась, и душевный уровень, лучшие вещи в культуре нашей, они как бы пронизаны духом, духовными вещами и присутствием Бога даже.
0: А вот как осознать в себе вот это вот плотское начало, чтобы человек вот понял, что да, я же вот действительно даже до душевного уровня не могу подняться. Что я такой? Почему я так живу? Почему у меня такие интересы? Кто я такой?
1: Ну, это вопрос, тут, можно сказать, вопрос смысла жизни, да, задать себе вопрос, а какой смысл моей жизни вообще, какие высшие ценности у меня есть? То есть, допустим, ну, удовлетворю я там, буду есть и пить там сколько хочу, да, у меня будет материально все хорошо, но буду ли я при этом счастлив, как бы действительно удовлетвориться, или моя целостная природа? Вот, и часто, ну, часто же проблема в том, что человек, который, ну, как сказать, материально не удовлетворен в жизни, он считает, что счастье наступит, когда он будет материально удовлетворен. Сейчас у меня не очень хорошее состояние из-за того, что у меня денег мало. Вот когда у меня денег будет достаточно, я все свои желания удовлетворю, тогда я буду счастлив. Но многие не доходят, так они и остаются на этом уровне стремления, да, и думают, потому мне не очень хорошо, потому что мне денег мало. Но возьмем примеры тех людей, у которых с деньгами все хорошо прямо и очень хорошо, да, но там часто не видим мы очень прям счастливых людей. То есть это не значит, что плохо иметь достаточно много денег. Это смотря как ими пользоваться. Но человек не обретает счастья, потому что у него глубинные потребности не удовлетворены, духовные, вот, ценностно-смысловые. То есть зачем я живу вообще, какая цель моей жизни?
0: Потому это что, у каждого человека.
1: Потому что если, да,
0: потому
1: если
0: что так каждый да, образ и подобие.
1: Приподняться больше. Как бы, на, ну, мы как бы, у нас сужено зрение вот до одной точки, одной как бы вот такое туннельное зрение, как называют, да, мы видим какое-то вот перед носом что-то, но кажется, вот сейчас мне это надо, вот я хочу это получить. А если взять и мысленно приподняться, ведь именно только человек имеет абстрактное мышление такое ценностно-смысловое, он может приподняться своим умом над своей жизнью, задать себе вопрос, а вообще какая конечная цель моей жизни? То есть вот земная жизнь кратковременна. Вот, я закончу ее и уйду отсюда. То есть, и что дальше? А христианство дает ответ, что земная жизнь это не это только один отрезок жизни, это только этап начала нашей вечной жизни. И это гораздо шире взгляд, да, на нашу жизнь, и осмысленнее, интереснее, более глубже и вообще необъятнее, так скажем. Поэтому человеку, чтобы приподняться, ему нужно задать себе такие вопросы. Вообще, какая цель моей жизни, зачем я живу, а что меня действительно радует в этой жизни, да, то есть, что если даже любой человек, неважно, духовно еще ничего не познавший, он все равно честно спросит себя, он поймет, что на самом-то деле его радуют не плотские удовольствия, а его радует любовь. Потому что любовь – это смысл жизни. Вот. И без любви никакие плотские удовольствия, радости и обладание чем-то, оно долго не временно дает, да, какое-то, потом привыкание, потом снова желание еще усиливается. А человек ищет любви. Это закон жизни. Все люди хотят любви. Причем такой совершенной, полной, наполняющей. Не какой-то кусочек, а чтобы прям постоянно было. И вот это и есть настоящее счастье. Но в духовном смысле, в христианском смысле, любовь сама по себе не существует. Любовь – это Бог. И Бог – это источник любви. Поэтому, если хочет человек не временное какое-то удовольствие получить, и временную иллюзию любви проходящую, а настоящую любовь, он, кроме как у Бога, этого нигде не найдет. Поэтому источник любви – это Бог, источник счастья – это Бог. Вот. И в земной жизни, а вечной тем более. А у нас не разделяется на самом деле земная и вечная жизнь. Вот как мы сейчас живем, мы так и будем вечно существовать. Личность, она не будет как-то меняться уже, все. У нас самосознание есть, мы есть, да, тело, оно изменится, мы потеряем тело в момент смерти, но личность, она также будет жить, то есть она перейдет просто в другую реальность. Это будем мы же в том же состоянии, которое мы приобрели. Там определенные изменения будут, но личность, она, мы уже живем вечную жизнь сейчас. Мы уже живем всей вечной жизнью. Все, Бог и нас личности создал, и мы никогда не угаснем. Вот. Переходить будем, разные этапы, да, проходить там определенные, но мы уже все живем вечной жизнью, то вопрос, какая она будет. И какая она уже сейчас есть, начальные ее этапы, какая она там будет еще больше. Вот. Если вот так подумать, поразмышлять, да, почитать на эту тему что-то, человека как бы, ну, разрушается вот этот плотско такой суженный взгляд на примитивные потребности. Вот сегодня у меня есть еда, жилье, значит, я посмотрел сериал, там, сходил в кафе, там, еще что-то сделал, там, мне хорошо, и все, я, значит, счастлив. То есть это очень как бы упрощенно, и долго человек на этом тянуть не будет.
0: А вот еще, когда люди умирают, они же... Ну, я даже не знаю, как можно сказать, я еще пока не умирала, но да. Я уже тоже об этом давно думаю. И человек же свою жизнь, он просматривает, и он же понимает, ну, если человеку 70-80 лет, он же понимает, что все это уже конец, что ему мало осталось. И вот ощущение такого, это ведь, наверное, можно почувствовать после 50 лет, что... А что дальше? Вот твоя жизнь, она закончилась. Вот она закончилась, и это очень грустно.
1: Да.
0: То есть вот думать о будущей жизни, о вечной жизни, то есть там, где-то после смерти, человек не может.
1: Ну, тут нам на выручку приходит откровение божественное. Конечно, мы сами туда заглянуть не можем. Но Господь-то Бог, Он же это все видит и знает. И Он нам открыл определенный уровень знаний об этих реалиях. То есть это и божественное откровение Священного Писания и святых отцов. Почему мы должны изучать вот именно сверхъестественные знания, не только земные, естественные, а сверхъестественные, которые из того мира к нам транслированы? Потому что там описано то, что Бог сам захотел нам рассказать, ну, насколько мы можем это воспринять. Поэтому мы и не можем своим-то умом это представить, но мы, когда ведем духовную жизнь и изучаем, нам это приоткрывается в духе. Дух Святой нам приоткрывает как бы чуть-чуть завесу загробной жизни, так скажем, ощущения какие-то касаются нас, и мы начинаем чувствовать, да, вот это. То есть это объяснить тоже сложно, это иррациональные, сверхъестественные вещи, но они точно с человеком происходят, потому что собственный человек – это тоже иррациональное, сверхъестественное существо. По сути, мы же духи. Наша личность – это духовная сущность, и мы больше материально вот этого всего, что нас окружает. И человек хочет заглянуть туда, и хочет, и Бог нам открыл, насколько нам это нужно и полезно. Но, опять же, понимание этих истин, оно зависит от глубины духовной жизни, молитвы и духовного развития. Если человек ничего этого не делает, он читает и думает, что это за абракадабра такая, там, кто это придумал. А если человек молится, общается с Богом, и для него приоткрывается завеса вот этих тайн загробных, каких-то посмертных, и он ощущает, что это действительно это с ним будет, и я туда попаду, и со мной что-то такое тоже будет происходить. И поэтому надо как-то готовиться к этому, чтобы не попасть-то в мучения, во тьму, да, где нет Бога любви, а где мрак полный и безысходность, а попасть в светлый мир, где Бог и любовь, и вот эта гармония, и радость, и все вещи, которые мы и представить не можем. То есть вот нам же хочется, что нам хорошо было, а не плохо, так это естественно, это и заложено нас Богом. Вот есть абсолютное хорошо, а есть абсолютное плохо, это рай и ад. Вот, и сейчас...
0: Да-да-да.
1: И сейчас мы уже предвкушаем. То есть сейчас каждый из нас, если в свою душу посмотрит, он увидит, там есть уже и рай, и ад. Отчасти рай есть, что-то хорошее в нас есть, но нас радует. А есть ад, что-то плохое в нас есть, греховное, нечистое, что нас мучает. И эти две реальности есть, но они борются между собой, и какая-то все равно перевесит. Они поровну не 50 на 50 не будут. Поэтому нам важно успеть максимально процентов набрать в сторону рая, вот, а не ада.
0: Отец Антоний, у нас быстро очень пролетел эфир, заканчивается уже. Угу. Поэтому я тоже не успела вас обо многом спросить. Но у нас с вами еще впереди будет запись. Поэтому большое вам спасибо, духовная жизнь. Это молитва и духовное познание, это два крыла духовной жизни, как батюшка нам сейчас сказал, уже в завершении нашей программы. Дорогие слушатели, священник Антоний Тишков, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского, поселка Большой Исток, духовник Екатеринбургской русской общины, сегодня был в нашем прямом эфире.
1: До свидания, с Богом.
0: Спаси, Господи.

0: В Екатеринбурге 21 час.
1: Новости. Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, наш эфир продолжает выпуск новостей. В Екатеринбурге и Алапаевске завершились события Международного фестиваля православной культуры «Царские дни». Часть просветительских и благотворительных мероприятий по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения и епископа Алапаевского и Ирбитского Сергия организовал фонд Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество при поддержке областного правительства, областного министерства культуры, краеведческого музея имени Клера, муниципального образования Алапаевское и город Алапаевск. Одним из таких ярких событий стали 8-е музейно-просветительские свято-елизаветинские чтения. В серии мероприятий, проведенных с 15 по 18 июля в Екатеринбурге и Алапаевске, «Царские дни» фондом Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество принял участие митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. В течение нескольких дней участники научно-просветительского форума, историки, архивисты, ученые, музейные специалисты из разных регионов обсуждали проекты о доме Романовых, сохранении исторической памяти, популяризации духовного наследия династии. Особое внимание уделили ее вкладу в развитие Урала, благотворительности, истории государственных институтов и проекту «Императорский маршрут». Часть докладов приурочили к юбилейным датам 2026 года – 200-летию коронации Николая I, 170-летию Александра II и 130-летию Николая II. Председатель наблюдательного совета фонда Анна Громова подчеркнула, что Свердловская область сегодня – это один из ключевых центров сохранения исторической памяти и развития проекта «Императорский маршрут». Она поблагодарила губернатора Дениса Паслера, правительство региона, министерство, музейное сообщество и партнеров за внимание к просветительской работе и поддержку проектов, посвященных истории России и Дома Романовых. Благодаря этой совместной работе растет интерес жителей к музейным экспозициям, историческим маршрутам и культурным событиям. После чтения открылась передвижная выставка истории и традиции священного коронования русских государей век 19 к юбилеям коронационных торжеств 1826 год, 1856, 1896. Представленная в Екатеринбурге экспозиция рассказывает о коронационных церемониях XIX века, их символике и значений для истории страны. Министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова отметила, что свято-елизаветинские чтения уже 8-й год становятся важной площадкой для осмысления истории России и роли Дома Романовых в развитии российского государства. Очень важно, что сегодня эта история вызывает искренний интерес у жителей региона, особенно у молодежи. Мы видим это по посещаемости выставочных проектов. В 2024 году экспозицию, посвященную императрице Александре Федоровне, посетили около 5000 человек. В прошлом году выставка об Александре I собрала уже 10 тысяч посетителей. Уверена, новая выставка, посвященная трем коронациям Николая I, Александра II и Николая II, также привлечет большое внимание, сказала она. 16 июля участники чтений приняли участие в Малом царском крестном ходе по маршруту от памятного креста и закладного камня близ станции Шартаж до места, связанного с последними днями и мученической кончиной царственных страстотерпцев. Второй день научно-просветительского форума начался с благотворительной акции «Белого цветка». Ее участники прошли торжественным шествием от Музея памяти представителей императорского дома Романовых, напольная школа в Алапаевске, до Соборной площади у Свято-Троицкого собора. у подножия памятника святой преподобной мученицы великой княгини Елизавете Федоровне состоялось торжественное открытие благотворительной акции «День белого цветка», во время которого все желающие могли совершить посильные пожертвования. Вместе с епископом Алапаевским и Ирбитским Сергием, представителями региональной, городской и законодательной власти, в церемонии приняли участие председатель наблюдательного совета фонда Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество Анна Громова, настоятельница Свято-Елизаветинского женского монастыря игуменья Смарагда Зыкова, представители регионального отделения Российского креста и добровольцы, алапаевские студенты и школьники. Уникальной особенностью нынешних чтений стал состав участников. На одной площадке встретились ведущие ученые страны, музейные работники, студенты, медики и школьники. В этом году география участников объединила исследователей из Москвы, Перми и самого Алапаевска. Тематика докладов получилась широкой, охватила сразу несколько ключевых направлений. Фундаментальные исследования были посвящены дому Романовых, ученые говорили о вкладе Великокняжеской четы в развитие Москвы, милосердном служении Елизаветы Федоровны в годы тяжелых войн и ее духовной связи с русским искусством. Огромный блок выступлений подготовила алапаевская молодежь. Школьники и волонтеры Красного Креста глубоко погрузились в историю родного края. Юные краеведы представили доклады об Алапаевском металлургическом заводе начала 20 века, истории старообрядчества, подвигах сестер милосердия и местных меценатах того времени. Такая преемственность поколений доказывает, что интерес к сохранению исторической памяти на Урале растет. В завершении дня прошла презентация новых изданий фонда Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество и путеводителя по обновленной экспозиции областного краеведческого музея имени Клера «Дом Романовых и Урал». В день обретения честных мощей преподобного Сергия Радонежского, памяти святых преподобно-мучениц великой княгини Елизаветы Федоровны и крестовой сестры Варвары 18 июля, делегация фонда Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество во главе с Анной Громовой молилась за божественной литургией в мужском монастыре в честь новомучеников и исповедников церкви русской города Алапаевска. Возглавил богослужение митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений в сослужении сонма архиереев. За литургией молились и прибывшие на царские дни тысячи паломников из разных регионов России, ближнего и дальнего зарубежья. По окончании богослужения был совершен крестный ход к шахте, где в ночь с 17 на 18 июля 1918 года были убиты святые алапаевские мученики. У шахты преосвященные владыки почтили память безвинно убиенных и совершили литию. После богослужения прозвучало выступление духового оркестра учащихся Алапаевской детской школы искусств имени Чайковского, руководитель Сергей Стяжкин. Свердловскую область назвали одним из ключевых центров сохранения исторической памяти. Вы слушали выпуск новостей «Хранит вас Господь».

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всей святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, все эти молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на назело, ниже помини беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавенный от враг наших, Ты бойся Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобив меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотвори сидим делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в начисий сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющие меня враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое наложи мое, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобное на Твое славословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти меня недостойному, и прости вся, или катиться греши гнесь, яко человек, паче ж и не яко человек, но и горей скота, вольная грехи невольная, ведомая и неведомая, я же от юности от науки злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого

укорих или о клеветах, как о гневе моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ приди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или развлечахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукастве мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или обиадохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавое, не помню, табо вся и больше сей содеях, помилуй меня, творчимый владыка, унылого и недостойного раба твоего, и остави меня, и отпусти, и прости меня, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Тебе принесу, или что Тебе воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся имени на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедших дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерных согрешениях, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития. Прости мои согрешения, едини безгрешне, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих. Благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого и спаси страстную мою душу. Ясени меня светом лица Твоего, егда приедешь и во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети ми разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Тебе благодарственные мольбы, ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруй мне восставшего стависен Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сии препрославлен, во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одни тем словом, делом и помышлением, яко благи человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий, соблюдающий меня от всякого зла, и яко Ты есть хранитель душами Тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение восстания телесного, дашь нам целомудренней пожитие дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлющее, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия камененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи,
просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение. Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердце моим росу благодати Твоя, Господи небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди мне в напасть, Господи, дашь мне мысь благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в мя корень благий, страх Твое сердце мое, Господи, сподоби мя любите Тя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покры мя от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешне, яко благословенны сего веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророк и же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами, избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живы быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть имя и свистива от жива, ей, Господи мой, утешение мое, иже мне ради окаянного в кленную плоти болкися, и исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твоя, на Тя, Бог Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божией Матери, аз окаянный припадай молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часи покитай же творю, ведущийся владычице моя госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюд им в ненависти злая мои дела, и сею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпоже пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсту мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, Хранитель мой святый, и покровитель души и тела моего, вся ми прости, и лико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противника ми врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневаю Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем Тебе, раби Твоей Богородице,
но яко имуще державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бы упова душа моя и помилуй мя. Упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, яко воистину блажите Тя, Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отрь сей гроб будет, или ще окаянно мою душу просветиши днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не предстаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба, Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки, но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, ащебо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь, просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, пречестный и животворящий крести Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата. О, пречестный и животворящий крести Господень, помогай мне со святой Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбец, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную». В немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших,
и упокой их, иди же пресвящай свет лица Твоего, помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния, помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им яже ко спасению прошение и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, сквернопривычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сии жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помозими со слезами, смиренно молю Тя, пришедши же согрешение мое милосерден Твоим простими, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови.

Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Талмуд царя Давида на русском языке. Читает Лев Прыгунов.
1: Псалтирь святого пророка и царя Давида – одна из священных книг Ветхого Завета. Псалтирь издревле привлекала к себе совершенно особое, исключительное внимание, так как в этой книге в сжатом виде повторено все содержание Библии. На славянский язык псалтирь была переведена в IX веке святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием с греческого текста. К сожалению, с учетом развития русского языка, церковнославянская псалтирь перестала быть общепонятной, поэтому русский перевод псалтири, несомненно, должен облегчить понимание библейских текстов и сделать доступнее эту духовную сокровищницу благих наставлений. Этот перевод был в 1994 году благословлен высокопреосвященнейшим Иоанном, митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским, возглавлявшим богослужебную комиссию при Священном Синоде Русской Православной Церкви. Текст русского перевода псалтири прочитан заслуженным артистом России Львом Георгиевичем Прыгуновым в память своего деда, протоиерея отца Николая Ржевского, ставшего трагической жертвой репрессии Красного террора в 1919 году.
2: Песнь восхождения, Псалом 131. «Помяни, Господи, Давида и всю кротость его, как давал он клятву Господу, давал обет Богу Иаковлеву. Не войду под кровлю дома моего, и не лягу на ложе мое, не дам сна очам моим, векам моим дремоты и покоя вискам моим, доколе не обрету место для обители Господней, для жилища Богу Иаковлеву. Слышали мы, что оно в Ефрате, обрели мы его на поляне в Дубраве. Войдем в обители его, поклонимся месту, где стояли стопы его. Восстань, Господи! И прибудь в покое Твоем, Ты и ковчег святыни Твоей. Священники Твои облекутся правдою, и праведники Твои возрадуются. Ради Давида, раба Твоего, не отвергни помазанника Твоего. Клялся Господь Давиду истиною, и не отречется от нее. Потомков Твоих посажу на престоле Твоем. Если сохранят сыны Твои завет Мой и откровения Мои, которым научу их, то сыновья их навеки воссядут на престоле Твоем. Ибо Господь избрал Сион, благоволил соделать его жилищем своим. Здесь мой покой навеки, здесь буду я обитать, ибо Сион угоден мне. Трапезу Израиля благословлю благословением моим, нищих его насыщу хлебом, священников его облеку ризой спасения, и праведники его радостью великой возрадуются. Там возрастет слава Давида, там готовлю светильник помазаннику моему, врагов его облеку стыдом, а он процветет, исполненный святости моей. Песнь восхождения, Псалом 132. Как хорошо, как блаженно жить братьям всем вместе, будто мира на голове, стекающая на бороду Ааронову, стекающая на край одежды его, будто роса ермонская, сходящая на горы Сиона, ибо там обещал Господь даровать благословение и жизнь навеки. Песнь восхождения, Псалом 133. «Ныне благословляйте Господа, рабы Господни, стоящие в храме Господнем во дворах дома Бога нашего. В ночи воздевайте руки ваши ко святилищу и благословляйте Господа. Благословит тебя с высот Сиона Господь, сотворивший небо и землю». Аллилуйя! Псалом 134. «Восхваляйте имя Господне». Восхваляйте рабы Господа, стоящие во храме Господнем, во дворах дома Бога нашего. Восхваляйте Господа, ибо Господь благ. Воспойте имя Его, ибо прекрасно оно. Ибо Иакова избрал себе Господь, Израиля соделал достоянием своим. Ибо я познал, что Господь велик, что Господь наш превыше всех богов. Все, что восхотел Господь, сотворил Он на небесах и на земле, в морях и во всех безднах. Поднимает он облака от пределов земли, творит молнии во время грозы, изводит ветры из хранилищ своих. Поразил он первенцев египетских от человека до всякого скота. Послал он знамения и чудеса тебе, Египет, фараону и всем рабам его. Поразил он народы многие и погубил царей сильных, Сигона, царя Аморейского, Ога, царя Васанского, и царства Ханаанские. И даровал он землю их в наследие Израилю, народу своему. Господи, имя Твое славно вовеки, и память о Тебе из рода в род, ибо судить будет Господь народ свой, и над рабами своими смилуется. Идолы язычников, серебро и золото, дело рук человеческих. Уста имеют и не говорят, очи имеют и не видят, уши имеют и не слышат, и нет дыхания в устах у них. Да уподобятся идолам, делающие их, и надеющиеся на них. Дом Израилев, благослови Господа! Дом Ааронов, благослови Господа! Дом Левиев, благослови Господа! Боящиеся Господа, благословите Господа! Благословен Господь Сиона, живущий в Иерусалиме. Аллилуйя. Псалом 135. Прославляйте Господа, ибо Он благ, и вовеки милость Его. Прославляйте Бога богов, ибо вовеки милость Его. Прославляйте Владыку владык, ибо вовеки милость Его. Он единый сотворил чудеса, ибо вовеки милость Его. Сотворил Он небеса разумом Своим, ибо вовеки милость Его. Утвердил Он землю на водах, ибо вовеки милость Его. Он единый сотворил светила великие, ибо вовеки милость Его. Солнце, царящее днем, ибо вовеки милость Его. Луну и звезды, царящие в ночи, ибо вовеки милость Его. Поразил Он Египет и первенцев его, ибо вовеки милость Его. И вывел Израиль из той страны, ибо вовеки милость Его, рукою крепкою, десницей, занесенной грозно, ибо вовеки милость Его. Разделил Он надвое Черное море, ибо вовеки милость Его, и провел Израиля посреди него, ибо вовеки милость Его, и низринул фараона и войско его в море Черное, ибо вовеки милость Его. Провел Он народ свой в пустыне, ибо вовеки милость Его. Поразил царей великих, ибо вовеки милость Его, и убил царей сильных, ибо вовеки милость Его, Сигона, царя Аморейского, ибо вовеки милость Его, Ога, царя Васанского, ибо вовеки милость Его, и даровал Он землю их в наследие, ибо вовеки милость Его, в наследие Израилю, рабу своему, ибо вовеки милость Его. В унижении нашем вспомнил нас Господь, ибо вовеки милость Его, Он избавил нас от врагов наших, ибо вовеки милость Его. Дарует Он пищу всякой твари, ибо вовеки милость Его. Прославляйте Бога Небесного, ибо вовеки милость Его.
3: Вы слушали псалмы царя Давида. Псалмы читал Лев Пруг.

0: В Екатеринбурге 22 часа. Новости.
1: Дорогие братья и сестры, эфир православного радиоканала «Воскресенье» продолжает выпуск новостей. Пятый раз Калужская область принимала дни Достоевского в Оптиной пустыни, и пятый раз программа проекта, ставшего уже народным, удивляла и радовала масштабом, душевностью, количеством людей и смыслом. В этом году Калужский фестиваль «Дни Достоевского в Оптиной пустыни» побил все рекорды. Его посетили больше 50 тысяч человек, почти вдвое больше, чем в прошлые годы. С 17 по 19 июля события развернулись в Калуге, Козельском округе и городе Боровске. Дни объединили более 60 мероприятий, конференции, лекции, спектакли, чтения, музыкальные вечера, книжные ярмарки и экскурсии. У стен монастыря Оптина-Пустынь состоялась юбилейная церемония открытия. В этом году все прошло очень камерно, с участием гостей фестиваля, но с возможностью трансляции событий в сети интернет и на калужском телевидении. У стен прославленной обители у памятника великому литературному гению Федору Михайловичу Достоевскому были сказаны напутственные слова этому важному духовно-просветительскому проекту. Прозвучали крылатые фразы и отрывки из его произведений, известных всему миру. Здесь, кстати говоря, находится интересный объект, связанный с жизнью и судьбой Достоевского, о котором не все знают. Прежде чем установили бронзовую фигуру Федора Михайловича, у монастырской стены появился камень Предтечи. Сегодня это символ связи писателя с Оптиной пустынью. Он был передан в дар монастырю музеем Достоевского в Омске, где Федор Михайлович отбывал каторгу. Как гласит предание, два старых кирпича с клеймом царской России были извлечены из основания храма в Омске, прихожанином которого был сам Федор Михайлович. Образно говоря, это некий камень с Голгофы Достоевского, сказали на открытии. Митрополит Калужский, Боровский, Климент и губернатор Владислав Шапша выступили с приветствиями. Владыка подчеркнул, что форум «Дни Достоевского» вышел за рамки события. Люди, встретившиеся здесь однажды, уже не расстаются. Сегодня особенно ощущается запрос на правду и смысл. И ответы все чаще находят в творчестве Достоевского. Губернатор напомнил, в 1878 году после смерти сына Достоевский приехал в Оптину пустынь, встретился со старцем Амвросием. Две беседы изменили его. Старец назвал писателя кающимся, глубоко проникающим в свою жизнь. Эти слова стали ключом к пониманию Достоевского, и после той поездки в пустынь под Козельском родились страницы братьев Карамазовых. Митрополит Климент добавил, президент часто обращается к творчеству Достоевского, а патриарх Кирилл назвал его пророком. Итак, город Калуга, Козельск и Боровск. Фестиваль Достоевского охватил три города, на всех площадках работали известные артисты, в Калуге прошли концерты, музыкальные вечера и спектакли, в Козельском округе состоялось открытие, а также был проложен путь Достоевского, паломнический маршрут, который сразу полюбился гостям. В Боровске дни Достоевского впервые появились в этом году не случайно. Именно с Боровской землей связаны корни писателя. Здесь родились и выросли его предки по материнской линии, род Нечаевых. В Боровске родился его дед Федор Тимофеевич Нечаев, в честь которого и был назван будущий гений Федор Михайлович Достоевский. А по отцовской линии оказалось, что род Достоевских уходит корнями в этих же местах. Род Ртищевых, которому принадлежали предки, служили обители и в том числе преподобного Пафнутия Боровского. Таким образом осуществляется глубинная связь и преемственность русской традиции и русской культуры, сказал епископ Можайский Иосиф, наместник Оптиной пустыни, открывая вечернюю часть в Боровске. Итак, фестиваль растет, ширится, притягивает новые города и новых людей. Он стал визитной карточкой региона и его душой, потому что Калужская земля — это земля, где Достоевский обрел утешение, и где сегодня его слово звучит с новой силой. Приезжайте, и вы почувствуете это сами. Пятый раз, напоминаем, Калужская область принимала Дни Достоевского в Оптиной пустыне, и пятый раз программа проекта, ставшего уже народным, удивляла и радовала людей. Вы слушали выпуск новостей. Дорогие братья и сестры, хранит вас Господь.
2: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Кто-то из ваших друзей посредством социальных сетей, например, ВКонтакте или Одноклассники, просит о финансовой помощи. Ни в коем случае не переводите деньги на счет, который указывает якобы ваш знакомый. На самом деле страница в социальной сети может быть взломана. Позвоните вашему знакомому и уточните, действительно ли он нуждается в денежных средствах.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104.

Валя 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

О сущности смирения, дорогие братья и сестры, мы продолжаем наш радиоэфир. Итак, что такое смирение? На этот вопрос святые отцы не дали единого и точного определения, но сущность его заключается в искреннем признании себя из всех самым последним и самым грешным, в забвении своих добрых дел и в познании своих грехов, своей немощи и бессилия. Святой Иоанн Лествичник смирению дает такое определение. Смирение есть не имеющее имени благодать в душе, теми только именуемое, которые изведали ее опытом. Это неизреченное богатство, Божие именование и подаяние. Эти слова означают, что смирению нельзя дать твердого и конкретного определения, потому что оно Божье именование. Святые отцы дают разные определения смирению. Преподобный Исаак Сириянин пишет: «Смирение есть одеяние Божества. В него облеклось в

очеловечившееся Слово, и через Него приобщилось нам в теле нашем. И всякий, облеченный в смирение, уподобляется нисшедшему с высоты своей. Смирение есть некая таинственная сила, которую по совершению всего божественного жития воспринимают совершенно святые. И не иначе, как только одним совершенным в добродетели, сила эта дается силою благодати. Поскольку они естеством могут принять ее по определению Божию, потому что добродетель это заключает в себе все. Как тень следует за телом, так и милость Божия за смирением. Старец Силуан, при жизни видевший Господа, говорил: «Когда душа увидит Господа, как Он кроток и смирен, тогда она смиряется до конца». В смирении Христовом заключены все добродетели, и чем больше человек смиряет себя, тем больший дар получает от Бога. За один смиренный только помысел возвращается к человеку благодать. Святые отцы пишут: «Невеликое дело творить чудеса, невеликое дело видеть ангелов, великое дело видеть собственные грехи свои». Глубокая нищета духа заменяет собой все телесные подвиги, пост, длительные молитвословия, поклоны, если христианин по немощи тела не может их выполнять. Преуспеяние в духовной жизни означается все большим и большим сознанием своей негодности, говорил епископ Феофан Затворник. Но от сознания своего негожества человек не должен падать духом, тяготиться и унывать. Христос говорит: «Придите и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем». Смиренный человек легко приобретает все другие добродетели, а без смирения святость переходит в прелесть, и все подвиги совершаются только ради тщеславия. Сущность гордости — замкнуться для Бога, а сущность смирения — дать Богу жить в себе. А это значит прислушиваться к голосу Божию и исполнять Его святую волю. Что соль для пищи, то смирение для добродетели. Смирение и одно может вести нас в Царство Небесное, хотя и медленно, а добрые дела без смирения не спасают душу, а дарования без смирения могут даже погубить ее. Святые отцы прямо говорили, что если в человеке не будет крайнего смирения, то есть смирения всем сердцем, всем умом, всем духом, всею душою и телом, то Царствие Божие он не наследует. Злую силу смирения опаляет, как огнем. Оно также ненавистно лукавому, как и крест Господень. Поэтому смиренный человек совершенно свободен от власти злой силы, и в сердце его всегда царят мир, радость и покой. Молится он чистой духовной молитвой, без мечтательности и развлечения. Душа получает свое совершенство во Христе, а не в самой себе. Поэтому смиренный человек радуется своей немощи и не хочет перед людьми казаться великим. Наоборот, он хочет, чтобы все видели его убожество и ничтожество. Архиепископ Арсений о смирении. «Возлюби смирение, ибо посмотри, как оно велико. Смирение привлекает благодать Божию. Смирение убивает гнев и раздражительность. Смирение избавляет душу от всякой страсти и всякого искушения. Смирение дает возможность спокойно переносить скорби и несчастье. Смирение облегчает самые тяжелые труды. Смирение возгревает молитвенный дар. Смирение предохраняет от нравственного падения и воздвигает от падения тех, кои имели несчастье пасть.
Смирение всегда ведет к покаянию. Смирение — это корень для духовного преуспеяния. Оно воодушевляет к добродетели и умножает ее. Смирение располагает к тебе людей. Смирение разрушает самомнение, тщеславие и бесовскую прелесть. Смирение порождает все дары Святого Духа. Духовную опытность, мудрость, воздержание, терпение, любовь, благоразумие, обходительность, искренность, чистосердечие, милосердие. Смирение наполняет душу радостью и покоем о Господе. Вот как дорого и ценно смирение. Будем же и мы прилагать все усилия, чтобы приобрести сокровище смирения. А самое главное, будем просить у Господа, чтобы Он даровал нам эту добродетель.

0: Духовное слово.
1: Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин. Писание. Читает Денис Гаврилов.
2: Глава 16. Спокойствие нашего сердца зависит не от произвола другого, а от нас. Главную причину нашего исправления и спокойствия надо видеть не в произволе другого, который не подлежит нашей власти, а заключается она в нашем состоянии. Итак, чтобы нам не гневаться, это должно происходить не от совершенства другого, а от нашей добродетели, которая приобретается не чужим терпением, а нашим великодушием. Глава 17. С каким намерением надо удаляться в пустыню? Пустыню искать нужно совершенным, очищенным от всякого порока, и после совершенного очищения от пороков в обществе братьев уходить в нее не по малодушию, а для божественного созерцания, с желанием высшего видения, которое может быть получено только в уединении и только совершенными. Ибо если неисцеленные пороки мы перенесем в пустыню, они будут скрыты в нас, но не истреблены. Ибо уединение, как приводит чистых нравом к чистому созерцанию и ясным видением открывает знание духовных тайн, так и пороки неочистившихся не только не очищает, но еще увеличивает. Отшельник до тех пор кажется себе терпеливым и смиренным, пока не сталкивается ни с каким человеком, а когда встретится какой-нибудь случай к раздражению, то он тотчас возвращается к прежней страсти, ибо тотчас обнаруживаются пороки, которые, как необузданные и от продолжительного покоя утучненные кони, с рвением вырываются из своих затворов и неистово влекут своего всадника к погибели. Ибо если страсти прежде не будут очищены, то больше неистовствуют в нас, когда люди не предоставляют нам повода обнаружить их на деле. Не упражняясь из-за беспечности, мы губим и малое терпение, которое, казалось, имели, находясь вместе с братьями, боясь стыда и людского замечания. Глава 18. Нетерпеливы и раздражительны бывают и те, кого люди не трогают. Как все ядовитые змеи или звери, находясь в пустыне и своих логовищах, пребывают как бы безвредными. Однако из-за этого не следует считать их безобидными, ибо это зависит не от доброты их, а от свойства пустыни. А если представится удобный случай укусить, они скрытый яд и злость души тотчас изливают и выказывают. Потому ищущим совершенства недостаточно не гневаться на человека. Ибо помним, что когда мы пребывали в пустыне, то сердились на пищую трость, когда не нравилась толщина или тонкость ее, и на ножик, когда тупым лезвием медленно перерезал, и на кремень, если не скоро вылетала из него искра огня, когда мы спешили к чтению. Вспышка негодования простиралась до того, что возмущение духа мы могли подавить и успокоить, не иначе, как произнеся проклятие бесчувственной вещи, или, по крайней мере, дьяволу. Поэтому для достижения совершенства недостаточно только отсутствия людей, чтобы не на кого было гневаться. Если сначала не будет приобретено терпение, то страсть гнева может устремляться и на бездушные вещи, и по любым поводам. Находясь в нашем сердце, она не допустит освобождения от прочих пороков, постоянного спокойствия. Разве в том думаем приобрести какую-нибудь пользу или лекарство нашим возмущениям, что бездушные немые вещи не отвечают на проклятие, гнев наш или раздражительность нашего сердца, не возбуждают большего разжигания безрассудной ярости? Глава 19. О подавлении гнева по евангельскому учению. Итак, если хотим получить ту высшую божественную награду, о которой говорится «блаженны чистые сердцем, ибо они узрят Бога» от Матфея 5:8, то не только в наших действиях следует подавлять гнев, но с корнем должен быть извергнут он и из сокровенности души. Ибо немного пользы в том, чтобы сдерживать пыл гнева в словах, не обнаруживать в деле, если Бог, перед которым не скрыты тайны сердечные, увидит его в сокровенности нашего сердца. Ибо евангельское учение заповедует пресекать больше корни пороков, нежели плоды, которые после истребления корней, без сомнения, больше не будут произрастать. Таким образом, дух постоянно может пребывать в терпении и святости, когда гнев будет подавлен не только во внешних действиях и поступках, но и в сокровенности помыслов. И для того, чтобы не произошло человекоубийство, подавляется гнев и ненависть, без которых не случается этот грех. Ибо всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. От Матфея 5:22. Всякий, ненавидящий брата своего, есть человекоубийца. 1 Иоанна 3:15. Именно потому, что сердцем желает убить его. Люди не видят, чтобы кровь была пролита его рукою или мечом, но из-за страсти гнева он человеку-убийцею считается Господом, который не только за дела, но и за желание воли и намерения воздаст каждому или награду, или наказание, как он сам говорит через пророка. «Ибо я знаю деяния их и мысли их, и вот приду собрать все народы». Исаия 66, 18. И апостол говорит: «Мысли их то обвиняют, то оправдывают одна другую, в день, когда Бог будет судить тайные дела человеков». К Римлянам 2, 15 и 16. Глава 20. Как надо понимать гнев напрасный? Следует знать, что в некоторых экземплярах читается: «Всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду». От Матфея 5, 22. Здесь слово «напрасно» лишнее, без причины прибавлено теми, которые не думали, что нужно подавлять гнев, возбуждающийся и по справедливым причинам. Между тем, даже тот, кто рассердился без основания, не станет говорить, что он разгневался без причины. Поэтому видно, что слово прибавлено теми, которые не поняли намерения Священного Писания, желающего всячески истребить корень гнева и не оставить никакого повода к негодованию. Ибо цель терпения состоит не в том, чтобы гневаться только справедливо, а в том, чтобы вовсе не гневаться. Хотя некоторые, как я знаю, это выражение «напрасно» или «без причины» толкуют так, что будто без причины гневается тот, кому непозволительно желать мщения тому, на кого рассердился. Однако лучше держаться того, как написано во многих новых и всех древних экземплярах. И блаженный Иероним, кажется, держится этого мнения. Он говорит: «Если нам повелевается подставлять другую щеку бьющему, любить врагов своих и молиться за гонящих, то этим отнимается всякий предлог к гневу. Не свободен от греха тот, кто, будучи оскорблен или обижен, гневается на другого, ибо как никому не позволительно своевольно убивать кого-нибудь и по справедливой причине, так никому нельзя и сердиться по справедливой причине, желать другому зла или мстить за обиду, что значит воздавать злом за зло. Этому не противоречит, если кто иногда без греха рассердится на другого или назовет дураком, ибо здесь не запрещаются первые движения гнева, которые и не в нашей власти, но запрещается гнев обдуманный, сильный, за которым следует согласие. Не запрещается гнев и такой, когда гневается кто или оскорбляется пороком человека, к внушению чего, по мнению некоторых, и сказано: кто гневается на брата своего, то есть не на порок, а на человека, которого надо, поскольку он брат, по-братски любить. Потому блаженный Августин говорит: надо смотреть, что означает гневаться на брата своего, ибо кто гневается на грех брата, не на брата сердится. Гневаться на брата, чтобы исправился, этого никто здравомыслящий не будет порицать. Ибо такой гнев, происходящий от расположения к добру и от святой любви, нельзя назвать пороком, когда следует здравому разуму. Глава 21. Средства к искоренению гнева. Поэтому подвижнику Христову, законно подвязающемуся, необходимо с корнем истребить гнев. Полное лечение этой болезни состоит в том, чтобы, во-первых, быть уверенным, что нам нельзя сердиться ни по справедливым, ни по несправедливым причинам, зная, что мы тотчас лишимся светорассудительности, твердости правильного совета, даже самой честности и направления правды, если изначальный свет нашего сердца будет помрачен тьмою гнева. Потом чистота нашего духа тотчас будет возмущена, и он не сможет быть храмом Святаго Духа, когда дух гнева овладеет нами. Наконец, мы должны размышлять, что нам, разгневанным, никак нельзя будет молиться, изливать моление Богу, и особенно имея в виду непрочное состояние человеческого положения, то есть неизвестность смерти, мы должны думать, что каждый день можем переселиться из тела, и нам не доставит никакой пользы ни воздержание целомудрия, ни презрение богатства, ни труды поста и бдения, когда судья Вселенной угрожает нам вечным наказанием за один лишь гнев и ненависть. О средствах против гнева пространнее говорится у святого Василия Великого в «Слове о гневе», у Кассиана в собеседовании 16, глава 27, собеседовании 18, главы 12 и 13, и у святого Григория Великого, книга 5, глава 31. Книга 9. О духе печали. Глава 1. Пятый подвиг — притупить жало едкой печали, которая, если будет овладевать нашей душою в разных несчастных случаях, то всякий раз будет лишать нас способности к божественному созерцанию и сам дух низвергать из состояния чистоты, совершенно расслаблять и угнетать. Она не позволяет ни совершать молитвы с обычной ревностью сердца, ни используя заниматься священным чтением, не допускает быть спокойным и кротким с братьями. Ко всем обязанностям трудов или богослужения делает нетерпеливым и неспособным, погубив всякий спасительный совет и возмутив постоянство сердца, делает безумным, опьяняет чувства, сокрушает и подавляет мучительным отчаянием. Глава 2. С какой заботливостью надо лечить болезнь печали? Поэтому с не меньшей заботливостью нам необходимо лечить и эту болезнь, если желаем законно подвязаться подвигом на духовном поприще. Ибо как моль одежде, червь дереву, так печаль вредит сердцу человека. Силу этого вредного и гибельного порока Божественный Дух довольно ясно и точно изобразил. Притчи 25-20. Глава 3. С чем сравнивается душа, съедаемая печалью? Ибо одежда, изъеденная молью, уже не имеет никакой цены или приличного употребления. Также и дерево, испорченное червями, не стоит употреблять на украшение даже посредственного здания, а годно оно только на сожжение огнем. Так и душа, съедаемая едкой печалью, как одежда будет бесполезна и для той первосвященнической одежды, которая обычно принимает елей Святаго Духа, стекающей с неба сначала на бороду Аарона, потом на края ее, как это изображается в пророчестве Давида, как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на края одежды его. Псалом 132. Она не может быть пригодной и для построения и украшения того духовного храма, основание которого положил мудрый строитель Павел, говоря: «Вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас». 1 Коринфянам 3:16. «Каковы его деревья?» Это показывает невеста в «Песне песней», говоря: «Кровли домов наших кедры, потолки наши кипарисы». «Песнь песней», 1:16. Такие-то рода деревьев требуются для храма Божия, благовонные и негниющие, которые бы не подвергались ни гниению от ветхости, ни съедению червями. Глава 4. Отчего или каким образом рождается печаль? Впрочем, эта страсть иногда происходит от предшествующего порока, гнева, или рождается от неудовлетворения желания какой-нибудь корысти, Тогда кто видит, что он потерял рожденную в уме надежду получить какие-нибудь вещи, а иногда без всяких причин, располагающих к этой болезни. По влиянию тонкого врага мы вдруг подвергаемся такой скорби, что не можем с обычной приветливостью принимать даже любезных лиц родственников наших. И что бы ни было сказано ими в приличном разговоре, нам все кажется несвоевременным и лишним, и мы не даем им приятного ответа, когда все изгибы нашего сердца наполнены желчной горечью. Глава 5. Смущение происходит в нас от порочности нашей. Отсюда очень ясно открывается, что не всегда от вины других происходит в нас возмущение, а чаще от нашей порочности, потому что мы имеем в себе скрытые причины оскорблений и семена пороков, которые, как только дождь искушений прольется на нашу душу, тотчас производят ростки и плоды. Глава 6. Никто внезапно не подвергается падению, но мало-помалу, намеренно уклоняясь от правды, наконец погибает. Никто никогда не может быть принужден впасть в грех по поводу чужого порока, если в своем сердце не будет расположен к грехам. Нельзя думать, что кто-нибудь обольстился внезапно, когда, увидев красоту женщины, впал в яму гнусной похоти. Тогда, по случаю видения, только вышла наружу потаенная, скрывавшаяся внутри болезнь. Глава 7. Для достижения совершенства нужно не удаляться от общения с братьями, а всегда вооружаться терпением. Поэтому Бог, лучше всех зная свое творение, и что не в других, а в нас самих заключаются корни зла и причины оскорблений, заповедал не оставлять общество братьев, не избегать тех, которых мы оскорбили или которые нас оскорбили, а повелел смягчаться, зная, что совершенство сердца приобретается не столько удалением от людей, сколько добродетелью терпения. Если терпение будет твердо укреплено, то может сохранить нас мирными, даже с ненавидящими мир. Если же не будет оно приобретено, то постоянно будем в несогласии даже с лучшими и совершенными. Ибо случаи смущений, из-за которых спешим оставить тех, с которыми имеем отношения, не могут не случаться в общении с людьми, и потому мы не избегаем, а только меняем причины печали, по которым уклоняемся от первых людей. Глава 8. Если нравы наши будут исправлены, то мы можем сойтись со всеми. Итак, нам следует стараться лучше очистить наши пороки, исправить нравы. Если они будут исправлены, то, не говорю уж с людьми, даже со зверями и животными очень легко сойдемся, как сказано в книге блаженного Иова: «И звери полевые в мире с тобою» Иов 5, 23. «Ибо мы не испугаемся приходящих извне оскорблений, и никто со стороны не сможет ввести нас в соблазн, если внутри нас не будут посажены корни грехов, страсти. Ибо велик мир у любящих закон твой, и нет им преткновения» Псалом 118. Глава 9. О другом роде печали, которая приводит к отчаянию в спасении. Есть и другого рода печаль, гораздо худшая, которая согрешающую душу ведет не к исправлению жизни, не к очищению, а к гибельнейшему отчаянию. Она не допустила Каину покаяться после братоубийства и Иуде после предания Господа поспешить к средствам удовлетворения, а в отчаянии вовлекла его в петлю виселицы. Глава 10. В чем бывает полезна нам печаль? Только в одном случае надо считать печаль полезной для нас – когда она возникает от покаяния в грехах, или от желания совершенства, или от созерцания будущего блаженства. О ней святой апостол говорит: «Печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть». 2 Коринфянам 7:10. Глава 11. Как отличить полезную печаль ради Бога от дьявольской смертоносной? Но эта печаль, производящая неизменное покаяние к спасению, бывает послушна, приветливо, смиренно, кратка, приятно, терпеливо, как происходящая от любви к Богу, по желанию совершенства, неутомимо простирающаяся к всякой скорби тела и сокрушению духа, и некоторым образом веселая, ободряя надеждою своего совершенства, сохраняет всю приятность приветливости и великодушия, имеет в себе все плоды Святого Духа, которые перечисляет апостол. Плод же Духа — любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Галатам 5:22. А бесовская печаль бывает очень сурова, нетерпелива, жестока, строптива, соединена с бесплодной грустью и мучительным отчаянием. Ослабляя подвергшегося ей, она отвлекает от усердия и спасительной скорби, как безрассудная, прерывает не только действенность молитв, но упраздняет и все сказанные духовные плоды, которые доставляет печаль ради Бога. Глава 12. Кроме спасительной печали ради Бога, которая рождается тремя способами, всякая другая печаль должна быть отвергнута. Поэтому, кроме той печали, которая происходит от спасительного покаяния, или от ревности к совершенству, или от желания будущих благ, всякая печаль, как мирская и причиняющая смерть, должна быть отвергнута, так же, как дух блуда или сребролюбия или гнева должна быть совершенно изгнана из наших сердец. Глава 13. Какими средствами нужно изгонять печаль из сердца? Итак, эту гибельную страсть мы можем выгнать из себя, если ум наш, постоянно занятый духовным размышлением, будет ободрять будущей надеждою и созерцанием обещанного блаженства. Ибо этим способом печали, которые происходят или от предшествующего гнева, или от неполучения прибыли, или от несения убытка, или от причиненной обиды, или от неразумного смущения духа, и приводят нас к смертному отчаянию. Мы можем победить, когда, постоянно ободряя себя созерцанием будущих вечных предметов, пребывая непоколебимыми, не будем падать духом при сиюминутных несчастных приключениях, а при счастливых обстоятельствах не станем возноситься. Будем смотреть на то и другое, как на тленное и скоро приходящее. В добротолюбии сказано, что печаль лечится молитвою, надеждою на Бога, поучением в Слове Божием и общением с благочестивыми людьми.
1: Вы слушали духовное слово «Писание преподобного Иоанна Кассиана Римлянина». Читал Денис Гаврилов.

0: В Екатеринбурге 23 часа.
1: Новости. Дорогие слушатели, эфир православного радиоканала «Воскресенье» продолжают новости. В день чествования Казанской иконы Божией Матери в Успенском кафедральном соборе города Тулы было совершено массовое крещение младенцев. Таинство святого крещения совершил настоятель Успенского собора протоиерей Сергий Резухин. В этот день в жизнь вечную родились 10 малышей, появившихся в семьях туликов в 2026 году и ставших третьими детьми для родителей. Перед таинством святого крещения к верующим обратился настоятель Успенского кафедрального собора города Тулы протоиерей Сергий Резухин. Он сказал: «Святая Христова Церковь говорит нам о том, что крещение есть второе рождение, и это рождение духовное. В Евангелии говорится, кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Человек через погружение в крещальные воды приобщается к смерти и воскресению Христа Жизнодавца. Ему отпускаются первородный грех и личные грехи. Он соделывается членом Церкви Христовой, причастником вечной жизни. Ему дается сила противодействия греховным навыкам. Святое крещение – это великое событие в жизни человека и жизни семей». Инициатива проведения массового крещения в день Казанской иконы Божией Матери принадлежит Министерству социальной защиты Тульской области при содействии Тульской епархии. Событие направлено на укрепление традиционных семейных ценностей и повышение статуса многодетной семьи в обществе. Министр социальной защиты региона Татьяна Абросимова, присутствовавшая в этот день в храме, отметила, что подобные акции постепенно становятся доброй традицией Тульской земли. «Мы видим, как многодетность становится не просто личным выбором, а настоящей общественной нормой». По завершении таинства святого крещения семьи получили памятные подарки от депутатов Тульской областной думы и благотворительного фонда «Спаси жизнь». Организаторы отметили, что проведение массовых крещений в Успенском кафедральном соборе Тулы планируется сделать регулярными. Таинство будет совершаться дважды в год – 21 июля и 4 ноября – в дни празднования Казанской иконы Божией Матери, которая особо почитается как покровительница семьи и заступница русского народа. Вы слушаете выпуск новостей. Игуменья Александра Жарин выступила на молодежном фестивале «Луковское братство» по теме «Роль женщины в церкви. Святые жены Белой Руси». В день памяти святой праведной княжны Девы Иулиане Ольшанской матушка Александра поздравила всех с обретением ее мощей и призвала ориентироваться на житие святых жен Белой Руси. «Православие учит об абсолютном равенстве людей в их отношении к Богу, спасению и вечной жизни независимо от их пола, национальности, социального положения». Цель христианской жизни в православии есть обожение, то есть обожение всего нашего существа. Все это явили жены Белой Руси, которые в стремлении к небесному явили нам пример земной жизни, ограниченной условностями. Кончина святой Иулиани последовала не позже 1540 года. Как протекла жизнь княжны, какими подвигами благочестия украшалась эта жизнь, для нас осталось неизвестным, но несомненно, что святая Иулиания много потрудилась для спасения своей души, за что Господь прославил ее после смерти и увековечил ее память среди людей, как память угодницы Божией. Прославление святой Иулиани началось со времени обретения мощей через полвека после смерти. Ее житие стало поводом для беседы игумени Александры с молодежью о целомудрии, его сути и важности как для девушек, так и для ребят. Житие святой праведной Софии Слуцкой было таким, что ее муж-иноверец был уверен, что она святая. Примером для нее являются также и наши преподобные жены Ефросинья Полоцкая, Евпраксия Псковская, Харитина Литовская, Манефа Гомельская. Узнав, что игуменья Александра – воспитанница Полоцкого монастыря, ребята стали задавать вопросы, связанные с этим монастырем и ее великой подвижницей, святой Ефросинией. А матушка была в числе первых 14 сестер, которые приехали в разоренную обитель, начав труды по ее восстановлению. Как ризничная монастыря, она шила для преподобной одежду и одевала ее, присутствовала на освидетельствовании мощей преподобной после революции, была свидетелем воздвижения воссозданного креста преподобной Ефросинии. Обо всем этом она в беседе поведала на фестивале. После ее выступления было сделано общее фото на память, а игумене Александре преподнесли цветы и икону Божией Матери. Дорогие наши слушатели, в эфире православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей «Хранит вас Господь».

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечером время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души – общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всей святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша, святый Боже.

веков. Аминь. Отче наш, ежеси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, сетью молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на назело, ниже помини беззаконий наших, но презри и ныне, яко благоутробен и избавенный от враг наших, Ты бойся Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобив меня даже в час и до спети, прости мне грехи, я же сотворил сидим делом, словом и помышлением. Я чисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нащисти сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющие меня враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю, Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящимя сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое наложимое, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотой в словесе Твоего, тело мое, Твоей страстью бесстрастною, мысль мою, Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобное на Твое славословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти меня недостойному, и прости вся, или катится греших гнесь, яко человек, паче ж и не яко человек, но и горей скота, вольно мои грехи невольные, ведомые и неведомые, я же от юности от науки злы, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прийди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или развлечахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукастве мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавый по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся. Моя же суть бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях. Помилуй меня, творчимый владыка, унылого и недостойного раба Твоего, и остави меня, и отпусти, и прости меня, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и единым.

народом Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся имени на Твое угождение, и ничтоже благосотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерных согрешениях, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешне, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и не осужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети мне разумные очи сердечные, да не уснуть смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруй мне восставшего словесен Твоим поучитися, и уныне бесовской далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сии препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одни тем словом, делом и помышлением, яко благ и человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий и соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты есть хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера в охом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабо души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение восстания телесного, дашь нам целомудренней пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия каменного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня видением из души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердцем им росу благодати Твоя, Господи небеси и земли, помяни меня грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, покаяние прими меня, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысь благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благий, страх Твой в сердце мое,
Господи, сподоби мя любите Тя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою. Господи, покры мя от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие и ныне подобные вещи. Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословенный сего веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророкой же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и допропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живы быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести во от жива, ей, Господи мой, утешение мое, и же мне ради каянного в плену плоти болкися, и исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженце Твоя, на Тя, Бог Господи, повах, спаси мя. К Тебе, причисти, Боже Матери, ас окаянный, припадай, молюся, веси, Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и почиси, как Китай же творю, ведущийся владычице моя госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюд им в ненависти злая мои дела, и сею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем госпоже пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущая пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мать, и Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсть мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, Хранителю мой святый, и Покровителю души и тела моего, всями прости, илико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противника ми врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но молись за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем Те раби Твоей Богородице, но яко имуще державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста не невестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша, все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим, Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бы упова душа моя и помилуй мя, упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть Тя, кого истину блажите Тя, Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас, аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отр сей гроб будет, или ще окаянно мою душу просветишь и днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не предстаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки, но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойне бо суть милости Твоя, но на мне грешним удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь, просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, причестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата. О, причестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбец, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную». В немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошение и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповеди Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Исповедуй Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содею во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи,
делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прекословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сии жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедший же согрешение мое милосерден Твоим, прости ми и разреши от всех сих. Я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твои, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови.

0: Беседы о вере и жизни.
1: Дорогие наши слушатели, вашему вниманию встреча с протоиереем Артемием Владимировым. Слушайте ответы на вопросы. Передача была записана в Санкт-Петербургской студии телеканала «Союз».
2: Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой». Сегодня у нас в гостях протоиерей Артемий Владимиров. Батюшка, здравствуйте! Приветствую вас в нашей студии.
3: Приветствую вас.
2: Батюшка, крещение Руси. Каждый год задаешь этот вопрос. Вроде как все понятно, но окружающий мир, повестка, которая вокруг нас есть, она как-то по-новому позволяет и заставляет посмотреть на этот праздник. Вот действительно, выбор нашего пути тысячу лет назад, уже больше тысячи лет, насколько он важен, и вот в современном мире не утихает даже разговор о том, зачем это надо было делать, можно было по-другому пойти, но пошли так, и вот сколько за эти тысячи лет мы претерпели за веру и терпим сейчас. Вот сейчас какой вот этот праздник, по вашему мнению, какой смысл в нем в контексте сегодняшнего дня?
3: Когда вы подняли эту тему, я вспомнил, как нелегко бывает укоренить в почве дерево ценной породы. И те, кто занимаются лесопарковой зоной или ландшафтным дизайном, знают совершенно точно, летом, весной или зимой должно, выкопав дерево вместе с корневой системой, приуготовив в земле нишу, удобрив его соответствующим образом, высаживать это древо и потом внимательно наблюдать, укоренится или засохнет на корню. Выбор веры и принятие крещения князем Владимиром, его дружины, это корневая система Святой Руси. А не укоренившись в почве, дерево, даже внешне здоровое, будет повалено первым порывом ветра. То, что Россия за тысячу лет, как пелось еще в песне советского периода, тебя и убивали, тебя и казнили, пытались растлить, но ты каждый раз восставала, словно птица-феник в своей былой красе. То, что наша матушка Россия является несущей конструкцией мирового сообщества, доказывать не нужно даже нашим недоброжелателям. И для меня самое удивительное – это остойчивость. Кажется, дерево было срублено на корню. Кажется, что
2: все
3: наш многоликий монолитный народ, нацию истребляли такими геноцидами, по сравнению с которыми другие этнические чистки являлись детским лепетом. Хотя это всегда ужасно. Но вот именно благодаря православию, божественной благодати, Церкви Божией, являющей собою фермент духовности. Именно благодаря тому, что вера усвоена не внешним образом, но в глубины духа народного вошла, мы живы, и мы дети зубров, не хотим вымирать, говоря словами замечательной песни «Беловежская пуща». В наше время это особенно показательно, когда вихри враждебные веют над нами, когда главная борьба идет за внимание человека, когда молодежь пытается вырвать из культурной среды, во многом, увы, это удается стратегам зла, но благодатное семя Святого Духа, посеянное самим Господом Богом в сердцах наших пращуров, И наше вневременное, внепространственное, мистическое единство, укорененность во Христе воскресшем всякий раз подводит нас к чуду. И вчерашний чудик сегодня становится гражданином. Тот, кто исповедовал философию Эму или Готов, войдя в храм, чувствует неодолимое желание побеседовать с батюшкой. Тот, кто несколько лет тому назад вообще не понимал, в чем муки совести Раскольникова, оказавшись в обстоятельствах трудно совместимых с нормальной жизнью, вдруг приходит к убеждению, что он не был человеком, а был личиною, и начинает искать Бога хотя бы на смертном одре. Таким образом, крещение князем Владимиром свершенное и было исполнением слов Христа: «Муж мудрый будет мною уподоблен тому, кто, задумав строить дом, вырыл основание и воздвиг само здание на камне, возвеяли ветры, снизошел дождь, разлились реки, и здание устояло». Камень – это Христос, это вера святая, соборная, апостольская, святоотеческая, православная. Она лежит в основе всего нашего бытия и, собственно, принадлежность к русскому народу – это в меньшей степени состав крови и другие временные факторы, но в главном это, конечно же, исповедание Святой Животворящей Троицы, единой и нераздельной, и вера в Святую Соборную Апостольскую Церковь.
2: Да, насколько важно быть православным, насколько важно понимать нашу веру. Я вспоминаю, когда-то, еще в те времена, бывал на Украине, в Западной Украине, в Киеве. И вы знаете, как заходишь в храм, красивый-красивый храм, а заходишь, и что-то не то. Потом выходишь, табличку читаешь, а это вообще униатский какой-то храм. Либо это раскольнический и так далее. Но насколько важно хранить, потому что вот мы здесь живем, у нас как бы все хорошо. А сколько там вот претерпевает, и вот что значит, когда начинаются вот эти брожения. Вот это пример, который сейчас наблюдаем, к сожалению.
3: При этом апостол Павел говорит: «Не гордись, но бойся, как бы тебе не отломиться от корня». Если ты привит к маслине, однако, коль скоро вера тобой не выстрадана, не укоренена в тебе, так сложились благоприятные обстоятельства, что ты был крещен, но если ты действительно еще не просвещен, если ты не осознал себя служителем живого Бога, если вера передана тебе родителями, и ты, естественно, по их образу и подобию самый путь жизненный проложил вслед за ними. Однако нет человека, который не подвергался бы жизненным испытаниям. Вспомним апостолов. Только-только на Тайной Вечере они приобщились впервые причистывать тело и кровь Иисуса Христа. Но вот в Гефсиманскую ночь, за малым исключением, все разбежались, оставив одного Спасителя. И наши времена таковы, те, кто видел печальные, трагические кадры Киево-Печерской лавры, превращенные в трактир, и у алтаря стоят прилавки и столики с оголенными дамами, ужасается, как оказывается, легко святая вера, подобно голубице, может отлететь, оставив человека во тьме. То же самое мы наблюдаем и в 1917 году, когда люди с пеленок, вспоенные словесным молоком веры и таинствами церкви, коль скоро для них вера не стала выстраданной святыней, поддались омраченности и перешли на сторону врага рода человеческого.
2: Знаете, вот иногда в каких-то компаниях, скажем так, ну, узнаю, что ты верующий, начинают говорить: вот я тоже верю. Правда, в храм не хожу, но верю. А кто-то, ну, желая понравиться, может быть, говорит, ну, вот я иногда там причащаюсь там, раз в 5 лет, еще и так далее. Вот такое ощущение, что порой быть православным в нашем обществе, для, в некоторых, скажем так, моментах, ну, как бы, ну, что ли, модно. Вот я православный, а что и как, а зачем и почему, это почему-то не знают.
3: С одной
2: и
3: стороны,
2: не хотят понимать порой.
3: Это неплохо, вспомним, если возраст позволяет, эпоху в 70-х, 80-х годов 20-го столетия, когда на студента филолога или студенты мехмата с крестиком на груди смотрели как на ненормального, а одежда священника, внешность священнослужителя была предметом хохмы и насмешек. Сегодня, коль скоро хорошо идентифицировать себя православным, значит, изменился климат, изменилась духовная атмосфера. Слава тебе, Господи, благодаря нашим православным телеканалам. Медленно, но верно, несмотря на засилие каких-то инфернальных сюжетов на светских каналах, просвещение захватывает все глубже и глубже различные прослойки населения. Но, раскрывая Евангелие, мы видим, что жемчуг веры не лежит на поверхности. Это не расхожий товар. Это не какие-то бижутерии на прилавке. Но Христос, Спаситель, именует нашу веру жемчужиной, которая сокрыта, сокровищем спрятанным на поле. Ищите и найдете, стучите и отворят вам. Наша природа человеческая настолько повреждена грехом, что ей более льстят земные учения, обещающие мгновенный успех, преуспеяние. Завтра вы подниметесь в воздух, будете левитировать, начав сегодня повторять «Харе Кришна, Харе Кришна». Но православная вера принципиально, как богооткровенная святыня, отличается от всех земных доктрин псевдорелигиозного плана. Она требует самоотречения, то есть умение отказаться от эгоизма, а любовь ко Христу такова, что мы призваны Спасителю отдать самое сердце, а это всего труднее для человека, для которого предметы жизни духовной составляют лишь модный тренд и отвечают его поверхностным интересам.
2: Батюшка, раз заговорили об вот такой восточной практике, да, одной, очень много встречаюсь с тем, что не буду называть какие-то там течения, но говорят, что там действительно ты находишь умиротворение, мир с собой, ты находишь полное спокойствие, ты обретаешь смыслы и так далее. А я говорю, ну, а чем тебе православие не нравится? У нас тоже есть определенные, скажем, духовные практики. Вот Иисусова молитва, вот есть причастие. Там, вот это, ну, пытаешься объяснить, но все равно манит то, что там, за границей, туда, к Индийскому океану. Вот почему так происходит? И как таким людям объяснить, что, ну, ты заблуждаешься. Там, я уж про йогу не говорю, там, тут уже все глубже порой происходит.
3: Раскроем послания апостольские. И будет такое время, говорят апостолы, силы Святого Духа, когда люди берут себе учителей, льстящих их испорченности, когда они будут охотнее верить басням, чем словам здравого смысла. И будет им попущено верить лжи, и они не примут свидетельство истины. Почему так? Потому что лишь употребляющий усилие входит в Царство Небесное. Это усилие заключается в том, чтобы выйти из королевства кривых зеркал, в том, чтобы оставить собственное эго за спиною и устремиться ко Христу, неся свой крест, жертвенной любви по отношению к Создателю и людям. Но гораздо легче хлопать в ладоши, два топа, три притопа, завернуться в оранжевую простыню, сбрить половину затылка, взять бубен с ромашками и лютиками и начать произносить незнакомые тебе заклинания.
2: Пить зеленый чай еще какой-нибудь.
3: Я не против зеленого чая, лишь бы не психотропного характера. И в этом отношении усвоение благодати Святого Духа, принесенной нам Господом Иисусом Христом, гораздо более серьезное, трудоемкое, но и радостное, и плодоносное дело, нежели тщеславное самоутверждение, поверхностное, комфортное, льстящее себе чувство приятности, которое вовсе не исключает махрового эгоизма, главной родовой язвы, главной духовной порчи, которая обнимает, увы, каждого из нас, и борьба с которой, вот этой порчей эгоизма, это действительно дело всей нашей жизни.
2: То есть мир в душе, вот, в православии, для многих как будто, ну, это невозможно, потому что православная, скажем так, многие священники или какая-то атмосфера в определенных храмах там, или неправильно понятая ситуация, у людей возникает постоянное чувство вины, ты постоянно в чем-то виноват, должен каяться. И вот это чувство вины порой отталкивает. Вот почему это происходит? Как с этим бороться? Как на это не попасться? Потому что это тоже бывает крайность некая. И получается, что мир души нужно страдать нужно, получается, постоянно.
3: Если психологи в стиле Карнеги говорят тебе, что ты исключительный, белый, пушистый, что нужно оценить себя как следует, что для достижения успеха нужно уметь видеть недостатки ближних и не смущаться тем, что вокруг тебя какие-то люди недоразвитые, зато можно иметь коммерческий успех в общении с ними. Человек на подобной закваске «верь в успех, ищи потех», действительно, встретив божественную благодать, с одной стороны, восчувствует ее весеннее дыхание. Божья благодать, даруемая по вере во Христа, приобщает нас к внутренней свободе, дает нам чистоту мышления, дает нам крылья вдохновения, делает человека легким, светлым, радостным. Но эта же благодать побуждает нас иметь критическое отношение к самим себе, не верить себе слепо, учит нас оправдывать ближних, а не осуждать. Говорит о том, что проявление любви к ближним потребует наших трудов, чтобы мы не озлоблялись, если не встретим ответной благодарности, признательности. Поэтому еще немножечко, еще чуть-чуть, последний бой, он трудный самый, тяжело в учении, легко в бою, а нам нужна одна победа, мы за ценой не постоим. Видите, православная культура даже в ее светских песнопениях очень сродни христианству, умещающемуся, если говорить о методе, в одно присловие: без труда не выловишь рыбку. А рыбка – это символ Иисуса Христа из пруда.
2: Да, называется «Ихтис». Да, вот. Многие знают ее по музыкальной группе наши друзья, но на самом деле вот какой глубокий смысл в этом есть. Батюшка, не так много времени остается, уже чуть больше минуты. Давайте вот подытожим наш эфир. Я прошу вас обратиться к нашим телезрителям.
3: Вот, хочется вспомнить слова Александра Сергеевича Пушкина: «Самостояние человека – залог величия его в любви к отеческим гробам и к родным пепелищам». Мы вели сегодня речь о Святой Руси, о таинстве крещения, о благоговейном молитвенном устремлении ума и сердца ко Христу, о чистоте и святости соборной апостольской нашей веры. И поэтому я желаю всем всем вам, дорогие друзья, чувствовать свет и тепло, исходящее от Матери Церкви, и в воскресные дни переступать порог храма для исповеди, причащения, с тем, чтобы делиться с ближними любовью о Христе воскресшем.
2: Батюшка, спасибо Господи за эту беседу, спасибо нашим телезрителям за то, что прислали вопросы. На этом наша программа окончена. Всего доброго, до свидания, до новых встреч.
1: Вы слушали цикл «О вере и жизни» с протоиереем Артемием Владимировым.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Никто, желая достигнуть города, не лежит. Никто, желая работать и видя восходящее солнце, не предается лености. Никто, желая удобрить ниву свою, не родит о ней. Но хотящий достигнуть города спешит дойти туда, прежде чем смеркнется. Видящий восходящее солнце с бодростью спешит на труд, опасаясь быть задержанным чем-либо, и хотящий удобрить поле свое старается сделать это прежде, чем оно сделается никуда не гожим. Имея уши слышати, да слышит. Желаешь ли избавиться от скорбей и не тяготиться ими? Ожидай больших и успокоишься. Поминай Иова и прочих святых, какие скорби претерпели они. Приобрети их терпение, и утешится дух твой. Мужайся, крепись и молись. Пока есть у нас время, будем внимать себе и обучаться молчанию. И если хочешь быть покойный ко всему, будь мертв в отношении ко всякому человеку и успокоишься. Это говорю я касательно помыслов, касательно всяких дел, обращения с людьми и забот. Если не можешь рассуждать о вере, то и не рассуждай. Твердой вере, если будет говорить и состязаться с еретиками или неверными, никогда не смутится, потому что имеет внутри себя Иисуса, начальника мира и тишины. И такой после мирного состязания может с любовью привести многих еретиков и неверных в познание Спасителя нашего Иисуса Христа. Ты же, так как рассуждать об иных предметах выше меры твоей, держись царского пути, то есть веры, утвержденной семью вселенскими соборами, в которую ты и крестился. Она заключает в себе все с точностью для совершенно разумеющих. Внимай себе паче, помышляя о грехах своих и о том, как встретит тебя Бог.

0: его священное главо, преподобнее и богоносней Отче наш Сергия, молитвою Твоею и верою и любовью я же к Богу и чистотою сердца, еще на земли во обитель Пресвятые Троицы душу Твою устроивай и ангельского общения и Пресвятые Богородицы посещения сподобивайся и дар чудодейственные благодати приемы, по отшествии же Твоем от земных наипаче к Богу приближивайся и небесные силы приобщивайся, но и от нас духом любви своей неотступивый и честные Твои мощи, яко сосуд благодати полный и преизливающийся нам оставивый. Вели, имея дерзновение ко всемилостивому Владыце, моли спасти рабы Его, сущие в Тебе благодати Его верующие и к Тебе с любовью притекающие. И спроси нам от великодаровитого Бога нашего всякий дар, всем и каймужда благопотребен, веры непорочной соблюдение, городов наших утверждение, мира умирение, от глада и пагубы избавление, от нашествия иноплеменных сохранение, скорбящим утешение, недугующим исцеление, падшим восставление, заблуждающим на путь истины и спасения возвращение, подвязающимся укрепление, благоделающим в делах благих приспеяние и благословение, младенцам воспитание, юным наставление, неведающим вразумление, сиротам и вдовицам заступление, отходящим от сего временного жития к вечному благое уготовление и напутствие, отшедшим блаженное упокоение, и вся ны с поспешествующими Твоими молитвами, сподоби в день страшного суда, шуя части избавитеся, десные же страны общники быти, и блаженный он и глаз Владыки Христа услышите. Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте уготованное вам Царствие от сложения мира. Аминь.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Дорогие братья и сестры, несколько слов о нашей дальнейшей программе передач. Итак, в 0 часов 20 минут акафист дня, в час 10 псалмы со 131 по 135 читает Александр Бондаренко. В половине второго ночи звучащая книга, священник Ярослав Шипов, рассказы «Долгота дней». В 2 часа 20 минут ночи беседы о вечном, затем репортаж Виктории Кауган продолжит наш ночной эфир в 3 часа 20 минут. В 4:20 чтение Псалтыри, слушайте 17-ю кафизму. В 5:20 утра духовное слово, преподобный Иоанн Кассиан Римлянин, Писание. Затем мы приглашаем вас, дорогие слушатели, на утреннее молитвенное правило в 6:20 и в 7 часов 20 минут утра. Православный календарь на 28 июля прозвучит в 6:45, а Евангелие дня слушайте в 7:50 утра. Цикл передач «Гость в студии» в 8 часов 20 минут. Вспоминая царские дни в нашей студии, прихожанка храма Архангела Гавриила 32-го военного городка, доброволец Православной службы милосердия, учитель английского языка, лицея номер 173 города Екатеринбурга Марина Николаевна Тиунова. Наш эфир, уважаемые слушатели, продолжается.

Господи, усне мое отверзиши, и уста моя возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотел, еси жертвы дал бы убо все сожжения неблаговолиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение

0: день.
1: Архангел Гавриил, предстояй пред Богом послан бысть, ко иерею Захарии, еда той служа почину чреды своя, вниде покадите в церковь Господню, и представ одесную алтаря кадильного, благовество ваше о твоем рождестве, великий Иоанне, возвещая Захарии радости и веселье, и яко мнозия о рождестве твоем возрадуются, сего ради и мы дивному о тебе Божию благоволению чудящийся и радующийся, со благоволением в похвалу тебе вопием, радуйся совета Божия неизреченного таиниче, радуйся дивного смотрения Его исполнение, радуйся прежде лет многих пророчествам Исаии проявленной, радуйся вестниче пред лицем Господним, древнепророченный, радуйся предназначенный быть и великим пророком Вышнего, радуйся по обетованию ангела рожденный, радуйся еще во чреве Матери Твоя, Духа Святаго исполненный, радуйся прежде Рождества Твоего на великое служение освященный, радуйся неплодство родителей разрешение, радуйся Иерея Божия радости и веселье, радуйся чере Ааронова прозябение, радуйся плод молитвы благодарованный, радуйся великий Иоанне пророче предтече и крестителю Господь.

0: Видя Захарии, явлющегося ему ангела, смутися, и страх нападе нань, не веру во слове сем благовестие Его о Рождестве Твоем, е даже за неверие немотою связан бысть, удивлявшись о преславному чудеси, всем сердцем вопия Богу, Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Разум неразумеваемый разумети, ищущие люди, ждущие Захарию, чудяхуся, умедлившу ему в церкви, исшедшу же ему и не могущу глаголати к ним, но токмо помывающую, разумеша все, яко видение виде в церкви, мы же прославляющие дивного Творца чудес Бога вопием тебе таковая, радуйся, благие виновничи, безгласие Отча, радуйся, слез матери твоя, применение на радость, радуйся, то я поношение в людях отъятие, радуйся, великое родшим тя утешение, радуйся, яко в шестый месяц о зачатии твоем, Пресвятая Дева Мария в Назарете от ангела известися, радуйся, яко о Рождестве твоем мнозе возвеселишася, радуйся, яко имя благодатное от ангела нареченное получивый, радуйся, яко именем Твоим немотствование Отца Твоего Захарии разрешися. Радуйся, яко имя Божие о Тебе Отцем Твоим благословися. Радуйся, яко о чуднем Рождестве Твоем страх и удивление в окрест живущим явися. Радуйся, яко по всей стране иудействий о дивнем Рождестве Твоем возвестися. Радуйся, яко Тобою спасение многим в мире сем явися. Радуйся, великий Иоанне, пророк,

0: Неплодство, замотаревшее во днях своих праведные елисаветы, зачат будь ославный предтечи Господень, и таявшийся месяц пять глаголющий, яко тако мне сотвори Господь во дни, вняже презре от яти поношение мое в человецах, еда же прия имущую во чреве Христа исполнися Духа Свята и возопи гласом велием, откуду мне сие, яко прииди Мати Господа моего ко мне, с ней уже радующейся взываше Богу, Аллилуйя.
1: Аллилуйя.
0: Имей предыти пред Господем духом и силою или иною, еще из чрева Матери Твоей я исполнился еси Духа Святаго, ото нюду же и пророк дивный показался еси, егда во утробе Матери Твоей я сы, взыгрался еси радощами пришествию Матери Господни. Бога бы познал еси носимо в ложе снах благодатные, и того матерним гласом проповедал еси. Подобаше бы божественных вещей преславным быти началом, сему убо благоговейно удивляющийся с радостью тебе вопием. Радуйся еще во утробе матерней, предпославшего тебя Господа чудным весельем предъявивый. Радуйся, яко тебе ради и матери твоей Елисавете воплощение Христово открыся. Радуйся, яко и та исполнися Духа Свята. Радуйся, яко и она предивно пророчица явися. Радуйся, яко от нея Пресвятая Дева Мария, блаженную в женах наречеся. Радуйся, яко тою она и матерью Господа наименовася. Радуйся, яко и бессеменный плод тоя благословенным пронаречеся. Радуйся премудрости божественное предъявление, радуйся святаго супружества благословение, радуйся неплодных ложесн дивное прозябение, радуйся рождением Твоим удививые люди, радуйся светлый слово гласе, радуйся великий Иоанне пророче предтече и крестящий.

0: Ірій Захарія не можаше пословісі ангельському проглаголоті, едаже по Рождестве Твоєм предтече Господень, написа благодатное имя Твоє, абие отверзошася уста и язык Его, и глаголаше, благословя Бога, и пророчество глаголя. Благословен Господь Бог Израилев, яко посети и сотвори избавление людям своим, и Ты, отроча, пророк Вышнего наречешися, поя тому Аллилуйя.
1: Аллилуйя.
0: Слышаша окрест живущие люди о преславном и чудном Рождестве Твоем, с удивлением глаголаху в себе, что убо отроча сие будет. Мы же Тя преславный предтече Господень, яко больше всех рожденных женами достойно чтуще ублажаем сице, радуйся от зачатия Твоего, благодатных явлений исполненный, радуйся в Рождестве Твоем Богом прославленный, радуйся во младенчестве Твоем от Отца Твоего, пророком Вышнего нареченный, радуйся во отрочестве Твоем, Духом Святым просвященный и укрепленный, радуйся Бога воплотившегося сродник по плоти бывый, радуйся от Бога высокое звание предтечи и крестителя приемый, радуйся заре свет новый миру возвестившая, радуйся звездо путь ведущий ко Христу осветившая, радуйся денице солнца незаходимого, радуйся светильниче света неугасимого, радуйся путь грядущему Христу уготовляй, радуйся ангела и человека в себе являй, радуйся великий Иоанне пророче предтече и крестителю Господь.

Богу противное веление беззаконного где-то убийцы Ирода изгнатя из дому отча в непроходную пустыню, носима матерью, предтече Господень, иде же и пребывал еси со дня явления Твоего.

Откровение Божие у тебе промышлении, Иоанне Богохвальне, яко от младенческих пелен постнического жития любитель показался еси, от он удуже волею Вышнего послан был еси проповедать людям грядущие во Христе спасение. Сего ради соудивлением и любовью тебе взываем, радуйся, яко еще младенец сый царя Ирода устрашил еси, радуйся от напрасного убиения тем десницею Вышнего сохраненный, радуйся пустыне шипок благовонный, радуйся высотою подвигов твоих всех удививый, радуйся правого пути верный указателю, радуйся чистоты и целомудрие предивный хранителю, радуйся евангельского самоотвержения образе совершенный, радуйся монашествующих по крови и утверждение, радуйся богословствующих умов просвещение, радуйся грешным милосердие Божие двери отверзай, радуйся кающимся грешникам от Господа прощение подавай, радуйся плоды достойны покаяния творить и помогай, радуйся великий Иоанне пророче предтечей и крестителю.

0: проповедник, славный Ты, Божественный Предтечи, показался еси в пустыне и Иорданстве во дни явления Христа Бога миру, сего Бог грядущего к Тебе показал еси людям в глаголе, все Агнец Божий, в земле грехи мира, Его же мы верою познавшие поем Ему. Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Воссиял еси свет истины, Иоанне Богопросвещение, всем являя и славы Отчие сияние, явлшиеся плотски нас ради, вопиял бо еси в пустыне людям, покайтеся, приближи бося Царствие Небесное, сотворите плоды достойны покаяния, се Бог грядет по мне, и же крестит вы водою и духом, сего ради похвальное тебе вопием, радуйся пришествие Мессии Возвестителю, радуйся путей Господних уготователю, радуйся ветхие и новые благодати ходатаю, радуйся пророков пределе и началу апостолов, радуйся гласе слова благознаменитый, радуйся покаяние проповедниче велигласный, радуйся многих сынов Израилевых ко Господу обративы, радуйся люди совершенный Господи веуготововый, радуйся фарисеев и саддукеев дерзновенно обличивый, радуйся плоды достойны покаяния творите научивый, радуйся просвещение духовного указателю, радуйся ищущим предстательства Твоего неусыпный заступниче, радуйся великий Иоанне пророче предтече и крестителю Господь.

0: кротящую от тебе креститеся Господу Иисусу, Иоанне Богоблаженне, глаголал еси, аз требую тобою креститеся, обаче повинуеся рекшо тому, остави ныне, воздвигл еси десницу твою на главу его и, крестив, не требующего очищения, вопиял еси, аллилуйя.
1: Аллилуйя.
0: Мною подая благодать, креститеся изволивый от тебе, Господь, сподобитя духа пришествия, видите и глаз отеческий с небесе, свидетельствующий его сыновство, слышите. Отонюду же в триех лицах единому Богу поклонятися нас научил еси, его же бренными прославляющий устнами в похвалу сия тебе приносим. Радуйся троического богоявления, первый проповедниче, радуйся в триех лицах единого Бога истины поклонниче, радуйся Духа Святаго в виде голубини яснозрителю, радуйся снисхождение его от Отца на Сына свидетелю, радуйся гласа с небесе от Бога Отца слышателю, радуйся явление любви Отче к Сыну созерцателю, радуйся Сына Божия избранный крестителю, радуйся воле Его святый исполнителю, радуйся славного служения спасению рода человеческого ревный рачителю, радуйся великого таинства крещения первый совершителю, радуйся божественной радости вестниче, радуйся нового завета первый учителю, радуйся великий Иоанне, пророче, предтече и крестителю Господь.

0: Священное смирение воплотившегося Бога Слово видев, Бога блаженни крестителю, божественную свою главу тебе преклонивша и рабское крещение приемша, ты и сам весь исполнился еси великого смирения, и спроси убо Бога любезную добродетель сию и нам, одержимым гордостью, якуда от сердца смиренного пием ему. Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Весь благодатных дарований исполненный, течение временной жизни скончавая, Иоанне Бога знамените, всех поучал еси исполнением закона и покаянием благоугождати Господеви, сего ради благодарственное хваление Тебе, великому Учителю истины воспеваем, радуйся закона и оправданий Господних насадителю, радуйся Иродова беззакония обличителю, радуйся о исправлении того рачителю, радуйся правды ради темничное заключение и узы претерпевый, радуйся за истину во главу усеченный, радуйся, яко тело Твое от учеников Твоих честь не погребеся, радуйся, яко Божиим смотрением глава Твоя нетленно соблюдеся, радуйся, яко та на утешение освящение и цельбы христианам дадеся, радуйся, яко и десницы Твоей, крестившей Господа, вернее благочестне поклоняются, радуйся, яко от Тебе многое чудеса теми до ныне совершаются, радуйся, яко Тобою вернее от страстей бесчестия избавляются, радуйся, яко Тобою грешнее к покаянию воздвизаются, радуйся, великий Иоанне, пророче предтече и крестителю Господь.

0: все естество ангельское, удивися высоте служения Твоего, и Церковь благоговейно прославляет Тя, яко друга Христа Бога, пришедшего пред Ним духом и силою или иною, ревнуя бо поистине дерзновенно обличал еси фарисеев и беззаконного Ирода, от него же и мученическую кончину приял еси, поклоняющиеся убо честней главе Твоей, молим Тися, избави нас от страстей бесчестия, да чистым сердцем и усты поем. Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Витийство всякое земнородных не давлеет, достойно восхвалите Тя, Иоанне Богохвальне, Тебе бо уста Христова похвалиша, выше пророков и больше всех рожденных женами Тя наимена ваша, отнюдь уже достойную похвалу принести Тебе, недоумевающие, вопием Тейси цевая. Радуйся, Церкви Христовой, великая слава, радуйся, ангелов, предивное чудо, радуйся, правоцев, радость и прославление, радуйся, пророков, высокая похвало, радуйся, апостолов, богосветлый венче, радуйся, святителей, велелепая красото, радуйся, мучеников, в новой благодати начало, радуйся, преподобных совершения, радуйся, праведных удобрения, радуйся, девственников и постников основания, радуйся, всех христиан великое утешение, радуйся, яко от всех христианских родов имя Твое прославляется, радуйся, великий Иоанне, пророче предтечи,

0: спасти мир пришедшего во плоти Христа Бога, благовестил еси, и сущим в аде, як уже боденница, приходящая солнцу, осветил еси во тьме и сени смертней сидящих, отнюдь уже вскоре Господем изведен был еси со всеми от века праведными, поя ему, яко избавителю и победителю смерти. Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Стена еси и прибежище спасительное всем, молитвенно к тебе притекающим, Божественный Иоанне, сего ради песнями похвальными ублажаем тя сице. Радуйся, мощный заступниче наш и верный от бед хранителю. Радуйся, злостраждущих от духов злобы скорый помощниче и избавителю. Радуйся, неплодствующим благословение от Бога не спосылаей. Радуйся, притекающим к тебе с верою от треволнения страстей избавляей. Радуйся, во вражде сущих скоро умиротворяей. Радуйся, во всякой нужде и печали усердно притекающим к тебе скорую помощь подаваей. Радуйся, благотекущих от самообольщения и прелести изымаей. Радуйся, вручающим себе Твоему ходатайству в час смертный помогаей. Радуйся, любящих Тя от воздушных мытарств, предстательством Твоим освобождаей. Радуйся, почитающих славную память Твою вечные жизни молитвами Твоими сподобляей. Радуйся, нищих и вдовиц и сирот заступления. Радуйся, по Бозе и Богородице, христианам прибежище и упование. Радуйся, великий Иоанне, пророче предтече и крестителю Господь.

0: Не всякое не довлеет по достоянию доблестей Твоих восхвалить и Тя, Крестителю Господень, но мы, любовью понуждаеми, дерзаем воспевать и величие Твоя, ежемилостивно приими от нас, первостоятелю у престола Пресвятые Троицы, и моли, освободитеся нам от всякие скверны греховные, да чистым сердцем и уст нам опоем Богу. Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Светильника света неприступного и всесветлых благодатных дарований всего исполнено Тя, Иоанне Богопросвещенне, ведущий радостно приносим Ти таковая. Радуйся, самовичье, озарившего Тя свыше божественного света. Радуйся, светом добродетелей Твоих прославивай Бога. Радуйся, Пресвятые Троицы, велелепую славу явивый. Радуйся, правый и дивый путь к небеси показавый. Радуйся, Иисущим в аде Бога явлшегося во плоти благовестителю. Радуйся, душ праведных от веков преисподней держимых возвеселителю. Радуйся, Владыки Христа Бога, друже искренний. Радуйся, явивый миру свет истинный. Радуйся, светозарное света евангельского сияние. Радуйся, рода христианского прославление. Радуйся, совета Божия исполнение. Радуйся, яко от восток солнца, даже до запад, хвально имя Твое. Радуйся, великий Иоанне, пророчий, предтечий и крестителю Господь.

0: Кодати те заименитый, крестителю Господень, и тою обогатився, победоносец преславный показался еси, победил бо еси враги и всякую злобу, и великое служение твое мученическим подвигом запечатлел еси. Ныне же, предстоя престолу царя царствующих, моли Его даровать и всем верным победы на враги, и во всем благопоспешении, в добродетелях же благодатное укрепление поющим Ему. Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Поющий Бога, дивно в Тебе прославлюшагося, хвалим Тя, Богоблажение Крестителю, яко искреннего друга Христова, прославляем великие подвиги Твоя, ублажаем мученическую кончину Твою и сицевая радостного пием Ти. Радуйся, вселенские апостоли, и Нового Завета первомученичи, радуйся явлением Христа на земле, открывшегося Царствия Небесного первой проповедниче, радуйся языков божественное призвание предвозвестивый, радуйся безвестной тайной премудрости Божией миру явивый, радуйся божественными деяниями плодоносен паче иных явивыйся, радуйся, яко светом дел Твоих прославися, Отец Небесный, радуйся, яко о памяти Твоей Церковь Христову веселишь и неизреченно, радуйся, яко ныне вечного наслаждаешься веселье изобильно, радуйся божественными лучами трисолнечного света осияваемый, радуйся, яко со бесплотными Твоими трисвятую песнь Богу немолчного пиеши, радуйся, яко ныне зерцалом разрешимся, несредствен не зриши святую Троицу, радуйся, великий Иоанне, пророче, предтече и крестителю Господь.

и преславный предтечий крестителю Господень Иоанне, прими от нас ныне приносимое Тебе моление, и Твоими богоприятными к Богу молитвами избави нас от всякого зла и вечной изми муки, и наследниками Царствия Небесного соделай, да во веки поем Богу. Аллилуйя, аллилуйя.

и преславный предтечи и крестителю Господень Иоанне, прими от нас ныне приносимое Тебе моление, и Твоими богоприятными к Богу молитвами избави нас от всякого зла и вечной изми муки, и наследниками Царствия Небесного соделай, да во веки поем Богу. Аллилуйя, аллилуйя.

и преславный предтечи и крестителю Господень Иоанне, прими от нас ныне приносимое Тебе моление, и Твоими богоприятными к Богу молитвами избави нас от всякого зла и вечной изми муки, и наследниками Царствия Небесного соделай, да во веки поим Богу. Аллилуйя!

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Граждане до тех пор боятся нашествия неприятелей, пока не имеют помощи от царя. Когда же получат известие, что в город их вступил военачальник, то не беспокоятся более, зная, что начальники пекутся о них. Если же и услышат о приближении неприятелей, то, имея защитника, уже не боятся. Так и мы, если веруем в Бога, то не боимся демонов, ибо Бог посылает нам свою помощь. Господь научил нас, как стяжать смиренно мудрее, говоря: «Научитесь от меня, яко кроток есмь и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Если и ты хочешь приобрести совершенный покой, познай, что претерпел Господь, и ты претерпи, и отсекай во всем волю свою. Сам Спаситель сказал: «Снидох с небес, да не творю волю мою, но волю пославшего мя Отца». Совершенное смиренно мудрее состоит в том, чтобы сносить укоризны и поношения и прочее, что пострадал Учитель наш Христос Иисус. Сие же служит и признаком того, что человек коснулся совершенной молитвы. Именно то, что он не смущается боли, хотя бы и весь мир его оскорблял. Вступлением в совершенную молитву служит то, когда кто освобождается от рассеяния помыслов и видит, что ум его, просвещенный о Господе, исполняется весельем. Совершенно молящийся есть тот, кто умерщвляет себя миру и покою его. И когда кто Бога ради исполняет прилежно дело свое, это не есть рассеяние, но тщательность Богу угодная.

«Господи, не знаю, чего просить у Тебя. Ты один ведаешь, что мне потребно. Ты любишь меня паче, нежели я умею любить себя. Отче, дашь рабу Твоему, чего и сам я просить не умею. Не дерзаю просить ни креста, ни утешения, только предстаю пред Тобою. Сердце мое отверсто. Ты зришь и нужды, которых я не зрю. Зри и сотвори со мною по милости Твоей. Порази и исцели, низложи и подыми меня. Благоговею и безмолвствую пред святою Твоею волею и непостижимыми для меня Твоими судьбами. Приношу себя в жертву Тебе, предаюсь Тебе. Нет у меня желания, кроме желания исполнить волю Твою. Научи меня молиться. Сам во мне молись».

Псалтирь звучащая. Литературно-музыкальная композиция с Александром Бондаренко.

Псалом 131. Песнь восхождения. Вспомни, Господи, Давида и все сокрушение его, как он клялся Господу, давал обет сильному Иакова: не войду в шатер дома моего, не взойду на ложе мое, не дам сна очам моим и веждам моим дремание, доколе не найду места Господу, жилища сильному Иакова. Вот мы слышали о нем в Ефрафе, нашли его на полях Иарима. Пойдем к жилищу его, поклонимся подножию ног его. Стань, Господи, на место покоя твоего, ты и ковчег могущества твоего. Священники твои облекутся правдою, и святые твои возрадуются. Ради Давида, раба твоего, не отврати лица помазанника твоего. Клялся Господь Давиду в истине, и не отречется ее. От плода чрева твоего посажу на престоле твоем. Если сыновья твои будут сохранять завет мой и откровения мои, которым я научу их, то и их сыновья вовеки будут сидеть на престоле твоем. Ибо избрал Господь Сион, возжелал его в жилище себе. Это покой мой навеки, здесь вселюсь, ибо я возжелал его. Пищу его, благословляя, благословлю, нищих его насыщу хлебом, священников его облеку во спасение, и святые его

На голове стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на края одежды его, как роса ермонская, сходящая на горы сионские, ибо там заповедал Господь благословение и жизнь навеки. Псалом 133. Песнь восхождения. Благословите ныне Господа все рабы Господни, стоящие в доме Господнем во время ночи. Воздвигните руки ваши к святилищу и благословите Господа. Благословит тебя Господь Сиона, сотворивший небо и землю. Псалом 134. Аллилуйя! Хвалите имя Господне, хвалите рабы Господни, стоящие в доме Господнем, во дворах дома Бога нашего. Хвалите Господа, ибо Господь благ, пойте имени Его, ибо это сладостно. Ибо Господь избрал себе Иакова, Израиля, в собственность свою. Я познал, что велик Господь, и Господь наш превыше всех богов. Господь творит все, что хочет на небесах и на земле, на морях и во всех безднах. Возводит облака от края земли, творит молнии при дожде, изводит ветер из хранилищ своих. Он поразил первенцев Египта от человека до скота, послал знамения и чудеса среди тебя, Египет, на фараона и на всех рабов его. Поразил народы многие и истребил царей сильных, Сигона царя Аморейского, и Ога царя Вассанского, и все царства ханаанские, и отдал землю их в наследие Израилю, народу своему. Господи, имя Твое вовек, Господи, память о Тебе в род и род. Ибо Господь будет судить народ свой и над рабами своими умилосердится. Идолы язычников серебро и золото, дело рук человеческих. Есть у них уста, но не говорят, есть у них глаза, но не видят, есть у них уши, но не слышат, и нет дыхания в устах их. Подобны им будут делающие их и всякий, кто надеется на них. Дом Израилев, благословите Господа. Дом Ааронов, благословите Господа. Дом Левиин, благословите Господа. Боящиеся Господа, благословите Господа. Благословен Господь от Сиона, живущий в Иерусалиме. Аллилуйя! Псалом 135. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Славьте Бога богов, ибо вовек милость Его. Славьте Господа господствующих, ибо вовек милость Его. Того, который один творит чудеса великие, ибо вовек милость Его. Который сотворил небеса премудро, ибо вовек милость Его. Утвердил землю на водах, ибо вовек милость Его. Сотворил светила великие, ибо вовек милость Его. Солнце для управления днем, ибо вовек милость Его. Луну и звезды для управления ночью, ибо вовек милость Его. Поразил Египет в

0: первенцах его, ибо вовек милость его, и вывел Израиля из среды его, ибо вовек милость его, рукою крепкою и мышцею простертою, ибо вовек милость его, разделил Черное море, ибо вовек милость его, и провел Израиля посреди его, ибо вовек милость его, и низверг фараона и войско его в море Черное, ибо вовек милость его, провел народ свой через пустыню, ибо вовек милость его, поразил царей великих, ибо вовек милость его, и убил царей сильных, ибо вовек милость его, Сигона царя Аморейского, ибо вовек милость его, и Ога царя Вассанского, ибо вовек милость его, и отдал землю их в наследие, ибо вовек милость его, в наследие Израилю рабу своему, ибо вовек милость его, вспомнил нас в унижении нашим, ибо вовек милость его, и избавил нас от врагов наших, ибо вовек милость его, дает пищу всякой плоти, ибо вовек милость его, славьте Бога небес, ибо вовек милость его.
1: Псалтирь звучащая.

0: Настоящая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Священник Ярослав Шипов. Рассказы «Долгота дней». Слушайте сегодня два рассказа из этой книги: «Старшой» и «Рассказ медведи».
2: Старшой. Отправляя меня к месту службы, архиерей предупреждал, что в районе том есть угол, заселенный старообрядцами. При этом он ссылался на миссионерский отчет столетней давности, более свежих известий в наличии не было. Я принял наставление с подобающей случаю ответственностью и терпеливо ожидал противоборства. И его час пришел. Однако сущность этого противоборства оказалась столь неожиданной и невероятной, что поначалу я воспринимал его как нечто не вполне реальное, как бред, анекдот или сон. Но действительно, мыслимо ли дело людей, причисляющих себя к ревнителям старого обряда, приходилось чуть не силком к обряду этому и подталкивать? А беда была в том, что эти люди, остававшиеся, как утверждал миссионер, в 17 веке, успели уже из достопамятного века выпасть и обрушились в доисторическое безвременье, о чем, к прискорбию, даже и не подозревали. Но по порядку. Всякое доброе дело, известно, должно начинаться с молитвы. На подступах к заповедному уголочку был разоренный храм, шедырявое, стекол нет, пол прогнивший. Начали в нем служить. И дождем нас через высоченные оконные проемы заливало, и снегом заваливало. В мороз рядом с храмом разводили костер погреться, а то можно было окоченеть до серьезных последствий. Я в этом костре и ботинки сжег, и сапоги, от замерзания всякую чувствительность утратил. Пока, к примеру, служишь водосвятный молебен, вода в бачке заледеневает, и прежде чем погружать в нее крест, приходится разбивать им ледяную поверхность. За святой водой народ приходил с банками. Бутылки для этой цели здесь не годились, льдинки в горлышке не пролазят. Черед восстановления прост. Крыша, окна, пол, отопление. Стали собирать капитал на кровельные работы. Скопили, наняли в колхозе бригаду, которая подлатала дырявую крышу. Потом застеклили окна. А на все остальное у поиздержавшихся прихожан средств не доставало. Пришлось знакомиться с местными руководителями, а попутно и с прочим народом, в церкви не появляющимся. И вот тут-то прочий народ стал проявлять противоборство, неожиданный смысл которого подействовал на меня ошеломляюще. Однажды попадаю я без приглашения на похороны. В том углу меня никто никогда не приглашал ни отпевать, ни крестить. Говорили, что сами справляются. А тут мы с председателем колхоза ездили как-то на пилораму по поводу досок для церковного пола и в какой-то деревне угодили на похороны. Стою я тихохонько в коридорчике и слушаю самостийное отпевание. Прочитали по рукописной тетрадке 17-ю кафизму, псалмы, которые подобает читать при заупокоенных богослужениях, а потом началось нечто невообразимое. По той же тетрадке стали читаться заклинания, обращенные к солнцу, ветру, дождю, огню и деревьям. Когда гроб выносили на улицу, одна из бабулек с грохотом опрокинула стол, на котором до сей поры располагалась сосновая домовина, перевернула табуретки и трижды изо всех сил хлопнула дверью. Я поинтересовался, что все это должно означать. «Это по-нашему, по-старинному». Потом на кладбище другая уже бабулька, вдове за шиворот, ледяной земли сыпанула. И опять мне сказали, что это по-нашему, по-старинному. После похорон старинные обступили меня и стали расспрашивать, все ли хорошо они делают. «Гражданочки дорогие, — говорю, — где же вы этих безумных песнопений-то понабрались?» Что-то отвечают сами из газет и журналов переписываем, а что-то нам дает наш старшой. За стол, дверь, табуретки и прочие такие дела, говорю, старобрядцы поставили бы вас на поклоны до конца ваших сумеречных дней. А молитвы эти — суть колдовские заклинания, которые во множестве печатаются теперь всякими ведьмами и колдунами, и какое ужасное наказание полагается за это по вашим уставам, даже и вообразить не могу. А по вашим? Вы отлучили себя от Христа. Не причащаетесь. Вернуться можно лишь через покаяние. На то мы расстались». Меня по-прежнему не приглашали в тот угол ни крестить, ни отпевать, но в храм стало приходить все больше и больше народу. Старинные чувствовали, что в своем самосвятстве они забрели не весь куда и старательно выкарабкивались с помощью исповеди и соборной вместе с нами молитвы на богослужениях. Однажды явился и сам старшой, гладко выбритый, не по-крестьянски холеный мужик лет 60. Во время службы с лица его не сходила кривая ухмылка, а потом он подошел ко мне и громко вопросил, видел ли я, что он крестится двумя перстами. Я помолчал, раздумывая, что еще может последовать за этим бессмысленным вопросом. А он победным взором обвел прихожан, собравшихся вокруг нас. «Ты, говорю, почему без бороды?» Он растерялся. «При чем тут это?» «А при том, что тебя ни в один старообрядческий храм не пустят. Да и крестишься ты хоть и двумя перстами, да когда ни попадя. Так что отец тебе до старого обряда как до луны». А уж за те сатанинские заклинания, которые ты понахватал из безбожных газет и которые навяливаешь теперь своим подопечным, собратья твои, коли узнают, могут тебя и анафеме предать. За ними не задержатся, они ребята суровые. «Не из газет, а из радио», — возразил он. «Там передача такая есть, про старину, древлеправославную», — женщина одна рассказывает, у бабки своей научилась. «Да знаю я эту передачу. Старина там не древлеправославная, а доправославная. И женщину эту по Москве знаю». «И что?» «А то, что ведьма она. Цивильная такая, городская. Не на помеле, а на Мерседесе, но ведьма. И бабка ее была ведьмой, самой что ни на есть натуральной, знаменитой на всю тутушнюю губернию. «Все равно, — говорит, — истина у нас, и книги правильные тоже у нас». И сильно заинтересовали меня эти древние книги. А он непросвещенному, мол, давать их нельзя. Но тут прихожане, с нетерпением ожидавшие исхода противоборства, дружно набросились на него, показывая, дескать, книги. Направились мы к его дому, остановились на крыльце. Мне, как непросвещенному, входить в дом просвещенного было нельзя. И вносит он книжицу, замусоленную такую, карманного, как теперь говорят, формата, в кожаном переплете. Мне сказать правду стало ясно, это либо требник, либо служебник, одна из двух главных служебных книг любого священника, столетиями уже переиздающихся почти без изменений. Протягиваю руку, а он говорит, что недостоин я касаться святыни, в которой главная древлеправославная тайна. Тут народ совсем осерчал и потребовал передать мне святыню с главной тайной. Перед столь смелым натиском старшой не устоял. Раскрываю, так и есть, требник. Полистал я странички и почувствовал трепетное тепло к неведомому собрату и сослужителю. Вот чин крещения. После погружения в купель следует листочек, покоробившийся от воды. Тут всегда руки мокрые. А там, где написано «печать дара Духа Святаго» и совершалось миропомазание, тонкий запах благовонного мира. В конце водосвятного молебна тоже покоробленные листочки и всюду пахнущие медом кляксы свечного воска. Раскрываю последнюю страничку и даю старшому «читай». «Не имею, — говорит, — правов открывать секретную тайну». «Стало быть, по-церковно-славянски ты не понимаешь?» А он заладил тайна да тайна. «Что ж, — говорю, — слушай. Во славу святые, единосущные, животворящие и неразделимые Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа». «Вот она и есть главная тайна», — самодовольно перебил он. «Если насчет единосущности Троицы, то это действительно величайшая тайна. Ты прав. Но слушай дальше. По велениям благочестивейшего, самодержавнейшего, великого государя нашего императора Александра Павловича всея России, при супруге его, благочестивейшей государыне императрице Елизавете Алексеевне...» Продолжать? Потрясенный услышанным, он молчал. Народ тоже молчал в растерянности. «Ну ладно, — говорю, — тут еще упоминаются матушка его, императрица Мария Федоровна, цесаревич Константин Павлович с супругой, великие князья, княгини и, наконец, благословением же святейшего правительствующего синода напечатается книга сия в царствующем великом граде Москве». Втолковал ему, что это официальное церковное издание, где, кстати, можно найти и молитву об усопших государях Алексея Михайловича и Петре Алексеевиче, не больно-то почитаемых настоящими его единоверцами. «Что ж ты, братец, народ дуришь?» Он повернулся и ушел в дом. Я было протянул ему во след книжицу, однако общество благословило не возвращать требник. «Вам, глядишь, пригодится, а ему на кой? Сожжет еще. Что же нам делать по нашему древлеправославию?» — вопросило растерянное общество. «Выберите кого-нибудь другого». «Некого выбирать. Сошлись на том, что жить придется, как Бог даст». В скорости угол тот обзавелся православными молитвословами, а все бумажки с заклинаниями были благополучно сожжены. На богослужение народ собирался охотно, не обращая внимания, кто как осеняет себя крестным знамением, тремя или двумя перстами. Для крещения стали иногда приглашать и меня, а отпевали по-прежнему сами. Про старшого я с тех пор ничего не слыхал. Никто мне про него не рассказывал, да я и не спрашивал никого. Неинтересно было. Медведи. Медведей в нашем краю предостаточно, и встречи с ними — дело обыкновенное. Случалось, в деревню захаживали, то двое медвежат переправились из-за реки, там Утиное озеро, и в день открытия охотничьего сезона была пальба, испугались, наверное. Медвежата, конечно же, не страшны, бегают вдоль дороги, играют, но мамка, отыскавшая заблудших чад, взревела с такой ужасной силой, что соседский поросенок умер в своем темном хлеву от разрыва сердца. А то еще по весне старый медведь налетел на колхозную пасеку, а она была у нас возле самой околицы, и давай ломать пустые ульи. Наработавшись, там же и заночевал, а с рассветом продолжил свои разрушительные занятия. Понятное дело, обидно. Медом пахнет, а самого продукта и нет. Остановить зверя удалось только с помощью егерского карабина. Бывали встречи забавные, бывали спокойные, бывали опасные. Вспоминать все времени не достанет. И это при том, что на медведей я не охотился. Впрочем, однажды впал в искушение. Но прежде чем поведать историю, хранившуюся доселе в глубокой тайне, надобно обратиться к ее прологу. Служил я тогда в областном центре. Поселили меня в гостинице. Там же обитал наш районный охотовед, который с полгода уже мотался по лекарям, стараясь исцелить жеванную медведем руку. Осенью он устраивал начальству медвежью охоту, и она развернулась столь безблагодатным образом, что, спасая воевод, пришлось ему вступить в рукопашную и пожертвовать правой рукой. Через несколько месяцев, уже в деревне, заезжает ко мне этот самый охотовед, а с ним и наш егерь. Дело было поздним осенним вечером. Зовут на медведя. «Вы что, — говорю, — мужики, — какая среди ночи охота? Да я ведь и не охочусь теперь, вы же знаете. А они уламывают и уламывают, мол, нужен я им позарез. Ничего не понимаю. У вас, — говорю, — и карабины, и подсветка, а я-то что буду делать со своим ружьецом?» Они помялись. «Ружье вообще-то можно не брать. Люди эти были известны как непьющие, ответственные и не расположенные к пустой болтовне. А если без ружья, спрашиваю, то вы меня что, в качестве привада ли берете?» «Нет», — отвечают серьезно, — «в качестве единственного охотника». Выясняется, что они ездили смотреть кабаньи следы у овсяного поля, да нарвались на медведя. А сегодня ровно год с того дня, как Мишка мне руку заел, говорит охотовед и пускается рассуждать о мистическом смысле своего совпадения. «Так вам, что ли, молебен отслужить?» «На кой? Я медведя-то подстрелил с испугу. А лицензии-то у нас нет. Одна, конечно, осталась для гостей. Но на себя-то мы ее оформить не можем. Да и к мужикам с такой просьбой нельзя никак идти. Когда они просили лицензию, мы не давали. А теперь, в общем, выручайте». «Да что ж я с ним буду делать? Мне ж его и за год не съесть. А потом, у меня и денег нет на лицензию». Стали думать, у кого могут быть деньги. Поехали к председателю сельсовета, сдернули его с койки. Он выслушал, расписался в бумагах. Все остальное завтра, и ушел спать. Мы отправились искать медведя. Нашли, затолкали в УАЗик, свезли ко мне, и мужики полночи разделывали его в сенях. К рассвету уехали. Такая получилась охота. Однако и до молебна в свой час черед дошел. Как-то заходит охотовед в церковь. Что, спрашиваю, опять на медведя? Нет, надобно поблагодарить за те два случая, да и вообще за то, что еще живой. Вот, говорю, как интересно. Господь тебя через мишек и к молитве привел. Оно, может, и не сильно интересно вздыхает, зато очень доходчиво.
1: Сегодня в звучащей книге вы слушали, дорогие братья и сестры, рассказы священника Ярослава Шипова.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. О мере воздержания в пище и питии отцы говорят, что должно употреблять того и другого несколько менее надлежащего, то есть не наполнять совершенно желудка. И всякий должен сам себе определить меру как в вареной пище, так и в вине. Впрочем, мера воздержания не ограничивается только пищей и питьем, но простирается и на разговоры, и на сон, и на одежду, и на все чувства. Во всем этом должна быть своя мера воздержания. Как определять меру пищи и питья, чтоб она была несколько менее надлежащего? От всего количества пищи, то есть хлеба и других снедей, отделять без малого одну унцию. А в отношении вина и воды от обеих отделять менее половины чаши. Если ты внимаешь себе, и нетрудно тебе пить один только раз, это было бы хорошо. Если же не можешь, то пей два раза, но всякий раз менее надлежащего. А во время смущения и брани помыслов должно и обыкновенное количество пищи и питья несколько уменьшать, то есть пищу еще на одну унцию, а все питье еще на одну чашу, так, чтобы вообще уменьшить количество пищи на две унции, а питья на одну чашу.

0: Пресвятая Богородица, просвети нас светом Сына Твоего. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Дорогие наши слушатели, братья и сестры, продолжается наш эфир. Это беседа о вечном. Дорогие слушатели, сегодня я вам представляю священника Антония Тишкова. Батюшка является настоятелем храма преподобного Сергия Радонежского, поселка Большой Исток, и духовником Екатеринбургской русской общины. Отец Антоний, здравствуйте.
1: Здравствуйте, братья и сестры.
0: Сегодня мы с вами взяли тему, о которой очень много можно говорить. Это духовная жизнь человека. И сразу вспоминаешь работу святителя Феофана Затворника, что такое духовная жизнь и как на нее настроиться. Ну вот, чтобы много времени не отнимать, мне хочется прочитать некоторые рассуждения и цитаты из обществознания 6-11 классов, что как бы дается, вкладывается в наших подростков, наших молодых людей, чтобы они понимали, что из себя представляет духовная жизнь. То есть такое вот получается совершенно мирское видение. Духовная жизнь, духовная среда является одной из четырех сфер жизни общества, говорят они. Она призвана удовлетворять потребности человека в творчестве, познании, красоте, самовыражении и самореализации. Это потребности высшего порядка, не связанные напрямую с жизнедеятельностью человеческого организма, обеспечением его комфорта или безопасности. Приводится пример. Мы хотим слушать музыку, хотим читать, смотреть фильмы, узнавать что-то новое, создавать красивые вещи. И вот именно вот это все и удовлетворяет наши духовные потребности. Читаем мы вот в учебнике обществознания. Духовная деятельность человека взаимодействует с ценностями, художественными образами, знаниями, эмоциями. И среди разновидностей духовной деятельности по ее целям можно выделить познавательную. Направлена она на получение знаний об окружающем мире. Прогностическую, направлена на предсказание и планирование будущего. И ценностно ориентированная, направлена она на нравственную оценку и формирование духовных ценностей. Вот абсолютная каша, абсолютное непонимание, непредставление, что такое настоящая духовная жизнь – вот вкладывается в наше подрастающее поколение.
1: Да.
0: В наш образ русского будущего мира.
1: Здесь, конечно, сказывается то, что у нас все-таки не религиозное, как официально светское государство, и поэтому приходится как-то так формулировать, обтекаемо. То есть два уровня, да, у человека: телесные, ну, физические потребности, и духовные. Но мы называем по-православному, по-христиански, мы разделяем на три уровня, да, то есть физическое, душевное и духовное. То есть вот, и вот тут как раз то, что вы перечисляли, это смесь из духовного и душевного. То есть духовные интересы и цели, и потребности, и душевные. Вот, и поэтому, конечно, они переплетаются. Понятно, что здесь это все связано, но все-таки, чтобы не было путаницы, если мы как люди верующие, христиане, то мы разделяем, что все-таки высшая часть личности человека – это дух. То есть дух человеческий, который входит в взаимодействие с Духом Божиим. То есть это, собственно, и есть духовная жизнь. Она совершенно как бы надмирная. То есть она сверхъестественная. Это духовное общение с Богом и духовное развитие. А потом уже идет душевный уровень. Это вот как раз и культура в основном, и какое-то развитие, творчество здесь добавляют, ну, вот эти все элементы, которые вы перечисляли. Поэтому, конечно, для человека, так скажем, нерелигиозного, это нормальная формулировка, для человека религиозного это нету здесь четкости. Из-за этого духовная жизнь как собственно нивелируется, то есть как общение с Богом и духовное развитие. Человек духовно не развивается.
0: Ну вот есть, я просто тоже в своей жизни вспоминаю женщину, которая преподавала в музыкальном училище, это было много лет назад, и она говорила: ну дайте мне определение духовной жизни. Что это такое? Я хочу понять. Тогда еще мы вот так вот не забирались постоянно в компьютер, не лезли, это было достаточно давно, лет 15 назад, ну, это же сейчас мы там постоянно бегаем и смотрим, что там, а надо в словари смотреть.
1: Угу.
0: Вот мы пришли к этому выводу, возвращаться к нашим хорошим русским словарям.
1: Да.
0: Так вот, что такое духовная жизнь? Можете вот...
1: По словарям не работаю, я от жизни больше иду.
0: Конечно,
1: поэтому я могу так сказать, что духовная жизнь – это живое общение с Богом. Потому что Бог есть Дух. Бог есть совершенный Дух. Это совершенное существо, которое есть источник всяческого блага для человека, гармонии, блаженства, вот всего, что мы представляем себе, как упрощенно называя его счастьем. И вот сам Бог есть совершенство, и живое общение с Богом через духовную жизнь, это, собственно, и можно назвать духовной жизнью. То есть наш Дух, вот высшая часть человеческой природы, он имеет такую способность богообщения, общения с Богом. И вот развивая эту часть нашей личности высшую, мы ведем духовную жизнь. Для этого нужна и молитва, нужно и правильное понимание духовной жизни, знаний духовных. И, конечно, стержень и основа – это сама, собственно, вера. То есть, что мы признаем существование Бога не только теоретически, а мы практически взаимодействуем с Богом и свою веру развиваем и укрепляем. То есть, ну, так можно сказать.
0: Ну вот, опять же, примеры из жизни вспоминаются. Вот вы говорили, что нужно такой акцент делать всегда на молитве, учить людей молиться. Но вот когда у человека, например, у каких-то студентов, у них что-то там происходит, они же ведь бегут в храм, не задумываясь. Угу. Они бегут к иконе, смотрят на икону, и они почему-то могут молиться. У них почему-то получается. А мы ведь тоже понимаем, что молиться дома, например, это же кровь проливать, это же очень трудно, это же нужно все время себя побуждать.
1: Ну, здесь все-таки я сделаю акцент на том, что молиться, прежде всего, не трудно, а хорошо и радостно, и благодатно, и благостно. Конечно, к этому добавляется то, что у нас борьба идет духовная, то есть есть духовные помехи, которые мешают нам молиться. Но все-таки суть молитвы – это действительно благодать, это радость, это утешение и как бы гармонизация, так скажем, души и всей нашей жизни. Поэтому, чтобы не было такого у нас представления, что ой, опять идти на службу, там бороться, себя заставлять. То есть у человека же ведь как он преодолевает любые трудности, когда у него есть положительный стимул. Если у него нет положительного стимула, у него нет желания преодолевать трудности. Какой смысл? Если человек, допустим, идет в храм и думает, мне вот надо сейчас себя заставить, там стоять потом, и это одни проблемы какие-то, то зачем? Какая цель, смысл?
0: Вот у многих людей именно так происходит.
1: Потому что люди не доходят до самой молитвы, до живого общения с Богом, или не понимают этого, что просто исполняют какой-то обряд, потому что надо. А это не суть, это как бы элемент только. А суть-то в том, что, ну, как вот я все время сравниваю для себя и другим людям, если объясняешь, как вот объяснить, что такое молитва в реальном таком образе. Это как вот мы с каким-то нашим хорошим другом, любимым человеком общаемся. Мы же с ним общаемся, нам это интересно, мы к этому тянемся, мы можем долго общаться, говорить о чем-то, обмениваться чем-то, просто даже молчать вместе какое-то время, да, что-то. И нам просто вместе хорошо. Также и с Богом надо научиться, что с Богом должно быть хорошо. Да, у нас есть помехи какие-то, которые мешают нам прийти к Богу. Но это искушение дьявола, да, и страстей наших, которые препятствия создают. Но если мы понимаем, что преодолев это, мы получим радость, ну, допустим, простой пример, вот я, допустим, многократно могу вспомнить, когда мне надо было идти на службу в храм, и бывало такое искушение, какие-то скорби, тяжелые обстоятельства, ты себя понуждаешь, ты понимаешь, что тебе это надо. Но если ты пришел в храм, старался все-таки молиться там, не просто там отстаивал службу, отсиживал там, да, а именно старался там молиться и духовно деланием заниматься, то после храма никогда не было такого, чтобы мне не стало лучше. Я всегда никогда не жалел, что я, уходя из храма со службы, я ушел оттуда в плохом состояние, всегда оно улучшается, то есть Бог взаимодействует со мной, и мне всегда дается утешение, радость, силы, то есть поэтому вот такой принцип именно, да, бывает трудно где-то преодолеть что-то, но потом всегда после молитвы, либо личная наша молитва, либо храмовая, в храме или на богослужении, она всегда просвещает, утешает душу, и мы уходим изменившимися, если мы, конечно, старались хотя бы в какой-то степени.
0: Вот здесь еще нужно, конечно же, сказать о том, что начало вот такой полноценной духовной жизни, оно начинается с таинства крещения. И вот люди проходят огласительные беседы, а в России много людей, достаточно русских, хотя и много, и мало. Ситуация очень у нас непростая в настоящий момент. Но тем не менее, почему вот человек так устроен, что он как бы хочет креститься, хочет, чтобы Бог ему помогал, а потом ни ребенка своего на причастие не водит, ни сам не причащается. Вот он как бы такой вот непонятно каким образом как бы крещенный, но не живущий вот этой вот духовной жизнью.
1: Ну, в идеале, если мы говорим о взрослых людях, которые сами уже приходят к крещению, то в идеале нужно, чтобы человек действительно не просто захотел покреститься, потому что почему-то там, не знаю почему, по разным причинам, а действительно он пришел к вере, и у него было это желание жить духовной жизнью. Не просто покреститься, а именно жить духовной жизнью, общаться с Богом, духовно развиваться. Часто это не происходит, потому что человек решил креститься. Ну, какое-то движение, конечно, есть, может быть, какое-то желание, но оно это неосознанное такое желание начать духовную жизнь. Это просто совершение человека, даже на беседы приходя, послушав что-то, покрестившись, он обычно успокаивается и решает, что дело сделано, как бы. Ну и можно дальше как-то жить. И мало людей, которые после крещения действительно приходят осознанно и начинают духовно развиваться, вести духовную жизнь, изучать это все, вести христианскую церковную жизнь. Поэтому, ну, этот вопрос сложно разрешить практически, потому что как мы проверим, что человек действительно пришел к вере, или он просто, ну, вот, хочет покреститься по каким-то своим желаниям. Мы же не можем продиагностировать его душу. Поэтому мы крестим людей, именно более-менее тех, кто хочет и понимает что-то, да, видим, что он с тем, что Господь уже сам как-то вести дальше его будет, да, то есть и кто-то сразу начинает идти, а кто-то позже. Ведь многие же из нас, даже те, кто уже в церкви, может быть, давно старается вести христианскую духовную жизнь, тоже после крещения не всегда сразу стали православными прям такими. Просто покрестились и какое-то время там болтались по жизни, как говорится, еще. А потом уже через годы даже начинали осознавать что-то. То есть как бы зерно это получили в сердце духовное, но оно проросло позднее. Конечно, бывает вообще оно не прорастает. Человек так и остается, как сказать, теплохладный такой, вроде как бы верит, но в духовной жизни считает, что это ему не нужно почему-то, или некогда ему, или просто не чувствует необходимости и проживает жизнь как бы неразвитым духовно.
0: Ну вот тот же самый священник Константин Пархоменко говорит, что святые всех веков христианской эры утверждают, что если вы все-таки хотите начать духовную жизнь, то должны помнить о четырех ее составляющих. Так же, как нам и учебник обществознания тоже говорит о четырех составляющих, и продвигаться во всех этих направлениях, иначе все это будет напрасно. Ну, понятно, что это участие в богослужебной жизни, церкви, в таинствах, молитва, конечно, чтение Евангелия, духовная литература, размышление над прочитанным и доброделание. Это вот как раз делание добрых дел. Мне просто одна моя знакомая рассказывала недавно, она уже женщина в возрасте, вот, и батюшка, я запомнила, отец Андрей Ткачев, он очень интересную мысль высказал, что вот посмотрите на человека за последние 10 лет его жизни. Вот именно каков он будет перед своей смертью за последние 10 лет своей жизни, вот это как бы характеризует вообще его как человека. Я хочу сказать о том, что вот эта женщина мне рассказывала, что я спасаюсь тем, что я делаю добрые дела и молюсь. Вот, ну, конечно же, в богослужениях принимает участие, старается исповедоваться и причащаться. Говорит, на большее я уже не способна. Вот, а молодому человеку, на что молодой человек способен, который еще имеет силы?
1: Ну, вообще разницы нет, особенно молодой или постарше. Люди-то все одинаково примерно устроены.
0: Просто
1: конечно,
0: сил у человека нет.
1: Ну, каких? У кого?
0: Ну, вот
1: кто в возрасте
0: у
1: уже?
0: Пожилых людей, в этом смысле? Да, у них уже нет сил.
1: Ну, здесь все равно, понимаете, суть-то духовной жизни – это живое общение с Богом непосредственно. Без этого все остальное, и таинство, и изучение, оно теряет смысл. То есть оно непонятно зачем. То есть именно вот личностное живое общение с Богом. И вот это надо уловить и как бы
0: вот
1: эту ниточку.
0: Можете это вот сказать, как это чувствуется?
1: это надо, ну, во-первых, человек все равно наступает момент, когда он как-то обрел веру, понимаете, вот это вот, а как человек обрел веру, ну, вот если касательно взрослого человека говорить, что-то произошло, он даже часто объяснить не может, что на самом деле Бог как-то коснулся человека, и у него это активировалось, начальный уровень, это первый шаг, как бы такой, первая капля, так скажем, Святого Духа коснулась, и у человека появилась вера, он не может объяснить, как он поверил. Конечно, ну, бывают такие яркие примеры, когда там экстремальные какие-то вещи произошли, человек, но все равно это не настоящая вера, вот как вы привели пример, что студенты ходят молиться перед экзаменом, это же не настоящая вера, это потребительская вера, она, конечно, входит как элемент, да?
0: Рода манипулирование и язычество.
1: Да, ну, то есть, когда до этого мне Бог был не нужен, как бы, и церковь, да. А тут вот мне страшно не сдать экзамен, или там, не знаю, кто-то заболел, там, или еще какие-то обстоятельства, начинают молиться. То есть из этого может вырасти настоящая вера, а может все на этом и закончится. То есть попросил на экзамене, сдал все, ну, в лучшем случае сказал слава Богу, а то и не сказал, и забыл, как бы, ну, все хорошо, и живет. То есть Бог был не нужен. Но это, опять же, сравнивая с общением с каким-то человеком, да, то есть если есть человек, который может мои проблемы решить, я знаю, он имеет такие возможности, у меня эти проблемы возникли, я могу к нему обратиться. Я к нему обращаюсь только в этот момент, а в другое время он мне не нужен. Будут у меня с этим человеком какие-то личные отношения? Конечно, нет. Он даже, скорее всего, если я не первый раз буду так обращаться, он сторонится насчет меня и вообще не захочет помогать, потому что он видит, что он сам как человек не нужен. Я не хочу с ним общаться, я просто хочу от него что-то получить и потом пойти дальше. Все. С Богом похожая ситуация. То есть, если Бог видит, что мы только у него что-то выпрашиваем, но он сам нам не нужен и нам не хочется с ним взаимодействовать. То есть, а что значит взаимодействие? Значит, любить Бога. Потому что часто говорят о том, что верить в Бога, а про любовь-то не говорят. То есть и вера, она какая-то неживая, потому что вера настоящая, это продолжается в любви. То есть я верю в Бога, но я хочу научиться любить Бога действительно. А любовь к Богу, это уже совсем другое, чем просто такая начальная вера. И поэтому, если получается, что мне Бог нужен только тогда, когда мне страшно и плохо, там, а потом не нужен, то это потребительское, эгоистическое отношение. Здесь настоящей-то веры, собственно, и нет. Это вера из страха и желания какого-то комфорта, благоустройства. А настоящая вера, так же, как и настоящая, ну, мы же, Бог же нас называет друзьями, детьми, то есть в Евангелии, что это такие любовные, любящие отношения, да, это не отношения прагматические, ты мне, я тебе, это на отношения, основанные на разных видах любви, разные аспекты этой любви. И если с Богом мы не строим отношения любви, то у нас вера, она не становится живой. Она мертвая останется и не будет нам пользы приносить. Поэтому вот нужно, ну как, конечно, сложность в том, что с человеком-то мы можем видеться, как бы, да, вживую, и как-то понятно, как с человеком выстраивать отношения. А с Богом мы так вживую видеться не можем сейчас. Поэтому здесь нужны средства такие, которые нам помогают преодолеть вот этот момент. Ну, во-первых, если не по порядку говорить, а просто что первое в голову приходит, это что у нас Господь Бог воплотился, и Он принял человеческий образ, Господь наш Иисус Христос, да, и Он нам очень облегчил задачу Бога общения. И для того создали образы Христа, да, образы воплотившегося Бога, то есть у нас есть иконы. Почему без икон мы не молимся? Ну, по крайней мере, дома и в храмах мы везде имеем иконы, потому что особенно икона воплощенного Господа – это живой портрет Бога. То есть это не просто портрет, да, в духовно-богословском смысле, это сам Бог, присутствующий в этом образе. Он духовно, Святым Духом присутствует. То есть мы можем видеть Бога и прямо в иконе с Ним общаться через икону. Не сама икона Бог, но это окно. И поэтому у великих святых, которые потом оставались всегда иконы, их личные, они очень любили эти иконы. Прежде всего, это икона Христа была, икона Святой Троицы, икона Пресвятой Богородицы, вот, Матери Божией. И они эти иконы постоянно имели в келье или брали с собой, то есть они с помощью них сближались с Богом, то есть у них как в расстоянии с Богом уменьшалось. То есть человеку все равно, как вещественному существу, ему нужен образ, да, и Господь нам дал иконы. То есть иконы очень помогают. Хотя не обязательно, можно и везде, и без икон молиться. Если ты где-то находишься, ты можешь молиться. Вот. Но проще, как бы, и иконы вот каждого православного человека и должны быть его любимые, называются моленные иконы, его личные, которые вот прямо они ему помогают почувствовать присутствие Бога или святого, может быть, какого-то, к которому он обращается. Но прежде всего самого Бога. Вот. Это один элемент, такой важный практический элемент, что иконы, они и в храмах иконы мы имеем, чтобы мы ощущали, видели присутствие Бога, насколько это возможно. Но, конечно, это не только это, потому что нужно еще и просто уметь разговаривать с Богом, молиться, то есть молиться — это значит разговаривать. Молиться, молитва — это, как святые объясняют, это живой разговор с Богом. Конечно, мы учимся молиться с помощью созданных святыми молитв, да, и в церкви мы не своими словами говорим. Но эти молитвы, если мы их внимательно совершаем и молимся, то они тоже становятся живыми, как будто мы сами обращаемся с Богом. После этого, после прочитанных молитв, мы можем и своими словами, и даже должны своими словами обратиться к Богу. И некоторые святые об этом прямо говорили, что если человек своими словами еще Богу не добавляет что-то от себя, от души прямо, свои радости, свои горести, свои какие-то состояния, он не делится с своим отцом, который хочет, чтобы мы ему душу открыли, то мы как бы становимся на расстоянии с Богом, у нас нет сближения. Поэтому молитва своими словами от сердца, она тоже очень важна, как часть духовной жизни. И это очень сильно сближает. Вот я замечал, вот если помолишься, допустим, правила совершишь, но своими словами ничего не скажешь, ну, может, некогда или забыл там, как-то пропустил этот момент, то как бы молитва останавливается немножко. Как бы. А когда вот выделишь там несколько минут, еще от себя что-то скажешь, как бы от сердца, о своей жизни, о себе самому. Прямо вот молитва завершается, какая-то полнота, какая-то особое какое-то сближение с Богом, какое-то присутствие становится живое. Это тоже важный момент.
0: Дорогие наши слушатели, сегодня в «Беседах о вечном» в нашей студии сегодня принимает участие священник Антоний Тишков, батюшка-настоятель храма преподобного Сергия Радонежского, поселок Большой Исток, и еще он духовник Екатеринбургской русской общины. Секундочку, у нас тут очень жарко. Вот есть, я хотела бы обратить на некоторые ошибки в духовной жизни, которые человек совершает. Вот от чего это происходит, тоже нужно попытаться в этом разобраться. Ну, например, отсутствие катехизации. Я считаю, что это тоже очень важный момент, потому что мы еще вот успеем обсудить этот момент. Угу. Отсутствие катехизации, то есть бессистемное представление христианства о христианстве, угу, и христианском вероучении. Следующая ошибка – это отсутствие духовника. Далее, разделение жизни на церковную и обычную мирскую жизнь. Искаженные иерархии ценностей и авторитетов. Неупорядоченная духовная жизнь. Отсутствие навыка иметь критерием жизни заповеди Бога. То есть Бог не на первом месте. И, конечно, вот тоже вот одна из таких ошибок, которая нас, ну, просто накрывает поголовно, это информационная всеядность, отсутствие внутреннего духовного контроля и духовной гигиены.
1: Угу. Ну да, вы развернули
0: я не,
1: прямо.
0: Я не все,
1: да,
0: назвала, такую... но это вот то, что как бы более нам понятно, с чем мы сталкиваемся. Сами,
1: да, вы
0: сами
1: развернули такую достаточно объемную картину, да, вот этих духовных каких-то недостатков, что ли, и проблем, которые в современной жизни церковной есть. И, конечно, каждая тут требует отдельного разговора, но в целом я скажу, что все-таки если выделить максимально, то есть иногда слишком много пунктов человек послушал и уже и забыл, как бы, о чем там была речь. Поэтому я всегда понял, что надо минимум 2-3 выделять элемента, и они запоминаются, от которых все остальные потом по цепочке идут. И вот я выделяю два момента. Вот это молитва, то, о чем мы говорили, и второе — это духовное познание. То есть вот это вот все, что перечислили, оно по сути в это входит, что два крыла духовной жизни – это молитва и духовное познание. То есть и стремление должно быть и к молитве, и к духовному познанию. Познание духовное – это прежде всего изучение божественного откровения. То есть у нас Священное Писание или так называемая Библия, да, священная книга, наше Слово Божие, оно написано пророками и апостолами, и Святым Духом через них дано. Это вот истина, зафиксированная, так скажем, слой, вот ее изучение. То есть, и конечно, саму Библию, само Священное Писание мы часто не можем понять, нам нужно толкование. Поэтому идет объяснение более упрощенное, это доходчивое. Это и закон Божий, да, базовая наша книга, и катехизис, то есть основы христианского вероучения. И дальше уже толкование Священного Писания Ветхого и Нового Завета. И вообще Писание святых отцов, богословские, то есть объясняющие христианские духовные истины и уже объясняющие, как христианам исполнять заповеди Божии, то есть совершать добродетели. То есть, опять же, это все, может быть, сложно звучит, но упрощенно это у человека должно быть прямо жажда духовного знания. Он должен с желанием и интересом читать и слушать духовные вещи. То есть это Священное Писание, святых отцов, духовные
0: вот
1: беседы по этой теме.
0: Вот в этом-то весь и вопрос, вопрос о жажде.
1: Да, но ее надо разбудить, да. Эту жажду надо себя сначала заставлять какое-то время, когда лень вот эта идет, так же, как с молитвой, это параллельно идет. Человеку сначала не хочет часто молиться, он себя регулярно заставляет, потом у него разгорается это как бы огонь, его нужно уже поддерживать, и уже желание все больше и больше. Так же и с духовным чтением. То есть нужно взять какую-то духовную книгу и читать ее по одной, там, не знаю, странице, главе, там, выделять сколько-то норматив каждый день. И когда ты неделю, две-три почитаешь, у тебя потом уже желание появляется, прям ты чувствуешь, потому что когда духовное чтение, оно тоже как молитва действует. Оно изменяет. И когда почитал, ты прям чувствуешь какое-то усиление внутреннее, необъяснимое. Вот эту благодать. Это Божие действует. И поэтому тоже Игнатий Брянчанинов и говорил, что и молитва, и духовное чтение – это почти одно и то же. То есть духовное чтение – это почти как молитва, потому что во время духовного чтения мы погружаемся в тот же духовный мир, как и в молитве. То есть это как бы погружение в духовную реальность, духом нашим, нашей душой, нашим духовным. Духовной частью. И после этого, и то есть само чтение, оно настраивает наш и ум, и чувство, и волю на желание уже жить этой жизнью. Ну, то есть нормальное духовное чтение, это не просто почитал и забыл, а именно ты вынет, ты читаешь не с тем, чтобы просто почитать, интересное что-то узнать, а с тем, чтобы потом вынести это и в своей жизни как-то использовать. Может, не все понятно, но какие-то элементы, моменты открываются, и человек уже, изменяясь в этом, понимая что-то, открывая, он старается это в жизни применить. И это нормально, то есть и жизнь, и знания, они как бы дополняют друг друга.
0: А вот скажите, а что делать как раз вот с теми рассуждениями, которые даются нашему молодому человеку вот в этом учебнике «Обществознание», то, что я зачитывала в начале передачи? А ведь они действительно так и понимают, и взрослые люди так и понимают, и так и живут с этим.
1: Ну, я думаю, что можно как все можно использовать во благо. То есть вот то, что вы озвучили, да, вот это термин «обществознание». То есть многие же люди даже до душевного уровня уже не поднимаются, они находятся на плотском. То есть плотские потребности, даже душевный уровень как бы, у человека уже деградировал там, до примитива какого-то, да, там, ну, просмотра новостей, просмотра каких-то фильмов несложных, просмотра какой-то несложной примитивной музыки, даже на душевно-культурном уровне человек уже даже в этом не развивается. Если человек уже от плотского такого примитивного потребительского уровня на душевный уровень начнет подниматься, да, потому что там уже там в культуре
0: это
1: все
0: вот
1: равно.
0: Тоже, это очень-очень сейчас важное.
1: В культуре же духовные вещи тоже присутствуют. Ну, допустим, берешь, я не знаю, картину какую-то смотришь, там, пейзаж какой-то, Левитана, там, и еще кого-то. Это же это и душевное, и духовное. Ты чувствуешь, там, человек как бы Бога отражал. Божий мир, божественное присутствие, может быть, даже не понимая это, интуитивно делая. Или какое-то, слушаем классическое произведение, или даже хорошую современную какую-то музыку бывает. В ней тоже Бог присутствует каким-то образом, вот эти отблески, искры, и они тоже души касаются. То есть мы не можем полностью разделить и душевное, и духовное, они как вставлены друг в друга, они переплетены. Поэтому даже человек, начиная хорошую культуру, познавать, потреблять, грубо говоря, да, ее принимать в себя, он уже и духовному тоже прикасается. То есть от человека нельзя требовать часто с плоского такого эгоистического уровня сразу на духовный прыгать. Может быть, ему полезно сначала начать хорошую культуру ценить, да, и в ней уже отблески духовности получить, а потом уже идти дальше и духовному. Конечно, кто-то и сразу может, у кого-то открывается так, что вот он жил какой-то в дебрях тьмы какой-то, да, потом Господь молния коснулась его души, и он сразу в духовный мир пошел, как бы, но не всегда это так происходит, не у всех людей. Иногда это идет постепенно, как бы поэтапное восхождение. Поэтому если человек поставит перед собой культурные задачи, да, культурного развития, какого-то самообразования в сфере какого-то вот душевного уровня, качественного душевного уровня, то он уже как приподнимется, а потом, может, ему уже откроется и духовное постепенно. Поэтому я за то, чтобы культура, она развивалась, и душевный уровень, лучшие вещи в культуре нашей, они как бы пронизаны духом, духовными вещами и присутствием Бога даже.
0: А вот как осознать в себе вот это вот плотское начало, чтобы человек вот понял, что да, я же вот действительно даже до душевного уровня не могу подняться. Что я такой? Почему я так живу? Почему у меня такие интересы? Кто я такой?
1: Ну, это вопрос, тут, можно сказать, вопрос смысла жизни, да, задать себе вопрос, а какой смысл моей жизни вообще, какие высшие ценности у меня есть? То есть, допустим, ну, удовлетворю я там, буду есть и пить там сколько хочу, да, у меня будет материально все хорошо, но буду ли я при этом счастлив, как бы действительно удовлетвориться, или моя целостная природа? Вот, и часто, ну, часто же проблема в том, что человек, который, ну, как сказать, материально не удовлетворен в жизни, он считает, что счастье наступит, когда он будет материально удовлетворен. Сейчас у меня не очень хорошее состояние из-за того, что у меня денег мало. Вот когда у меня денег будет достаточно, я все свои желания удовлетворю, тогда я буду счастлив. Но многие не доходят, так они и остаются на этом уровне стремления, да, и думают, потому мне не очень хорошо, потому что мне денег мало. Но возьмем пример тех людей, у которых с деньгами все хорошо, прямо и очень хорошо, да, но там часто не видим мы очень прям счастливых людей. То есть это не значит, что плохо иметь достаточно много денег. Это смотря как им пользоваться. Но человек не обретает счастья, потому что у него глубинные потребности не удовлетворены, духовные, вот, ценностно-смысловые. То есть зачем я живу вообще, какая цель моей жизни?
0: Потому это что, у каждого человека.
1: Потому что если, да,
0: потому
1: если
0: что
1: так
0: каждый
1: да,
0: образ и подобие.
1: Приподняться больше. Как бы, на, ну, мы как бы, у нас сужено зрение вот до одной точки, одной как бы вот такое туннельное зрение, как называют, да, мы видим какое-то вот перед носом что-то, но кажется, вот сейчас мне это надо, вот я хочу это получить. А если взять и мысленно приподняться, ведь именно только человек имеет абстрактное мышление, такое ценностно-смысловое, он может приподняться своим умом над своей жизнью, задать себе вопрос, а вообще какая конечная цель моей жизни? То есть вот земная жизнь очень кратковременна. Вот, я закончу ее и уйду отсюда. То есть и что дальше? А христианство дает ответ, что земная жизнь – это не это только один отрезок жизни, это только этап начала нашей вечной жизни. И это гораздо шире взгляд, да, на нашу жизнь, и осмысленнее, интереснее, более глубже и вообще необъятнее, так скажем. Поэтому человеку, чтобы приподняться, ему нужно задать себе такие вопросы. Вообще, какая цель моей жизни, зачем я живу, а что меня действительно радует в этой жизни? Да? То есть, что если даже любой человек, неважно, духовно еще ничего не познавший, он все равно честно спросит себя, он поймет, что на самом-то деле его радуют не плотские удовольствия, а его радует любовь. Потому что любовь – это смысл жизни. Вот. И без любви никакие плотские удовольствия, радости и обладание чем-то, оно долго не временно дает, да, какое-то, потом привыкание, потом снова желание еще усиливается. А человек ищет любви. Это закон жизни. Все люди хотят любви. Причем такой совершенной, полной, наполняющей. Не какое-то кусочко, а чтобы прям постоянно было. И вот это и есть настоящее счастье. Но в духовном смысле, в христианском смысле, любовь сама по себе не существует. Любовь – это Бог. И Бог – это источник любви. Поэтому, если хочет человек не временное какое-то удовольствие получить, и временную иллюзию любви проходящую, а настоящую любовь, он, кроме как у Бога, этого нигде не найдет. Поэтому источник любви – это Бог, источник счастья – это Бог. Вот. И в земной жизни, а вечной тем более. А у нас не разделяется на самом деле земная и вечная жизнь. Вот как мы сейчас живем, мы так и будем вечно существовать. Личность, она не будет как-то меняться уже, все. У нас самосознание есть, мы есть, да, тело, оно изменится, мы потеряем тело в момент смерти, но личность, она также будет жить, то есть она перейдет просто в другую реальность. Это будем мы же в том же состоянии, которое мы приобрели. Там определенные изменения будут, но личность, она, мы уже живем вечную жизнь сейчас. Мы уже живем всей вечной жизнью. Все, Бог и нас, личности создал, и мы никогда не угаснем. Вот. Переходить будем, разные этапы, да, проходить там определенные, но мы уже все живем вечной жизнью, то вопрос, какая она будет. И какая она уже сейчас есть, начальный ее этап, и какая она там будет еще больше. Вот. Если вот так подумать, поразмышлять, да, почитать на эту тему что-то, человека как бы разрушается вот этот плотско такой суженный взгляд на примитивные потребности. Вот сегодня у меня есть еда, жилье, значит, я посмотрел сериал, там, сходил в кафе, там, еще что-то сделал, там, мне хорошо, и все, я, значит, счастлив. То есть это очень как бы упрощенно, и долго человек на этом тянуть не будет.
0: А вот еще, когда люди умирают, они же... Ну, я даже не знаю, как можно сказать, я еще пока не умирала, но да. Я уже тоже об этом давно думаю. И человек же свою жизнь, он просматривает, и он же понимает, ну, если человеку 70-80 лет, он же понимает, что все это уже конец, что ему мало осталось. И вот ощущение такого, это ведь, наверное, можно почувствовать после 50 лет, что... А что дальше? Вот твоя жизнь, она закончилась. Вот она закончилась, и это очень грустно.
1: Да.
0: То есть вот думать о будущей жизни, о вечной жизни, то есть там, где-то после смерти, человек не может.
1: Ну, тут нам на выручку приходит откровение божественное. Конечно, мы сами туда заглянуть не можем. Но Господь-то Бог, Он же это все видит и знает. И Он нам открыл определенный уровень знаний об этих реалиях. То есть это и божественное откровение Священного Писания и святых отцов. Почему мы должны изучать вот именно сверхъестественные знания, не только земные, естественные, а сверхъестественные, которые из того мира к нам транслированы? Потому что там описано то, что Бог сам захотел нам рассказать, ну, насколько мы можем это воспринять. Поэтому мы и не можем своим-то умом это представить, но мы, когда ведем духовную жизнь и изучаем, нам это приоткрывается в духе. Дух Святой нам приоткрывает как бы чуть-чуть завесу загробной жизни, так скажем, ощущения какие-то касаются нас, и мы начинаем чувствовать, да, вот это. То есть это объяснить тоже сложно, это иррациональные, сверхъестественные вещи, но они точно с человеком происходят, потому что собственный человек — это тоже иррациональное, сверхъестественное существо. По сути, мы же духи. Наша личность — это духовная сущность, и мы больше материально вот этого всего, что нас окружает. И человек хочет заглянуть туда, и хочет, и Бог нам открыл, насколько нам это нужно и полезно. Но опять же, понимание этих истин, оно зависит от глубины духовной жизни, молитвы и духовного развития. Если человек ничего этого не делает, он читает и думает, что это за абракадабра такая там, кто это придумал. А если человек молится, общается с Богом, и для него приоткрывается завеса вот этих тайн, загробных каких-то, посмертных, и он ощущает, что это действительно, это с ним будет, и я туда попаду, и со мной что-то такое тоже будет происходить. И поэтому надо как-то готовиться к этому, чтобы не попасть-то в мучения, во тьму, да, где нет Бога любви, а где мрак полный и безысходность, а попасть в светлый мир, где Бог и любовь, и вот эта гармония, и радость, и все вещи, которые мы и представить не можем. То есть вот нам же хочется, что нам хорошо было, а не плохо, так это естественно, это и заложено нас Богом. Вот есть абсолютное хорошо, а есть абсолютное плохо, это рай и ад. Вот, и сейчас,
0: да.
1: И сейчас мы уже предвкушаем. То есть сейчас каждый из нас, если в свою душу посмотрит, он увидит, там есть уже и рай, и ад. Отчасти рай есть, что-то хорошее в нас есть, но нас радует. А есть ад, что-то плохое в нас есть, греховное, нечистое, что нас мучает. И эти две реальности есть, но они борются между собой, какая-то все равно перевесит, они поровну не 50 на 50 не будут. Поэтому нам важно успеть максимально процентов набрать в сторону рая, вот, а не ада.
0: Отец Антоний, у нас быстро очень пролетел эфир, заканчивается уже. Угу. Поэтому я тоже не успела вас обо многом спросить. Но у нас с вами еще впереди будет запись. Поэтому большое вам спасибо, духовная жизнь. Это молитва и духовное познание — это два крыла духовной жизни, как батюшка нам сейчас сказал, уже в завершении нашей программы. Дорогие слушатели, священник Антоний Тишков, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского, поселка Большой Исток, духовник Екатеринбургской русской общины, сегодня был в нашем прямом эфире.
1: До свидания, с Богом.
0: Спаси, Господи.

0: Кто сохранит путь добродетели неискривленным, тот будет уразумевать бывающие ему ради бесстрастия помещение Божие. Преподобный Максим Исповедник. Как добрые дела священников приносят пользу, побуждая многих к соревнованию, такие проступки их делают более нерадивыми о делах добродетели и располагают к уклонению от похвальных трудов. Святитель Иоанн Златоуст. Греховные помыслы, будучи приняты и усвоены уму, входят в образ мыслей или разум и лишают его правильности, а греховное чувство, затвердев в сердце, делается как бы его природным свойством. Святитель Игнатий Брянчанинов. Кто наслаждается в юности своей, тот делается рабом в старости и воздыхает в последние дни свои. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Нельзя насмеяться и поругаться над Богом. Нельзя обмануть Его никаким хитрым лукавством. Священномученик Киприан Карфагенский. Кто ежечасно следит за своей душой, у того сердце возвеселяется откровениями. Кто зрение ума своего сосредотачивает внутри себя самого, тот зрит в себе зарю духа. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Блистателен чин священства и священное облачение, но только тогда, когда посвященный имеет при этом внутри и душу, блестящую чистотой. Преподобный Феогност.
1: О угодниче Христов, Отче наш Ефреме, принеси молитву нашу к милостивому и всесильному Богу и спроси нам, рабам Божиим, благости Его вся яже на пользу душам и телесем нашим, веру праву, надежду несумненну, любовь нелицемерну, кротость и незлобие, во искушениях мужество, в злостраданиях терпение, во благочестии преспеяние, да не во зло обратим дары всеблагого Бога. Не забуди чудотворче святый, и святый дом сей, и приход наш. Сохрани и соблюди их молитвами твоими от всякого зла. Ей, Святче Божий, сподоби нас кончину благую улучите и Царствие Небесное унаследите. Да прославим дивного во святых своих Бога. Ему же подобает всякая слава, честь и держава во веки веков.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье» репортаж. С вами Виктория Кауган. Сегодня я отправлюсь в театр юного зрителя, но на постановку не для маленьких зрителей. Она очень смешной, в то же время радостный и серьезный спектакль. Это «Квадратура круга» – водевиль в двух действиях по пьесе Валентина Катаева. Премьера состоялась на малой сцене театра, но до спектакля я встретилась с режиссером-постановщиком и композитором Евгением Харлановым. У Евгения я узнаю о жанре постановки, о сюжете и также о названии, почему же «Квадратура круга». Также я поговорю со зрителями, и мы услышим фрагмент спектакля. Здравствуйте, Евгений.
1: Да, здравствуйте, Виктория.
0: Хотелось бы сначала спросить вас о сюжете, чтобы вы так коротенечко пересказали. Конечно, это сложно за минутку рассказать сюжет, но это 1920 год, советская власть, и в условиях вот этой диктатуры двое молодых юношей и девушек пытаются найти себя и создать семью, найти даже любовь. Встретить, правильно, да, сказать?
1: Они для начала не хотят встретить любовь. История начинается с того, что они хотят, это наивные люди, они строят новую советскую семью. Если посмотреть внимательно в пьесе, персонажи друг друга не любят. Те пары, которые образовались, там в начале пьесы женятся, есть главный герой Абрам и Вася, и они, соответственно, влюбились, поженились. Один на Тоне, другой на Людмиле. Вот четыре героя у нас. И внутри, находясь внутри советской доктрины, они говорят о том, что нет, любовь нам не любовь. Мы строим новую советскую семью. И у них у каждого есть свои поводы для этого. Вот. Это не цинизм, это просто попытка нового взгляда и пересмотра семейных взаимоотношений в целом. То, что и происходило при большевиках. Так выходит, что им приходится двум этим семьям ютиться в одной комнатушке. И по законам водевиля, а у нас водевиля, они, конечно, влюбляются по-настоящему перекрестно, то есть супруга одного жениха влюбляется в другого, ну и вот у них получается такой любовный не треугольник, я даже не знаю, как это назвать, вот такая, значит,
0: ну, штука. Квадратура круга, наверное, так можно назвать, нерешимая задача, да?
1: Нерешимая задача.
0: Это так переводится, квадратура круга.
1: Она никак не переводится, но мы можем смысл, да, из названия именно такой прочитать. Он берет такое название, Катаев, именно потому, что хочет даже уже на уровне названия заявить о неразрешимой задаче. Квадратура – это древнегреческая задачка, там надо было при помощи циркуля и, по-моему, линейки одной площади начертить круг такой же площади, как квадрат. Вот. Ну, это вот, не решается.
0: Жанр водевиль. Водевиль – это комедия или что такое водевиль в данном случае в двух действиях?
1: Ну, водевиль – это комедия, конечно. Она отличается просто некоторыми особенностями исполнения. Тут уже драматургически вступают в силу законы, что есть комедия, что есть водевиль. Но вообще, да, это такой легкий жанр. Обычно раньше он бывал, как правило, с песнями, с танцами. Но вот это первый советский водевиль. Катаев песен, кроме одной, не написал сюда.
0: То есть это первая советская комедия, получается, поставлена?
1: Первый советский водевиль, потому что комедии-то при Союзе, может быть, и раньше кто-то писал. Я не знаю, там же и Булгаков творил, там есть, я не знаю, какой жанр у Зойкиной квартиры. Ну, наверное, тоже комедия. Ну, там много кто творил, поэтому нет, это первый советский водевиль.
0: Что вы хотели донести? Есть ли какая-то авторская мысль вот в данном спектакле, что любовь побеждает любые правила, или надо жить сердцем, искренне верить? Вот какую мысль вы, нравственную, этическую, моральную, психологическую, может быть, духовную даже вложили в него? Я уверена, что вы как режиссер-постановщик, приглашенный в театр юного зрителя, в эту постановку, безусловно, вложили частичку своего сердца.
1: Ну, конечно, как говорят, да, как спектакль поставить, это целую жизнь новую родить и создать. Разумеется, я присутствую в этой пьесе. Мысль моя такая. Я читаю пьесу. Пьеса 28-го года написания, о 20-х, значит, годах прошлого столетия. И при всей ее, при всем обаянии этой пьесы, все-таки она находится на 100 лет от нас, позади. И надо как-то пытаться точки соприкосновения. Либо надо ее осовременивать и находить проблему как-то вот сейчас, либо обобщать так, чтобы сделать проблему очевидной, что она и сейчас присутствует. К какому я пришел выводу, изучая материал, анализируя его? Эти герои молодые, в стремлении, значит, создать новый мир и поддавшись под эти доктрины, они могли быть любыми. Это у Катаева большевики. Они могли быть любыми. Загнали себя в рамки, в которых пытаются задушить реальную жизнь. То есть они пытаются, буквально на сцене эта граница начерчена, они себя в этот

0: квадрат загоняют, а потом уже круги чертили, но не суть. Они себя в этот квадрат загоняют и пытаются там существовать. Но жизнь реальная, настоящая, всегда будет сопротивляться рамкам, которые мы пытаемся себе установить. И вот эта самая любовь настоящая, которую они встречают в рамках там, да, одной комнаты, она и есть та жизнь, которая не хочет влезать в выдуманную ими доктрину. И в этом смысле любое поколение людей всегда, мы общество, мы социальные существа, да, мы пытаемся как-то организовать свою жизнь, мы придумываем себе какие-то вот полочки, ящички, как жизнь разложить, это все очень просто, да, в одной песне есть. В жизни разбираться очень просто, совпадает с законом, хорошо, не совпадает, плохо, а жизнь, ей в этих рамках очень тесно, она хочет выбраться из них. Вот здесь подобное совершенно я нахожу идею, что хорошо это или плохо, нравится нам это или не нравится, но нельзя при помощи доктрины, фанатизма и слепой веры задушить жизнь. Она все равно не даст, все разрушит, и будет, все будут просто несчастны, если позволить себе такие вещи.
1: Жизнь многогранна, это да. Надо ее проживать, как да. Это у философов быть, а не казаться, да, вот да. Из этой серии. Хотелось бы вам пожелать вдохновения, здоровья душевного и телесного всем, всей постановочной труппе, актерам, актрисам и побольше таких добрых, нравоучительных и очень жизненных спектаклей.
0: Спасибо.

экономическая, любовь есть структура ненадежная, а новый мир не может строиться на пленом удачи. Каждому комсомольцу по комсомолке.

0: Как я смела.
1: А ведь тебя до сих пор было нет, дорогой супруг. Ну, погоди, теперь уж я за тебя возьмусь.
0: Правильно, возьмись, бери меня в работу. На то и расписывались. Так, сейчас я только зажгу свет, и комната что надо.
1: Интересно, как ты живешь.
0: Просто лампочку не могу найти. Обратно дома? Я тут.
1: Что, не один живешь?
0: А я тебя забыл предупредить. Абрам-то один глубоко свой парень.
1: Так ты живешь вдвоем с товарищем. Здрасте. А может, товарищ еще женат?
0: Кто? Абрам женатый. Ха-ха, сухой холостяк.
1: Подожди, а он знает, что мы поженились?
0: Постой, не знаю. Но это не важно. Он прямо от радости танцевать начнет. Васька. Вот он сейчас приедет, я ему все их подарок. Так, мол, и так, женился, и все. Это давай-ка пойми. Его все равно по целыми днями долго не бывает. Так только ночу. Так где же это чертово электричество, а? Шикарно, но ты мебели маловато.
2: Ну-ка, Людмилочка.
1: Чисто как свиньи. И холодюга.
0: Это потому, что окна не замазаны. Но ты, Людмилочка, не подавайся панике. Это мы все с тобой устроим. Лампочку в коридор купим, полы выметим. И все у нас будет наесть.
1: Так ты живешь вдвоем с товарищем в этой конюшне?
0: Угу.
1: На чем же вы спите?
0: Я вот на этой. На такте. А там на скамейке. Вот Ноя. Представь себе, очень удобная скамейка. С чистых трудов. А ты, Людмилочка, не скучай. А хочешь? Я тебе громкоговоритель собственной конструкции включу. Принимают на осветительную сеть. Берлин, сука!

0: такая, что в руки взять страшно. Как же вы с вашим товарищем спите?
1: Так и спим. Один день я на подушке, а он на политэкономии.
0: Грязи, Денис, где грязи? Настоящих пьет. Небось, комнату целый год не мели, да? От людей должно быть совестно. Примус есть?
1: Примус?
0: Сейчас. Очень приятно слышать. Ну, погоди, миленький муж. Сюда постель, сюда стул и сюда стул.
1: Сейчас, любимый.
0: Сюда коврик, а сюда полочка.
1: Да.
0: А сюда тарелочки, сюда занавесочку.
1: Ну, занавесочку-то может быть лишняя. Мещанство же все-таки.
0: Что? Да какое ли мещанство, нечего было со мной расписываться. Сюда шкафчик для вас. Погоди, я сейчас бегу к сестре, принесу кое-какие вещи. Нельзя же в самом деле в такой конюшне ночевать. Метла есть? Ай! Что было? А куда я к сестре буду ходить, чтоб все было выметено, ясно?
2: Ясно.
0: Котик, ты меня любишь?
1: На все 100%.
0: Ну так, поцелуй свою жену в нос.
1: Любимочка, Любимочка.
0: Костя!
1: Любимочка, кушечка моя, ну как же так?
0: А вот так, чтоб пол блестел. До свидания, дорогой супруг.
1: Супруг, во как! А интересно быть женатым, пес бы его взял, а?
3: А сейчас я поговорю с Никитой, со зрителем спектакля. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Собственно, почему пришел? Меня позвали посмотреть. Вот, и мы пришли как бы и оценить ее работу, которой мама девушки говорила очень долго. Она прямо описывала ее как довольно кропотливую. Вот пришли оценить, как бы, и пришли сами посмотреть, поинтересоваться.
3: Каковы впечатления? Вот раз вы очень близко, получается, к спектаклю. Зрители, которые немножко знают его извне.
4: Мне понравились в первую очередь элементы постановки, потому что в рамках каких-то идейных вопросов, ну, таких довольно неочевидных, но играющих на повествование. Это довольно интересно просто. Вот.
3: Что было интересно? Вот вы молодой человек, а все-таки у нас период сейчас не советский.
4: Понятно, что не советский, понятно. Но я бы сказал, что интересно то, что тогда, что сейчас вопросы актуальны.
3: Ну, а какие вопросы?
4: Вопросы любви, вопросы отношений, вопросы построения семьи. Как бы, мне кажется, не зря была выбрана вот именно не то, чтобы эта тема. К сожалению, я не знаком с первоисточником. Для меня это, по сути, первый раз, когда я смотрю на само действие. Но мне кажется, вот, со стороны зрителя, что не зря была выбрана эта тема, потому что, ну, как будто бы сейчас актуально подобное. В конце концов, есть некоторое. Я бы назвал это несколько пропагандой семейных отношений, каких-либо
3: правильных и каких семейных отношений? Ну, патриархальных.
4: Я бы сказал, что в целом такого семейного быта, не то что не с перекосом какие-то патриархальные, не то, не все, а вот просто здесь хорошо показывается вот то, возможно, как это было раньше, или как это может быть. Это может научить кого-то, это может просто показать что-то. Вот.
3: Есть ли тут мысль нравственная?
4: Нравственная мысль, да, определенно есть нравственная мысль. Сейчас подумаю, как правильно слова выразить. Борьба между идеологической стороной и стороной, я бы сказал, человеческой. Потому что, с одной стороны, человек может сам себе дать какие-то правила и установки, которые могут вести его в таком, возможно, не общем понимании, но научном понимании какой-то лучшей жизни, но на биологической стороне это будто бы может работать не так хорошо. И вот он дает явно понять это. И причем, да, нравственный вопрос же, он не только про какие-то человеческие мотивы касаемо...
3: Нравственные мотивы, вот закончим мысль. Все-таки Людмила, у нее совестливо. Тоня совестлива, и их супруги, то есть имеют мораль, что нельзя предавать друг друга.
4: Ну, как бы да, по сути, да. Ну, так оно и есть, нельзя предавать друг друга.
3: А чему спектакль учит? Вот вы молодое ваше поколение, вот совсем, которые вы школу, наверное, еще посещаете, нет?
4: Нет, нет, нет. Я просто выгляжу молодо. Мне кажется, он учит, вот как бы пытаюсь как-то мысль хорошо построить. Как мне кажется, в первую очередь учит вот правда слушать свое сердце и не идти на поводу вот у таких глобальных стремлений. Идти так, как тебе предполагает и сулит твоя жизнь. Что тебе самому хочется, то ты как бы и к тому и стремишься. Идти своим путем.
3: То есть вам понравился спектакль?
4: Вполне себе. Это, да, да, да.
2: Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучал репортаж о премьере спектакля «Квадратура круга» в Театре юного зрителя. Репортаж подготовила Виктория Кауган. До новых встреч, дорогие друзья. До свидания.

С вами в эфире литературно-драматическая редакция круглосуточного православного канала «Воскресенье». Боже, знаю истину Твое реченье, Твое слово вспять не обратится. Уповаю на величие Твоей правды и стою, Ты утвердил меня крепко. Ведь по милости Своей безмерной Ты благоволишь к человеку и его к себе возвращаешь.

0: И вновь с вами поэтическая страница. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы снова предлагаем вашему вниманию послушать стихи в исполнении народного артиста Советского Союза Игоря Кваши. Вашему вниманию будут представлены поэтические произведения поэтов Бориса Пастернака и Анны Ахматовой из фондов Гостелерадио.
1: Нам свежесть слов и чувство простоту терять не толь, что живописцу зрение или актеру голос и движение, а женщине прекрасной красоту. Но не пытайся для себя хранить тебе дарованные небесами. Осуждены, и это знаем сами, мы расточать, а не копить. Иди один и исцеляй слепых, чтобы узнать в тяжелый час сомнения учеников злорадное глумление и равнодушие толпы. Из цикла «Тайны ремесла». Творчество. Бывает так, какая-то истома, в ушах не умолкает бой часов, вдали раскат стихающего грома, неузнанных и пленных голосов, мне чудятся и жалобы, и стоны, сужается какой-то тайный круг, но в этой бездне шепотов и звонов встает один, все победивший звук. Так вкруг него непоправимо тихо, что слышно, как в лесу растет трава, как по земле идет с котомкой лихо. Но вот уже послышались слова и легких рифм сигнальные звоночки. Тогда я начинаю понимать, и просто продиктованные строчки ложатся в белоснежную тетрадь. Мне ни к чему адические рати и прелесть элегических затей. По мне в стихах все быть должно не кстати, не так, как у людей. Когда вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда, как желтый одуванчик у забора, как лопухи или беда. Сердитый окрик, дегтя запах свежий, таинственная плесень на стене. И стих уже звучит, задорен, нежен, на радость вам и мне. Муза. Как и жить мне с этой обузой? А еще называют музой. Говорят, ты с ней на лугу. Говорят, божественный лепет. Жестче, чем лихорадка, оттреплет. И опять весь год не гугу. Поэт. Подумай, что же работа? Беспечное это житье, подслушать у музыки что-то и выдать, шутя за свое, и чье-то веселое скерцо в какие-то строки вложив, поклясться, что бедное сердце так стонет средь блещущих нив, а после подслушать у леса, у сосен молчальниц на вид, пока дымовая завеса тумана повсюду стоит. Налево беру и направо, и даже без чувства вины. Немного у жизни лукавы, и все у ночной тишины. Про стихи. Это выжимки бессонниц, это свеч кривых нагар, это сотен белых звонниц первый утренний удар, это теплый подоконник под черниговской луной, это пчелы, это донник, это пыль и мрак и зной. Много еще, наверное, хочет быть воспетым голосом моим. То, что бессловесное грохочет, или во тьме подземный камень точит, или пробивается сквозь дым. У меня не выяснены счеты с пламенем и ветром и водой. Оттого-то мне мои дремоты вдруг такие распахнут ворота и ведут за утренней звездой. О, знал бы я, что так бывает, когда пускался на дебют, что строчки с кровью убивают, нахлынут горлом и убьют. От шуток с этой подоплекой я бы отказался наотрез. Начало было так далеко, так робок первый интерес. Но старость — это Рим, который взамен турусов и колес не читки требует с актера, а полной гибели всерьез. Когда строку диктует чувство, оно на сцену шлет раба. И тут кончается искусство, и дышит почва, и судьба. Мне хочется домой, в огромность квартиры наводящий груз. Войду, сниму пальто, опомнюсь, огнями улиц озарюсь, перегородок тонкоребрость пройду насквозь, пройду, как свет, пройду, как образ входит в образ и как предмет сечет предмет. Пускай по жизненной задаче, врастающей в заветы дней, зовется жизнью сидячей. И по такой грущу по ней. Опять знакомостью напева пахнут деревья и дома. Опять направо и налево пойдет хозяйничать зима. Опять к обеду на прогулке наступит темень, просто страсть. Опять научит переулки, а хулки на руки не класть. Опять повалят с неба взятки, опять укроет к утру вихрь осин подследственных десятки сукном сугробов снеговых. Опять опавшей сердце мышцей услышу и вложу в слова, как ты ползешь и как дымишься, встаешь и строишься, Москва, и я приму тебя, как упряжь тех ради будущих безумств, что ты как стих меня зазубришь, как быль запомнишь наизусть. Стихи мои, бегом, бегом, мне в вас нужда, как никогда. С бульвара за угол есть дом, где дней порвалась череда, где пустуют и брошен труд, и плачут, думают и ждут, где пьют, как в воду горький бром, полубессонниц, полудрем. Есть дом, где хлеб, как лебеда, есть дом, так вот бегом туда. Пусть вьюга с улицу люлю, вы радугой по хрусталю, вы сном, вы вестью, я вас шлю, я шлю вас, значит, я люблю. О, ссадины вкруг женских шей, отвешившихся фетишей, как я их знаю, как постиг. Я вешающийся на них. Всю жизнь я сдерживаю крик о видимости их верик, но их одолевает ложь чужих похолодевших ложь, и образ синей бороды сильнее, чем мои труды. Наследие страшное мещан их посещает по ночам, несуществующий, как вий, обидный призрак нелюбви. И привидением искажен природный жребий лучших жен. О, как она была смела, когда едва из-под крыла любимой матери, шутя, свой детский смех мне отдала, без прикословий и помех, свой детский мир и детский смех. Обид, не знавшее дитя, свои заботы и дела. Земля. В московские особняки врывается весна нахрапом, выпархивает моль за шкафом и ползает по летним шляпам, и прячут шубы в сундуки. По деревянным антресолям стоят цветочные горшки с левкоем и желтофиолем, и дышат комнаты привольем, и пахнут пылью чердаки, и улица запанибрата с оконницей подслеповатой, и белой ночи и закату не разминутся у реки, и можно слышать в коридоре, что происходит на просторе, о чем в случайном разговоре с капелью говорит апрель. Он знает тысячи историй про человеческое горе, и по заборам стынут зори и тянут эту канитель. И та же смесь огня и жути на воле и в жилом уюте, и всюду воздух сам не свой, и тех же верб сквозные прутья, и тех же белых почек вздутья, и на окне, и на распутье, на улице, и в мастерской. Зачем же плачет даль в тумане, и горько пахнет перегной? На то ведь и мое призвание, чтоб не скучали расстояния, чтобы за городскою гранью земле не тосковать одной. Для этого весною ранней со мною сходятся друзья, и наши вечера прощанья, пирушки наши завещанья, чтоб тайная струя страдания согрела холод бытия. Июль. По дому бродит привидение, весь день шаги над головой, на чердаке мелькают тени, по дому бродит домовой, везде болтается не кстати, мешается во все дела, в халате крадется к кровати, срывает скатерть со стола, ног у порога не обтерши, вбегает в вихри сквозняка, и с занавеской, как с танцоршей, взвивается до потолка. Кто этот баловник невежа, и этот призрак, и двойник? Да это наш жилец приезжий, наш летний дачник-отпускник. На весь его недолгий роздых мы целый дом ему сдаем. Июль с грозой, июльский воздух снял комнаты у нас в наем. Июль, таскающий в одежи пух одуванчиков, лопух. Июль, домой сквозь окна вхожий, все громко говорящий вслух. Степной нечесанный растрепа, пропахший липой и травой, ботвой и запахом укропа. Июльский воздух луговой.
2: Свидание. Засыплет снег дороги, завалит скаты крыш, Пойду размять я ноги, за дверью ты стоишь. Одна, в пальто осеннем, без шляпы, без калош. Ты борешься с волнением и мокрый снег жуешь. Деревья и ограды уходят вдаль во мглу. Одна средь снегопада стоишь ты на углу. Течет вода с косынки по рукаву в обшлаг, и каплями росинки сверкают в волосах, и прядью белокурой озарены лицо, косынка и фигура, и это пальтецо. Снег на ресницах влажен, в твоих глазах тоска, и весь твой облик слажен из одного куска, как будто бы железом, обмокнутым в сурьму, тебя вели нарезом по сердцу моему, и в нем навек засело смиренье этих черт. И оттого нет дела, что свет жестокосерд, и оттого двоится вся эта ночь в снегу, и провести границы меж нас я не могу. Но кто мы и откуда, когда от всех тех лет остались пересуды, а нас на свете нет? Ветер. Я кончился, а ты жива. И ветер, жалуясь и плача, раскачивает лес и дачу. Не каждую сосну отдельно, а полностью все дерева, со всею далью беспредельной, как парусников кузова на глади бухты корабельной. И это не из удальства, и не из ярости бесцельной, а чтоб в тоске найти слова тебе для песни колыбельной. Август. Как обещала, не обманывая, проникло солнце утром рано косою полосой шафрановой от занавеса до дивана. Оно покрыло жаркой охрою соседний лес, дома поселка, мою постель, подушку мокрую и край стены за книжной полкой. Я вспомнил, по какому поводу слегка увлажнена подушка. Мне снилось, что ко мне на проводы шли по лесу вы друг за дружкой. Вы шли толпою, врозь и парами. Вдруг кто-то вспомнил, что сегодня 6 августа по-старому. Преображение Господне. Обыкновенно свет без пламени исходит в этот день с фавора, и осень, ясная как знаменье, к себе приковывает взор. И вы прошли сквозь мелкой нищенской сквозной трепещущий ольшанник в имбирно-красный лес кладбищенской, горевший как печатный пряник. С притихшими его вершинами соседствовало небо важно, и голосами петушиными перекликалась даль протяжно. В лесу, казенной землемершею, стояла смерть среди погоста, смотря в лицо мое умершее, чтоб вырыть яму мне по росту. Был всеми ощутим физически, спокойный голос чей-то рядом, то прежний голос мой правический звучал нетронутый распадом. Прощай, лазурь преображенская и золото второго спаса, смягчи последней лаской женскою мне горечь рокового часа. Прощайте годы безвременщины, простимся без неунижений, бросающая вызов женщина. Я поле твоего сраженья. Прощай, размах крыла расправленный, полета вольное упорство и образ мира в слове явленный, и творчество, и чудотворство.
1: Во всем мне хочется дойти до самой сути, в работе, в поисках пути, в сердечной смуте, до сущности протекших дней, до их причины, до оснований, до корней, до сердцевины, все время схватывая нить судеб, событий, жить, думать, чувствовать, любить, свершать открытия. О, если бы я только мог, хотя отчасти я написал бы 8 строк о свойствах страсти, о беззакониях, о грехах, бегах, погонях, нечаянностях в попыхах, локтях, ладонях. Я вывел бы ее закон, ее начало, и повторял ее имен, инициалы. Я бы разбивал стихи, как сад, всей дрожью жилок. Цвели бы липы в них подряд, гуськом в затылок. В стихи б я внес дыханье роз, дыханье мяты, луга, осоку, сенокос, грозы, раскаты. Так некогда Шопен вложил живое чудо фольварков, парков, рощ, могил в свои этюды. Достигнутого торжества игра и мука, натянутая тетива тугого лука.

В нашей рубрике «Поэтическая страница» сегодня для вас вновь прозвучали стихи в исполнении народного артиста Советского Союза Игоря Кваши. Вы услышали поэтические произведения поэтов Бориса Пастернака и Анны Ахматовой из фондов Гостелерадио. Но мы прощаемся с вами. До встречи в нашей следующей «Поэтической странице».

клянущиеся не могут представить свою пользу никакого оправдания, кроме лишь пренебрежения к имени Божию. Святитель Иоанн Златоуст. «Ни небо, ни море, ни земля, ни сотворение всего сущего из ничего, ничто не служит столь великим доказательством человеколюбия Божия, как крест». Святитель Иоанн Златоуст. Блаженство поставляй не в обильной трапезе, не в веселом пении, не в текущем отовсюду богатстве, но в довольстве малым, в том, чтобы не иметь недостатка в необходимом. Первое делает душу рабою, а последнее — царицей. Преподобный Исидор Пелусиот. Для того, чтобы возвратить нам себе радость жизни, надобно умертвить в себе сего греховного и пришлого человека. Святитель Феофан Затворник. Нет никакой пользы от преимуществ природы человека, если они не сопровождаются совершенствами воли, так как только качества воли привлекают или похвалу, или укоризну. Святитель Иоанн Златоуст. Самая большая и неисцелимая болезнь души и гибель — богозабвение и тщеславие. Преподобный Антоний Великий. Спасает человека не собственное его дело, но даровавший силу. Преподобный Макарий Великий.

0: владычице Богородице. Ты, коей любовь к христианам превосходит любовь всякой матери земной, всякой жены, внемли нам в молитвах наших и спаси нас. Да памятуем мы о Тебе постоянно, да молимся Тебе всегда усердно, да прибегаем всегда под кров Твой святый, неленостно и без сомнения.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими, богодухновенные сие книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоте аз недостойный, разумея же свое невежество, припады молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголем их. Веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел, я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен, на судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголе сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Кафизма 17. Блажение непорочнее в путь, ходящий в законе Господне, блажение испытающие сведение Его, всем сердцем взыщут Его, не делающий бо беззаконие в путях Его ходиша, Ты заповедал еси заповеди Твоя, сохраните зело, дабы исправились путие мои, сохраните оправдание Твоя. Тогда не постыжуся внегда презретьями на вся заповеди Твоя. Исповемся Тебе в правости сердца, внегда научитимися судьбам правды Твоя. Оправдание Твоя сохраню, не остави меня до зела. В часом исправит юнейший путь свой, внегда сохраните словеса Твоя. Всем сердцем моим взысках Тебе, не отрини меня от заповедей Твоих, в сердце моем скрых словеса Твоя, якода не согрешу Тебе. Благословен еси, Господи, научи меня оправданием Твоим, устнам моим возвестих вся судьбы уст Твоих, на пути сведений Твоих насладихся, яко во всяком богатстве, в заповедях Твоих поглумлюся и уразумею пути Твоя, во оправданиях Твоих поучуся, не забуду словес Твоих, воздашь рабу Твоему, живи мя и сохраню словеса Твоя. Открый очи мои и уразумею чудеса от закона Твоего. Пришлец аз есть на земли, не скрый от меня заповеди Твоя. Возлюби душа моя, возжелати судьбы Твоя на всякое время, запретил есть гордым, прокляти уклоняющиеся от заповедей Твоих. Вот имей от меня понос и уничижение, яко сведений Твоих взысках, ибо сидоша князи и намяк левитаху, раб же Твой глумляшися во оправданиях Твоих, ибо сведение Твоя поучение мое есть, и совете мои оправдание Твоя. Прельпе земле душа моя, живи мя по словеси Твоему, пути моя возвестих, и услышал мя иси, научи мя оправданием Твоим. Путь оправданий Твоих вразуми ми, и поглумлюся в чудесех Твоих. Воздрема душа моя от уныния, утверди мя в словесех Твоих. Путь неправды отстави от меня, и законом Твоим помилуй мя. Путь истины изволих, и судьбы Твоя не забыв. Прилепихся сведением Твоим, Господи, не посрами меня. Путь заповедей Твоих текох, егда расширил еси сердце мое. Закону положи мне, Господи, путь оправданий Твоих, и взыщу и выну. Вразуми мя и испытаю закон Твой, и сохраню, и всем сердцем моим. Настави мя на стезю заповедей Твоих, яко тую восхотех. Преклони сердце мое во сведение Твоя,
а не в лихоимство. Отврати очи мои, еже не видите суеты, в пути Твоем живи мя. Постави рабу Твоему слово Твое, в страх Твой, отыми поношение мое, еже не пщевах, яко судьбы Твоя благи, все возжелах заповеди Твоя, в правде Твоей живи мя. И да приедет на мя милость Твоя, Господи, спасение Твое по словеси Твоему. И отвещаю поношающим мя слово, яко уповах на словеса Твоя, и не отыми от уст моих словесе истина дозела, яко на судьбы Твоя уповах, и сохраню закон Твой выну век и в век века, и хождах в широте, яко заповеди Твоя взысках, и глаголах о сведениях Твоих пред цари, и не стыдяхся, поучахся в заповедях Твоих, я же возлюбих зело, и воздвигох руцы моих заповедям Твоим, я же возлюбих, и глумлявся во оправданиях Твоих. Помяни словеса Твоя рабу Твоему, их же упование дал мне Иси. То мя утеше во смирении моем, яко слово Твое живи мя. Гордие закону приступоваху дозела, от закона же Твоего не уклонихся. Помянув судьбы Твоя от века, Господи, и утешихся. Печаль прият мя от грешник, оставляющих закон Твой. Петобяху мне оправдание Твое на месте пришельствия моего, помянув в нощи имя Твое, Господи, и сохранив закон Твой, сей бысть мне, яко оправданий Твоих взысках. Часть моя еси, Господи, грех охраните закон Твой, помолихся лицу Твоему всем сердцем моим, помилуй мя по словеси Твоему, помысли к пути Твоя и возврати к нозе моей во сведения Твоя, уготовихся и не смутихся, сохраните заповеди Твоя, уже грешник обязавшийся мне, и закона Твоего не забых, полунощи во стах, исповедайтесь о Тебе о судьбах правды Твоя, причастника съесть всем боящимся Тебе и хранящим заповеди Твоя. Милости Твоя, Господи, исполни земля, оправданием Твоим научи мя. Благость сотворил еси с рабом Твоим, Господи, по словеси Твоему. Благости и наказанию и разуму научи мя, яко заповедям Твоим веровах. Прежде даже не смирите меся, аз прегреших, всего ради слова Твое сохраних. Благ еси Ты, Господи, и благостью Твоею научи мя, оправданием Твоим. Умножившися на мя неправда гордых, аз же всем сердцем моим испытаю заповеди Твоя. Усырися яко млеко сердца их, аз же закону Твоему поучихся. Благо мне, яко смирил мя еси, яко да научуся оправданием Твоим. Благ мне закон уст Твоих, паче тысяч злата и сребра. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Руцы Твои сотвористи мя и создасти мя, вразуми мя и научуся заповедям Твоим. Боящиеся Тебе узрят мя и возвеселятся, яко на словеса Твоя уповах. Разумех, Господи, яко правда судьбы Твоя, и воистину смирил мя еси. Буди же милость Твоя, да утешит мя по словеси Твоему, рабу Твоему. Да приедут мне щедроты Твоя и жив буду, яко закон Твой поучение мое есть, да постыдятся гордие, яко неправедно беззаконного шанамя, аз же поглумлюся в заповедях Твоих, да обратят мя боящиеся Тебе и ведящие сведения Твоя. Буди сердце мое непорочно во оправданиях Твоих, яко да не постыжуся. Исчезает во спасение Твое душа моя, на словеса Твоя уповах. Исчезоша очи мои во слово Твое, глаголюще, когда утешишь имя. Занебых яко мех на слане, оправданий Твоих не забых. Колика есть дней раба Твоего, когда сотворишь имя отгонящих мя суд. Поведаша мне закону преступницы глумления, но не яко закон Твой, Господи. Вся заповеди Твоя истина,
неправедно погнашами, помазими, в мале не скончаши меня на земли, аже не оставив заповедей Твоих, по милости Твоей живиме и сохраню сведения уст Твоих. Вовек, Господи, Слово Твое пребывает на небеси, в род и род истина Твоя, основал еси землю и пребывает, учинением Твоим пребывает день, яко всяческая работа на Тебе, яко аще бы не закон Твой, поучение мое был, тогда оба погибл бы их во смирении моем. Вовек не забуду оправданий Твоих, яко в них оживил меси. Твой есть маз, спаси мя, яко оправданий Твоих взысках. Мене ждаша грешницы погубите мя, сведение Твоя разумех. Всякие кончины видях конец, широка заповедь Твоя зело. Коль возлюбих закон Твой, Господи, весь день поучение мое есть. Паче враг моих умудрил меси заповедью Твоею, яко вовек моя есть. Паче всех учащих мя разумех, яко сведение Твое поучение мое есть. Паче старец разумех, яко заповеди Твоя взысках. От всякого пути лукаво возбраних ногам моим, яко да сохраню словеса Твоя. От судеб Твоих не уклонихся, яко Ты закону положил меси. Коль сладка гортани моему словеса Твоя, паче меда устом моим, от заповедей Твоих разумех, сего ради возненавидях всяк путь неправды, светильник ногам моим, а закон Твой и свет стезям моим. Клягся и поставих сохранить и судьбы и правды Твоей я, смирихся до зела, Господи, живи мя по словеси Твоему, вольные уст моих, благоволи же, Господи, и судьбам Твоим научи мя, душа моя в руку Твоею выну, и закона Твоего не забых. Положишь о грешнице сеть мне, и от заповедей Твоих не заблудив, наследовах сведения Твоя вовек, яко радование сердца моего суть. Преклоних сердце мое сотворить оправдание Твоя век за воздаяние, законопреступные возненавидих, закон же Твой возлюбив. Помощник мой и заступник мой еси Ты, на словеса Твоя уповах. Уклонитесь от меня лукавнующие, и испытаю заповеди Бога моего. Заступи мя по словеси Твоему, и жив буду, и не посрами меня отчаяния моего. Помози мне и спасуся, и поучуся во оправданиях Твоих выну. Уничижил еси вся отступающие от оправданий Твоих, яко неправедно помышление их. Приступающие не пщевах вся грешные земли, сего ради возлюбих сведения Твоя. Пригвозди страху Твоему, плоти моя, от судеба Твоих убоявся. Сотворих суд и правду, не предашь мне обидящим мя. Восприми раба Твоего во благо, да не оклеветают меня гордии. Очи мои исчезусти во спасение Твое, и в слово правды Твое я. Сотвори с рабом Твоим по милости Твоей, и оправданием Твоим научи мя. Раб Твой есть маз, вразуми мя и увем сведение Твоя. Время сотворите, Господи, ви, разориша закон Твой, сего ради возлюбих заповеди Твоя, паче злата и топазия, сего ради ко всем заповедям Твоим направлявся, всяк путь неправды возненавидих. Дивно сведение Твоя, сего ради испытая душа моя, явление словес Твоих просвещает и вразумляет младенцы, уста моя отверзух, и привлекох дух, яко заповедей Твоих желах. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Призри на мя и помилуй мя, по суду любящих имя Твое, стопы моя направи по словеси Твоему, и да не обладают мною всякое беззаконие. Избави мя от клеветы человеческие, и сохраню заповеди Твоя. Лице Твое просвети на раба Твоего, и научи мя оправданием Твоим. Исходяща водная из ведости очи мои, понеже не сохраних закона Твоего. Праведен еси, Господи, и праве суди Твои,
заповедал еси правду сведения Твоя и истину зело, и стаяла ми есть ревность Твоя, яко забыша словеса Твоя врази мои, разжена слово Твое зело, и раб Твой возлюбие, юнейший аз есть и уничижен, оправданий Твоих не забых, правда Твоя правда вовек, и закон Твой истина, скорби и нужде обретоша мя, заповеди Твоя поучение мое, правда сведения Твоя век, вразуми мя и жив буду, возвах всем сердцем моим, услыши мя, Господи, оправдание Твоя взыщу, возвахте, спаси мя, и сохраню сведения Твоя, предвори в безгодии возвах, на словеса Твоя уповах, предваристи очи мои ко утру, поучитесь о словесем Твоим. Глаз мой услыши, Господи, по милости Твоей, по судьбе Твоей живи мя, приближишься гонящие мя беззаконием, от закона же Твоего удалишися. Близ еси Ты, Господи, и все пути Твои истина, и с первого познах от сведений Твоих, яко век основал я еси. Вижте смирение мое и изми мя, яко закона Твоего не забых. Суди суд мой и избави мя, словесе ради Твоего живи мя. Далече от грешних спасения, яко оправданий Твоих не взыскаша. Щедроты Твоя, многи, Господи, по судьбе Твоей живи мя. Мнози изгоняющие мя и стужающие ми, от сведений Твоих не уклонихся. Видях неразумевающие и стаях, яко словес Твоих не сохраниша. Вижте, яко заповеди Твоя возлюбих, Господи, по милости Твоей живи мя. Начало словес Твоих истина, и вовек вся судьбы правды Твоя. Князи погнаша мя туни, и от словес Твоих убояся сердце мое. Возрадуюся аз о словесех Твоих, яко обретаю корысть многу. Неправду возненавидих и омерзих, закон же Твой возлюбих. Седмирицу и днем хвалих Тя, о судьбах правды Твоя. Мир мног любящим закон Твой, и несть им соблазна. Чаях спасения Твоего, Господи, и заповеди Твоя возлюбих. Сохрани, душа моя, сведения Твоя, и возлюби я зело. Сохрани заповеди Твоя, и сведения Твоя, яко все путие мои пред Тобою, Господи. Да приближится моление мое пред Тя, Господи, по словесе Твоему, вразуми мя. Да внидет прошение мое пред Тя, Господи, по словеси Твоему избави мя. Отрыгнуто сне мое пением, егда научиши мя оправданием Твоим. Провещает язык мой словеса Твоя, яко вся заповеди Твоя правда. Да будет рука Твоя еже спасти мя, яко заповеди Твоя возлюбих. Возжелах спасение Твое, Господи, и закон Твой поучение мое есть. Жива будет душа моя, и восхвалит Тя, и судьбы Твоя помогут мне. Заблудих, яко овча погибшая, взыщи раба Твоего, яко заповеди Твоих не забых. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наше же, еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Владыка Господи, Вседержителю и Творче всех, щедрот Отец и милости Бога, от земли создавый человека и показавый его по образу Твоему и по подобию, да и тем прославится великолепое имя Твое на земли, и исторгнено оба преступлением Твоих заповедей, паки на лучшее воссоздавый его во Христе Твоем и возведы на небеса. Благодарю Тебя, яко умножил еси на мне величие Твое и не предал мне еси врагом моим в конец, исторгнуть имя ищущим в пропасть адову, ниже оставил меня си погибнуть и со беззакониями моими. Ныне оба многомилостиве и любоблаже Господи, не хотя и смерти грешного, но обращение ожидая и приемляй, и же низверженные исправляй, сокрушенные исцеляй, обрати и меня к покаянию, и низверженного исправи, и сокрушенного исцели. Помяни Твоя щедроты, и я же от века Твою непостижимую благость, и моя безмерная забуди беззаконие, я же делом и словом и мыслью соверших. Разреши ослепление сердца моего, и дашь мне слезы умиления на очищение скверной мысли моей. Услыши, Господи, во мне человека любче, очисти благоутробне, и от мучительства во мне царствующих страстей покаянную мою душу освободи, и не к тому да содержит мя грех, ниже да возможет на мя оборитель демон, ниже к своему хотению доведет мя, но державную Твоею рукою его владычество исхитивай мя. Ты царствуй во мне, благи и человеколюбивый Господи, и всего Твоего быти, и жити мне прочее по Твоей благоволи воле, и подашь мне неизреченную благостью сердце очищение, уст хранение, правоту деяний, мудрование смиренное, мир помыслов, тишину душевных моих сил, радость духовную, любовь истинную, долготерпение, благость, кротость, веру нелицемерну, воздержание обдержательное, и всех мя благих плодов исполни дарованием святаго Твоего Духа, и не возведи меня в преполовение дней моих, ниже не исправлену и не готову душу мою восхитиши, но соверши мя Твоим совершенством, и так у мя настоящего жития изведи, якогда невозбраненно прошед начало и власти тьмы, Твоею благодатью узрю, и аз неприступные Твои я славы, доброту неизреченную, со всеми святыми Твоими. В них же освятися и прославися всечестное и великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиве и премилостиве, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю. Много именитый владыко и Господи, нищий убог есть аз, дерзаю призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока, Его же от безначальных недр Твои я отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныния смирение, калсы и персть, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милостивне слово Твое понесе, и смертью Своею от работы вражие освободил есть души наша. Да общники вся я же верую, ярем работы Твоея, нося вземшая, славы Твоея сподобит их, от нея же сатана льстивы отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернием лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтеся усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братью, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милостив сы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном, и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Молитвами святых, Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: Вы слушали чтение Псалтыри, 17-ю кафизму читал диакон Сергий Нежбарт.